Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, что-то ты выглядишь как-то устало. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал, передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: внимание, говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: 33!
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: просто жаль.
1: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Стандарт из кучей.
1: Борзый конь.
0: Хорошо.
1: А ишак?
0: Хорошо.
1: А верблюд?
0: Хорошо.
1: Но олени лучше.
0: Эй-эй.
2: Эй-эй.
0: За медведем где-то близ волк несется юркой.
3: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
0: За спиной летит снежок, мчат стандарты с кручей.
1: Юркий волк?
0: Хорошо.
1: Чернобурка?
0: Хорошо.
1: А медведь?
0: Великолепно, но олени лучше.
1: Эй-эй!
2: Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
1: Есть трамвай.
0: Хорошо.
1: Есть метро.
0: Хорошо.
1: Есть троллейбус.
0: Хорошо,
1: но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
0: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
1: милиционера.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
1: Паровоз, хорошо.
0: Пароход,
1: хорошо.
0: Самолет,
1: великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
2: Эй-эй!
0: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
3: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
1: Борзый конь?
0: Хорошо.
1: А ишак?
0: Хорошо.
1: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе. Но олени лучше. Эй-эй!
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
5: Любого спросите в нашем доме, завидовал Илья хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо. Это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни.
1: В полях завислый сон лежат в земле сырой. Сережка с малой бронзой и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Летает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

Вечный мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой, Сережку с

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.

неподвижен Биль Джим Юнга пьет виски. Если на приките чердрей придется лечь, Джим Юнга пьет джин. Ветер снасти рвет на части рыбам, кто будет корм, Юнг

Вдруг огромный вал Джима с рифа снял Джима Юнга. Бочка с джином удержала Джима до бочки. Он прикреплен. Юнга Джим невредим. Пьет Джим один. Снова в море штиль с 15 миль Джим Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалот, напасть Джим Юнга пьет джин. Пасть близко,

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Не думай.

Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола.

не ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы – летние ошибки, которые приводят на операционный стол. В эфире доктор медицинских наук Николай Багмет.
5: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

и пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба

Поющее сердце столицы. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
2: В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов.
1: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и происходит?

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записанные в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.
1: Не секрет, что

компании огромный такой секрет. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: Каждую субботу после 7 вечера.
7: Личные обстоятельства.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
10: По субботам, после 5 вечера.
11: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы
2: Костюмчик сидел.

0: главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб дыша еле-еле.
0: Гости на этот костюмчик летели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: слышу сломанные крылья. Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. И не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: песни.
1: Днем и ночью от карпа.

кедах можно вслед за песенкой шагать. По асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать. Если к ним еще добавить вертолет, по всей земле пройти.

На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Дождь прохожих осыпает в окна моросины. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.

дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре

разлуки он пока не твой. Папа, а бывает черный дождь? И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходит к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

И учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши.

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как бесконечность.

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Жизненно важная информация о здоровье питомцев». В эфире ветеринарный врач Илья Исаев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как йога может изменить качество жизни». В эфире психолог, преподаватель йоги Юлия Евдокимова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. события сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: В конце выпуска мы по традиции разыграем книгу. Сергей задаст вам исторический вопрос.
6: Да.
5: И вы попытаетесь на него ответить. А тема сегодняшней программы – восстание Чехословацкого корпуса. Это у нас годы гражданской войны. Да?
6: И интервенции.
5: И интервенции.
6: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим, кто такие чехословаки, как они произросли в районе Сибири,
5: да,
6: от Пензы до Владивостока.
5: И какое они отношение к нашим революционным делам имели.
6: Да, абсолютно верно. Ну, Саша, чехи и словаки были частью Австро-Венгерской империи. Они с середины XVI века, чехи, в основном, не имели независимости. Они все время принадлежали, в первую очередь, австрийцам. Ну, иногда там кто-то еще там туда заходил, там, но это редко.
5: А словаки?
6: Словаки, со словаками, ну, давайте так, если чехи в основном принадлежали немцам, то словаки в основном венграм.
5: Угу.
6: То есть, вот, наверное, еще раз, я не буду говорить о генезисе двух разных народов, которые жили вместе, а потом стали немножко разными, да, но думаю, что одни были под немцами, другие под венграми, сыграло определенную роль. Национальное возрождение началось. Вообще национальное возрождение появляется там, Саша, где власти относятся лояльно к твоему народу. Ну, как бы, да. Вот. И поэтому в XIX веке у них там начались определенные вещи там, да. Так или иначе. Но говорить о том, что что-то было активное, нет. Да. Но активность началась с Первой мировой войны. Ну, вот начало Первой мировой войны привело к активизации чешского и словацкого национального движения, сторонники которых стремились воспользоваться войной и сделать самостоятельные славянские территории, которые входят в состав Австро-Венгрии. Как там говорил Ленин, из войны империалистической в войну гражданскую. Чем хуже, тем лучше. То есть ни один Ленин выступал за поражение своего народа, так или иначе. Отражением этих устремлений среди многочисленных чешских эмигрантов, проживающих в России, стали демонстрации в знак лояльности к России и Сербии, организованные в первые дни войны в ряде городов России. Да. Ну, направник, Саша, это режиссер Мариинского театра. Он был главным режиссером, ну, 30 лет, по-моему, да. Жил на улице Декабристов. Ну, извините, на Офицерской в то время. А вот, так или иначе. То есть чехов было много разных, да. И вот, скажем так, и мы тоже разыгрывали эту карту, да. То есть если раньше мы не говорили им про какие-то национальные вещи там, да, кроме как депутат Масарик, депутат австрийского Рейхстага, да, от... Ну, он был словаком, да? Вот, выступал, что-то там говорил, но все равно они были лояльны австрийскому императору. 25 июля 14 года, в официальный день объявления войны, в России появился Чешский национальный комитет, ЧНК, объединивший чехов-колонистов Российской империи. И эти чехи приняли обращение к императору Николаю II, которому отвечалось: «На русских чехов падает обязанность отдать свои силы на освобождение нашей Родины, и Бог с русскими братьями-богатырями стремится к победе». Ну, кто же спорит, как говорится?
5: Сергей, если мы пытались руководить освободительным чешским движением, то в таком случае чего хотели добиться? Монархии, восстановления или создания республики?
6: Но они хотели... наша внешняя политика по сравнению с чехом, да, имела отношение какое? Монархия. Ну, понятно, что если Россия, да? А царем должен быть стать Николай Николаевич младший, верховный главнокомандующий русской армии. Ну, почему нет, как говорится? Выучил бы чешский. Хотя на чешском языке тогда практически не говорили. То есть это был, ну, только в деревнях где-то там, да? А в городах говорили на немецком. Прага – это был, в принципе, немецкий город. Решение о создании чешских добровольческих воинских формирований для участия в войне на стороне России было принято на антиавстрийской манифестации в городе Киев. А проект был подан правительству, созданным в ходе манифестации Киевским чешским комитетом. 30 июля 2014 года Совет министров России поддержал эту инициативу, принял решение о формировании чешской дружины. Ну, Саш, как во время Второй мировой войны мы организовали польскую армию Людова, да, во главе там, да, с известными товарищами-коммунистами, и чешский тоже корпус генерала Слободы. То же самое было и тогда. 28 сентября в Киеве состоялась торжественная прибивка и освящение чешского знамени к древку. И в октябре 2014 года военная чешская дружина вступила на фронт, где в составе 3-й армии генерала Радко Дмитриева участвовала в Галицкой битве. Ну, то есть, они должны были первые войти в чехословацкие земли, ну, чтобы поднять там восстание. Да, единственное, могу сказать, что в составе русской армии и чехословацкие национальные формирования действовали исключительно под командованием русских офицеров. С марта 2015 года верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич разрешил принимать в ряды дружинов и словаков из числа пленных и перебежчиков, бывших военнослужащих Австро-Венгерской армии.
5: А были пленные?
6: Ну, конечно. Саша, какое самое известное произведение мировой литературы о чехах в Первой мировой войне?
5: «Солдат Швейк»?
6: Да, Ярослав Гашек, Саша. «Похождение бравого солдата Швейка». Да, ты абсолютно права. А в каком полку он служил, ты не помнишь? В 91-й чешско-бутыевском императорском полку. Вот что там написано, то написано. А я вам исторически скажу про славный путь 91-го императорского чешско-бутыевского полка. Когда Сербия отступила, австрийская 9-я пехотная дивизия, включая 91-й полк, полк был переброшен на русский фронт. А в марте и апреле 15 года, в 91 году, 45 человек погибли на фронте. 81 был ранен, и 771 попал в плен. С 15 июля по 1 августа 15 года произошла битва при Сокале, в котором славный императорский полк потерял 91 человека убитыми, а 449 человек сдались в плен. 24 сентября, то есть там раз в три месяца 15 года, в районе деревни Хурупаны, но это около Ровно, 12 километров, по-моему, от нее, полк потерял 19 человек убитыми, 76 ранеными, Саша, и 1026 человек пленными. А вот здесь уже был захвачен Ярослав Гашек. То есть итого за время... Я только один полк беру чешский, да? За время его славной борьбы за Австро-Венгерский фронт он потерял 155 человек убитыми и сдавшимися в плен 2256 человеками. Ну вот, как-то так. Вот, чехи не хотели воевать за немецкие интересы, да? Там славный воин принц Евгений обещал монарху Вене, что возьмет ему в Белград, перекинутся понтоны и пойдут колонны на войну, как топорат. Это немецкие песенки, да? Но чехи их не очень хотели петь. Вот у них были свои интересы. Поэтому дружина, к которая была батальоном под руководством Троянова, такого полковника, она была развернута в полк. Первый чехословацкий стрелковый полк имени Святого Вацлава. Штатной численностью 2100 человек. То есть, еще раз, чехам предлагалась альтернатива. Или идти в концлагерь военнопленных, или, скажем так, или принять присягу русских и в будущей войне, да, в Прагу войти как независимое чешское вооруженное формирование. Ну, в 17 году этот полк был переименован имени Яна Гуса. Ну, так считалось, что это более революционный товарищ. А вот в 16 году в феврале с другой стороны фронта, Западный фронт в Париже, был образован Чехословацкий национальный совет. В него вошли Томаш Масарик, Милан Штефаник, достаточно известные люди. Томасу Масарику даже памятник у нас стоит на во дворе филологического факультета Большого университета. Вот, да. И Эдвард Бенеш, будущий президент Чехословакии. Они продвигали идею создания самостоятельного чехословацкого государства и предпринимали активные усилия с целью получить согласие государств Антанты на сформирование самостоятельной добровольческой чешской армии. Те чехи, которые жили в Париже и попадали в плен где-то в Италии и в других местах, не в России, из них тоже что-то формировалось. В общем, да, чехи показали, что они не очень внятные, подданные дома Габсбургов. Весной 16 года в российской армии был сформирован второй чехословацкий полк. Ну, там же еще был Брусиловский прорыв. В середине апреля генерал Алексеев разрешил формирование стрелецкой бригады. И к 16 году создается чехословацкая стрелковая бригада. То есть 3500 офицеров и нижних чинов. Февральская революция не изменила отношение русского правительства к чехословакам. Даже могу сказать, скорее наоборот. Мы их теперь называли не добровольцами, а легионерами. Вот. Чехословацкий национальный совет создал свое отделение в России и был объявлен временным правительством в качестве единственного представителя чехов и словаков в России. Летом 17 года чехословацкая бригада впервые участвовала как самостоятельная оперативная единица. Она прорвала фронт в районе Зборова, взяла в плен 6 тысяч солдат, потеряв 150 человек убитыми. Вот в бой чехословацких частей потряс австро-венгерское командование. И войска 9-го австро-венгерского фронта были этой же ночью выведены в резерв, где были чехи, и сменены германским корпусом. Да. За этот успех командир бригады Троянов был произведен генерал-майором. И временное правительство, и командующий 1-й гусицкой стрелковой дивизии, которая успешно развернула чехословацкую бригаду, подчеркивал свою лояльность друг к другу. Новый верховный главнокомандующий российской армии генерал Корнилов разрешил начать формирование 2-й дивизии, которое шло очень быстрыми темпами. Так был организован 5-й Пражский полк, 6-й Ганатский, 7-й Татранский, 8-й Селезский, 2 инженерные роты и так далее и тому подобное. 26 сентября, ну, за месяц до Октябрьской революции, начальник штаба ставки верховного главнокомандования генерал Духонин подписал в приказ о формировании отдельного корпуса чехословацкого из 2 дивизий и запасной бригады. То есть на время Октябрьской революции чехословацкий корпус, о котором мы говорили, составлял 39 тысяч солдат и офицеров. Ну, это очень много, Саша. Просто много. Кстати, в состав чехословацкой дивизии вошел еще Корниловский ударный полк, переименованный в Славянский, потому что в нем, кроме чехов и словаков, были еще разные югославы. Ну, типа хорваты, словенцы, да. Иосиф Броз Тита был в нашем плену, как унтер-офицер, ну, водник по-хорватски, да. Во всех частях корпуса вводился французский военный дисциплинарный устав и устанавливался русский командный язык. По просьбе Чехословацкого национального совета и лично Томаша Масарика во главе корпуса были поставлены русские генералы, генерал-майор Шокаров, Дитерихс, Макс и Клацанда. Осенью 17 года корпус находился на формировании в тылу Юго-Западного фронта в Волынской и Полтавской губернии. Там их и накрыла Октябрьская революция. И не только Октябрьская революция так волновала чехов, а то, что советская власть активно стала вести переговоры с странами Тройственного союза, с австрийцами и, конечно же, с немцами. Что, конечно, им не нравилось. и ставила чехословака в сложное положение. После того, как 27 октября или 9 ноября, то есть через два дня после революции, по соглашению между сторон, руководитель нашей армии приказал отправить эти две дивизии с фронта в тыл, в Киев. Ну и где они совместно с юнкерами киевских военных учились, участвовали в уличных боях против Красной армии.
5: Почему они вели эти бои с красными? Что у них там произошло?
6: А красные здесь очень просто. Красные ведут переговоры о мире с немцами, после которого они, ну, как любые военнопленные, которые находятся на территории России, подданные Германии и Австро-Венгрии, должны отправиться в Австро-Венгрию. Да. Угу. Но чехи не просто военнопленные, Саша. Они дезертиры. Это разные вещи. Понимаете, да? Вот. Ну, я вам привел цифры. Это цифры были ужасающие. То есть, да. Ну, чехи еще кое-как воевали против итальянцев на итальянском фронте. Ну, там, да, австрийцы воевали на разных фронтах, да. Это еще можно было понять. Для чехов это было далеко, и итальянцы непонятно кто. Да, тут. Вот. Они уже там, я не знаю, там. Чехи по национальности были известными австрийскими генералами. Ну, Саша Штраус-старший, марш Радецкого. Радецкий чех. Мы не будем напевать эту мелодию, она всем известна. Ну, или Виншегрец. Там Виншегрец и прочие паны-генералы войну с позаранку начинали, войну начинали, Господу звали. Еще раз, я знаю все эти швейковские песенки наизусть, да, которыми австрийская пропаганда повышала их моральный, да, так или иначе. Ну вот, поэтому с итальянцами еще можно, с русскими нет. И стал вопрос, что с ними делать? И тогда наши союзники по Антанте решили, что чехословацкий корпус должен отправиться во Францию. А как отправлять? Через Мурманск? Но это тяжело. Решили через Владивосток. То есть, на самом деле, чехи сделали кругосветное путешествие.
5: Ничего себе.
6: Да. Ну вот, они находились Киев, Пенза и другие прекрасные места. И вот через Владивосток, они должны из Владивостока попасть в США, пересечь всю Америку, вот, и потом уже, скажем так, стартовать во Францию. Ну, забегая вперед, Саша, скажу, что чехословацкий корпус вернулся на родину осенью, поздней осенью 1920 года. То есть через два года после окончания войны. Они высадились в городе Триест, сейчас Италия, да? И потом уже их расформировали, и они попали в Чехословакию. Ну, анабазис это называется. Такое путешествие на родину. Достаточно интересное. Итак, после начавшегося, Саша, 18 февраля 18 года ввода германо-австрийских войск на территорию Украины, две недели до подписания Брестского мира, да? А вот первая чехословацкая дивизия срочно была отправлена из-под Житомира уже к нам. А с 7 по 14 марта чехословакам пришлось действовать совместно с советскими войсками и сдерживать натиск немецких дивизий для обеспечения этой эвакуации. 26 марта в Пензе представители Совета народных комиссаров, лично товарищ Сталин приехал, значит, Чехословацкого национального совета и Чехословацкого корпуса подписали соглашение, по которому гарантировалась беспрепятственная отправка чешских подразделений из Пензы во Владивосток. Чехословакия продвигается не как боевые единицы, а как группы свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для самозащиты. Ну, такое, знаете, да? Непонятно, что это, да? Самозащита от покушения со стороны контрреволюционеров. 27 марта в приказе по корпусу определился порядок использования этого известного количества оружия. В каждом эшелоне оставалось для собственной охраны вооруженная рота численностью 168 человек, включая унтер-офицеров и один пулемет. На каждую винтовку 300 человек, на пулемет 1200 зарядов. Все остальные винтовки и пулеметы должны быть сданы русскому правительству особой комиссии в Пензе. Артиллерийское вооружение в основном было передано красногвардейцам еще при переходе с территории Украины. Да, и чехи были поделены на 63 железнодорожных состава, по 40 вагонов каждый. В апреле началось, поделены на 6 групп и были отправлены. Первая группа – Пензенская, 8 тысяч человек, Челябинская группа – 8 тысяч человек, группа капитана Гайды в Омске – 2 тысячи человек, Кадлица в Мариинске и Владивостокская группа Дитрихса 14 тысяч человек. 21 апреля под давлением Германии нарком иностранных дел Чичерин потребовал от Красноярского совета приостановить дальнейшее продвижение чехословаков на восток. Германия поставила условия: это наши граждане, куда вы их отбираете? Ну, естественно, чехи восприняли это распоряжение, дорогие друзья, как намерение советского правительства выдать их на родину, чего они, конечно же, не хотели. 14 мая 18 года в Челябинске находилось два воинских состава 3-го и 6-го полков. Оба этих поезда застряли в городе из-за того, что преимущество по Транссибирской магистрали советское правительство отдало пленным из центральных держав. То есть чехи ехали на восток, а из востока, из лагерей ехали немцы, венгры и другие славные ребята. И в какой-то момент в одной точке они пересеклись. Ну, да. Нарастала нервозность. Думаю, тут постарались еще и нелюбители советской власти. Говорили, что большевики решили отдать славян германцам. По эшелонам ходили пропагандисты всех направлений, агитировали как за советскую власть, так и против, и так далее. И на два состава, чешский и венгерский, встал рядом параллельно. Возвращаясь в Германию, военнопленные считали чехов предателями, которые дезертировали. На самом деле они такие и были. Вот чехи же видели в австрийцах и венграх своих угнетателей, от гнета которых они стремились избавиться. Дополнительным раздражением для чехов являлось то, что эшелоны с военнопленными и так, к их зависти, направлялись домой по оптимальному маршруту. Ну да, дранг, нах, и пропускались в первую очередь. Перевозка пленных немцев и австро-венгров, перегруженных в железной дороге, была одной из причин задержки эшелоном с чехами. И тут австро-венгерский состав тронулся наконец-то. И венгер Йоган Малик с ругательством на венгерском языке, вполне понятным чехам, кинул из последнего вагона обломок чугунной печки в группу чешских солдат и тяжело ранил стрелка Франтишика Духачика. Чехи, возмущенные, догнали паровоз. Силы заставили машиниста остановить поезд, отцепили вагоны с военнопленными, высадили из последних трех 70-80 человек и избили их. А потом потребовали назвать провинившегося венгра. Кто этот славный товарищ? Выданный своими, Малик тут же был заколон чешскими саками. Вот. Остальные пленные потом вспоминали, что убитый еще перед отправлением со станции объявил, что должен убить хотя бы одного чеха до отъезда. Большевистские власти Челябинска объявили о создании комиссии по расследованию инцидента. И комиссия Челябинского совета арестовала 10 чехов, забрав их в город железнодорожной станции. Ну, это примерно где-то 5 километров. Отправленное для расследования происшествия события, вот делегация с чешским офицером, также была арестована большевиками. А узнав об этом, чехословацкие солдаты под командованием полковника Войцеховского осадили вокзал, арестовали коменданта, захватили оружие, захватили арсенал, 2800 винтовок и артиллерийскую батарею, вот, перерезали телефонные линии, ну и да, силы освободили своих товарищей, разоружив красногвардейцев. А узнав об этом, в Москве 21 мая было отдано распоряжение о полном разоружении и расформировании чехословацких эшелонов. Узнав об этом, начались стычки между чехами и теми, кто их пришел освобождать от оружия. Ну, понимаете, Саш, красногвардейцы – это местные рабочие. Это какие-то тыловые товарищи, да? Ну, и как воевать и как использовать это оружие, которое у них было в руках, они знали, но не совсем четко. А чехи боевые, типа, да. Что такое манлихер, они знали прекрасно. В общем, началось восстание. Да, и чехословацкий корпус овладел всей сибирской, а также алтайской железной дорогой. Троцкого очень встревожило восстание чехов. Первые концентрационные лагеря в России были созданы по приказу Троцкого в конце мая 18 года, когда предполагалось разоружение чешского корпуса. То есть, ну, скажем так, ну, нужна была какая-то вспышка, чтобы началась гражданская война. Ну, с одной стороны, мы видим, что чехи-то не очень виноваты, да, в этой ситуации. Но, да, так или иначе, чехи, когда началось восстание, они советскую власть свергали и назначали, ну, белых. Ну, кого там? Возможно, эсеров, но также белогвардейцев. Ну, Колчак стал. Так, в Омске руководителем, да?
5: Сергей, а что за золото, которое чехи вывезли в Прагу?
6: Ну, дорогие друзья, скажем так, есть такая история, да, которую мы чехам всегда упоминаем, что они не только ехали, но и грабили еще в Сибири. Они пытались приехать на родину уже с каким-то капиталом. Ну, вот такой документ я вам прочитаю. Когда золото, золотой запас России находился в Казани. Когда Колчак его захватил, они это золото начали тузить в Сибирь. Да? И вот такой документ. По прибытии золота в Иркутск оказалось, что один вагон, наполненный ящиками, содержавший золотые монеты 5-рублевого достоинства, всего 1000 пудов. Пуд, Саша, сколько килограмм? 16. И находившийся под охраной чешских солдат совершенно был расхищен. Номинальная стоимость, украденная чехами золота, составляла 25 миллионов золотых рублей. Кроме того, чехи, доставив стальное золото в Иркутск, сдали его под расписку политическому центру, то есть трем проходимцам, ими же поставленным к власти. Да? Куда потом эти золото исчезло, было непонятно. Но справка у них была. Политический центр принимал золотой российский запас от чехов, не считая. Конец цитаты. Это я вам произнес книгу генерал-лейтенанта Сахарова «Чешское предательство». Эта книжка называется.
5: Сергей, давай прервемся на несколько минут. У нас новости на радио «Говорит Москва».
6: Давайте послушаем новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Повтор лучшего.
12: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
5: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы, историк Сергей Виватенко. И также у нас сегодня программа посвящена Чехословацкому корпусу в России в годы Первой мировой и Гражданской войны.
6: Давайте вернемся в первую половину XX века. Ну, согласно банковским документам из охраняемого эшелона, был украден 13 ящиков с 40 пудами золота. Никакой кражи на сумму 25 миллионов золотых рублей в факте не было зафиксировано. Поэтому, еще раз, это спорный вопрос. Сахаров пишет так, но он нас не любил чехов, да, хотя жил в Чехословакии после окончания гражданской войны. Ну вот, ну что-то они украли, но нельзя говорить, что так капитально, да, определенно. Ну, банковские документы, Саша, вообще не дают никаких оснований для утверждения о многотонном хищении золота. Да, 13 ящиков из всего, что было у Колчака, ну, это же смешно, это мало. Да, единственное, что можно сказать, что чехи все-таки что-то наворовали, это то, что запасы золота в чешских банках увеличились в разы после того, как чехословацкий корпус вернулся в Чехословакию. Ну да. Ну и самый богатый банк в 20-30-е годы в Чехословакии назывался «Банк легионеров». Да, то есть тех людей, которые вот они привезли. А вот на апрель 2020 года на балансе Легионбанка было 600 килограмм золота. Ну, приблизительно. Замечу, что эта цифра удивительно совпадает с 13 похищенными золота ящиков. 40 пудов, 650 килограмм. Ну и так далее.
5: Сергей,

0: за оборону с Царицына. Ну, вот эта рота Грушки считалась самым образцовым воинским подразделением и направлялась на такие участки фронта, где от командиров личного состава требовалась не только храбрость, в первую очередь мужество и умение. Ну, знаменитый партизанский отряд в Омске Иосифа Гофмана. А после того, как Омск был освобожден, он был направлен на Дальний Восток против белогвардейского атамана Семенова. Также был чехословацкий отряд под командованием Вацлава Мировского. Он был сформирован в Владивостоке. Ну и, конечно, Ярослав Гашек. Куда ж без него-то?
1: Сергей, а расскажи про Ярослава Гашека поподробнее, его участие в гражданской войне.
0: Ярослав Гашек был военнопленный номер 294-217. Содержался в лагере под Киевом в Дарнице. Но это левобережный район. Потом он переведен в Тоцк Самарской губернии. В лагере он заболел, но его за ним ухаживали, и он выжил. Он вступил в Чехословацкий легион. Однако медицинская комиссия признала его негодным к строевой службе. Но не как идиота, а к человеку с тифом. Да. Он стал писарем первого добровольческого полка имени Яна Гуса, а затем сотрудником газеты «Чехослован», которая выходила в Киеве. Гашек активно занимался агитацией в лагерях военнопленных, публиковал в газете «Юмористки» и «Филитоны», что для него достаточно известно. Вот, своими острым языком он убился до того, что австрийские власти объявили его изменником за оскорбительные рассказы. Ну, рассказ о портрете Франца Иосифа I был напечатан как раз в Чехословане. То есть, если, Саша, ты помнишь, это первая глава прохождения Брауса Швейка, как в пивном ресторане «За чаши» мухи загадили портрет императора. Ну, можете сходить, и если будете в Праге, вот, он и сейчас работает, да. Там, правда, два портрета императора, вот, но это не важно. Спросите у одного официанта, какой загладили, он покажет одну, другой покажет другую. Там главное, как можно больше покупать пива. Вот, то есть «Брауслав Швейк в плену» – это повесть, которую он написал в марте 1917 года, а и в июне 1917 года она уже была издана в Киеве. После заключения Брестского мира между большевиками и Германией Гашека отправили на партийную работу в Самару, где он вел среди чехов-словаков агитацию против эвакуации. То есть добился к тому, что он организовал чешско-сербский отряд 120 бойцов, то есть 120 человек его услышало из 30 тысяч. Ну, нормально. А они принимали участие в боях с белочехами и успешно подавили анархистский режим в Самаре. После того, как чехи взяли Самару, он ушел в подполье. Угу. Ну, чехословацкий корпус взял. Еще раз. Ну, по просьбе эсеров, учредительного собрания и прочее, да. Ну, и там находился этот из 120 бойцов рота красных чехов. Ну, они стали его искать. Штабом Ярослава Гашека в Самаре была гостиница «Сан-Ремо». И когда чехи захватили город, они нашли там список всех чехословаков, которые работали на Гашек. Вот, да, начали искать. И, скажем так, он в одиночку с трудом вышел из города. Ну да, то есть я не думаю, что он стрелял в своих товарищей, но агитировал достаточно активно. А после того, как он ушел из Самары, Омский полевой суд Чехословацкого легиона выдал ордер на арест Гашека, как было написано, предателя чешского народа. А несколько месяцев он вынужден был прикрываться справкой, что он полоумный сын немецкого колониста из Туркестана. Ну, то, что он полоумный, он достаточно, да? Так он скрывался от чешских патрулей. Ну, да. А по справке я полный идиот. По документам я полный идиот, как говорил Иосиф Швейк. Однажды, когда он прятал своих знакомых в одной из самарских дач, появился чешский патруль. Офицер решил допросить неизвестного, на что Гашек разыграл себя идиота, рассказал, как он спасал чешского офицера на станции Батраки. Сижу я и думаю, вдруг офицерик, точь-точь вроде как вы, такой деликатный, щупленький, немецкую песенку мурлыкает, да, и вроде бы приплясывает, как старая дева, пасхальный праздник. Благодаря испытанному нюху я сразу вижу, офицерик под мушкой. Гляжу, направляется прямо к уборной, из которой только что вышел. Присел я недалеко, сижу 10, 20, 30 минут. Офицер не выходит. А далее Гашек изобразил, как зашел в туалет, раздвинул гнилые доски и вытащил из нужника пьяного.

0: офицера. Вы, кстати, не знаете, какие награды господин офицер удостоит меня за спасение жизни чешского офицера? Ну, да. Ну, в этом Ярослав Гашек. Можно ли в это верить, дорогие друзья? Ну, как любому человеку с бурной фантазией. У Гашека она была бурная. А вот, может, да, может, нет. Только вот этот вот, скажем так, тон написания и разговора с офицерами очень похожи на то, что мы читаем у Швейка. Вот. Только к сентябрю Гашек пересек линию фронта и примкнул к частям Красной армии. В декабре 20-го года Ярослав Гашек вместе с супругой вернулся в Прагу, где его не ждали. То есть, ну как не ждали? А он вернулся с супругой, а там в Праге была другая супруга.
1: А где он жену-то нашел, полевую?
0: Ну, вот в Омске, да. Вчера посетителей кафе «Унион» ожидал большой сюрприз. Откуда ни возьмись, как гром среди ясного неба, после пятилетнего пребывания в России к нам заявился Ярослав Гашек. С таким текстом в Праге вышли утренние газеты. А вот, еще со времен сдачи в плен в прессе регулярно появлялись некрологи. То его вешали легионеры, то его забили в пьяной драке. А вот, один из пресселей Гашека вручил ему по возвращению целую коллекцию подобных некрологов, которые писали. Вернувшись на родину, я узнал, что трижды был повешен, дважды расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами-киргизами у озера Калейсых. Наконец, меня окончательно закололи в дикой пьяной драке с пьяными матросами в одесском кабачке. Да, учитывая сотрудничество Гашка с большевиками, местная пресса активно выступала против Гашка, называя его убийцей тысячи чехов-словаков, которых он резал, как ирод грудных детей. Его жену называли единственной, оставленной им в живых, дочерью князя Львова, премьер-министра России, да? То есть он всех вырезал, а одну оставил себе. Вот. Многие друзья отвернулись от него. Однажды его чуть не избили бывшие легионеры. Одна журналистка спросила, на самом ли деле он питался в Красной армии мясом убитых китайцев? Да, милостивая пани, подтвердил Гашек и пожаловался на неприятный привкус китайцев. Киргизы более вкусны. Ну да, ну еще раз, он жил в этом фантастическом мире, все, по-моему, жили в это время в фантастическом мире, так или иначе. А вот.
1: Сергей, а есть такое мнение, что он был нашим шпионом в Чехословакии?
0: Ну да, я это слышал. А когда он вернулся в Чехословакию, его поместили в карантинный пункт в Пардубице. А 19 декабря он с женой Шурой, да, вернулся в Прагу. Его советская власть отправила в Чехословакию с целью организовать коммунистическое движение. Однако этому помешали два обстоятельства. Во-первых, он получил от русских властей 1500 марок на поддержку революции, которые полностью были девальвированы немецкой инфляцией. А второе, он не нашел сотрудников, так или иначе, да. Ну, вот такой вот он. Действительно, дорогие друзья, если мы говорим о Чехословацком корпусе, который вот растянулся в Сибири, конечно, он поддерживал белых. 100%.
1: Сергей, а расскажи влияние чешских легионеров на судьбу Колчака.
0: Ну, как там было? Чехи пытаются уехать в Владивосток. Колчак разбит, да? А вот золото у чехов, да? И они предложили Колчаку что? За то, что ты нас вывезешь, ну как, главнокомандующий, да, вывезешь из России, да, до Владивостока, мы тебя и твою семью и нескольких там министров, да, дадим тебе железнодорожный вагон, в котором ты доедешь, да, ты будешь освобожден. Ну, как бы, но он не был там арестован, ну, как бы ему предложили такое. Только условие было отказаться от русской охраны, что чехи гарантируют ему безопасность. Но, доехав до Иркутска, чехи столкнулись там с властью. Это не были большевистская власть, это была такая эсеро-большевистская власть, то есть, да, более демократическая. И она потребовала сдать Колчака. Тогда им разрешили поехать дальше. Они с радостью это сделали, отдали Колчака под суд военного трибунала. А чехи, ну, с тем, что заработали, уехали дальше. Так или иначе. Поэтому чехи несут прямое, полностью виновны в том, что после этого Колчака расстреляли. Угу. Тут даже разговора нет. Был ли Колчак им близок? Да нет. У них были другие цели, как говорится, да? Хотя, конечно же, были генералы у Колчака, чехи, ну, самый известный Гайда такой. Ну, революция как социальный лифт. Он был аптекарем в Праге там до Первой мировой войны и стал генералом в Сибири у белых, да. Там интересная судьба. Он после этого жил и умер уже во время советской оккупации в Праге в 46-м году. То есть вот такая вот жизнь. Да, чехи помогали, но в первую очередь они помогали себе, чтобы пробиться. Так или иначе, они доехали до Владивостока.
1: Хорошо, ну вот, то есть, получается, судьба такая интересная. Сначала в плен, потом разные дела тут по дороге в Сибирь.
0: Кругосветное путешествие.
1: Кругосветное путешествие, а дальше в Владивостоке что?
0: Ну, в Владивосток их посадили на корабли, а некоторые они захватили, потому что они были русские корабли, вот, и отправили их в Сан-Франциско. Вот, оттуда на поезде через всю Америку они прибыли на восточное побережье и оттуда же на французских кораблях отправились в Европу. Но пока они воевали в Сибири, пока они плыли на кораблях, Первая мировая война закончилась. То есть, да, ну, чехи добились того, что хотели. И вот их собрали и через Средиземное море отправили в итальянский Триест. Ну, Триест был главным портом Австро-Венгрии, поэтому там, в принципе, чехи знали. Вот такое вот кругосветное путешествие, да, с интересными вещами. Много ли погибло чехов? Ну, давайте так. А если бы они остались на фронте, погибло бы намного больше чехословак. Так или иначе, действительно, на базе этой чехословацкого корпуса потом формировалась независимая чехословацкая армия. И руководители корпуса потом возглавили чехословацкий генеральный штаб и Министерство обороны.
1: А кто-то из них остался, может быть, в Сибири по дороге там или в Самаре где-то?
0: Конечно. Но, дорогие друзья, даже, скажем честно, не все немцы-военнопленные возвратились в 1955 году обратно в Германию. Во-первых, некуда. Во-вторых, возможно, их земли были присоединены, и там уже никого не было, и так далее. Ну, кто-то тут завелся семьей, такие вещи тоже бывают. Ну, вещи такие бывали. Нет, при советской власти это были личные случаи, но многие чехи остались, они потом служили советской власти. Многие были репрессированы, а многие слились с нашим населением. И сейчас о том, что они чехи и словаки, остаются только фамилии. Они уже давно там... никого не знает и так далее. Моя жена с Западной Украины, и там чехов было много, их называли переселенцами. А вот, то есть им давали какую-то землю вот при граничье, потому что в Чехии их не хватало этой земли.
1: Это вот с тех пор?
0: Ну вот, скажем так, это начало 20 века. Угу. Там Польша и так далее и тому подобное. В общем, какая часть была Западной Украины под австрийцами, тогда чехов тоже переселяли. В общем, разные товарищи, да, чешские, разные судьбы, и кто-то остался у нас, да. Это тоже нормально.
1: А как сложилась судьба Гашека дальнейшая, ну, после возвращения?
0: Давайте так, скажем так, он уже был больным. Я думаю, тиф сыграл с ним определенную роль, также алкоголь и прочее. Он очень толстел быстро. Да, и последние, ну, скажем так, месяцы жизни он был тяжело болел, да, он так и не закончил свое произведение «Похождение бравого солдата Швейка», а ведь 91-й чешско-бодоевский полк так и не дошел в его повествовании до фронта, чтобы сдаться, да, то есть там они еще маршировали на Сокаль. То есть это где-то еще 50 километров до фронта. В общем, что было дальше, но мы представляем. Да, конечно, книга знаменитая, антивоенная, с юмором шикарным, мужская книга. Великое произведение. Действительно, жалко, что оно было не написано. Но было решено, Коминтерн, кстати, ее финансировал, в 20-е годы было приказано дописать «Похождение бравого Швейка». То есть брали, многие писатели пытались повторить и что-то делать. Но это оказалось, да, во-первых, до конца никто не дошел. А вот до того же, как он в советском тылу воевал с чехословаками и другими вещами, да. Вот. И, конечно, юмора и теплого юмора, скажем так, какой есть Ярослава Гашка, у людей, которые за него дописывали это, да, конечно же, невозможно. Да, то есть сравнивать даже нельзя. Это не очень интересно. Ну и, наверное, еще скажу от себя, что Ярослав Гашек, наверное, еще эта книга, конечно, еще Лада, это художник, который оформил ее. Как он ее нарисовал, да, вот, минималистически, но очень смешно и колоритно. А вот потом, да, вот такие чехословаки. Понятно, что в советское время их критиковали. В 90-е годы их говорили как защитники русской свободы, даже больше скажу, В Челябинске у вокзала стоит памятник чешским эшелонам. Да, там, да, не знаю, как после того, как они уничтожили памятник Коневу, маршалу Коневу и другие вещи, что они там творили, да, последние там 10-15 лет, да, так или иначе, этот памятник у нас стоит. Мы с историей, слава богу, не воюем.
1: Сергей, ты еще упомянул, что, ну, вот у нас была вообще передача про интернационал, там и все эти легионерские дела. Еще кроме чехословаков, кто еще у нас, и венгров, кто еще у нас какие-то?
0: Давайте так, возможно,
1: китайцы?
0: Про венгров я сделаю передачу. Да, вот про венгров я хочу сделать передачу. Ну, немцев было мало. Немцы не велись на нашу пропаганду. То есть Антонов Овсеенко, в честь которого названа улица у нас, в веселом поселке, вспоминал, что ему Ленин поручил как раз организовать интернациональные воинские подразделения, которые немцы должны были остановить немцев под Петроградом.
1: Из пленных,
0: да. И вот выбрали самых таких, да, немецкие коммунисты с ними работали. Вот, нашли там человек 30-40, которые были, ну, адекватны коммунистической морали. Вот, да, и ходили в форму, и было решено под хронику, под это самое, журналистами, с фотографами, значит, о формировании первого немецкого революционного батальона. Ну, там было, батальона не было, там было меньше, вот, и Антонов Овсеенко вспоминает, по команде «Смирно они стоят», я говорю: «Здравствуйте, немецкие революционеры, да, под красным знаменем свергнем ненавистный монархический режим эксплуататоров в Берлине, да, да здравствует социалистическая революция», — прокричал он на немецком языке. На что немцы встали в сроки смирно и закричали: «Хох, кайзер Вильгельм», то есть «да здравствует император». И после этого решили, Ленин говорит: «Нет, не будем из них формировать отряды, да, революционные». Ну, сербы там, я не знаю, там, Олег Адунич знаменитый там, да. Вот, тот же самый Иосиф Брус Тита, о котором мы говорили. Вот, да, многие товарищи из, скажем так, не немецкой национальности, да, которые воевали против нас и попали к нам в плен, они у нас воевали. Ну, там, как это сейчас было, французов, но их было меньше, очень мало, да. А вот венгров было очень много. Ну вот, да, наверное, венгры — это самый такой успешный красный проект из национальности каких-то.
1: А во Второй мировой войне такого опыта не было?
0: Ну, давайте так, мы, наверное, сделаем тоже про эту передачу. Ну, сразу скажу, что он был не очень удачный. Да, фельдмаршал Паулюс потом служил нам, дал нужные показания на Нюрнбергском процессе и был инспектором Народно-освободительной армии Германии. Ну, в ГДР служил. Но это было минимальное. Даже руководители антифашистских комитетов, которые организовали среди пленных, да, они даже нами были расстреляны перед окончанием войны. Ну, потому что они были и нашим, и вашим, как говорится. Вот, там все было сложно. Ну да, какие-то коммунисты были, 100%, да. Там Шмехель, например, знаменитый немец, который воевал, и герой Советского Союза, да. Ну, там Фишер. Это Абель, знаменитый наш разведчик, он тоже же был немцем. Рихард Зорге, ну и так далее. Но говорить, что вот такое вот массовое, нет. А немцам, которые попали к нам в плен, может быть, не все были нацистами, но те, кто не были нацистами, они, не, скажем так, считали, что, ну, это немцы, присяга для них превыше всего, поэтому они не перешли на нашу сторону. Хотя такие возможности, возможно, были. Да. А китайцы, конечно, если мы говорим еще о китайцах, но у нас, по-моему, уже была передача,
1: да,
0: про китайцев.
1: Да,
0: да. Да, китайских революционеров, да. Ну, товарищ Ю-Ю, это герой красных дьяволят, если вы помните такое произведение, да. Ну, неуловимый, Саш. То есть у нас такой цыган был, потому что снимали фильм как раз в то время, когда у нас приграничье были столкновения с китайцами. Поэтому китайцы, который там, да, который помогал советской власти, ну, это было как-то странно, да. Ну, вот китайцы расстреляли демонстрацию петроградцев, жителей города Петрограда, в защиту расформированного учредительного собрания, расстреляли адмирала Счастного, это тот, который вывел наш флот из Гельсингфорса, Финляндия стала независимой, и по льду дошел, ну, их корабли, хотя была ледовая опасность, дошли до Петрограда. Троцкий его все равно расстрелял. И так далее. В общем, много иностранцев было у нас и местных, и национальных меньшинств, и, скажем так, представителей других народов, да. Но все равно это наша русская гражданская война, да. Ужасная, и не дай бог повторится.
1: Что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ, за то, что приоткрыл для нас новую, возможно, для многих из нас страницу истории. Ну, а теперь настало время для викторины, в которой мы разыгрываем книги. Напомню вопрос предыдущего выпуска.
0: У нас с вами была передача о внешней политике, восточной политике России в XVIII веке. Вопрос был такой. Рассказывают, что после войны с Персией 1722 года, в которой участвовал Шут Балакирев, Меньшиков спросил его: «Ты, дурак, в Персии побывал, а какой у Персии язык не знаешь?» «А вот и знаю», — ответил Балакирев. Продемонстрируйте ответ Балакирева. Саша, что он сделал? Он показал свой язык, что персов говорит такой же язык, как у нас, розовый. Вот. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, первым правильный ответ прислал Максим Григорьев.
0: Поздравляю Максима с правильным ответом и хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Ленинградский анекдот 70-х годов 20 века, Саша. Неопытный таксист неправильно искал улицу в справочнике. Надо было искать на букву «Я», а он искал на букву «Г». Назовите название этой улицы.
1: Простой вопрос. Ну что ж, ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До встречи в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 7 человек погибли из-за попадания беспилотника в центр Wildberries под Тамбовом. Было атаковано здание в Котовске. Как сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, 25 человек пострадали. Глава региона добавил, что открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается. В компании заявили, что были атакованы склады в Подмосковье и Тамбовской области. В Московской области под ударом оказалось здание в Электростале. Холдинги пообещали оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. В Ногинске на нефтебазе начался пожар после падения обломков дрона. Под ударом оказался объект в Богородском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в целях безопасности эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. Финляндия ограничила морское сообщение в восточной части Финского залива. Причина — атака дронов Украины на Россию, сообщили в Минобороны страны. Сбившиеся беспилотники на финской стороне не обнаружены, добавили в ведомстве. Ограничение на сообщение в морской зоне действует до дальнейшего уведомления. Минобороны России заявила об ударах по портам Одессы и Черноморска. Применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Уточняется, что в порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В порту Черноморска и на переходе морем уничтожены два морских судна, которые доставляли грузы военного назначения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27 атмосферное давление будет выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов.
4: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как йога может изменить качество жизни». В эфире психолог, преподаватель йоги Юлия Евдокимова.
4: Каждую субботу после 7 вечера.
8: Личные обстоятельства.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, ответственные за трансляции, за звук, за видео. Евгений Воркунов.

0: Вчера тебя вспоминали, меня спрашивали, да, за кого я буду болеть в финале чемпионата мира, и единогласно было принято решение, что ты будешь болеть точно за Испанию, потому что Фурия Роха.
1: Да.
0: Потому что они красные.
1: Потому что они красные.
0: Да-да-да. Так что вот, ты, если что, ты там отдыхаешь где-то, наверное, сидишь под пальмой, греешься, да, а мы в этот момент тебя вспоминаем.
1: Конечно. И так, так все и было.
0: Да, 100%. Посмотрите, да, какой загорелый. У нас просто сегодня есть история про... про отпуск.
1: Что это?
0: Вот да, я тоже когда прочитал, несколько раз перечитывал новость, потом понял, о чем идет речь. И, значит, там говорится, что...
1: Там пояснение снизу мелкими буквами написано, что такое отпуск.
0: Сразу есть несколько, причем, тем на этот счет. Значит, первое, это что россияне стали реже ездить летом на курорты юга. Юга страны, связывают это там, ну, с беспилотниками, с самолетами, с топливом в основном. А вторая новость говорит о том, что наоборот, Сочи — это, значит, одно из самых популярных направлений и летом, и в бархатный сезон. Ну, еще помимо Сочи есть, конечно же, Анталия. Как будто было бы правильнее завтра обсудить Анталию. Но я специально не дам, знаешь, вот этой вишенке опуститься на торт. Вот он ее не получит, да.
1: Чем... Какой-то коварный.
0: Ага, вы думали. Значит, но помимо этого я еще... Что-то сидели мы с женой перед телевизором, а там была реклама. Очень активно рекламируют курорты Абу-Дабского края.
1: Да?
0: Да, Абу-Даби, приезжайте в Абу-Даби, все, там ходит рэпер наш один известный с женой, все это...
1: Зачем мы их рекламируем?
0: Рекламируют. Но это они рекламируют сами себя. Я не думаю, что это мы их рекламируем, это они себя рекламируют. Они умеют это делать, они хорошенько в это все вкладываются. Крутая реклама, большущая такая, то есть ты много вариантов, там он везде ходит, они все расписывают, что там есть такого крутого в Абу-Даби. Там, на самом деле, не так уж много всего. И все меньше и меньше чего-то становится, судя по всему, но там, типа, трасса, Формула-1.
1: Да, и сейчас я бы опять, наверное, туда не поехал.
0: Вот именно. Вот именно.
1: Как-то не хочется.
0: И я об этом. А они там по всему городу висят, эти билборды. Вот это большая рекламная кампания. То есть они прям вложились вот в этот отпускной сезон. Ну, правда, сейчас у них там, конечно... туда не надо ехать.
1: Там сейчас иранцы отпускной сезон.
0: Да, но я не поэтому имею в виду. Поэтому там, боюсь, что и в будущем не надо будет ехать, в ближайшем. Я по поводу того, что там просто очень жарко.
1: Да, там да, да. Сезон, конечно, он, жарко.
0: Там
1: да.
0: даже горячо, да?
1: Да.
0: А, ну вот я на это смотрю и думаю, ну, какое Абу-Даби? Типа, о чем идет речь? Жене говорю, ну, типа, что это за реклама вообще? Как это? Трасса Формула-1. Я думаю, ну, все, продано, я еду. Трасса есть у вас, Формула-1. Тогда я закрываю на все остальное глаза и лечу аж в целый Абу-Даби. И мы как-то сошлись.
1: Подожди, ты на чемпионат мира не поехал, а вот на Формулу-1 поедешь.
0: Ну, на чемпионат мира, который в США?
1: Ну, конечно.
0: Я на чемпионате мира, который у нас ни на одном матче не побывал, а ты говоришь про США, да? Я не самый ходок на футбол, на самом деле. Это не загар, это копоть, Николаев. Ну да, вот и мы сошлись на том, что что-то как-то... А немного на самом деле есть мест потенциально, куда можно поехать отдыхать. Поэтому я хотел вот с вами обсудить. А вообще, как у вас...
1: Таиланд.
0: С вот этими, да, в том числе есть Таиланд. Как у вас с планами на отпуск? Есть ли... Может быть, вы его уже провели? Может быть, есть такие люди. Может быть, он у вас в будущем. Куда вы собираетесь? Когда вы собираетесь? Лето или осень? А может быть, вы человек, который отдыхает зимой, например. И вот зимой вы собираетесь куда-то поехать. Поменялись как-то у вас планы? Может быть, вы пересмотрели свои отпускные маршруты. И в этот раз выберите что-нибудь новенькое.
1: Мальдивы, Бали.
0: Ну, вот, кстати, жена мне начала говорить, да, Сейшелы, она говорит.
1: Сейшелы,
0: я говорю, да. Так, а ну-ка, закончили, Сейшелы, я сказал, нету, мест для отпуска, все, Сейшелы. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции YouTube, Рутюб, ВКонтакте, ВК-видео, подключайтесь обязательно. Если наворовал, Устал отдыхать на севера, пишет Миш Николаев. Собираюсь в мавзолей, пишет Игнат Тёмин. Причем здесь мавзолей? Отпуск в мавзолее. Знаешь, это такой с плетеной сумкой, в шлепках.
1: Подожди, может быть, он в другом плане собирается в мавзолей.
0: А, я не подумал об этом.
1: Ну его тогда не возьмут.
0: Хорошо.
1: Недостаточно.
0: Там уже есть кому загорать, да. Там человек под софитами. Так, приехал мальчик, уехал с женщиной, отдохнул в Сиаме, пишет Виталий Филин. Зато вместе вживую видели, только так и не ответили, где. Я видел его в Барселоне, конечно. В Барселоне, в Валенсии, если быть честным. Ну, в Испании. И в Москве видел. Он приезжал же тогда, когда они товарку играли с сборной России. Прямо перед чемпионатом мира. И тогда он в Москве тоже видел. И в Москве видел, когда он со Спартаком приезжал играть. Короче, много где, получается, я его видел живьем. Но это давно было. Я не видел, что вы меня спрашивали, где. Поэтому, наверное, не ответил. С таким же успехом можно отдохнуть в Путилкове, так как у них есть рядом МКАД, чем не трасса. Я думаю, что это более впечатляющая трасса, чем та, что в Абу-Даби Формула-1. Я вообще не понимаю, что это за...
1: Представь Формулу-1 на МКАДе. Вот МКАД закроют и...
0: Я видел Формулу-1 прямо вот около Манежной площади, как гоняли. Но это были не гонки, это была показательная история.
1: Ну, понятно, да. Да.
0: Это модная была какая-то штука.
1: Я, по-моему, видел нулевых. На Максе.
0: Тоже Формула-1.
1: Там были какие-то гоночные автомобили, да. Ну, они соревновались с истребителями.
0: Да, да, да. Это
1: наивные.
0: Очень модно. Вот то, что ты сейчас сказал, это супермодная штука. Это тоже было в нулевых?
1: Нет, это недавно было в 13-м году. Или в
0: 14-м. Ну, нет, или ладно, это уже совсем не нулевые. Да. Ладно. Да, но вот там истребителей не было, но это было что-то тоже такое. Ну, показуха, короче,
1: какая-то. Не было истребителей, можно не смотреть.
0: Да понятно, как можно обогнать истребитель. Это вообще бред. Значит, любой гагик на гранте, на МКАДе, это в натуре Шумахер, пишет Виталий Фили. Так, это я уже читал. МГИМО месяц тусил. МГИМО?
1: Типа. Смеси?
0: Да что это? Почему он был в МГИМО? Что это какая-то метамодерновая шутка, я ее не выкупаю. Причем здесь МГИМО? А я в Казани видел, пишет Андрей. Ну вот, видите, как нам всем повезло. Так, а теперь у нас мессенджер Макс, потому что не молились. Что-то Миша Николаев сегодня с утра пораньше просто, да, вот этот месяц надо было в духовную семинарию. Это, кстати, пишет Виталий Фили. И они как-то, видишь, они друг с другом синхронизировались.
1: Может, это один человек.
0: Да я уже давным-давно думаю, что это один человек. И это я причем. Я это все выдумываю.
1: Это Осипов пишет.
0: Ну вот смотри. Ну вот Турция, да. Понятно, что он там расскажет потом нам, как отдыхалось ему в Турции. Я просто принципиально не хочу ездить ни в какую Турцию. И по политическим каким-то мотивам. И просто мне не нравится Турция. Это Турция. Ну, вроде как, Турция остается, в принципе, туристическим направлением. Пожалуйста, поезжайте в Турцию. Тоже, кстати, активно рекламируется. Я не знаю, это я переработал? Или больше стало реклам конкретных стран и отдыха в них? Потому что прям большое количество. И в интернете эти рекламы закупили. И на телевизоре эти рекламы закупили. То есть прям большие ролики. И там вот... По-моему, да, да, футбол, когда идет, одна из реклам, которые вот во время футбола, там же примерно один и тот же блок рекламных вот этих вот видео, там вот какие-то коты сидят, типа, на подоконнике, даже не на подоконнике, а на периле балкона в отеле, типа. И они сидят и говорят, хорошо в Турции, да, просто четыре кота, да, и они нейросетью нарисованы, ну, естественно.
1: Лучшая реклама-то что?
0: Нейросетью, то есть даже не настоящие коты, там даже дрессировщиков никаких.
1: Подожди, даже не на компьютере нарисованные, ну, в смысле, не 3D-модели, да.
0: Это просто тупо нейросеть. И вот какие-то там коты обсуждают, как хорошо отдыхать в Турции. Я не знаю, кому пришла в голову эта странная мысль, вот эту, как это...
1: Куклачев турок, пишет Виталий Филипп.
0: Куклачев даже там не был, понимаете? Куклачев, если бы увидел, что все, что он делал всю жизнь, можно было, оказывается, в нейросетях делать, да, он бы, конечно, я думаю, очень сильно расстроился. Ну, вот как, очень какая-то
1: странная... Ну, не надо Куклачева вживую, можно было ходить.
0: В Турции
1: посмотреть.
0: Котов-то много, видимо, к этому отсылка. Да, ну, какая-то она не нативная, эта отсылка. И вот сидят, короче, эти коты, говорят, да, Турция класс. Турция это балдеж. Ну, в общем, Турцию рекламируют. Турция как будто нормально.
1: Я слышал, недавно турецкие овощи запретили опять. Что-то с ними не так было.
0: Да, я не слышал. Да. Может, пропустил просто. Да. Так,
1: так что Турция уже не класс.
0: Супруга поехала в Крым, ее вообще никакие дроны не остановят. 17 лет подряд ездит к подруге, а я дома с котом. Пишет Эдвард. Ну вот вам с котом. Спросите у кота, я слышал, он знает, куда...
1: Сижу с котом за столом.
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем.
0: Мечтаем поехать
1: туда. На море.
0: Да. Так, завтра утро Айдане. Да, да, да.
1: Айдане?
0: Ну, теоретически чисто. Может быть, еще и нет. Подождем. Странно было бы, если бы нейросеть нарисовала 4 футболистов, обсуждающих, как хорошо отдыхать в Турции.
1: Как хорошо быть котом.
0: Слушайте, а я думаю, что вот это, кстати, была бы крутая реклама. Представляете, вот ее только надо было не в начале чемпионата мира, а уже где-то посередине, где сидят те, которые вылетели.
1: И вот они сидят. И типа они в Турции.
0: Да, да, Криштиану Роналду,
1: потому что на Мальдивы не заработали.
0: Да, ну... Мальдивы, да, это уже, да, после, да, после финала.
1: Это после финала, да.
0: Там другие премки, они... премиальные, да, другие. Да. Роналду сидит, вот этот, который американец, которого удалили, балагун. Еще какой-нибудь, они сидят все там как с каким-нибудь коктейлем. И как хорошо в Турции, было бы круто. А там еще вся сборная Турции, потому что она первой приехала. Они самые первые вылетели. Нилс Майкл спрашивает, а что за тема с фото Месси и Мальмо? Это реальное фото? Да. Это реальное фото. Ты не слышал эту историю?
1: Про острова?
0: Нет. Это вообще никак не связано с отпусками этими и выходными отдыхом на море.
1: Я про другую историю видел. Про картинку типа Мальвины.
0: Не-не-не, это да, да, это, конечно, это они с плакатом вышли.
1: Да-да-да,
0: с плакатом. После того, как они англичан обыграли. Нет. В финал в итоге вышли сборная Аргентины и сборная Испании. Угу. Главная звезда Аргентины 39-летний Лионель Месси, угу. Главная звезда Испании 19-летний Ламин Ямаль. И угу. Есть фотография.
1: В два раза
0: каким-то, почти. Каким-то чудесным образом. Там все вообще сильно, на самом деле, запутанней. Ну, не запутанней, просто круче. И если, как я видел, какой-то американский комик, что интересно, они там что-то про футбол тоже разгоняли, он говорит, если бы вы пришли вот с этой историей, типа, как сценарист, и сказали, давайте снимем фильм, вам бы сказали, слушай, ну, постарайся лучше. Это, ну, типа, так в жизни не бывает. В это никто не поверит. Потому что когда Ламину... Вот, да, это фотография. Это с той фотосессии.
1: Что за дичь?
0: Это они. А он, значит...
1: Это типа в 19 лет Месси, да?
0: Да.
1: Он, это Ламина.
0: Это Ламин Ямаль, да. Ему, значит, этот пацан, его родители, ага. Значит, они из Марокко, и откуда-то еще из Африки. У него отец марокканец, мать из Африки. Они как-то там нелегально в свое время приехали в эту самую Испанию. Каким-то образом вообще выиграли историю с этой фотосессией. То есть это рекламная
1: это настоящая была фотка?
0: Это настоящая фотка.
1: То есть это не нейросеть?
0: Нет, есть еще хуже фотка, или лучше, я не знаю, где он его купает в тазу. Там реально фотография, где он купает его в тазу. Маленького вот этого малышарика.
1: Вырастил себе.
0: Да, так он, короче, вот эта вот фотосессия прошла. Это просто абсолютный рандом. Они каким-то образом выиграли право в этой рекламе сняться с Лионелем Месси. Есть вот эта фотосессия. Потом этот пацан идет в Академию Барселоны, туда же, где и Лионель Месси занимался. Он, значит, становится воспитанником Барселоны, выходит на поле, на его позиции начинает играть. Играет под его номером. И сейчас фотография. Ну, это, по-моему, что-то типа реклама какого-то там шампуня, что-то какой-то такой истории. В итоге он играет под его номером, причем полностью прошел все номера, под которыми играл в свое время Лионель Месси. Uh-huh. И сейчас они вдвоем в финале чемпионата мира, как сталкиваются друг с другом, причем один как уходящая уже звезда, uh-huh. а второй как приходящая, смена поколений, они друг с другом на футбольном поле. Но это же чистой воды кино.
1: Ну да.
0: Ну вот это, ну, что это вообще, вот это как это в тазу? Что это за чушь вообще? Как... Где наша вселенная свернула не туда, что есть вот эта вот фотография в тазу? Ну, и все шутят, что, типа, он будет его весь матч подкалывать, что там, я тебя не домыл, там, или что-нибудь такое, или отшлепает его, если он выиграет. Но, ну, честно говоря, он имеет полное право, да. То есть этот в сыновья годится по факту.
1: Ну, да.
0: Да, и он его еще и купал. Надо было топить, думает. Вместе осуждаем. Осуждаем, пока не думает.
1: Ну, если бы их трое было, как минимум, можно было.
0: Значит, сразу видно чистокровный испанец. По лицу видно Сервантес. Не, он Дон и не претендует на чистокровного испанца. Но испанцы там не так плохо, как у тех же самых, я не знаю, англичан.
1: Да, у французов.
0: Или у французов, да. Так что это абсолютно точно реальная история, да. Жизня жесткая, но это
1: жизня.
0: Да. Это начали разгонять-то ее давным-давно, то есть это не новое. Все эти фотографии, стало известно о том, что есть такие фотографии, ровно в тот момент, когда стало понятно, что Ламин Ямаль это как бы преемник Лионеля Месси в Барселоне, и вот он по его стопам идет, и в тот момент все, естественно, раскопали эти фотографии. Но сейчас вообще бум.
1: Нет, сейчас это да.
0: Но никто не верит. Прикол в том, что я видел гигантское количество комментариев в интернете, что это искусственный интеллект.
1: Ну,
0: теперь уже никто не верит в то, что это реальные фотографии. Они абсолютно реальные. И все равно зарулили на ногомяч, пишет Виталий Филипп. Завтра мы вообще будем... Я боюсь только про это говорить. Была благотворительная фотосессия от Барселоны. А, ну или вот благотворительная фотосессия от Барселоны. Я в саму эту историю погружался еще тогда, ну сколько, года два, наверное, 2-3 года назад, вот когда она первый раз появилась, тогда погружался. Поэтому могу не помнить конкретно, что за фотосессия, но то, что это реальное, это 100%. Реклама
1: ну,
0: детского
1: так и получается,
0: мира.
1: Сделана она была 19 лет назад, ну, типа, 18 лет назад.
0: Да, да, да, да.
1: Там, ну, типа, год этому...
0: Даже меньше, мне кажется, ему. Посмотри, он тут совсем малыш. Ему, мне кажется, даже года здесь нет. Это прям совсем маленький ребенок. Какой год?
1: Бум! Да. Вот это поворот.
0: Да, маленький малыш.
1: Карапуз.
0: Ему тут, типа, несколько месяцев, скорее всего. Карапуз, да. 19 лет назад. Круто было, если эта фотография была сделана ровно в день чемпионата мира,
1: да.
0: Ровно в то же самое, совсем уже, чтобы был крит.
1: Не, подожди, в день победы одной из команд.
0: Да, да, да. Ну, посмотрим, кто выиграет. А сегодня еще суперкубок, Спартак-Зенит. Да, да, это правда. Кстати, во сколько? Дайте-ка я гляну, я не помню, во сколько он. Но у нас, мы, получается, как это, разогрев, да, в музыке называется. Вот разогрев перед финалом чемпионата мира и матчем за третье место. Наш суперкубок России по футболу. Кстати, где его играют? В Казани, по-моему. Так, товарищеские... Сегодня, смотрим, во сколько суперкубок. В 19:30. В 19:30 будет матч. А где тут не написано? А, в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде будет. Все, понял. Причем Месси чисто рандомно попался, не было запланировано. Просто Лапорт попросил сходить пофоткаться, а Месси даже понятия не имел, что там будет младенец. Да, это полный чистый рандом. Вот какая жизнь интересная штука. Самый лучший сценарист. Особенно в наше время.
1: Это, да, жизнь всегда самый лучший сценарист.
0: И вот действительно же не поверишь.
1: Любую историю возьми. Ну, я о том, что в целом история... любой страны, там просто бери и сценарий сразу же.
0: Да-да-да. Но вот такие, когда истории заворачиваются, ты думаешь, ну,
1: да.
0: Вообще какое-то чудо.
1: Но это еще не прям завернулось. Вот если бы оказалось, что этот, я не знаю, Лионель Месси там какой-нибудь еще и родственник ему, или брат, или отец. Да, и...
0: Но это, вот это тебя сразу видно, Санта-Барбара взрастила в какой-то момент. Где-то была
1: она. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. Я помню, Санта-Барбару прервали, когда атаковали небоскребы в Америке.
0: Господи. Как ты можешь вот сразу градус веселья обрушить в моменте? Я сейчас тоже, да, какой-то дурацкий каламбур, получается, выдал. Я не специально, если что. На острове Эйнштейна виделись, если они. Вот это, кстати, это там фотосессия, если была бы. Вот это совсем плохо становится. Так, ладно. Открыл для себя курорты Мраморного моря в Турции. Отдыхают там только турки. Мне понравилось, пишет Андрей.
1: На Мраморное море это просто камень.
0: Ну, смотрите, я не вижу. Я не...
1: Просто такое плато.
0: Каменное. Как ты, я не знаю, видел этот, в Гриффинах это было, когда, типа, Питер Гриффин находит вот эти море из монет, из утиных историй.
1: Да,
0: и когда
1: он
0: разбегается, туда прыгает, и у него все переломано, все конечности. Вот так же и здесь.
1: Да.
0: Если есть на свете рай, то это северокорейский край. И вот у меня действительно чаще всего тут возникает Северная Корея, ну и Турция. Другого как будто...
1: Как они
0: как
1: связаны,
0: будто,
1: подожди.
0: Они никак. Ну, кроме, ну, кроме туристов наших, судя по всему, больше никак не связаны. Нашими туристами связываются. Красные уважают и там, и там.
1: Красный?
0: Ну да, турецкий.
1: Подожди, в...
0: Флаг красный. Северная Корея тоже любит красный.
1: Партия коммунистическая.
0: Да, понятное дело, они везде есть.
1: Не, не везде.
0: Ну, почти везде. А там, где нет, они как-нибудь просто по-другому называются обычно. Но это тоже та самая старая добрая
1: партия. Миша Николаев пишет.
0: Ужас. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили летевший на Москву дрон. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбиты 56 беспилотников. Градоначальник уточнил, что 370 дронов летели в направлении московского региона с вечера пятницы до утра субботы. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах. Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Там также предупредили о возможных корректировках в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 379 украинских дронов. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщила Минобороны. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Корпус стражи Исламской революции заявил об атаке на военных США на базе Кэмп Африджан в Кувейте. Несколько солдат погибли. Отмечается, что в ходе 18-й волны операции «Наср-2» иранские военные уничтожили с помощью беспилотника радиолокационную станцию на американской авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Также были поражены ангар для обслуживания вооружения и склад для беспилотников. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22. Сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27. Атмосферное давление будет выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты,
4: Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.

9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Наш звукорежиссер и видеорежиссер сегодня Евгений Варкунов.

0: россиян страны в 2026 году. Это, правда, от июня новость. Ну, летняя, я не думаю, что счет сильно поменялось за там, полтора месяца. И здесь вот, значит, на первом месте, естественно, турки.
1: Ну, здесь... А почему на первом месте не Россия?
0: Не-не, это за граница. Тут только за граница. Да-да-да, так-то понятное дело, что Россия. Это только за граница. Значит, во-первых, общее количество туров выросло... А, это в Турцию. Общее количество туров выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Также в этом списке Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. Но вот мне интересно стало...
1: Вьетнам, говорят, дешевле, чем Таиланд.
0: Да, конечно. В Таиланде проблема новая образовалась. Но это, правда, для особенных людей.
1: Пхукете, да?
0: Там обрезали количество пребывания дней в стране.
1: Ага.
0: Там раньше можно было 60, по-моему, без визы быть в Таиланде. Сейчас 30. Что-то какая-то такая история. Ну, в общем, там туда сократили.
1: На 10 дней, на 15.
0: Слушай, смотря кто. Очень много кто ездит туда на долгий срок.
1: Да, у меня есть знакомые, которые ездят туда на всю зиму.
0: Вот. Вот видишь, для них это, я думаю, значительная история. Ну, я думаю, что мы все-таки больше говорим как раз про, там, про две недели максимум.
1: Про две недели максимум, да.
0: Значит, кратный рост случился у Мальдив, который ты уже вспоминал.
1: Да. Сейчас Сейшелы пойдут.
0: И у Китая. У Китая. Вот Китай интересен.
1: Китай, да.
0: Спрос на Китай на 86% вырос в сравнении с прошлым годом.
1: В Китай я бы съездил. Там вкусная кухня. А там, кстати, еще и курорты есть на море.
0: Туда вот и ездят. На Хайнань.
1: Да, на Хайнань.
0: Именно хайнаньские вот эти вот курорты, они стали популярны. У меня же брат ездил на Хайнань.
1: Да.
0: Да, это, правда, когда это был-то?
1: Какой брат?
0: Брат
1: средний. 2 или брат 3?
0: Брат 2. Я не помню, когда он ездил, но он в восторге остался. Ну, это в прошлом году было. Я не помню просто по времени, когда это было. По-моему, где-то осенью.
1: Он же зумер.
0: Он зумер, да. Ранний зумер. Кошмар, ужас.
1: Да.
0: Георгий уже был в отпуске в этом году, когда болел. Да, действительно, так и было.
1: Так оно и работает.
0: На Сейшелы фиг приедешь, там два самолета летают, один в Дубайск, один вроде в Шарджу. Но, может быть, я слышал только хорошее про Сейшелы. Ну, да. Только слышал, да. И дорогое, давай я еще добавлю, и дорогое слышал еще про Сейшелы.
1: На богатом.
0: Ну, слышал, да, на богатом. Но я вообще странно, и кто-то любит, я вот, например, не понимаю такой вид отдыха, вот этот вот, просто на остров прилететь и на острове сидеть. Да, вокруг райская погода, но...
1: Надо на Галапагосы лететь.
0: И ты сидишь, и ты просто сидишь на островах.
1: Там черепахи.
0: На Фолькленд.
1: Да, подожди, они мальвины.
0: Сейчас модно. Ну, сейчас, может быть, будут мальвины. Может, останутся Фолькленды. Вот туда можно слетать. Туда вообще один самолет летает.
1: Да.
0: И тот, только если его зафрахтуешь полностью. Выбор места зависит от целеполагания. Что вы хотите от него получить? Если цель тюлени отдых с изделиями едой, то вам и подмосковного санатория с видом на речку хватит за глаза. А если цель мини-экспедиция, что-то посмотреть, познать, то выбор огромен. От Оксфорда и зачуханных деревень Италии до Халабут пригород в Найроби. Ну вот Оксфорд и зачуханные деревни Италии, это мы точно откидываем.
1: Кстати, и в России можно сделать. У нас тоже есть много мест. Алтай, например.
0: Ну, у нас там 100% можно.
1: Дагестан. В Дагестане, кстати, ну,
0: Дагестан
1: еще...
0: и Кавказ — это одно и то же.
1: Нет, но это часть.
0: Ну да, да. Это, как бы...
1: это конкретный район.
0: Да. Я бы съездил. Но я, как вы понимаете, я бы куда угодно бы уже съездил. Мне уже просто... если хотя бы там, ну, на сутки, на какие-нибудь куда-нибудь съездить. На сутки, да, нельзя. Нет такой возможности. Братишка с женой и друзьями были в апреле на Хайнане. Первые 2 дня кухня норм, потом просто захотелось борща. Но это, слушайте, это неизбежная история.
1: Электросталь, Виталий Филипп пишет.
0: Вот. Ну, хотя бы. На сутки можно в электростали? Я бы туда съездил на сутки.
1: Если экспедиция, то на Дальний Восток.
0: Можно только борщом меня кормить.
1: А еще на богатом, это Камчатка, дорого просто.
0: Ну, это очень дорого, да. На Дальний Восток бы с удовольствием съездил.

0: Кошелька, короче, вам всегда и везде захочется. Это неизбежная история. Можно и найти. Я думаю, что если постараться...
1: Экспедиция в Шатуру.
0: На Хайнане можно, я думаю, найти.
1: Борщ?
0: Ну да. Ну,
1: он будет такой, да, с крабами.
0: Ну, не факт, не факт. Ну, может, на Хайнане, без кстати, свеклы не получится. Ну, где-нибудь там...
1: На если кокосовом молоке.
0: Если бы, ну, том-ям получается какой-то уже. Ну, кстати, Лаос — коммунистическая страна. Не знаю, для чего я это написал. Я тоже не знаю. У меня ноль вообще идей, почему вдруг такое вырвалось из вашей головы. А братишке, вот, Ренат, понравилось, помимо того, что борща захотелось на Хайнане? Как ему? Если вы помните, может быть, какой-то порядок цифр, сколько это стоило?
1: А там есть еще нюансы, надо ставить себе этот WeChat и все остальное. Там, там нигде не принимают...
0: Alipay там?
1: Да, нигде не принимают наличку там.
0: Ну,
1: там надо платить
0: они
1: местными.
0: Они ее, конечно, принимают, но с натяжкой. Плохо, да, лучше Alipay. Лучше спросите, почему отпуск в России стоит в разы дороже, чем отпуск за рубежом, пишет Макс. Смотри, какой Макс.
1: Смотря какой, Макс, авиакосмический салон или мессенджер?
0: Ну, или мессенджер, да. Ты видел, что, типа, очень редко стали называть детей Максимами? Типа, резкое падение в этом году, да. Максимов стало очень мало. Я думаю, что еще есть одно имя, тоже которого стало мало.
1: Какое?
0: ВКонтакте.
1: ВК.
0: Да, Алиса. Я думаю, что Алисами тоже перестали называть. Потому что никому не хочется быть мессенджером и роботом. Короче, это смотря какой. В России есть отдых в любые деньги. А Макс, а я вам другой вопрос задам. Скажите мне, пожалуйста, а почему отпуск в России должен стоить дешевле? Вот на этот вопрос можете ответить? Он бывает, еще раз, разный. Он есть и дешевый, есть и невероятно дорогой. Я думаю, предела, на самом деле, в России отдохнуть не существует. А кто сказал, что он должен быть дешевый? Почему? Почему все русское для вас дешевое? Почему
1: это
0: такое
1: означает, да, почему... Дешевое это не означает плохое.
0: Почему такое
1: пренебрежение? Это означает дешевле, чем в... Ну вот смотри, у тебя, например, есть отель в Турции.
0: Да.
1: Но есть отель, я не знаю, где-нибудь под Тверью, Конаково, да? Вот почему отель в Конаково и отель в Турции стоит, ну, допустим, отель в Конаково дороже стоит, чем отель в Турции. А ведь до Турции еще надо долететь.
0: Но,
1: понимаешь? Но и все равно получается
0: отеля...
1: дешевле, чем отдохнуть в Сочи,
0: в
1: чем доехать.
0: Отеля, на стоимости отеля, то, что до туда надо долететь, как это к
1: отелю
0: относится? Нет,
1: у тебя на стоимость всего отпуска.
0: А, ну на стоимость всего отпуска, да. Но к отелю-то это никакого
1: отношения
0: не имеет.
1: Но получается так зачастую, что получив такой же сервис в России, он будет стоить дороже.
0: Да.
1: Но сервис-то такой же.
0: Потому что у тебя в отель в Твери едет меньшее количество людей, нежели чем едет в этот отель в Турции.
1: Так, может быть, надо сделать такой отель, куда будут ехать все, куда все захотят ехать.
0: Ну,
1: тогда
0: в Твери?
1: Это будет дешевле. Ну, не обязательно в Твери, в Сочи.
0: В Твери нету...
1: Моря?
0: Моря, да.
1: В Твери был Михаил Круг.
0: Конкурентных преимуществ нет. Ну что, выкусила Турция? Ну вот и все. Вот и приехали. Там был Круг.
1: Видишь, везде свои плюсы есть.
0: А в Сочи? В Сочи у вас какие угодно есть отели. В Сочи едут.
1: Да.
0: В Сочи другая история.
1: Только в Сочи дороже.
0: В Сочи,
1: чем в
0: наоборот, все и так едут. Понимаешь? Вот там другая история, другая ловушка. Едем два раза в год на отдых. Отдых в России не должен стоить дешевле, но разница в цене и качестве. Одинаковые отели имеют огромную разницу в цене. Это как одежда от российских производителей, она суперкачественная, но дорогая. Но это все исключительно связано со спросом.
1: Ну, вот я вот
0: у
1: недавно
0: вас в Турцию
1: летал...
0: едут отдыхать. А из самой Турции ездят отдыхать, со всей Европы ездят отдыхать в Турцию, у вас британцы ездят отдыхать в Турцию, мы ездим отдыхать в Турцию, все постсоветское пространство ездит отдыхать в Турцию, а в Сочи ездит отдыхать в Турцию только Россия. Больше никто не ездит отдыхать в Сочи. У вас просто меньше клиентская база, меньше людей несут туда свои деньги. Меньше рынок.
1: Мне кажется, дело еще и в логистических проблемах. У нас очень большая страна. Вот смотри, я ездил, например, в Красноярск, вот недавно всей семьей мы ездили. По деньгам это вышло, как в Турцию слетать. Даже дороже. Ну, дороже, чем съездить в Турцию.
0: Ну, сколько билет стоил? По 30 тысяч?
1: Мы за пятерых, ну, один владенец, он летел бесплатно.
0: Ну, да.
1: Отдали туда-обратно, 180 тысяч.
0: Угу. Туда-обратно. Только это вы еще дешево съездили, да.
1: Это да, это эконом.
0: Это вы еще... Не, ну понятно, что эконом, но это еще прям...
1: Ну, 180 тысяч, это так-то не маленькие деньги.
0: Не маленькие, конечно, не маленькие.
1: Чтобы слетать в Красноярск.
0: Ну, я просто как реальность говорю, это, да. еще и немного. В Твери нет турок, это огромный плюс.
1: Все, да.
0: Что, это, кстати, вот это, с этим кстати, не поспоришь.
1: Не факт. Да. Не, подожди, это не факт.
0: Не факт, что нету?
1: Не факт, что нету, потому что в Москве есть турки.
0: Ну, не в таком
1: количестве. Помните, сколько... Помните, сколько турецких компаний у нас было, которые строительством занимались, в Москве особенно?
0: Они сейчас занимаются.
1: Ах, они.
0: Конечно, они сейчас занимаются. Так, короче, это я уже прочитал, да? Про одежду это я уже прочитал. Ездил в Самарканд и Бухару, там турист со всей Европы был удивлен. Слушайте, они сейчас вкладываются. Про Самарканд я слышал, что вот, типа, Самарканд прям становится популярным достаточно туристическим направлением, вкладываются в это. Пытаются из него сделать такой туристический, притягивающий туристов город. Но я все-таки думаю, что пока это в зародыше.
1: Я думаю, что со временем, может быть, и неплохо будет у них.
0: Ну, дай бог.
1: Не, в целом, вот в эти страны много кто ездил, говорят, что очень неплохо. Что еда недорогая.
0: Еда недорогая, еда очень вкусная. Вкусная,
1: да.
0: Там, понятное дело, в Узбекистане все знают русский язык.
1: Да.
0: Там в этом тоже нет. Да, там доброжелательно настроенные люди. Ну, к туристу,
1: да.
0: В какие-то нюансы не углубляемся же мы. Мы сейчас про туризм говорим.
1: Нюансы можно в любой стране углубиться.
0: Конечно, да. Там гостеприимная культура, плюс культура сама по себе, она там присутствует. Все плохо, опять же. То есть там есть свои плюсы, безусловно. У меня друг тоже вот есть один, который очень хочет туда поехать, прям плова навернуть конкретно так.
1: А вот фанат плова.
0: Не-не-не, этот никуда, он в одно место ездит, ему больше ничего не надо. Пыль в глаза, пишет Эдвард. Ну, да, туристическая пыль, это она примерно одинаковая во всех странах. То есть вот туристическая пыль в глаза примерно одинаково выглядит. По формуле, по одной и той же делается везде. Как, если ты хочешь привлечь туристов, делай вот это, вот у тебя получается как раз та самая пыль в глаза. Ну, короче, про Самарканд, да, я слышал много.
1: Воркунов ездил отдыхать в Красноярск, потому что красный. Да. Вы меня раскусили, в следующий раз я в Краснодар поеду.
0: Так и до
1: Красногорска. А потом в Краснознаменск, еще лучше, да, потом в Красногорск.
0: Слушай, ну так тебе, конечно, да, тебе только по России путешествовать еще лет 40, наверное. Если каждый год по одному городу такому, ой, тебе ездить и ездить.
1: Ну да, есть вот под Красноярском деревня Красный Пахарь.
0: Да, Красный Пахарь?
1: Да.
0: Какое классное название.
1: Это хорошее, да.
0: Деревня Красный Пахарь.
1: Да.
0: Очень, очень поэтичное название. В Индии этой пыли не найдешь, пишет Эдвард.
1: Ну, как это пыли не найдешь?
0: Найдешь.
1: Там такая пыль на улице.
0: Не, он имеет в виду туристическую.
1: Да я знаю, да. Она вся туристическая там пыль будет.
0: Но в Индии другие приколы, да. Типа в Индии, ну там же есть и туристические места. И там вполне себе нормально можно будет попылить. А вот где-нибудь не в туристических, вот эти... лепешки вот эти вот в подвышках делают.
1: В туристических местах они так не делают лепешки, что ли?
0: Ну, может, и делают. Ну, вот какой-нибудь Гоа. Гоа же Индия, ну вот, вполне себе там, я думаю...
1: А я думал, это удобрение.
0: Там есть серферы на Гоа, наверняка, да?
1: Я думал, Гоа — это удобрение.
0: Удобрение как раз... Да, вот Гоа же, наверняка там
1: какой-нибудь серфер. Любимая группа Red Hot Chili Peppers сразу пишет.
0: Мегасол. О, Red же!
1: Red,
0: да. точно. Не думал никогда.
1: Подожди, есть еще группа Rage Against the Machine.
0: Там тоже Red.
1: Ну, они такие...
0: Кто еще есть Red?
1: Социальной направленности.
0: Надо еще кого-нибудь найти. Никто в голову мне не приходит пока.
1: Ну что, есть дофига групп.
0: Нет, понимаешь... Да ты что? Нет, мне не группа
1: социальной направленности. Есть много разных групп.
0: Не настоящие коммунистические группы, а вот просто по приколу, чтобы у них Red было слово.
1: Есть игра Red Alert.
0: Ну, а там и...
1: Там как раз коммунизм.
0: Там как раз коммунизм, да. Когда ездим на марафоны...
1: Оттуда песня была забавная. Славься, Советский Союз.
0: Самый прикол, это, знаешь, до сих пор во многих фильмах, когда сейчас очень с ТикТоком, с развитием ТикТока завирусилась. Red Alert была игра такая.
1: Да.
0: Command & Conquer.
1: Это она, я тебе только что про нее рассказал.
0: Оттуда?
1: Да.
0: Не, подожди.
1: Red Alert.
0: Мы про Red Alert разговаривали?
1: Да.
0: Тьфу ты, господи, да. Это же, типа, этот гимн а-ля Советского Союза, который оттуда. Он же, во-первых, он многими воспринимается как настоящий гимн.
1: Я знаю, да.
0: Дебилами. А во-вторых, он завирусился,
1: да.
0: Прям конкретно
1: завирусился. Его переделал Радио Тапок, перевел текст и сделал... Ну, не перевел, он сделал новый текст. Не такой клюквенный, как там вот было, про водка, балалайка.
0: Да. Там он еще в оригинале, он еле уловимый же там текст. То есть ты когда вот через компьютер вообще не поймешь.
1: Там он еще с этим, с акцентом.
0: Да, да, да. Ну, американцы поют.
1: Да, да, да. А вот послушайте варианты Red Alert, Радио Тапок. Очень круто он его сделал. Там сразу примешь советскую власть, когда послушаешь.
0: Когда ездим на марафоны, как-то присылал вам фото с медалями. Да, я помню, Игорь, помню. В маленькие российские города. Заранее все бронируем, отели, рестораны, экскурсии. Вдвоем получается около 15 тысяч за все это пару дней с одной ночевкой. Не каждый поедет за такие деньги. Вдвоем.
1: Пара, за столом.
0: Пара дней, 15 тысяч с ночевкой. Это получается без самого трансфера, да, 15 тысяч. Это только там уже. Слушайте, это, я не могу сказать, что это дорого. Честно говоря. 15 тысяч вдвоем за отель, и экскурсии, и рестораны, и еду. На двоих 15 тысяч на два дня. Это недорого, и мне тоже кажется, что это прям... Это даже
1: я думаю, что это
0: слишком недорого.
1: Что-то здесь не включено.
0: Ну, по описанию не включена дорога. Ну, как будто, может быть, не все питание, а только одно питание сюда входит.
1: Да, да, может быть.
0: Ну, все равно даже так,
1: честно говоря. Советская власть плюс цифровизация всей страны. Вот у нас Зурита пишет.
0: Марафонцы не спят, тем более белые ночи. Сейчас пишет Миша Николаев, это дикие марафонцы. Я понял. Такие марафоны мы осуждаем. Это отель в виде коробки от холодильника, туалет на улице, пишет Эдвард. Не, ну тут заранее. Еще вопрос, насколько заранее. Если вы прям супер заранее забронируете, вот у меня там, значит, я был в отеле в Санкт-Петербурге, и они мне до сих пор периодически присылают специальные предложения. Угу. Причем я с тех пор, как я у них был, я больше ни разу к ним не ездил, спецпредложения не сработали. Угу. Я дважды там был. Один раз мне понравилось, второй раз приехал, и уже не понравилось. Что-то все испортилось. Но суть в том, что там вот они, например, чтобы на майские к ним приехать, мне спецпредложения присылают зимой. И зимой...
1: За год.
0: На
1: 2028.
0: Да, на 2028 сейчас уже можно оформить. И вот зимой на майские поехать в Санкт-Петербург, а все знаете, на майские в Питер очень дорого поехать. И практически нереально нигде там поселиться.
1: Да.
0: Но если ты зимой бронируешь, отличные цены. В два раза где-то дешевле этот отель начинает стоить.
1: Ну, у них овербукинг, когда приедешь, для тебя место
0: есть. Ну, вряд ли, не, ну, не, ну, это, конечно, будет очень тупо, как раз ваша коробка, да, холодильник Хайер, потому что...
1: Нет, Хайер это еще хорошо.
0: А у них же еще маленькие холодильники, это шатель, и коробка такая маленькая, просто одну ногу в коробку, вторую ногу в коробку.
1: Коробка сверху, чтобы не...
0: Знаешь,
1: дождь
0: типа,
1: не лил.
0: В топовые моменты, в пик сезона, отель стоит где-то в районе, наверное, 10 тысяч в сутки.
1: Сутки.
0: В обычное время...
1: Ну, в смысле, это маленький номер или на двоих?
0: Ну, там, на двоих.
1: На
0: двоих. Обычный, вот самый просто классический номер. 10 тысяч в сутки. В обычное время, не в пик сезона, он будет стоить где-то 7 тысяч. А вот по спецпредложению можно где-то за 4 его заранее. Вот они присылают тебе это спецпредложение.
1: Многие снимают просто квартиру, ну, посуточно.
0: Не, ну, как вариант, конечно, да. Ну, я что-то не люблю все эти квартиры, честно говоря. Ну, хотя...
1: Нет, это...
0: Кому как.
1: Кому
0: это,
1: как.
0: Да, я просто про вот
1: порядок цен. Просто ехать в отпуск и готовить себе еду там не очень, наверное.
0: Ну, кому-то нравится, кстати говоря. Это тоже вид... Для кого-то определенный вид экономии. У меня, например, никогда так не получается экономить вот с этой готовой едой. Поэтому, может быть, это тоже не мое. А, клопы в подарок. Это про квартиру позвоню.
1: Я думаю, что нет там.
0: Минск тоже надо бронировать. В январе, в марте уже мест нет. Вы найдете там места. Ну, просто это будет дорого. Заранее будет сильно дешевле. Понятное дело, что это, наверное, на любое направление работает это правило. Просто Санкт-Петербург я выбрал как пример, потому что Санкт-Петербург и майские праздники — это супер высокий сезон. Это просто кошмар. Безумное количество людей. И показательно, что даже на это время заранее они все-таки скидки определенные делают. Правда, я в этот отель больше не поеду. Он меня током ударил, этот отель.
1: Током?
0: Да-да-да, я что-то...
1: Ты просто не подписался на наш телеграм-канал.
0: А, да.
1: На трансляции.
0: На YouTube, да. Эх, сам в свою же ловушку попал. Что же это такое? В Минске больше 2 дней делать нечего. Надо по области ехать, замки, гривяты. Ну, не знаю. Ну, да-да, в Минске 2 дня максимум. Это действительно так.
1: Пишет Миша Николаев, красные должны арендовать комнату в коммуналке в Добродоме нынче. На самом деле красные должны экспроприировать эту коммуналку и все остальные отели.
0: Но...
1: Ага, а потом вы будете арендовать, Миша.
0: Началось, да, вот они настоящие красные, вот оно полезло, поперло. У нас новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Две жительницы Крыма, задержанные за работу на спецслужбы Украины, операцию провели сотрудники ФСБ. Спецслужбы уточнили, что одна оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭКа и военных объектах. Установлено, что жительница Ялты 1967 года рождения в мессенджере установила контакт с сотрудником СБУ. По заданию куратора оборудовала схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии тайник был использован СБУ для организации подрыва в 24-м году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота. Вторая задержанная – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По информации ФСБ, она перевела 5000 гривен со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. Российские военные нанесли удар по складу ГСМ в Черниговской области. Применялись беспилотники «Герань-3 Сикер», сообщили в Минобороны. Уничтожен объект в районе населенного пункта Короб. Склад горюче-смазочных материалов использовался для заправки техники подразделений ВСУ. Глава Тамбовской области назвал терактом удар по складу «Вайлдберрис» в Котовске. Целью были мирные жители, заявил Евгений Первышов. Ранее он сообщил, что в результате удара 7 человек погибли и 25 пострадали. По его данным, силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников. Одновременно с этим в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовных дел о терактах после украинских атак БПЛА на логистические центры «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области и в подмосковной «Электростали». Частный дом разрушен после падения обломков беспилотников в Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 дронов над 2 городами и 6 районами области. Опасность атаки БПЛА в регионе отменена. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
3: В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов.
2: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
4: Каждую субботу после 15 часов.
2: Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:05 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Прожимайте лайки, кнопки с ракетами. У нас ответственность за трансляции, за звук, за видео. Евгений Варкунов.

0: Красные — это окупасы, пишет Алифили. Окупас Рохас. Окупас Рохас. Ну, тут, конечно,
1: договоритесь, да. Виталий
0: Филипп. Спекулянт спекулирует, а народная власть реквизирует, там известную песню цитирует, да, Валентин. Купас Рохас, правда, звучит как фамилия великого литовского морехода. Ну да, что-то такое есть.
1: Или испанец.
0: Ну, вообще, да, фамилия имя как будто может быть такая. Ну, ладно, если вы хотели, значит, про... Хотели про СССР? Получайте про СССР. Побывавший на Луне флаг СССР только что ушел на аукционе Сосби за... А где здесь цена? А где цена-то? А цены нет почему-то.
1: Потому что он бесценный.
0: В этой... Не, ну на самом деле у нас почему-то в новости нет цены. Но я знаю, сколько, вот, за сколько он ушел. За 80 тысяч долларов. И этот флаг... продавала сама семья База Олдрина, одного из, собственно, трех космонавтов, которые, астронавтов, которые полетели тогда на Луну. А, собственно, это действительно настоящий флаг, он брал его с собой, достаточно известная история, что он брал этот...
1: Флаг СССР.
0: Да-да-да, он брал с собой флаг СССР. Ты не знал этого?
1: Нет.
0: Нет, это серьезная, достаточно известная история, что у него был с собой, у них был штатов флаг, и, в смысле, Соединенных Штатов, их штатов... Там, по-моему, Нью-Джерси, еще что-то, еще какого-то штата. И был флаг СССР, типа, в качестве жеста доброй воли они его взяли. Он потом сам об этом рассказывал, что, типа, вот, это а-ля все человечество, а не... Ну, понятно, такая, да, дипломатическая история. Но при этом, как бы, еще и показать, что, ну, типа...
1: Да, понятно, ладно.
0: Захватим ваш флаг тоже с собой. Ну, то есть там... Но он был там, действительно, да, флаг СССР. И вот этот оригинальный флаг.
1: Интересно, за сколько уйдет с аукциона факел этот олимпийский? Помнишь, который на МКС летал?
0: Да, я думаю, вообще за копейки.
1: Думаешь?
0: Я удивлен цене вот этой. Угу. 80 тысяч долларов.
1: Это мало или много?
0: Это, конечно, мало. Это вообще ничего. Флаг... Ну, понятно, на Луне там достаточно много, в принципе, побывало вещей, да? Они не один раз ездили, летали на Луну.
1: Ну, не
0: потенциально,
1: прям много.
0: Потенциально, ну, типа, это не один единственный случай, когда они летали на Луну. Они несколько раз там были.
1: Это понятно, да.
0: Да, все-таки какие-то вещи там побывали. Но это первый из тех, которые там побывали.
1: Вот Игнат пишет, это не флаг, а вымпел.
0: Нет, почему флаг? Флаг Советского Союза. Почему вымпел? Нет, самый настоящий флаг. Это вообще сейчас не тема дискуссии. Эта история одна из первых. Это вот в той... Там есть несколько культовых вещей, связанных с тем полетом на Луну. Стэнли Кубрик, например, в первую очередь связан с этим полетом. Ну, вот оригинальный этот американский флаг, который они типа там втыкали, но он там так и воткнут, да. Там часы Омега Спидмастер, которые туда полетели, по которым они замеряли там в определенный момент время, когда им надо было, когда оборудование начинало отказывать. Культовая вещь. Там фраза про шаг для человека, человечества. Ну, то есть все, в принципе, что вокруг этой истории, оно окутано, во-первых, какой-то до сих пор тайной, какой-то мистикой.
1: Я думаю, что накрутили на самом деле журналисты.
0: Да, так это всегда ровно вот эти вещи и стоят бабок, которые накрутили журналисты. Какие 80 тысяч?
1: А ты хотел 80 миллионов.
0: Хотя бы миллион долларов, да. Я почему-то, я честно тебе скажу, я когда брал эту новость, почему-то я думал, что миллион долларов. И сейчас.
1: 80 тысяч.
0: И всего, сейчас, да, я проверил, это оказалось всего лишь 80 тысяч. Я не знаю, меня как-то переклинило, он у меня в голове как-то соотнеслось просто. Миллион долларов. А это всего лишь 80 тысяч. Причем продали, что самое интересное. Семья, родственники Олдрина. Это их личная коллекция была.
1: Ну, им, видимо, денег надо.
0: Это его вещь. И они всего лишь за 80 тысяч долларов продали. Им, наверное, да, надо денег. Согласен.
1: Я вообще думаю, что такое нельзя продавать.
0: Вот. Вот я ровно к этому, на самом деле, эту тему и взял.
1: Ну, это либо музей, либо домашняя коллекция. Это нельзя продавать.
0: Ну, это вообще за гранью для меня. Да. Ну, то есть это действительно
1: так. Тем более,
0: это нужно в музее, в государственном музее должно быть. Флаг
1: Родины не продается.
0: Ну, это пиндосы, что ты от них хочешь? У них другая Родина, мерзкая вот эта, капиталистическая, поганая. Да, они вот наш родненький красный флаг продали за 80 тысяч.
1: Да.
0: Да. За сколько, интересно, сами граждане Советского Союза бы продали? За джинсы? Как, хорошо разжигаешь?
1: Подожди, знаешь, за что они продали? Конечно, они бы продали за яхты, которые ездят у нас, в Лондон ходили частенько. Вот за это продали, да.
0: Продали, да. Но яхты подороже. Где-то 80 тысяч. За 80 тысяч яхту не построишь. Вот это проблема. Не, ну, без прикола.
1: Почему? За 80 тысяч построишь хорошую яхту, даже мореходного класса. Просто это будет не яхта для...
0: За 80 тысяч?
1: Долларов, конечно.
0: Да я тебя умоляю.
1: Построишь яхту мореходного класса, это не будет яхта для людей с низкой социальной ответственностью. Это будет яхта просто для того, чтобы отдыхать.
0: 80 тысяч долларов, конечно. Это сколько?
1: Это 8 миллионов рублей, конечно, построишь.
0: Не 8 миллионов рублей.
1: Ну, это
0: 8 7. Миллионов рублей, это 100 тысяч долларов.
1: Да, а это у тебя... Ну, это 6,5. Я тебе удивлю, можно построить яхту гораздо дешевле, чем за 80 тысяч долларов.
0: Я, конечно, понимаю, что мы с тобой не говорим, например, про вот эти вот
1: да. Ну, яхты. Это будет обычная яхта, которую ты сможешь, костюм, я не знаю, на прицепе увезти. Да. Это не будет яхта, ну...
0: Да, мы с тобой в яхту ушли, что мореплаватели нашлись. Значит, мы не про...
1: Я ходил
0: не про яхты. Да, понятное дело, кто бы сомневался.
1: В юношестве.
0: Мы не про яхты, мы про вот отношение к...
1: К флагу.
0: К родным...
1: Осуждаем.
0: Твоей конкретно семье реликвия. Вот вещи, которые где-то хранятся, может быть, от дедушки, может быть, от прадедушки, может быть, от, на самом деле, и пораньше поколения взять, там, и от отца, да? И вдруг в какой-то момент, вот как бы вы отнеслись? Во-первых, что у вас вот это за вещь? Может быть, задумывались когда-нибудь, что вот это я хочу, чтобы осталось... В семье. Я хочу это передать.
1: В моей семье нет таких культовых вещей.
0: Ну, может быть, ты хочешь как раз что-нибудь такое...
1: У меня ничего не летало на Луну.
0: Заложить. Но это не с этим вообще невозможно сравнить.
1: Ну, если бы у меня что-то летало на Луну, конечно, я бы это оставил.
0: С этим невозможно. Без вариантов. К этому невозможно приравнять ничего. То, ни у кого ничего не летало на Луну, кроме вот этих вот. И саксофон Луи Армстронга. Он с ним летел. Go down, Moses.
1: Опять ты про евреев.
0: Да, в общем, вот этот саксофон,
1: Let
0: этот
1: my people go. Это же песня про евреев.
0: Да. Базз Олдрин брал с собой... А, ну вот новость за 102 тысячи.
1: Да это сути дела не меняет.
0: Ну да, я видел за 80. Это не важно, примерно те же самые деньги. Причем вот тоже хорошее, интересное уточнение. Это в 10 раз выше первоначальной оценки. Они оценили его в 7 тысяч долларов изначально.
1: А, ну то есть...
0: В 7 тысяч долларов.
1: 500 тысяч рублей.
0: Слушай, ну теоретически... Во-первых, я бы на самом деле на месте наших бы как-нибудь подсуетился, просто бы выкупил.
1: Так 100%. К нам, конечно,
0: в музей, потому что это просто... Да. Это не деньги, это копейки.
1: Вот на ВДНХ есть мемориальный музей.
0: Конечно, все. Да. И повесили там музей. Да. Я бы больше, я бы, наверное, даже как-нибудь бы просто нашел бы...
1: Может быть, наши выкупили.
0: Как выйти? Может быть. Ну, сомневаюсь почему-то я. Но я бы сделал бы так, на самом деле, если бы было известно, что это вообще вещь, которая может... Можно, оказывается, каким-то образом купить. Надо было, конечно, у семьи просто ее как-то с ними договориться. Конечно, да, не с аукционами. А, ну, в общем, если у вас такая вещь, может быть, которая передается из поколения в поколение...
1: Ты машину оставишь.
0: Но тут нам говорят, что Land Cruiser 300.
1: Да,
0: это, нет, это миллион долларов в России, это всего лишь 4 Land Cruiser 300. Это да. А я думал, что это Land Cruiser, ну, 300 вряд ли, 300. А вот 200
1: Подожди,
0: точно
1: нет,
0: можно передавать.
1: Нет, 200 нет, вот сотка.
0: Сотка, 80-ки.
1: А ты знаешь, что 80-ки новые делают? Я тебе рассказывал, по-моему.
0: Да. Я же даже видел.
1: Да. Я новую видел тоже 80-ку на заправке.
0: Да.
1: Просто нулевая.
0: Да. И патролы еще делают.
1: Это тоже вечная старая машина.
0: Вот, значит... Может быть, это машина, вполне себе, вдруг. Может быть, какая-нибудь победа.
1: Нет.
0: У кого-нибудь. Да. Это что угодно может быть, на самом деле. Если вдруг ее нету, этой вещи, что бы вы хотели такую вещь сделать, может быть, когда-то задумывались. А может быть, даже если есть, может быть, есть что-то такое, что бы вы хотели передать. своим потомкам. И как бы вы отнеслись, ну,
1: ядерный чемоданчик,
0: если бы ваши потомки взяли бы и продали потом? Причем за копейки. Вот то, что вы таким образом им оставили. Мне почему-то кажется,
1: что... Ты бы никак не отнесся, ты бы уже мертв был.
0: Ну, понятное дело. Ну, и, а если бы вдруг вот, была бы у вас возможность как-то к этому отнестись все-таки?
1: Фу, что за мелочники, да?
0: Ну, ну что за 80? Что такое 80 тысяч долларов за такую вещь?
1: Я говорю, это там 6 миллионов рублей.
0: Ну, это просто, 7. Это смешно. Да. 6 миллионов рублей в автомобильном эквиваленте это сейчас что?
1: Toyota Camry.
0: Toyota Camry, ну, наверное, да. Чуть подороже, чем Toyota Camry. Это...
1: Я думаю, что Toyota Camry чуть дороже, чем 80 тысяч у нас.
0: Toyota Camry бесценна. Это какая-нибудь трешка BMW, наверное.
1: Да тот же Land Cruiser будет стоить, новый.
0: Не, дороже сильно, ты что?
1: Да.
0: Land Cruiser под десятку
1: стоит. Да. Какой-нибудь Dodge Ram будет стоить 12.
0: Ну, короче, да. Это просто бред и абсурд. Ну, дешевле, ладно, автомобиль. У нас очень дорогие автомобили. Хорошо, в Штатах за эти деньги ты можешь купить BMW X5, X3, что-то такое,
1: нет, наверное. За эти деньги ты там можешь купить два BMW.
0: Не, X5 нет.
1: Не, X5 нет, ну просто два BMW ты точно сможешь
0: купить. Ну, две трешки, да. Спокойно.
1: Две трешки, да,
0: да. Да. Ну, хорошо, за две трешки BMW. Флаг, который побывал на Луне.
1: Да.
0: Передаем сыну, внукам ордена медали их деда-прадеда.
1: Вот это хорошее дело.
0: Я думаю, что
1: только это, продавать это нельзя.
0: Это, во-первых, хорошее дело. Во-вторых, это, наверное, самое распространенное, в принципе, у нас.
1: Нет, ну просто история. Это настоящая реликвия.
0: Ага.
1: Это подвиги героев.
0: Конечно, это еще желательно бы.
1: Это не просто вот историей... там, я не знаю, железячки, это подвиги героев. Это действительно, конечно, настоящие действия, которые за этими медалями стоят.
0: Конечно. Причем это и настоящие действия. То есть, вообще, в принципе, медаль, орден, это даже в отрыве от твоего родственника. Это история, к которой ты должен относиться, ну, как будто в идеале, с пиететом. Но да, так как но это еще и твоего родственника, а если еще это вместе с историей,
1: ну, конечно,
0: то есть, да. Если вот можно будет историю к этому приложить, это вообще, я имею в виду просто рассказать.
1: Я понимаю, я понимаю, да.
0: То это бесценная абсолютно вещь. Она очень распространенная, я думаю, у нас, по понятным причинам.
1: Потому что у нас много ветеранов.
0: Конечно. Да. В том числе, к сожалению, и распространенная в свое время была история, как это все чуть ли не выкидывали вообще на помойки.
1: Так 90-е вспомни.
0: Да, да.
1: Продавали.
0: Продавали. Тоже за копейки.
1: Денис девятиэтажник пишет. Дедову бритву никогда не отдам. Довоенная еще.
0: Дедова бритва. Да. Прикольно.
1: Ну, интересно, да.
0: Да, это вот это необычно.
1: Эти внуки не продадут, другие внуки продадут. Когда будут реально стоить достойно. Не будьте такими наивными, Эдвард пишет.
0: Вот как не хочется в это верить, наверное. Когда будет реально стоить? Ну, то есть вопрос в цене? Ну, слушайте. Ну,
1: стоить в каком плане? В плане денег стоить?
0: Стоит денег,
1: вот я не знаю,
0: денег,
1: для меня такие вещи стоили бы, ну, это бесценно, без денег. Это не стоило бы никаких денег для меня.
0: Ну вот сколько может стоить, извините, Денис, что мы на вашем примере, сколько может стоить довоенная бритва в хорошем состоянии, например? Я думаю, что она может стоить примерно, естественно, рынок бритв антикварных, да, не знаю, но что-то мне подсказывает, так как я немножечко все-таки разбираюсь, ну, не разбираюсь, там, видел, как это выглядит. Я думаю, что вполне в районе 30 тысяч рублей точно может стоить. Там дальше идет уже по состоянию. В зависимости от состояния может быть и дороже. Вот 30 тысяч за, перефразирую, за какое-нибудь там 100 с лишним летнее лезвие. Хотел грубее сказать, но я не буду, просто потому что это реальная вещь. Ну, я просто вот пытаюсь вжиться в роль человека, который хочет это сбагрить.
1: Небольшие, типа. Небольшие деньги.
0: Ну, это типа для кого-то это вообще мусор, может быть, понимаешь? Да. Типа, а он стоит 30 тысяч, какой-то лох заплатит за это 30 тысяч. Вот есть же такие люди, которые так рассуждают?
1: Есть, наверняка.
0: Ну, на антикварных сайтах полно бритв, пишет Миша Николаев. Предмет столько стоит, сколько за него дают. Спасибо, Игнат, это конечно, глубоко.
1: Вы нас просветили.
0: Да, это глубоко. Да и трофейных маузеров достойно передается потомкам, пишет Миша Николаев. Ну, да и этого даже хватает.
1: Там есть нюансы.
0: Ну, с оружием, конечно,
1: с оружием есть,
0: да.
1: Нюансы.
0: Ну, трофейного много чего передается потомкам. Давайте так. Вот сколько трофейных часов у нас сейчас особенно, ну, сейчас вообще, в принципе, все вот это старое, оно как-то немножечко культивируется.
1: Оптика для фотоаппаратов была тоже у нас.
0: Тоже военная?
1: Ну, ЦИС, да.
0: Трофейная, да?
1: Да. Ну, потом, собственно, вывезли специалистов из Германии, у нас нет построили.
0: Нет, это я знаю, да. Я имею в виду, что ну, это, вот, ты про оптику конкретно этого периода говоришь.
1: Да, ну, в общем, оптика этого периода тоже есть.
0: Да, ну и вот это продается. Денег стоит. Денег стоит. Трофейные часы точно стоят денег. Не менее. Они уже такие все практически в плохом состоянии.
1: Я думаю, передам потомкам картину Айвазовского.
0: Вот это неплохо.
1: А у вас есть картина, но он ее сам просто распечатал.
0: Нет, это я разгонял просто на неделю. Была история с картинами Айвазовского. Мы пытались их найти. Мне даже присылал Миша Николаев. На покрывале дома картину Айвазовского. Оригинал, действительно, реально. Без прикола.
1: Да.
0: Можем найти, да, потом. Да. У нас же есть это все в истории. Эхо войны сколько передалось, не сосчитать. ББН не понять. Он фильм «Брат» не смотрел.
1: Не смотрел,
0: да, не понимаю.
1: Эхо войны. Так там это фашист же был, Эдвард.
0: Где?
1: В фильме «Брат».
0: Его Эдвард звали?
1: Нет. Это он оружием торговал.
0: Его интересный фильм, про что он? Да. Я думал, про какой-то, типа, ну, про семью, брат.
1: Конечно, там, типа, про семью. Брат один, какой-то. Брат два, но третьего вот не дано.
0: Странный фильм, не понимаю я. Храним трофейный немецкий фотоаппарат, пишет Том.
1: Да, я об этом и говорю.
0: Ну, вот это точно стоит. Вот, пожалуйста, тебя обновили фотографии. Вот это. Вот она. Вот тебе и картина. Спасибо, Миша Николаев. А то он, видите, уже был готов не поверить. Думал, шутим. Никаких вам шуток.
1: Шутки.
0: Да, никаких вам шуток. Но она и под номером, она из Третьяковской галереи. Помните, фильм такой был с Пирсом Броснаном, «Афера Томаса Крауна», где он картину как раз, по-моему, воровал так круто в чемодан в каком-то отеле складывал. Там вот, я почему-то себе такое представляю в этот момент.
1: Трофейные кинжалы, кортики и штыки тоже денег стоят, вот Миша Николаев пишет.
0: Стоят, да. Ну, все на самом деле из того времени уже стоит денег. Все без исключений. Все уже подходит к столетнему рубежу.
1: Хёрх Геринга.
0: И это, да, это особенно стоит. Это мы с тобой уже выяснили. Неделю назад. Ну, а вот ты что хотел передать?
1: У меня ничего такого передавать. Я ничего пока что не достиг крупного.
0: А это обязательно ты должен чего-то крупного достичь?
1: То есть, ну, для меня вещи — это просто вещи. Либо за ними должна быть история, чтобы они были ценны для тебя и твоей семьи. Но это, ну, может быть, это история не твоей семьи, может быть, ну, вот как, например, флаг СССР, который побывал на Луне, вот он тебе, я не знаю, достался или ты его купил, да, и вот ты передашь. Но вещи с историей. А вещи без истории, ну, это просто вещи.
0: Я не знаю, ну, там, может, у тебя просто есть что-то такое.
1: Ну, у меня ничего такого нет.
0: Вот та самая там какая-нибудь гитара, на которой
1: Слушай, гитара, ну, как бы, да, гитара — это хорошие вещи, но она сугубо индивидуальная. Если на ней играть именно, да, если она не коллекционная, то мой сын подберет для себя такую, какая будет нужна ему гитара, под ту музыку, которая нужна будет ему. Это индивидуальная вещь.
0: Представляешь, твой сын играет там на твоей гитаре. Я не знаю, ты играешь на гитаре?
1: Да, конечно.
0: Ну, представляешь, сын твой играет на твоей гитаре.
1: Я ему не дам ее.
0: Потом... А, ну понятно. Вот это хорошее
1: было. Я ему куплю свою лучше.
0: Какая ценность семейная?
1: Он, кстати, на саксофоне играет сейчас. Учится.
0: Получается, как раз один из первых астронавтов на Луне, которые побывали вообще.
1: Да, да.
0: Какая ценность семейная, например, у фотоаппарата? Я понимаю, медаль,
1: часы. Это история. Ну, допустим, если фотоаппарат трофейный, то да.
0: А, но... а если нет трофейный, если фотоаппарат просто вот фотоаппарат бабушки?
1: Ну, тут уже надо смотреть, дорог он тебе, недорог. Кто-то продаст,
0: ну,
1: кто-то
0: смотря, нет. Как ты, видимо,
1: ну, например, современные цифровые фотоаппараты нафиг никому не нужны, старые, потому что они, ну, как и компьютер, быстро выходят, быстро обновляются.
0: С цифровыми фотоаппаратами, да, вдруг произошла метаморфоза, они оказались нужны.
1: Это, да, нужны. Вот это верни мой 2016-й, вот, да, эта вот история. Да. Но это все равно, это тренд, он пройдет, и все, и дальше
0: точно,
1: никому,
0: да,
1: не нужен будет. Вот. Хотя, вот смотри, до сих пор...
0: Не, ну, наш зенитовский фотоаппарат.
1: Нет, зенитовский фотоаппарат — это интересная вещь. Это, ну, на это ты можешь сам поснимать, посмотреть, как это было,
0: конечно,
1: в то время. Если тебе это интересно, ну, допустим, если ты какой-нибудь фотограф-любитель, да, то это будет интересная вещь. А если, ну, тебе неинтересно, ну, ты его продашь. Его, ну, мне кажется, хранить его так вот никто не будет. Тем более, зениты очень распространены, их очень много, стоят они 3 копейки.
0: Сейчас? Наверное,
1: то, конечно.
0: Ну-ка, дай посмотрю.
1: Объективы от зенита, набери Гелиос 3, Гелиос, например, 4.
0: Так, давай, значит, фотоаппарат зенит. Поехали. Они сейчас делаются? Да, делаются.
1: Нет, такие не делаются уже. Сейчас у нас, да, полу не непонятно что.
0: Вообще ничего не стоит.
1: Я тебе и говорю.
0: 1000 рублей.
1: Да, 2-3 тысячи рублей.
0: Подождем. Тут надо подождать.
1: Кстати, вот у нас есть очень неплохая оптика. Объектив Гелиос, например. Ты знаешь, что многие киностудии, даже западные, делают рехаус этих объективов. Рехаус — это новый корпус для него делают.
0: Да.
1: Чтобы он подходил под Bayonet PL, это... байонет на киносъемочных камерах. Вот, и снимают на это кино. На вот эти старые объективы, просто в новом корпусе. Картинка-то та же остается. Вот, это довольно неплохая оптика, хотя и стоит у нас 3 копейки. На эту оптику можно снимать очень хорошие кадры.
0: Слушай, я удивлен по поводу, да, фотоаппаратов.
1: Да, ты думал, это дорого стоит?
0: Ну, я думал, что уже стоит,
1: нет,
0: денег, да.
1: Нет.
0: Вообще ничего,
1: их
0: не стоит.
1: Их очень много было произведено, поэтому...
0: Это понятно, но всего в советское время практически было произведено очень много, но уже какие-то вещи начинают стоить денег. Потому что это было произведено много, но уже десятилетия назад. И за это время этого больше не стало.
1: Больше полувека назад.
0: Ну, да, поэтому... Ну, ладно,
1: слушай,
0: с фотоаппаратами «Зенит» я 100% говорю, подождать надо.
1: Я покупал лампы на ламповый усилитель, сделанные в 79-м году, задумайся, в 79-м году, новые.
0: Диодные?
1: Нет, лампы.
0: У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ленобласти сбили 8 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В мессенджере Макс он написал, что в регионе отменена беспилотная опасность. Уточняется, что обломки одного из дронов упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе. Возгорание не произошло. В Тамбовской области открыли горячую линию после атаки ВСУ на Котовск. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно позвонить по номеру 8-910-755-5265, сообщили в прокуратуре региона. Ранее губернатор Евгений Первышов заявил, что минувшей ночью дроны ВСУ ударили по логистическому центру «Вайлдберрис» в Котовске. 7 человек погибли, 25 пострадали, из них 23 доставлены в больницы Котовска и Тамбова. Возбуждено уголовное дело о теракте. В московском СИЗО подросток набрал на ЕГЭ более 300 баллов. 17-летний осужденный сдал экзамены по 4 предметам. На протяжении 2 лет он учился по школьной программе, сообщил РИА Новости председатель ОНК Илья Высоцкий. По его словам, фигурант уголовного дела о поджоге релейного шкафа во время содержания под стражей увлекся историей России, за ЕГЭ по которой получил 91 балл. Математику он сдал на 78 баллов, обществознание и русский язык на 72 и 63 балла соответственно. Правозащитник уточнил, что 17-летний подросток был осужден в прошлом году. Уточняется, что он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и, будучи уверенным, что за преступление грозит только административное наказание, совершил его. ФИФА исключили перенос финала чемпионата мира из-за смога. Таких планов нет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Международной федерации футбола. Финал турнира, в котором встретится Аргентина с Испанией, пройдет завтра в Ист-Раттерфорде штата Нью-Джерси. По данным американских синоптиков, задымление в регионе сегодня может усилиться, но завтра большая часть смога должна рассеяться. Ранее в американских городах Детройт и Миннеаполис зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: «Право знать» говорит Москва.

10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о Москобот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Нажимайте на лайки, кнопки с ракетами, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Евгений Воркунов, звукорежиссер и видеорежиссер сегодняшних трансляций.

0: Видите, у меня мама сейчас пишет, что вообще-то прабабушка ровно эти объективы и собирала на Красногорском Гелиос. Заводе. Да, да. Гелиос всю свою жизнь. А прадедушка мой, собственно, фотоаппараты разрабатывал на этом заводе. Главным конструктором был.
1: Я думаю,
0: Зорки
1: только...
0: 9, Зорки 11.
1: Хорошие фотоаппараты.
0: Да, вот я у мамы сейчас спросил. У меня Зенит есть
1: раньше.
0: Дома. Зенит я помню. А вот конкретно вот эти Зорки маленькие, да?
1: Маленькие, они, да, маленькие.
0: Я Зорки, их не помню. Чтобы
1: у них видоискатель был отдельным глазком был.
0: Да, так что вот фотоаппараты мы попали, видишь, в историю конкретно моей семьи с фотоаппаратами. Я поэтому удивлен еще немножко, что я, ну, так как я как бы трогал, да, естественно, этот фотоаппарат, это же вещь.
1: У нас вот, по-моему, Зорки тоже был, и это крутая штука, на самом деле.
0: Ну да.
1: Приятная на ощупь.

0: допустим, 44,2, 44,7. Дальше у них просветление намного лучше стало, именно покрытие многослойное. Вот, там, по-моему, до 7 слоев покрытия вот на Гелиос-7 уже. Это очень хорошие стекла.
1: Так что да. Вот.
0: А еще там делались оборонные всякие, ну, прицелы и так далее.
1: Там вообще много всего, да, очень интересного всего, да, делалось, да, на этом заводе. Да, да, и я думаю, делается до сих пор там.
0: Сейчас с этим сложнее, на самом
1: но
0: деле.
1: Но завод действующий.
0: А там, завод, по-моему, Шваба выкупил.
1: Да, там все еще делается. У них, кстати, музей есть, я вот не был никогда. Вот, у них музей есть музей при заводе, да. Так что да, вот так вот. Я слышал много вот этих историй о том, чем прадедушка мой занимался. Да, Владимир Григорьевич Ремез звали моего прадедушку. Тоже ветеран Великой Отечественной войны, всю войну он прошел. И там всякие в пуговицы фотоаппараты,
0: да,
1: вот
0: да,
1: эти вот,
0: там,
1: вот
0: да, да, да,
1: истории, да, эти. А я еще любил всегда вот эти шпионские штучки, я прям
0: нет,
1: такие
0: там
1: истории,
0: слушай,
1: слышал
0: так
1: с удовольствием.
0: Это сейчас можно сделать вот такой вот микро, там, я не знаю, чип и так далее, все это электронное было, а тогда все это было аналоговое.
1: Конечно,
0: и
1: часто не,
0: сейчас это не так.
1: Современные технологии тебя не так не впечатляют, как, да, когда ты начинаешь понимать, что тогда совершенно
0: нет, современные технологии, было, когда ты видишь, как это сделано, ну, не просто, когда ты вот берешь, я не знаю, там, смартфон, ну, смартфон,
1: о,
0: стеклянная поверхность, ничего.
1: Это какая-то практически ерунда. Это считанное количество людей, да, углубляется в то, как это сделано.
0: Посмотреть, как это реально сделано, это просто, это
1: ну,
0: космос,
1: нет, это да,
0: космос,
1: понятно,
0: это заоблачные технологии, это с другой планеты, я не знаю.
1: В кладовке лежит швейная машинка Зингер. Про прабабушки. Есть у нас в чате эксперты серийный номер.
0: Продам гараж 8800.
1: Что можно выручить за это барахло, которое жена не дает выбросить? Ни в коем случае не выбрасывайте. Вот у меня тоже есть швейная машинка моей прабабушки. Я недавно, значит, с другом ходил, он пошил себе брюки на заказ. Да. Сейчас модная штука, шить себе брюки. Угу. Это порой стоит дешевле, чем пойти купить брюки.
0: Да это не типа, может быть.
1: Да, ну типа он отдал за брюки...
0: 98 тысяч.
1: Не-не-не, типа что-то 11 тысяч.
0: Да, такое, да ладно.
1: Да-да-да.
0: Нифига себе.
1: Ну заказ, да, делаю тебе
0: 11 тысяч рублей всего?
1: 11 тысяч рублей, да.
0: Это не очень дорого.
1: Это не очень дорого. Сейчас такого добра много на рынке. Угу. Есть вот люди, которые делают брюки. Все, ты выбираешь цвет ткань, фасон, все под тебя делают. Угу. Ну, короче, шьешь на заказ брюки. А я с ним пошел, и там вот в офисе, наверное, так это надо назвать, у человека, который вот он снимает, у него там стоит как раз вот этот вот стол от машинки, угу, с педалью с этой.
0: Да.
1: И он как бы его использует как просто стол. А я говорю, а машинка-то есть? Он говорит, конечно, есть. Типа, в том числе и на ней до сих пор работаем. Я когда увидел, вот я прям это аж... У меня, знаешь, воспоминания об этой машинке, как у меня брат с себя пришил этой машинкой, прабабушки.
0: Я себе пришил палец.
1: О, это, походу, рано или поздно кто-то себя пришивает. Да, вот он тоже себе палец пришил.
0: Насквозь прям.
1: Да-да-да, ровно оно. Что за вещь, да? Пробивала пальцы только так, отлично, вообще, да, круто. Поэтому ни в коем случае не трогайте, ни в коем случае не трогайте. И здесь дело не в деньгах. Вот это все не должно деньгами измеряться. Вот пишет Дмитрий, что открою вам тайну антикваров, что то, что в массовом производстве стоило дорого и будет стоить дорого на антикварном рынке, а что было массово и стоило дешево, никогда не будет стоить дорого. Это неправда. Это неправда. Это не так работает. Любая вещь, которая в какой-то момент начинает становиться редкой, она начинает стоить дорого. Если что-то было популярным. Ну вот с часами. Хороший пример. Часовая промышленность советская производила бешеное количество, по-моему, 1,5 или 2 миллиона часов в год. Что-то, ну, короче, очень много часов.
0: Очень много часов,
1: очень много часов. Когда развалился Советский Союз, эти часы еще на заводах, на всех, на заводе ЗИМ, на первом часовом, на втором часовом, они новыми, их там лежало безумное количество, там отдельно корпуса, механизмы отдельно лежали, уже готовые часы, советские часы, они же продавались без ремешков, часы с бирочкой, да, в таких пластиковых, иногда картонных, иногда пластиковых маленьких коробочках, просто эшелонами были эти часы. Их продавали, мне рассказывал тоже человек, с которым я

0: случайно познакомился, он занимается там реставрацией часов советских. Вот он говорит, мне в какой-то момент, тогда в 90-е, предложили с завода, по-моему, с ЗИМ завода, выкупить партию часов. Там было что-то типа 400 с чем-то тысяч часов.
1: 400 тысяч.
0: Тысяч часов.
1: Нормально.
0: И хотели за это 20, что ли, тысяч долларов. 400.
1: Хорошая сделка, часов. Надо брать.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Ну, тогда это были, во-первых, совершенно другие деньги.
1: Ну, понятно,
0: и, да. Да, сейчас одни такие часы новые, это все в коробках, они стоят там от... я думаю, что уже тогда, когда мы с ним разговаривали, в районе десятки они стоили, 10 тысяч рублей. Сейчас уже, я думаю, 20-50 в состоянии неношенных.
1: Ну, понятно.
0: И это будет все дороже и дороже и дороже, потому что еще и в состоянии неношенных.
1: Ну, конечно.
0: Это прям большая редкость.
1: Да.
0: А прошло-то всего ничего времени. И это будет идти как бы дальше. Этих часов уже больше никогда не будут. Их и больше никогда не станет. Их становится только меньше. Они по естественным причинам умирают.
1: Ну,
0: сколько,
1: конечно,
0: переплавили, да, потом этих советских часов, те же самые 90-е, потому что там
1: было
0: небольшое количество золота. И выплавляли из этих часов.
1: Их, слушай, так за копейки, там и камни были. Все подшипники-то там рубиновые используются.
0: Но это и синтетический рубин.
1: Какая разница?
0: Ну, он, я не знаю, насколько он ценился, но там позолота,
1: ну, да,
0: на часах. Вот это все, короче, выплавляли оттуда. Они ничего не стоили. Можно было купить все на переплавку и какое-то золото оттуда достать. И это массово делали. Так что с... Так, а в какой-то момент, я говорю, они не стоили ничего, эти советские часы. Их было столько, их было невероятное количество. Их, на самом деле, и до сих пор невероятное количество, потому что Советский Союз, как написал Миша Николаев, умели в масштаб.
1: Да, это правда.
0: Да, там делали их в безумном количестве, эти часы. Но и при том, что их все еще много, в том числе и на хайпе, и как-то, ну, стало цениться, это уже стоит совершенно других денег.
1: Вот Алекс пишет, с электронными советскими часами то же самое. Каких-то 20 лет назад были везде, стоили копейки, дешевле Монтаны поганые. А теперь пойди найди, нет ни электроники 5, ни Монтаны той.
0: Да, да, и Монтана там будет денег стоить, я вас удивлю.
1: Да.
0: И электроника, конечно, будет стоить. Электронику даже делают. Но я думаю, что на чем-то на китайском, скорее всего, это все делают сейчас.
1: Кто бы сомневался.
0: Ну да, да, но... то оригинальное будет стоить. Никаких-то космических. Есть советские часы, которые стоят очень дорого.
1: Этот, как его, аквалангист там.
0: Аквалангист как раз, ну, они стоят в хорошем состоянии. Амфибия стоит очень дорого, потому что это часы, которые в советское время вообще не покупали.
1: Да.
0: Их выдавали по службе. Ну вот есть, например, часы называются «Океан». Советские. Хронограф. Причем они очень сильно водопроницаемые. Они хоть и называются океан, да, но парадоксально они как раз вообще не дайверские. Их только морякам выдавали. Причем я не помню, в каком звании ты должен был. Ну, в общем, только на время службы. После службы ты должен был их сдавать на обслуживание, и они потом выдавались следующему, да. И каким-то образом кто-то их где-то, естественно, как-то оставлял
1: терял
0: себе, да, терял, еще что-то. И вот эти часы, если вдруг сохранились, но они и по 300 тысяч, и по 500 тысяч я их видел. То есть они прям вот стоят больших денег. Их уже перевыпускали, по-моему, Слава делала эти часы. Их перевыпускали в новом формате. Они достаточно красивые такие, ну, современные латы, синеньким, красненьким там циферблат. Но в идеальном состоянии это вообще космоса не стоит.
1: Я когда раздумывал, например, что производить, я посмотрел на часы, ну, как бы... И оказалось, что для того, чтобы производить часы, там чуть ли не ювелирная лицензия нужна. Вот, это не все так просто.
0: Это вообще не просто. А много сейчас часовых магазинов? Я вот не скажу. Был консул. Ну нет, часовые магазины есть. Есть.
1: Ну, наверняка есть.
0: Но сейчас в часовых магазинах...
1: Вот 135-й пишет. СССР — великая страна. Да здравствует социализм.
0: СССР — великая страна.
1: Поддерживаю.
0: Ну, дальше вот. СССР — великая страна, я согласен. 100%. социализмом я не
1: уверен. Получится, одно да. без другого не бывает.
0: Я был бы не против, если бы не было бы СССР. Была бы Российская империя, была бы такая же великая страна.
1: Не была
0: Но бы, СССР конечно, это такая, тоже такая моя же. Страна, и она тоже великая. Но в 17-м году поворот не туда был, конечно.
1: Нет, все туда, все туда. Катастрофа. Иначе тех же часов не было бы.
0: Это катастрофы, конечно, были бы.
1: Нет.
0: Конечно, были бы. Они и были, я тебя удивлю, и до революции были. Георгий, как думаете, вашу Соньку первую через 50 лет за сколько можно продать? Соньку первую? Мы с вами вот на неделе разговаривали, как раз что-то вспоминали про PlayStation 1. Угу. И как это водится, у меня телефон меня подслушал.
1: У тебя есть, да?
0: И у меня где-то она должна быть, да. Настоящая оригинальная Sony PlayStation 1. Он меня послушал и выкинул мне на Авито объявление. Sony PlayStation 1, не распакованный, стоит 400 тысяч рублей.
1: Ну, а чё бы нет?
0: Ну да. Как бы, то есть, она бы,
1: новый, да.
0: Она что-то стоит. Даже и не новая, она что-то стоит.
1: Не,
0: ну,
1: не новая она, как Sony PlayStation 5, наверное, стоить не будет. Но в целом, наверное, 10 000 за 10.
0: Я думаю, она уже может. Уже может.
1: Нет, нет. Я вот смотрел, например, есть такая приставка Sega Dreamcast. У меня в детстве была. Вот. И я сейчас смотрю, можно со всеми модами там за 15 тысяч купить. Вообще в полном фарше. Там ее уже переделывают так, чтобы можно было с флешки вообще всю игротеку загрузить,
0: да,
1: что
0: да.
1: есть.
0: Это только... я видел, как это переделывают, да.
1: Ну, игры-то те же самые, играет она так же просто не с диска.
0: Конечно.
1: Просто ждать не надо так долго. Вот, поэтому я думаю, что и Sony PlayStation 1 то же самое будет. И 2 тоже.
0: Игнат пишет, никому не нужны ваши часы, кроме отдельных фриков. Через 50 лет про эти часы никто не вспомнит. Вот вы вообще настолько... Как хорошо, что часовая индустрия существует уже 200 с лишним лет. Что можно посмотреть, в принципе...
1: Намного больше,
0: не, вот прям производство механических часов, то, что мы привыкли воспринимать как часы, наручные, или сначала, естественно, карманные часы, вот там всем старым,
1: подожди, сначала...
0: самым старым ныне существующим брендом, всем создателям там этих, это 200 с лишним лет назад.
1: Вот,
0: это Бреге, это Вашерон, это вот эти вот потрясающие
1: ребята. В 17 веке появились первые часы для судоходов, которые вот были в подвесе.
0: Да, да. да. Это ну, называется морской хронометр.
1: Да, морской хронометр, да. Вот они, ну, как бы...
0: Не, я тебе вот про,
1: а ты про
0: маленькие, наручные, ну, карманные. В первую очередь карманные, наручные, это уже там ближе к 20 веку. Как хорошо, что мы сможем с вами отследить, сколько это все стоит. То есть есть определенная история. Это стоит. Причем очень хорошо стоит. И нужно. Но меня, я так как отслеживаю вот за этим рынком, мы же все-таки от реликвий, да, семейных отталкивались, очень часто расстраивает меня вот эта история, когда я вижу в продаже советские, в том числе, часы, несколько раз я видел, ну, не несколько, это очень много, вот с гравировкой сзади
1: ну, продают. Типа кому-то, да?
0: Кому-то, да. На там...
1: Выдавали кому-то это.
0: Либо это выдавали где-нибудь, например, на за каком-нибудь заслуги. Съезде, я видел такие там истории, в честь там годовщины революции, большой какой-нибудь годовщины. Либо это просто от там коллектива, завода или еще чего-нибудь. Или это от родных, в том числе, гравировку делали, то есть там любимому мужу на юбилей. И вот это кто-то продает. Вот такие вещи меня прям, ну, вообще... Причем это одно время было так, что не ценилось чуть меньше, нежели чем без гравировки.
1: А потом наоборот, да?
0: Сейчас или как нет? будто выравнивается пока. Ну, я не думаю... Ну, нет, потом обязательно. То есть, когда эти люди будут не прошлое поколение, а уже позапрошлое, я думаю, что эти гравировки будут цениться как часть истории. Сейчас как будто выровнялась ситуация. Но меня каждый раз немножечко вот с этого... Как можно было это продать? Там вот, там я не знаю, фамилия или имя... деда твоего. Кто-то ну, это
1: нет,
0: продал.
1: Подожди, ну, не всегда бывает так, что продают родственники. Могли быть часы утеряны, или родственников не осталось там, вот, и так далее.
0: Ну, это вот
1: ну, есть, редкость. Бывают такие вещи.
0: Это редкость.
1: Но когда родственники продают, да, это странно, если честно.
0: скорее всего, эти, просто, это, эти вещи просто попадают в чужие руки.
1: Это паркет из Эрмитажа.
0: Они в какой-то момент... Паркет из Эрмитажа. Они в какой-то момент как-то в эти вот чужие руки попали. Умер. Ну, умер. Украли. Украли, ладно. Умер. И что? Вот человек умер. И как эта вещь попала в чужие руки? У него не было ни одного единственного родственника.
1: Такое могло быть.
0: Такое бывает, конечно. Да. Но зачастую это не так.
1: Зачастую нет.
0: Да. И как-то это попадает в эти чужие руки, понимаете? Может быть, не продали. Может быть, выкинули. Вот это бывает, мне кажется, особенно с такими советскими вещами, еще чаще, чем с продажей. Стоить это только сейчас начинает чего-то стоить. Еще 20 лет назад это не стоило ничего вообще. Никому это все не нужно было. Просто выкидывали. А там имя. Предка. Ну, вообще, в принципе, имя. Как можно выкинуть вещь, на которой написано чье-то имя? Подарок на юбилей.
1: Ну, это да.
0: Даже если вы этого человека никогда в жизни не видели. И вдруг вам подвернулось, и вы вот это, ну, там же имя. Мужика так в пузыре вот. Сдвинул заводное колесо на полоборота, только чтобы стрелка пошла. В итоге ходит уже 2 недели на руке чисто на автоподзаводе. А вы так и ходите, да, с мужиком в пузыре, Саша Зум? Ну, круто. Круто. Это прям уважение.
1: Вот 135-й пишет. Это счастье, что был СССР. Счастье не только для России и народов бывшего Советского Союза, но и для всего мира. Если бы не социалистическая система экономики, и Россия, и большая половина Европы была бы однозначно уничтожена фашизмом, режимом нацистской Германии. Ни одна страна с кап-экономикой, ориентированной на либеральные ценности, не смогла сопротивляться фашизму во время Второй мировой войны.
0: Я не буду сейчас туда углубляться. Потому что, в принципе,
1: 135-й написал.
0: Вопрос, существовал бы какой-либо нацистский режим.
1: История не имеет сослагательного
0: наклонения. Ну, поэтому, да. Ну, поэтому, что мы будем сейчас об этом рассуждать? Конечно, не хочется.
1: Существовал бы.
0: Зачем это хранить, если оно не твое? Если оно не твое, тоже хороший вопрос.
1: Есть, зачем, кстати, хранить? Всякие...
0: Как вот, оно к вам попало, ну... в этом проблема?
1: Есть всякие вот приметы, вот там.
0: Ну, знаешь, да. Чужое. Ну, это да. Вполне. Я к этому, кстати, нормально отношусь. Как оно попало к
1: тебе? Ну, ты же вилки вот раскладываешь вопрос. Отдельно от ложки.
0: Так, началось. Началось. А зажигалки? Какие раньше крутые зажигалки делали? Да, делали. Еще какие зажигалки делали?
1: И стаканы хорошие были.
0: Так, про часовые магазины мы прочитали.
1: А дизайн у сгущенки какой?
0: Дизайн у сгущенки. А у кого-то, небось, его так вот сгущенку передают человеку. Многие швейцарские производства из опта перешли на мелкую серию, штучно тоже шьют, сложные времена. А швейные производства, швейцарские, я прочитал, швейные производства.
1: Так, например, в Европе, вот Нидерланды, там же дофига просто предприятий выпускало одежду, а потом, когда пришел Китай, они все позакрылись.
0: Ну, с ними невозможно конкурировать. Да. С китайцами конкурировать абсолютно невозможно. К сожалению, но это просто факт. Сейчас они в предприятия закрывают автомобильные. Если они автомобильные заводы закрывают. Volkswagen.
1: Я думаю, что если Volkswagen. Бы не наш дешевый газ, ну, если бы поток к ним не упал нашего дешевого газа, они бы ничего не закрывали.
0: Volkswagen? Не да. знаю.
1: Я думаю, что... У них сейчас проблемы с поставкой ресурсов энергоносителей, поэтому это еще один повод закрывать. Ну, например, завод в Китае есть огромный завод Volkswagen, его там не закрывают. И они там выпускают, ну...
0: Потому что там это не завод Volkswagen. Не, ну, это завод, совместное производство, как и все заводы в Китае. Это да, китайский да, да. завод.
1: Ну, отчасти. Но да. они, ну, в Китае... Одна из самых популярных машин — это Volkswagen.
0: Да вообще даже не близко. Даже вообще не близко. Именно поэтому они жестко демпингуют европейца на китайском рынке. Почему китайские машины, вот видели наверняка и все эти с иероглифами ездят, Volkswagen. Если да, вы посмотрите, сколько они да. стоят, они стоят почему-то дешевле, чем точно такая же машина под той же, ну типа Golf, например, из Европы.
1: Конечно, дешевле. Почему?
0: Потому что там невероятно они демпингуют на китайском рынке. А все почему? А потому что Китай невозможно иначе конкурировать с китайскими конечно, брендами. Они безусловно. Жрут тебя, они просто в этом смысле
1: как бизнес-саранча. Они... сами выпускают очень дешевые автомобили.
0: Да, да, да. Вот даже Мозер 1914 года бабушкин ношу еще. Ну, это круто. Вот это круто. 1914 года. Мозер. Обалдеть. Часы. Они наручные, бабушкины. Они могли бы быть. Женские были. Женские да. сначала были наручными, угу. только потом мужчины начали на руках носить. Не круто было на руках, считалось, да. Вот, да. Но карманные должны быть.
1: Куда мы пришли?
0: Уже, к часам, конечно же, мы пришли. А что? А что
1: подожди, ты, футбол что ты был, машины были, часы были. Все.
0: Бинго. Бинго про Советский Союз поговорили. Да, правильно? Да, все, бинго закрыто. Евгений Варкунов.
1: Георгий Бабаян.
0: Всем слева.
1: Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Пятеро пострадавших при ударе ВСУ по Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 22 человека, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, 17 пациентов в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили медпомощь амбулаторно. Ранее губернатор Евгений Первышов заявил, что минувшей ночью дроны ВСУ ударили по логистическому центру «Wildberries» в Котовске. 7 человек погибли, 25 пострадали, из них 23 доставлены в больницы Котовска и Тамбова. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Курской области за сутки сбили 148 дронов ВСУ, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере «Макс» он написал, что 80 раз украинская армия применяла артиллерию по отселенным районам. По словам главы региона, в результате атак в Рыльске повреждено остекление, дымовая труба котельной, посечен многоквартирный дом, повреждена кровля гаража. В деревне Рыжевка огонь уничтожил дом и сарай, повреждена машина. Аэропорт Пулково возобновил работу, он стал принимать и выпускать самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что над регионом средств ПВО сбили 8 беспилотников, пострадавших нет. В Конгрессе США выступили против новых санкций в отношении России. С соответствующим законопроектом не согласны члены Палаты представителей Брэд Шнайдер и Дон Байер. Цитата. «Закон о санкциях против России не что иное, как попытка обойти закон и дать зеленый свет тарифам до 100% в отношении наших основных торговых партнеров, одновременно тайно сковывая возможности Конгресса остановить дальнейшую эскалацию Трампом его глобальной торговой войны», говорится в заявлении законодателей. Накануне сенатор Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта, в котором предусмотрены санкции в отношении высшего руководства и бизнеса в России, а также сотрудничающих иностранных компаний с оборонной сферой нашей страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол,
4: Голливуд.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Гром не грянет, мужик не перекрестится, пока жареный петух не клюнет, ну и так далее. Что греха таить, мы часто полагаемся на русское авось. Авось пронесет. Когда речь идет о взрослых людях, которые сами отвечают за себя и готовы нести ответственность за свои поступки, подобные аргументы могут сработать. Но когда речь идет о тех, за кого мы в ответе, такой подход к проблеме недопустим. У меня сегодня в гостях Илья Исаев, ветеринарный врач, диетолог, популяризатор ветеринарии, и говорить мы сегодня будем о том, как донести до владельцев домашних животных важную информацию, как до них достучаться. Илья, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, слушатели.
9: Ну вот, правда, как можно достучаться до людей, потому что, вот простой пример, у меня есть знакомые. Прекрасные люди, образованные, состоятельные, все у них хорошо, прекрасный пес. Но к ветеринарии они, если честно, относятся как-то странно, потому что они, конечно же, не отвергают учение о том, что животных нужно лечить и за ними нужно ухаживать. Хотя, с другой стороны, вот по большому счету, называя вещи своими именами, они относятся, на мой взгляд, к своей собаке халатно, вернее, к ее здоровью. И вот я, журналист, кинолог, человек, который, ну, на мой взгляд, может кого-то убедить. Я не могу этого сделать. Вот какие ошибки я допускаю? Вот как мне подойти к этой проблеме? Да и, наверное, я думаю, что это многих интересует, вот с точки зрения такого именно популяризатора ветеринарии. Как нужно правильно напугать людей?
10: Ну, напугать — это, наверное, такое страшное слово. Здесь сразу хочу задать такой встречный вопрос. Мы же подразумеваем людей, которые любят своих питомцев, да?
9: Конечно.
10: Тогда у нас есть два мотивационных рычага. Первый, мы всегда можем поговорить о том, как болезненно потеря питомца. А это, кстати, влияет на...
9: Это
10: особенно
9: напугать.
10: На взрослое
9: поколение. Это напугать.
10: Это напугать, но поговорить. И привести пример сравнения. К примеру, мы с вами знаем по статистике, что животные, которые сейчас живут дома, получают уход, правильное питание, постоянный чекап в ветеринарной клинике, живут реально дольше.
9: А дольше на сколько? Давайте сразу вот уточним.
10: Ну вот, средняя статистика говорит о том, что животные в неволе, без контроля, вернее, на воле или там вольерного содержания, без контроля питания, живут в среднем около 7 лет. Тогда как домашние питомцы, конечно, все зависит от породы, крупные собаки чуть поменьше, да, средние мелкие побольше, но доживают спокойно до 15 лет, при этом с минимальными проблемами по здоровью, за которые, кстати, отдельно мы тоже поговорим, ведь это второй рычаг мотивации. И мы можем всегда говорить о том, что вы сами уже не молодеете, вы достаточно сентиментальны, а с возрастом мы все сентиментальными становимся. И потеря питомца – это в первую очередь удар стрессовый по нашему с вами организму. Я тоже терял собаку и знаю, как это больно. Это по-настоящему больно и по-настоящему тяжело. И такой стресс, ну, особенно в возрасте, если мы говорим про поколение там старше 60 лет, может сильно подкосить в целом все здоровье организма. На этот момент мы тоже должны всегда говорить о том, что длинная жизнь питомца – счастливая длинная жизнь ваша. Ну, это как бы на сравнении. Второй пример – материальный, конечно же. И здесь моя история, да, такая вот будем в ответочку. А, у меня тоже есть дача. На даче у меня куча соседей с собаками, и, конечно, я провожу опрос, кто чем обрабатывается. И вот моя...
9: От клещей.
10: Да, в первую очередь от клещей, да, я прошу простить, да, от клещей. Тем более был вот такой достаточно агрессивный сезон, ранний, но, будем честны, сейчас пироплазмоз не такая страшная проблема, как, допустим, 10 лет назад, бабезиоз он же. Но моя соседка пренебрегла классической обработкой, не стала брать хорошие качественные таблетки, капнула капли на холку, ну и вуаля, она заболела. Вернее, не она, а ее собака. При этом капли стоили там 500 рублей, таблетка стоила там 2000 рублей, а лечение ей обошлось в 50 с лихом тысяч рублей. И ведь отказаться от этого лечения она, ну, ни в коем случае не может.
9: Ну да, там уже вопрос идет о жизни и смерти.
10: Да. Да. То есть все равно мы пришли к тому, чтобы спасти, но при этом заплатили 50 тысяч рублей. Это как раз разговор к тому, что если мы будем затягивать с какими-то болезнями или с ее профилактикой, лечение данных болезней может обойтись в очень круглую сумму. И это надо постоянно проговаривать.
9: То есть еще один мотивационный момент – это финансовая составляющая.
10: Абсолютно.
9: И она работает.
10: Работает. Всегда работает. Когда ты начинаешь объяснять людям, какие есть заболевания, которые вы видите и не видите, вы удивитесь, какое количество невидимых для вас хронических болезней. Ведь правда, как думаете, по какой, какая болезнь, какая система приводит в клинику владельцев чаще всего? Желудочно-кишечный тракт.
9: Ведь ну, в общем, да.
10: Его нарушения мы сразу видим, да, и бежим. А сердце, а почки, ну, не будем говорить какие-то более взрослые, да, но взрослые животные более склонны к онкологическим заболеваниям, которые тоже можно лечить современной ветеринарной медициной. Все это может обойтись намного дешевле, если мы это поймаем на ранних стадиях. Если же мы придем уже с животным с выраженным симптомом этих болезней, то здесь, во-первых, и срок жизни питомца сокращается, и стоимость лечения увеличивается.
9: Вы знаете, немножечко отойдя от темы нашего сегодняшнего разговора, я как-то раз агитировал людей начать заниматься своей собакой с точки зрения дрессировки, то есть научить ее каким-то очень простым вещам, в красках рассказав, что происходит с собакой после того, как ей в желудочно-кишечный тракт попадает крысиный яд. Рассказал в красках, может быть, даже где-то чуть-чуть их изгустив. Но, вы знаете, подействовало. Через какое-то время люди начали заниматься, люди освоили команду ко мне, люди начали задумываться о том, как сделать так, чтобы собака ничего не подбирала с земли. И вот такой вот момент напугать владельца, он на самом деле, с одной стороны, действенен, с другой стороны, вот как бы не перегнуть эту палку.
10: Да, есть еще такое, знаете, хорошее замечание, что некоторые могут не поверить твоему собственному мнению,
9: да,
10: оценивать исключительно свой личный опыт.
9: Ой, да,
10: опыт.
9: Ну, да что вы рассказываете, ну, ой, да, да, а вот у меня у знакомых
10: да,
9: ничего
10: да,
9: такого
10: да.
9: не было.
10: Вот сейчас, допустим, все знают, что нельзя есть сырую свинину. собакам ни в коем случае. Вот у нас же много сыроедов, и мы им говорим, ладно, окей, кушайте сырое питание.
9: Давайте сразу уточним, почему.
10: Да, сейчас расскажу все подробно. А свинину нельзя, потому что в России вспыхнуло АОЭСКИ, это псевдобешенство, которое для человека не представляет опасности, а вот собаки и кошки умирают, причем в муках. И я пытаюсь, ну, допустим, стою, работаю на каком-то мероприятии, также общаюсь с владельцами животных, обсуждаем рационы, и подходит ко мне также владелица животного, по-моему, Ауси, который говорит...
9: Австралийская овчарка.
10: Да, австралийская овчарочка, и говорит мне, у нас все хорошо, мы кушаем натуралку, вот свининку. Я говорю, ну, сырую свинину нельзя, и она мне не поверила в том, что в России такая проблема актуальна. Причем ушла абсолютно в полной уверенности, что я пытаюсь ей навязать вот сухое кормление.
9: Втюхать.
10: Да, да, да.
9: Понятно. Ну и... Ну и чем все дело закончилось?
10: Не, она в итоге ушла, то есть я не смог пробить эту защиту, потому что я не представлял в ее лице лидера мнения. Возможно, нам тоже есть третий рычаг. Нам надо найти людей или... переориентировать их на просмотр каких-то каналов с очень сильным опинионом, да, лидером мнения, которым они будут доверять, и внедрять эту информацию через них. Ну, через ваш, конечно же, радиоканал, где владельцы животных слушают, все-таки слушают, прислушиваются к тому, что вы говорите. Там, да, через какой-то в мире животных, там где-то еще. Но в целом это надо расширять. Однако же, давайте задумаемся, но владение животными – это исключительно роскошь наша с вами, да, это, ну, хобби.
9: Ну, хобби.
10: Да, поэтому оно не имеет такого внимания со стороны государства, да, чтобы оно постоянно оповещало о безопасных моментах.
9: С другой стороны, вспышки бешенства, к сожалению, у нас происходят регулярно. И когда вот ты где-то встречаешь вот информацию об очередном таком заболевании, ну, специалисты все знают, что это ни для кого не секрет, что бешенство, оно, ну, практически вот постоянно где-то всплывает. А для обычных людей это, ну, как же так, бешенство? Да это же где-то там должно быть остаться в Средневековье, дорогие мои, ничего подобного. И вот я каждый эфир, вот наши радиослушатели не дадут соврать, призываю владельцев как собак, так и кошек обязательно делать прививки. И мне каждый раз, вот я, когда сталкиваюсь на каких-то встречах, там, ну, я общаюсь с большим количеством людей, всегда находится один человек, который говорит, ну, а зачем мне кошке делать прививку, у меня кошка живет дома. Ой, давайте еще раз ответим на этот вопрос.
10: Ну, давайте начнем с того, что последнее время, особенно в Москве, вот буквально сейчас два подмосковных района закрыты на карантин по бешенству, и в основном это кошки. Чтобы мы понимали, почему. Потому что владельцы собак, как-никак, но все обучены делать прививки. Это как-то...
9: Ну, более, да, более или менее.
10: Ну, в большинстве случаев, с кем бы я ни пообщался, да, с кем мы не контактируем, все прививают своих собак. А вот с кошками история совершенно иная. Считается, что она дома, но иногда же мы можем вывести ее на дачу. Ну, что такого? Свозим на дачу, а там идет контакт с другими кошками. Допустим, с грызунами, с ежами, вы задумаетесь, они все могут переносить бешенство. А потом это животное приезжает домой, начинает вас всех облизывать, ведь у бешенства есть и ласковая форма, да? Не всегда мы агрессируем на тех, кого любим, да? И мы можем их залезать, а вот как раз через слюну бешенство разносится и опасно для всех членов семьи.
9: Дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть, вот такая хрестоматийная картинка, когда собака с выпученными глазами, с активным слюнотечением, да, это тоже бешенству присуще, но есть и так называемая спокойная форма бешенства, когда животные, наоборот, стараются спрятаться, стараются, наоборот, не контактировать с хозяевами. Или же, наоборот, вот дикие животные, те же самые лисы, почему-то вдруг выходят к людям, начинают ласкаться, и всегда очень приятно себя почувствовать таким добрым человеком, что вот именно ко мне пришла вдруг эта дикая лиса, животные же ведь все чувствуют. И она начала ласкаться, ой, лизнула, как приятно. А что эта лисичка может быть бешеной, почему-то люди в этот момент не задумываются. И у них вот перед глазами только вот эта вот картинка с выпущенными глазами, слюнотечение, вот такая вот уже, ну, наверное, это вот, ну, в последние там, ну, дни жизни животного, оно так проявляется. Как вы считаете, какие самые серьезные опасности сейчас могут подстерегать наших питомцев? Вот от каких прежде всего нужно уберечь владельцев домашних животных? Что вы всегда проговариваете? Ну, вот такая вот золотая пятерка.
10: О, ну, начнем с того, что надо все-таки разделить, наверное, собак и кошек в этой истории.
9: Конечно.
10: Вообще, я бы всегда говорил о том, что здоровье питомца начинается с выбора питомца. То есть вы должны оценивать свои силы, понимать, кого вы выбираете, и соответствовать, в первую очередь, вы его потребностям. Если это мопс, то наверняка вам все-таки не надо брать его с собой на марафон там по Москве. И если это, допустим, хаски, то залеживаться дома и гулять по 30 минут в день тоже не надо. Это все скажется на здоровье питомца. Начнем, наверное, с базовых вещей. Это вакцинация, которую мы должны обязательно проводить в плановом порядке. И хочу подчеркнуть, что если у собак нет каких-то таких опасных заболеваний, которые бы пробивались особо через эту вакцину, то у кошек есть неприятные болезни, которые, к сожалению, надо диагностировать на моменте взятия кошки, потому что это может очень быстро ее убить. Это вирусный лейкоз кошек и вирусный иммунодефицит кошек.
9: Вирусный иммунодефицит... Делаются тесты, насколько я знаю.
10: Делаются, все, тест обязательно. Почему это важно? Потому что, к сожалению, ВЛК, вирусный лейкоз кошек, может проявиться как раз в пубертатном периоде лимфомами и убить животное очень быстро.
9: А если вот кошечку берут либо из приюта, либо с улицы, вот что делать?
10: Вот в первую очередь я бы рекомендовал сдавать эти тесты, ВЛК и ВИК, потому что если вы взяли, допустим, с улицы животного, высока вероятность, разные регионы по-разному. А здесь мы можем превентивно посоветоваться с инфекционистом, какое наши дальнейшие действия, потому что если мы ничего не будем делать, то высока вероятность, что животное не доживет до таких расцвета своих сил. С вирусом иммунодефицита просто будет контроль. Он не сказать, что переводит в стадию СПИДа, это животное не успевает особо дожить до этого состояния, но сокращает качество жизни. И если вы будете, взяли вы из приюта или взяли вы даже, ну, с улицы животное, я рекомендую провести эту диагностику, чтобы сразу понимать, под какими рисками находится ваш питомец. Это вот такая основа основ. Второй момент. Я всегда рекомендую проводить ежегодные чекапы вместе с вакцинацией. Сюда входит взятие крови, причем клинический и биохимический анализ, эхо сердца.
9: Зачем? Давайте, сразу. Зачем нужны анализы крови?
10: Значит, по по общей клинике мы можем посмотреть вообще состояние организма, посмотреть, как функционирует.
9: Здоров, нездоров, есть ли где-то очаги воспаления?
10: Да, да, воспалительный процесс, что не так, есть ли анемия и какие-то другие проблемы. А биохимия нам рассказывает более глубокие интересные вещи о патологиях почек, о патологии поджелудочной железы, о патологии печени, ну и в целом работе всех систем, в том числе, да, там, развитие сахарного диабета и риски ожирения. Мы их тоже можем посмотреть на биохимическом анализе. Как только мы с вами видим всю картину, мы можем поймать заболевание на ранней стадии, либо просто уходить на следующий чекап, значит, что мы здоровы, у нас все хорошо. Ну и здесь я рекомендую особо уязвимым породам ежегодно также проводить эхо сердца. Это, конечно, брахиоцефальные породы, то есть тупоморденькие, как мы говорим, да?
9: Мопсы, боксеры и так далее.
10: У них риск развития сердечных патологий очень высок. Ну а что касается коротколапые, надо не забывать, что нагрузки на корги тоже несопоставимы с их возможностями. Это усиливает работу сердца, так что это тоже больная точка, его надо проверять. У всех остальных животных мы это должны делать уже после 5-6 лет, когда они становятся, ну, выходят из такого зрелого возраста и начинают двигаться в сторону преклонного. Хотя сейчас по преклонному возрасту уже много споров. А во сколько считать собаку пожилой? Все зависит от ее, конечно, внутреннего состояния.
9: Вы сказали, что, как правило, владельцы собак и кошек обращаются в ветеринарные клиники. Сейчас такая проблема номер один – это проблема желудочно-кишечного тракта. Как от них уберечься, и можно ли, вот то, что называется, указать место, где нужно подстелить соломку?
10: Ну, вообще есть. Давайте начнем с того, что дома при всем даже правильном кормлении любой хозяин может не догадываться о том, что идет нарушение режима. Давайте начнем с того, кто живет дома. Бабушка и дети – это группа поддержки собаки и кошки. Да? Глаза напротив ломают любую стену. Да? Но вы, когда платите в клинике за осмотр и за лечение, вы знаете, во сколько обойдется ваш ленивый шаг, да? Когда вы решили подсыпать более лишнего корма или дать лакомство. Что касается бабушек и детей, они не понимают масштаб бедствия, поэтому с ними надо проводить обязательно диалог и очень внимательно. Это самая слабая точка, о которой никто никогда не задумывается. Питание лучше подбирать с детства и вести это питание до конца жизни. Собакам разнообразие не нужно. У кошек у некоторых процентов есть так называемая форма отказа от старого корма, им надоело, они переходят на новый. Их немного, поэтому если вы вдруг с детства будете баловать разнообразием корма, то можете просто приучить к этому животное. Второй момент, который я всем рекомендую всегда учитывать, не играйте с источниками белка. Сейчас такая модная тема, что на курицу аллергия, мы все кушаем только рыбу. А вы не, в Австралии у всех аллергия на баранину, да? Это та история, при котором какого белка больше получают, на того больше обратной реакции. То же самое, возможно, будет с рыбой. Не думайте, что у вас сразу какая-то пищевая реакция. Кормите лучше всего, начинайте всегда с курицы. Это отличный источник белка, как и в натуральном, так и в питании, в сухом, в готовом рационе. Потому что он легко усваивается и улучшает состояние питомца. Ну и, конечно, соответственно, остерегайтесь ожирения.
9: Вот как раз следующий вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это ожирение, потому что сейчас вот по моим наблюдениям, вот то, что я вижу, ну, кошек, естественно, вижу меньше, а вот собаки нам всем встречаются на прогулках, ну, наверное, процентов 80 питомцев, 80, я не сгущаю краски, не преувеличиваю, имеют, ну, вот различные стадии ожирения. Давайте первое проговорим. Чем это опасно?
4: Ну, у нас, в конце концов, же ведь тоже есть вот лишний вес. Ну, что поделать? Ну, а животные-то как?
10: Вы знаете, с лишним весом была очень интересная история. И здесь я хотел бы тоже поделиться. Как гуляю на улице, у меня корги, выходит еще корги. И корги был, ну, такой квадратный, я бы сказал. Во все стороны он одинаково широкий и длинный.
9: Кубический.
10: Да. Я подхожу к хозяйке и говорю, ну, мне кажется, у вас излишний вес. С учетом таких коротких лапок, да, это критично. Мы сейчас поговорим, почему. Она говорит, мы в норме. Мы в стандарте, и называет мне какой-то вес стандартный, там, 17 килограмм, хотя по РКФ, там, до 13 не дотягивает. Но история в том, что она уверена, что они в стандарте в каком-то своем, и несмотря на то, что визуально животные толстые, ее успокаивала мысль, что они не переходят грань 18 килограмм. Видимо, для нее это было критично. Вес животного мы должны все-таки оценивать, исходя лично из него. То есть, как оно выглядит, прощупываются ли ребра, видно ли отвисающий живот, прослеживается ли талия или ее нет. То есть, на таких базовых вещах то же самое, что у нас с вами. Мы всегда можем понять, что животное испытывает, ну, большие объемы в своей жизни.
9: Вот, кстати говоря, вот раньше считалось, ну вот там еще в советские времена говорили, что у собаки при ходьбе должно просвечиваться два последних ребра. Как современная ветеринарная наука относится к этому излечению?
10: Ну, вообще хорошее излечение, правда. Последние ребра должны визуализироваться, но мы говорим только про гладкошерстных собак. Здесь длинношерстных мы не увидим. И особенно в движении, на повороте мы хорошо их различаем. Не берем борзых, да, у них там можно увидеть все абсолютно ребра.
9: Там это, своя анатомия, да.
10: И вот получается так, что если мы правильно оценим, что животное толстенькое, мы можем принять следующие действия, чтобы не получить такие проблемы, как раз заболевание сердечно-сосудистой системы. Мы должны с вами понимать, что нагрузка на сердце колоссальная. Заболевание суставов. Мы здесь понимаем, что давайте так это расположим. Собака должна в норме весить 12 килограмм. Она весит 15 килограмм.
4: Это ну, всего-то 3 килограммчика. Это как да, рассуждают обычные
10: вот,
4: люди.
10: Ко всем да. кажется, что да, это лишнее, всего 3 килограмма. Ну, что такое? Вот я там прибавил за выходные 3 килограмма, ничего сброшу. А нет, это 30% к весу. 30% к ее нормальному весу. Это все равно, что девушка должна весить там 60 килограмм, да, а 30% это у нас
9: 80.
10: Под 80 килограмм. Это вот теперь оцените, как вы будете выглядеть, когда были 60, а стали 80. И сможете ли вы надеть свои любимые джинсы, допустим, да, в этой истории. То же самое с собакой. Не думайте, что лишний килограмм для маленькой собаки это просто лишний килограмм. В процентном соотношении взвесьте, и вы поймете, насколько сильно потолстел питомец. Ну и самый страшный сахарный диабет. Конечно, толстые животные все предрасположены к сахарному диабету.
9: А какова взаимосвязь?
10: Начнем с того, что, скорее всего, есть нарушение режима питания, повышенное содержание жиров и углеводов, которые, как говорю, все вкусняшки идут в ляжки. Углеводы, несмотря на то, что это крахмал, если это готовые рационы, они легко усваиваются, легко поднимают гликемический индекс. И у нас с вами вспышка сахара в крови, вследствие чего инсулин, мы все знаем, да, пытается выбрасывается, пытается подавить и напрягает работу поджелудочной железы. И это способствует тому, что развивается сахарный диабет.
9: Дорогие друзья, почему мы так подробно останавливаемся на диетологии? Ну, во-первых, есть возможность пообщаться с Ильей Исаевым, а он диетолог. А во-вторых, ну, что греха таить, наши домашние питомцы и так, в общем, не балуют нас долголетием, потому что, ну, что такое 10, ну, 15 лет жизни? Это вот раз и все, и пролетело. Только что у тебя в руках был щенок, а здесь прошло, ну, совсем немного времени, и у тебя сначала пожилая собака или кот в возрасте, а потом ты начинаешь уже считать деньки, и ты начинаешь совершенно по-другому относиться к животному и вспоминать. Ну вот если бы тогда я был бы более внимателен к нему, если бы я учитывал те проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись, наверное, бы не считал бы я деньки, а еще бы годик-другой, он бы радовал меня. Друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, внимательно послушаем новости, а потом вернемся опять сюда к нам в студию проекта «Зов предков».
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с начала суток на подлете к столице уничтожены 65 беспилотников. Глава Wildberries пообещала помощь пострадавшим из-за атак ВСУ на склады. В телеграм-канале Татьяна Ким выразила соболезнования родным и близким погибших. Минувшей ночью украинская армия беспилотниками ударила по двум зданиям Wildberries в Тамбовской и Московской областях. В первом случае 7 человек погибли, 25 пострадали, во втором ранены 24 сотрудника, часть из них в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела о теракте. Кабмин выделил более 1 100 000 000 рублей еврейской автономной области. Средства пойдут на поддержку предприятий ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства. Там уточнили, что финансовую помощь получат свыше 30 организаций. Премьер Михаил Мишустин попросил Минстрой и руководство региона держать на контроле эффективность использования выделенных денег. В гидрометцентре спрогнозировали теплую и солнечную погоду в выходные в Москве. С 18 по 20 июля воздух прогреется до 30 градусов. Со вторника в столичном регионе ожидаются дожди. В конце недели возможны грозы, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Ранее синоптики спрогнозировали сильные дожди 18 и 19 июля. Они затронут Томскую и Свердловскую области, Татарстан, Северную Осетию, южные районы Сахалина и север Камчатского края, отметили в гидрометцентре. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные и понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25. Сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27. Атмосферное давление будет выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
9: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8 часов 6 минут.
8: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Дорогие друзья, и снова мы в студии программы «Зов предков». С вами я, Григорий Манев, на волнах радиостанции «Говорит Москва». И у меня сегодня в гостях Илья Исаев, ветеринарный врач, диетолог, популяризатор ветеринарии. И говорим мы сегодня о том, как можно достучаться до владельцев собак, как донести, и кошек, кстати говоря, тоже, конечно же, как донести им жизненно важную информацию, которая касается их питомцев. Поговорили мы в первой части программы о вакцинации, обсудили лишний вес, а вот что еще мы можем присовокупить к самым таким наболевшим, к основным проблемам, которые преследуют наших питомцев и о которых нужно говорить, то, что называется, постоянно. Как вы считаете, Илья?
2: Ну, я все-таки в первую очередь хотел бы поговорить о, наверное, трех основных предрасполагающих факторов. Это, конечно, еще раз, мы должны говорить об обработке от паразитов. Это является таким, ну, альма-матер такой нашей жизни, будем так называть это. А если мы с вами не будем проводить лечение от паразитов, профилактировать их, то мы, наверное, столкнемся с тем, что будет качество жизни точно сильно сократится, ну и срок жизни питомца сократится. Второй момент – это генетика. Вот, наверное, мало кто сейчас уделяет и столько внимания, хотя стоило бы задуматься, потому что столько пород, которые появились на российском рынке, да, у владельцев, у кинологических сообществ, совершенно уникальные для нас, к сожалению, могут иметь слабости, о которых первоначально мы даже не задумывались. К примеру, многие собаки предрасположены к такой мутации гена, как MDR1. Мультидраг-резистент ген. Этот ген отвечает за проникаемость гемоэнцефалического барьера. То есть у мозга есть защитник, есть стена непробиваемая. И там стоят белки-воины. И эти белки стоят на страже мозга и не пускают к нему никакие вещества, чтобы, не дай бог, на него не было токсического эффекта. Но у животных с этим дефектом гена воины фригидные, неактивные. Они есть, но они никого не защищают. И ряд препаратов становятся токсичны. Раньше мы говорили, что в этой группе уязвимы коли, шелти и бобтейлы. Наверняка кто-то с этим сталкивался, слышал. Но в этой группе намного больше пород собак. Это австралийские пастушьи собаки, включая хиллеров, ауси. Здесь же бордер-колли, здесь же уипеты, и есть еще данные по таксам и терьерам. То есть группа растет, животных все больше.
1: То есть уже сейчас эти проблемы затронуты.

0: застраховаться от этой беды?
1: Вот
0: можно
1: здесь
0: ли вообще?
1: Можно. Можно застраховаться. Во-первых, мы, конечно, опять же идем в ветеринарную клинику, общаемся с терапевтом, смотрим, какие генетические анализы можно сдать для своей породы. Я рекомендую, всегда есть потрясающая клиника и сообщество генетиков в Санкт-Петербурге. Они как раз отвечают за практически все породы по основным болезням. У них представлены, на что стоит сдать. МДР-1 тест вообще должна принимать любая лаборатория. Но это не единственная проблема, который может быть у конкретной породы животного. Здесь вы должны проконсультироваться с врачом, если сдать анализ, и если вы узнали о каких-то патологиях, конечно, повнимательнее расспросить своего специалиста о том, что можно, а что нельзя делать. Потому что если мы не будем давать эти препараты, то, в общем-то, никаких рисков для здоровья больше у нас нет.
0: Илья, а правильно ли я понимаю, что сейчас вот 100% здоровых собак и кошек, ну, скажем так, домашних питомцев, которые не склонны к каким-либо заболеваниям, их не существует, если мы говорим о чистокровных кошках и собаках?
1: Ну, наверное, потенциально все могут чем-то заболеть, я бы так это сказал. То есть не обязательно, что абсолютно все заболеют там, или кто-то проявит свою болезнь в течение своей жизни, но вероятность такова остается очень высокой. К примеру, у кошек мы поголовно видим с возрастом развития хронической болезни почек, да, или ХПН. А почему? Потому что в природе кошка жила там 6-7 лет, и почки, в принципе, были на это заточены. Когда кошка живет 15 лет, ее почки просто не были годны столько жить, в них очень мало нефронов. Поэтому с возрастом у многих кошек развивается болезнь почек. Это мы должны учитывать и активнее следить за этим фактором. Можно его не то чтобы предречь, но протянуть на первой стадии самый безопасный очень длительный период. То есть, опять же таки, продлить жизнь своему питомцу, просто поймав болезнь не тогда, когда вы придете с симптомами. Если с симптомами почек ты приходишь, все, это как бы уже почки отказали работать. Тут просто поймаешь на каком-то этапе по анализу крови и будешь вести животное, корректируя его образ жизни. Там немножко по питанию, что-то по таблеточкам, но в целом это может протянуть жизнь почки на 15-16, ну, до 15-16 лет. А так?
0: Ну, в принципе, нужно понимать, что родина домашней кошки – это засушливые регионы в основном, где начали приучать люди кошек. Ну, считается, что первыми это сделали египтяне. Воды там было мало, и, в принципе, кошка, она вообще вот немножечко отличается от человека с точки зрения физиологии, у нее совершенно другой водосолевой обмен, и здесь нужно учитывать, и эту особенность нужно всегда, чтобы у кошки была в доступе вода, а лучше всего фонтанчик, потому что кошки, они очень любят вот пить либо из фонтанчика, либо из крана. В общем, дорогие друзья, мы сейчас вас, вот сейчас мы вас не пугаем. Мы просто вам даем информацию, которая может, во-первых, продлить жизнь вашему питомцу, чтобы вы задумались и, ну, естественно, вы раз в год будете обращаться к ветеринарному врачу. При этом лучше прийти, сдать все анализы, вам ветеринарный врач пожмет руку и скажет: у вас все хорошо, встречаемся через год. Вот это, наверное, самое лучшее.
1: Это самое правильное. Чекап, ежегодный чекап себе. Да, себе-то мы не делаем, да, но и себе, и питомцу.
0: А я с этого и начинал, что каждый человек сам кузнец своего счастья.
1: Абсолютно.
0: Вот когда взрослый человек, он может сказать: да я вот, ну, не хочу там идти к врачу. Дорогой мой, это твое личное дело, но вот ты завел себе кошку или собаку, все, ты за нее отвечаешь. Равно как и за ребенка. Я не люблю ставить знак равенства между детьми и домашними животными, но здесь это будет абсолютно уместно. По поводу пород. Сейчас есть, вот вы уже как-то упомянули вот в сегодняшнем эфире такое слово «модный». Есть модные породы, я бы сказал так, востребованные, те, которые пользуются популярностью как у собак, так и у кошек. Не будем сейчас делать рекламу или антирекламу, называть их, но как вы считаете, вот человек, который хочет завести себе домашнего питомца и смотрит, ну вот вроде как этих собак, представителей этой породы достаточно много, заведу я себе такого же. Да и про кошек то же самое. Там есть, там, ну, как сейчас, вот такие вот раскрученные породы, которые на слуху, но и они все красивые, все без исключения красивые. И человек думает: ну вот если их много, значит, они по большей части здоровы.

0: Это утверждение соответствует действительности или нет?
1: Как раз здесь обратная система работает. К сожалению, популярная порода рождает недобросовестное разведение. Чем более популярна и продающаяся конкретная порода, тем больше появляется так называемых разводчиков, которые появляются на всевозможных
0: площадках. Не заводчиков, а именно разводчиков.
1: Да, которые делают из животных бэйби-фабрики, то есть просто заставляют их бесконечно рожать. Это жестокое обращение тоже с питомцами. И в целом не заинтересованы о каком-то заботе. То есть мы таким высоким спросом и удешевлением щенка и котенка, конечно же, порождаем и жестокое отношение к животным. Это мы должны с вами учитывать. Во-вторых, правда, какие породы становятся популярными? Давайте обратим внимание. Все еще в топе, да, у нас остаются шпицы, корги, французские бульдоги. Интересно, кстати, в России до сих пор топом является немецкая овчарка.
0: Да, кстати, для меня это на самом деле вот, ну, такая загадка, потому что я, как владелец немецкой овчарки, могу сказать со всей уверенностью, что в последнее время, ну, это, скажем так, такой букет из разнообразных
1: сюрпризов,
0: я не говорю болезней, но вылезти может все что угодно. Кстати говоря, если вспомнили мы о немецкой овчарке, скажите, пожалуйста, дисплазия тазобедренных суставов сейчас это насколько серьезная проблема?
1: Ну, у немецких овчарок ее довели до абсолюта, как мне кажется, особенно с учетом задней конечности,
0: да,
1: конечно же. Но сейчас как бы есть генетические тесты, стараются сдавать, хотя многие спорят с ними, там есть еще недостатки роста и развития, физических нагрузок. Но в целом, да, немецкие овчарки предрасположены, не только они. Вообще в целом все крупные собаки предрасположены к неправильному росту суставов, особенно плохом кормлении и неправильном росте. Бывает, знаете, когда очень быстрый рост, и за этим суставы не поспевают, да, и нагрузка чрезмерная. То есть такие нюансы мы учитываем. Если мы берем такое животное, мы должны в первую очередь посмотреть на его родителей. Да, давайте посмотрим, как они выглядят, потому что генетическая особенность.
0: Как они хотя бы двигаются, да.
1: Да, хромают ли они, бегают ли они, прыгают ли они, что вообще у них в жизни есть. И только после этого мы, конечно, можем взять собаку. Но это не значит, что мы не получим каких-то проблем, вы абсолютно правы. И если мы эти проблемы имеем, то нам надо будет уже к ним приспособиться. Это контроль веса, это снижение нагрузок, ну и впоследствии мы будем постоянно наблюдаться у хорошего ортопеда, к сожалению.
0: Ну, то, что касается дисплазии тазобедренных суставов, ну, так, чтобы в двух словах объяснить, что это такое, то есть собачка растет, а сустав у нее остается детским, потому что вот суставная сумка, она должна плотно охватывать сустав. Если она этого не делает, сустав гуляет и, в общем, ну, собственно
1: говоря...
0: разбивает его. И вот это и называется... Я сейчас совсем упрощаю.
1: Чтобы
0: наши радиослушатели понимали, что это такое. Если мы говорим о кошках, вот какой сейчас для усатых-полосатых?
1: Ой, там
0: бич номер один.
1: Ну, вообще, у них очень много тоже своих генетических заболеваний, до безумия. Но вот из популярных пород, к примеру, у нас сейчас до сих пор остаются в топе мейн-куны.
0: И как я не хотел упоминать породу, ну да ладно.
1: Да, мейн-куны популярны, и многие не задумываются о том, что их гигантизм тоже имеет определенные последствия. Вообще, как и у собак, да, чем более крупное животное, тем меньше оно живет. Там связано именно с определенным геном. Вот что касается кошек, то вот мейн-куны, к примеру, подвержены заболеванию сердца. И в целом срок их жизни обычно ограничивается 10-11 годами. Но вот у меня у подруги, правда, прожил 16 лет, вот. Ну, сейчас болеет, онкология, тут уже возрастные изменения. Что касаемо в целом мейн-кунов, да, то у них как раз сердечко это самая слабая и опасная их зона, которую надо постоянно, как сказать, мониторить и предрекать развитие очень серьезных патологий. А если мы говорим о, допустим, шотландцах, особенно фолдов, да, скотиш-фолды, они имеют определенные проблемы с суставами априори, потому что у них эти ушки сломаны,
0: да,
1: то тут суставчики могут страдать, хромота может развиваться, и хрупкость костей может тоже развиваться, если неправильно их кормить.
0: Но это те особенности, которые изначально заложил,
1: да,
0: человек, который выводил эту породу.
1: Да, да, но при этом все так мило, все так красиво, а в итоге мы получаем достаточно проблемное животное уже с заложенными хроническими заболеваниями.
0: По поводу возрастных изменений. Я здесь недавно проходил медицинский осмотр, и когда у меня проверяли зрение, я пожаловался, что не могу читать без очков, а мне сказали: «Хо-хо, молодой человек, вы в паспорт свой заглядывали?» И я понимаю, что, ну, вроде как, да, уже по возрасту все мои знакомые тоже читают в очках, и мне пришлось обзавестись окулярами. А вот братья наши меньшие, насколько у них с возрастом ухудшается зрение, ухудшается слух, может быть, обоняние, и вообще вот где та норма? Вот с возрастом мы вот, ну, теряем зрение так. Ну, начинаем хуже видеть, где-то начинаем хуже слышать. А вот с животными как происходит?
1: Ну, вообще, у животных зрение не является основным таким сенсором, на который они ориентируются. Поэтому, если зрение теряется, главное, что они видят свет, видят силуэты. Здесь они могут немножко испугаться, допустим, не узнать лицо, полаять, но быстро по запаху определят. Чаще ломается слух. Вот чаще они глохнут, и это более критично, потому что вы уже не сможете работать с командами, вы не можете уже контролировать животное без поводка на улице, ну и дозваться до питомца, допустим, позвать его куда-то на какое-то мероприятие, к примеру, кошку позвать покушать. Поэтому здесь вам придется уже более внимательно относиться к его поведению и приспосабливаться к новым условиям жизни. Нюх не теряет обычно своих свойств. Нет.
0: Но... А когда начинают происходить эти возрастные изменения?
1: Ой, это тоже все очень индивидуально, но обычно мы тоже смотрим по породам. Я предполагаю, что после 11 лет мы видим уже какие-то, ну, такие прям уже сильно возрастные изменения. Более щадящее поведение, контроль над своим сном, меньше бодрствовать, они начинают уже где-то с 7-8 лет.
0: Илья, у вас огромный опыт общения с различными людьми, которые являются владельцами и кошек, и собак. Но вот со взрослыми мы вроде как разобрались. Но вы упомянули, что есть еще очень сложная каста. Это дети и бабушки. Как общаться с ними? Вот как им донести нужную информацию, потому что мы как-то об этом вскользь упомянули и ушли дальше.
1: Возвращаемся теперь к членам семьи. Но вообще, конечно, надо проводить диалог. И я понимаю, что это не всегда работает, особенно если маленькие дети, но какой-то...
0: Ну, маленькие...
1: Ну, маленький, да, допустим, трехлетний ребенок может проигнорировать.
0: Это все понятно, да. Но уже вот, ну, ребенок от 7 лет и старше.
1: Здесь, правда, надо все-таки провести какой-то диалог, ликбез, погулять вместе с животным, чтобы он понял, насколько это все трудозатратно и сложно. То есть до ребенка мы достучимся.
0: И сделать это не единожды.
1: Нет, нет, это постоянная работа. Постоянная, грубо говоря, тренировка какого-то поведения дома. Возможно, с подкреплением позитивных качеств, позитивных моментов.
0: Условный рефлекс вырабатывается, говорят, после 60 повторений у животных, у людей с этим сложнее.
1: С бабушкой сложно. Я скажу так, что 50 на 50. Кто-то говорит, что не работает ни один из вообще инструментов, которые можно применить. Некоторые все-таки применяют самый каверзный. К примеру, у животного классическая пищевая аллергия. К примеру, он зудит. И мы должны провести на нем диагностическую процедуру, исключающую диету. То есть мы назначаем диету и больше ничего, кроме нее, чтобы проверить, точно ли он зудит на пищу или нет.
0: Но бабушка, ну, чтобы дома... исключить этот аллерген.
1: Конечно, да, чтобы понять вообще, да, вот на новом рационе у нас будет зуд или нет. Если зуд продолжается, значит, скорее всего, дело не в пище или в бабушке, да. Потому что бабушка в этот самый момент может все равно давать из-под стола какую-то вкусняшку. Прием у дерматолога стоит порядком 3000 рублей. Плюс корм диагностический стоит порядком 5000 рублей. То есть мы с вами просто берем 8000 вот из неба, да, это минимальная сумма, сколько стоит прием у врача с лечением.
0: То есть можно у бабушки это из пенсии вычитать?
1: Бабушку на прием привезти, и пускай она посмотрит, сколько стоит чек. Это работает в 50%
0: случаев. Волокордин нужно брать сразу.
1: Она как поймет, что половина ее пенсии фактически уходит просто на какие-то диагностики, это диагностика, да, то есть мы понимаем, что мы пока только пытаемся выяснить проблему, возможно, она в чем-то еще потребуются деньги. Поэтому бабушке надо показать вас, сколько может обойтись нежелание ее сотрудничать в этой ситуации. Да, это помогает. Плюс мы можем, опять же таки, показать какие-то видео или привести ее на диалог с врачом, чтобы он рассказал, к чему может привести ее действие. К примеру, к сильнейшему зуду, к травмированию кожи, да, ну и развитию каких-то сопутствующих патологий.
0: Это, знаете, когда-то давным-давно, еще в советские времена, у нас была первая собака, и мы не знали, как кормить, книжек тогда было мало, информация была скудная, и вот мы пришли к ветеринарному врачу, и у меня мама так полюбопытствовала, а это был такой очень пожилой врач, такой настоящий доктор Айболит. Это клиника на Цветном бульваре, наверное, одна из немногих на тот момент в Москве. И у меня мама полюбопытствовала: скажите, пожалуйста, а костями можно кормить собаку? На что врач сделал многозначительную паузу. Я уже вот потом понял, что он, наверное, про себя назвал его каким-то не очень хорошим словом и сказал, что кости ешьте сами, а собаке нужно мясо. И я прекрасно понимаю врачей, которые отвечают на эти вопросы не по одному десятку раз, даже за один день приема, но все равно эти вот вопросы нужно проговаривать. Если у вас есть вопросы, дорогие друзья, спрашивайте. Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Потому что человек, который профессионально по своему роду деятельности не связан с темой домашних животных, с ветеринарией, он очень многого может не знать. Другое дело, когда человек не желает получить информацию, вот это уже, ну, я бы даже сказал, преступление. А не знать чего-либо, это нормально. И вот как раз ветеринарный врач, хороший специалист, он может подсказать, он может где-то пожурить, и самое главное, он может указать, где найти источник информации и в каком направлении вам двигаться. Так что, дорогие друзья, не бойтесь, не стесняйтесь. Вот задаю всем ветеринарным врачам один и тот же вопрос. Что греха таить, бывает и такое, когда, прошу прощения, Илья, ваши коллеги начинают немножечко злоупотреблять своим положением и выписывать безумное количество анализов, безумное количество разных исследований, которые влетают пациентам в копеечку. Вот как понять, это все на самом деле необходимо, либо хотят на нас нажиться? И вот что делать в этой ситуации?
1: Ну, вообще, есть такая проблема, называется гипердиагностика. То есть, пока мы пытаемся понять, что у нас с животным, животное может, правда, либо ничем не болеть, просто там условно давление.
0: Да, потому что вы сказали, да, что нужно делать анализы, нужно ежегодное обследование, но, извините меня, по нашим сегодняшним реалиям это все, ну, стоит денег.
1: Абсолютно, поэтому я призываю это делать раз в год, к примеру, а они не особо чаще. Я так скажу, что, конечно, в первую очередь мы ориентируемся на состояние питомца. Во-вторых, все-таки мы сдаем базовые анализы, и пускай там врач нам и покажет на базовых анализах, что его конкретно смущает. Требуйте обязательно объяснения каждого действия ветеринарного специалиста. Не каждое животное нужно класть на МРТ или КТ, это мы прекрасно понимаем. А если у вас нет какого-то там перелома, вы реально пришли с какой-то диареей, то зачем вас класть, в принципе, на рентген как таковой? На УЗИ еще имеет значение. Поэтому требуйте, чтобы вам объяснили по пунктам, за что конкретно вы сейчас платите, и какие манипуляции, к чему они приведут, вы будете проводить. Иначе, ну, совершенно никак.
0: А вот как вы считаете, нужно идти в хорошую клинику или к хорошему врачу? Потому что существуют раскрученные сейчас ветеринарные центры, то, что называется, прошу прощения, где все дорого-богато. Но при этом у меня возникают вопросы к владельцам таких учреждений, и я вижу, что зачастую там работают далеко не самые квалифицированные специалисты. И вот антипример, другой, вернее, пример, когда ты приходишь, у меня есть знакомые, которые работают в клинике, которая внешне выглядит, ну, не очень презентабельно, и все вроде как там, ну вот немножечко даже неряшливо. Но, с другой стороны, там рабочая атмосфера, и там трудятся профессионалы высочайшего класса. Вот как за этим внешним лоском разглядеть то, что, ну, по-настоящему там трудятся специалисты?
1: Наверное, все-таки ориентируйтесь на отзывы. А здесь сложно сказать. Читайте, сейчас интернет позволяет нам собрать больше информации о ветеринарных специалистах, работающих в этом центре. Конечно, хорошие центры оснащены хорошо и могут провести огромное количество манипуляций прямо на месте. Но все-таки хочу сказать, что все делают люди, все делают врачи, поэтому идите за ними.
0: Все делают врачи, и сегодняшний эфир наш тоже сделал врач Илья Исаев, диетолог, ветеринарный врач, популяризатор ветеринарии. Илья, спасибо огромное,
1: вам
0: что
1: огромное
0: пришли
1: спасибо.
0: К нам в студию. С вами был Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб и 8 пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области. Такие данные в мессенджере Макс привел губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в голой пристани жертвой атаки стала женщина 86 лет. В Великих Копанях пострадали женщины и двое мужчин. Еще двое мужчин ранены в Каховке и Алешках. В Скадовске пострадала женщина, в Великой Лепетихе – мужчина. Еще один местный житель получил ранение в Виноградове, где дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В Курской области без света остались более 46 тысяч человек. Причина – атаки ВСУ по объекту энергетики в Курчатовском районе. Как написал в мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн, в зону отключения попали Хомутовский, Канышевский, Лиговский, Курчатовский и Рыльский районы. Глава региона добавил, что энергетики начнут восстановление поврежденного объекта, как только позволит оперативная ситуация. ЦИК завершил заверение списков всех партий на выборы в Госдуму. Последней эту процедуру прошла партия «Зеленые», говорится в постановлении Центризбиркома. Ранее комиссия заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблоко», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партии «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Норвегии при пожаре сгорели свыше 100 домов. Огонь вспыхнул в поселке Кракстальдельва муниципалитета Драммен. По информации местных СМИ, 2 человека пострадали, надышавшись продуктами горения. Несколько сотен жителей были эвакуированы. В полиции рассказали, что на месте пожара были слышны взрывы, возгорание перешло на ближайший лес. Известно, что спасателям пока не удается взять огонь под контроль. Причины ЧП выясняются. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается ясная погода без осадков и до плюс 27. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Клещи. Кто такие и как от них защититься?» В эфире зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как в разгар отпуска не попасть на операционный стол к хирургу. Тема эфира «Лето без вреда для печени, желчного, поджелудочной железы» и т.д. и т.п. У нас в студии заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии НКЦ номер 2 РНЦХМ академика Петровского, доктор медицинских наук, чудесный врач-хирург Николай Николаевич Багмет. Здравствуйте, Николай Николаевич.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Будете всех пугать сегодня?
11: Надеюсь, не буду пугать, приоткрою глаза.
10: Да, это хорошо. Итак, лето. Это уже на самом деле, скажите, пожалуйста, все-таки время, когда хирург работает больше или меньше? Мы сейчас про острые патологии, обострение будем говорить, конечно.
11: Конечно, лето такой период времени, когда острой хирургической патологии становится, наверное, достаточно много, хотя и терапевтической патологии, прежде всего пищевых отравлений на фоне и высокой температуры, нарушения условий хранения продуктов и так далее, но хирургии тоже много.
10: Какие самые такие вот наиболее частые, что ли, обращения, вот, именно по поводу поджелудочной, желчного пузыря и печени? Как мы не бережем наши ЖКТ, скажите, пожалуйста? Сейчас будем ругаться, конечно.
11: Ну, если говорить о поджелудочной и желчном пузыре, то что такое лето? Всегда хочется чего-то вкусного, много, и плюс это вот вкусное, жирное запить чем-то, в том числе алкогольным, холодным, газированным. И вот это вот сочетание жирного, острого, копченого и алкоголя нередко приводит пациентов к хирургу. Естественно, прежде всего речь идет о панкреатите, в том числе остром, достаточно опасном состоянии, или обострении холециститов, желчно-каменной болезни с вытекающими, со всеми вытекающими последствиями.
10: Я поняла, Николай Николаевич, что сейчас вот как раз топ-заболевания, обращений экстренных рассказали летом. Почему именно летом чаще обострение? Вот у меня...
11: Вот именно, да. Потому что люди расслабляются, у людей отпуск, как правило. Что такое отпуск? Ты целый год пытаешься соблюдать диету, вести более-менее приличный образ жизни, наступает отпуск, едешь на дачу, и кажется, ну, немножко могу себе позволить. И вот это вот запускает цепь печальных событий, опять же, которые в конце могут привести к хирургу. Иногда обходится, но нередко бывает так, что попадают к хирургу.
10: А ведь многие не знают, мы сегодня про профилактику тоже поговорим, что у них есть, например, да, какие-то проблемы с поджелудочной, с печенью, желчным пузырем. Мы вот перед эфиром с вами чуть-чуть говорили, да, что у меня подруга берегла камни желчным, носила их долго. Но в любом случае сделала операцию, что как бы мы об этом будем неоднократно говорить, что нельзя это делать. Потому что вот так вот поедешь куда-то в отпуск, и что может произойти, если там камушки, если человек в курсе, что у него есть проблемы?
11: Ну, камни в желчном пузыре – это такая крайне интересная тема. Она, на самом деле, достаточно хорошо изучена, я бы даже сказал, несколько избита. Вот, но, что прежде всего интересует пациентов, по моему опыту? Первое, как жить? Вот если камень есть, но он не беспокоит, что делать? Надо ли бежать к хирургу? Не надо. Я так скажу, что наличие камней в желчном пузыре – это уже повод обратиться к хирургу, даже если они не беспокоят пациента. Бывают ситуации, так вот, приходит пациент на консультацию, все говорит, хорошо, доктор, ну, по ультразвуку у меня видят камень в пузыре. Я ему говорю, вы знаете, возможно, этот камень вас десятилетиями не будет беспокоить, а может быть, мы сейчас закончим разговор, вы выйдете из моего кабинета, и у вас начнется приступ. То есть это такая бомба замедленного действия, ведет себя абсолютно непредсказуемо. Поэтому все-таки на сегодняшний день камни в желчном пузыре – это показание к хирургическому лечению.
10: Слушайте, вот я просто хочу, может быть, глупый вопрос задать. Вот из почек камни выводятся разными методами, да? Кто-то там арбузы поедает и пивом запивает и прочее. Но это, конечно, такие острые моменты слишком. А почему из желчного не выводятся камни? Почему они там живут себе и живут, и некуда им выйти, некуда им деться? Ну, правда. Почему не придумали, может быть, ну, не то что... Ладно, это уже к создателю вопрос, да?
11: Ну, я бы так сказал, что такое сравнение не совсем удачное. Почему? Потому что если взять камни в почках, и вот камень пошел, это больно, неприятно, но теоретически он может выйти, и все, у пациента пройдет болевой, все болевые ощущения, он скажет, хух, отпустило. То в случае желчного пузыря все складывается гораздо хуже. Потому что если камень выходит из желчного пузыря и попадает в желчный проток, то это может запускать череду очень тяжелых осложнений. Прежде всего, речь может идти о механической желтухе, так как камень перекрывает проток, нарушается отток желчи, пациент желтеет. И второе очень грозное осложнение – это острый панкреатит, когда камень вклинивается в ту зону, где открывается проток поджелудочной железы. И, соответственно, поджелудочная железа реагирует воспалением и начинается, ну, если говорить не совсем медицинским языком, самопоедание железы, то есть острый панкреатит вплоть до некроза органа. Это тяжеленное осложнение, именно то, чего боятся многие так, хирурги, врачи, ну и пациенты, которые более-менее интересуются этим вопросом. Поэтому камни, когда камни из желчного пузыря выходят, это всегда опасно.
10: Вот так вот, Николай Николаевич. Вот вы сказали, вот хирурги этого боятся. А вот часто боятся, то есть, как правило, попадают на операционный стол в остром состоянии, когда уже вот хирурги говорят, боже, ну где он был хотя бы ну, какое-то время назад? Либо все-таки сейчас меняется уже отношение, да, к своему здоровью, к диспансеризации, и это профилактически. Пока еще не беспокоит, люди удаляют желчный с камнями.
11: Ну, все-таки благодаря, так сказать, просветительской работе, средствам массовой информации, люди все чаще приходят профилактически. Но опять же, это не исключает острых ситуаций. Острых ситуаций, особенно это характерно для новогодних праздников, когда, сами помните, да, 10 дней, оливье, и все остальные вкусности, которые вот это все дело
10: сейчас
11: провоцируют.
10: Сейчас шашлыки.
11: Да.
10: Сейчас
11: если
10: тоже
11: вернуться эти... к лету, то сейчас шашлыки. И, собственно, по сути, если на новогодние мы 10 дней грешим, то сейчас мы практически 3 месяца ни в чем себе не отказываем. Вот. Но, конечно, люди стараются все-таки пораньше обратиться к врачу до возникновения этих грозных осложнений. Вот. Но опять же, есть, надо разделять экстренную и плановую хирургию.
10: Да.
11: Я работаю в сфере плановой хирургии. То есть мы чаще встречаемся с пациентами, которые работают на опережение, так сказать, до развития осложнений. А коллеги, которые работают в экстренной хирургии, конечно, они собирают вот этот такой в кавычках урожай, когда пациенты поступают в тяжелом состоянии, с выраженной болью в животе, с высокой температурой, рвотой, то есть и требует экстренного хирургического лечения.
10: Угу. А вот у меня все-таки по поводу желчного пузыря. Профилактировать эти камни самые можно или нет? Из какого возраста это начинать? И как? Я думаю, сейчас про диспансеризацию вообще в принципе поговорим, да? Но почему вот камни в желчном очень много у молодых людей, у девчонок? Вот слушатель наш пишет, Костя Шнеперсон Давидович, у меня было 3 камня в пузыре, удалили, еле выжил. Ну, то есть... достаточно молодых людей. Откуда они берутся? Что это, неправильный образ жизни? Или что?
11: Ну, патогенез, то есть по-научному, если говорить, механизм развития заболевания, желчнокаменной болезни, он достаточно многогранный. Нельзя выделить какой-то один фактор, который приводит к формированию камней. Ну, имеет значение по данным литературы и пол. Чаще встречается это заболевание у женщин, что связывают с гормональными особенностями. Состояние желчного пузыря, то есть, допустим, сниженная сократительная активность приводит к тому, что там желчь может застаиваться. И биохимические особенности желчи, которые делают желчь такой более склонной к формированию сначала сгусточков, слепочков, потом на это все может садиться кальций, формируются камни. То есть много-много-много факторов.
10: Угу.
11: И какой-то один выделить, к сожалению, невозможно.
10: Невозможно. То есть профилактировать вот так вот, если список, что нельзя делать, чтобы камней не было, такого не существует.
11: Ну, считается, что избыточный вес неблагоприятный фактор для желчнокаменной болезни. Но, наверное, все-таки регулярное проведение ультразвукового исследования для выявления этих камней является наиболее на сегодняшний день оптимальным методом ранней диагностики и в перспективе профилактики осложнений желчнокаменной болезни.
10: А тут про загиб желчного спрашивают. Это плохо, пока камней нет. Загиб желчного, мне кажется, это самое частое. Вот честно, у меня, по-моему, тоже есть. Мне кажется, у каждого первого или второго врач УЗИ... О! Загиб желчного. Что это?
11: Это, ну, на мой взгляд, загадочное такое понятие. Загиб желчного, я думаю, что это такой миф, который...
10: Придумали врачи УЗИ.
11: Который придумали, ну, отчасти врачи УЗИ, да. Желчный пузырь – это структура такая мягкотканная, и форма желчного пузыря может в течение дня очень существенно меняться. Например, желчный пузырь сократился, у него маленький просвет, он может согнуться, по мере наполнения он может выпрямиться, и на самом деле вот этот вот загиб пресловутый, с которым пациенты нередко приходят и действительно говорят: «Доктор, у меня согнулся желчный пузырь, что делать?» Вот. А я говорю: а ничего не надо делать. Если вас ничего не беспокоит, у вас ничего не болит, нет камней, живите спокойно, у вас все в порядке с желчным пузырем.
10: Тогда у меня вопрос. Очень часто врачи УЗИ, не хочу вас убежать, дорогие друзья, но тем не менее, ставят такой диагноз: хронический панкреатит. Очень часто. Потому что хоть какие-то изменения в поджелудочной, сразу зачем они так? А ведь по факту, ведь его же нет, хронического панкреатита, или у каждого второго у нас есть?
11: Хронический панкреатит – это не только ультразвуковая картина или картина компьютерной томограммы. Это еще должен быть соответствующий набор симптомов. Нарушение пищеварения, может быть, какие-то эндокринные нарушения. Поэтому вот ставить диагноз хронический панкреатит только на основании ультразвуковой картины не совсем правильно. Еще есть такое понятие, тоже нередко встречается в ультразвуковых заключениях, диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы.
10: Что это такое? Все же пугаются?
11: Все пугаются, конечно. Да, все пугаются. Абстрактное тоже такое понятие, которое, по большому счету, ни о чем не говорит. Вот ни о чем не говорит. Одно дело, когда специалисты ультразвуковой диагностики описывают там камни в желчном пузыре, в поджелудочной железе, расширение желчного протока, расширение протока поджелудочной железы. То есть какие-то есть объективные, измеримые показатели. Вот. Это может свидетельствовать о проблеме и требует какого-то лечения, да, обследования и так далее. А диффузные изменения, ну, вот, нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что только диффузные изменения, они не требуют никаких действий активных. А вот если они сочетаются с другими жалобами, проблемами, изменениями, тогда да, надо насторожиться.
10: Кстати, какие жалобы, проблемы, изменения? Сейчас мы, наверное, про симптомы поговорим. Что болит или желчный колик, наверное. Ну, ее не пропустишь, да, как и почечную. Это я уже поняла, вероятнее всего. Но что должно забеспокоить пациента, чтобы он пошел хотя бы на УЗИ, ЖКТ, чтобы посмотреть, что там происходит? Потому что мы говорим-говорим, многие сейчас на самом деле проходят диспансеризацию хотя бы раз в 3 года. Но встречаются и те, что если не беспокоит, очень много лет не ходят, в принципе, к врачу, нет. А потом раз, когда уже делают УЗИ, а там уже картина еще более страшная, да, что камни в желчном, мы и про рак сегодня поговорим, поджелудочный, который очень сложно выявляется, это я тоже понимаю, и другие моменты, желудка.
11: Ну,
10: кстати, рак желчного же тоже есть?
11: Есть, есть.
10: Это страшная
11: очень,
10: вещь.
11: Очень нехорошее заболевание. Наверное, тоже мы о нем поговорим.
10: Да. Угу.
11: А если говорить о симптомах, которые должны насторожить, ну, во всяком случае, так сказать, подвинуть пациента в сторону какого-то профилактического обследования, ну, самый частый симптом при желчно-каменной болезни это какой-то невнятный дискомфорт под правым ребром.
10: Сразу что-то на печени все кивают.
11: Тянет, да. Что-то ноет, поест пациент что-нибудь жирненькое, вот заболело, потом примет таблеточку ножпы, это такой самый распространенный спазмолитик,
10: угу.
11: Вроде бы отпустило, вроде ничего критичного, и жизнь продолжается, но вот постоянно человек свое правое подреберье ощущает. Это повод сходить, сделать хотя бы ультразвуковое исследование брюшной полости. Хотя не факт, что вот эти симптомы могут быть связаны с желчным пузырем. Такие же похожие симптомы могут давать эрозии или язвы желудка, 12-перстной кишки. Но это уже надо, естественно, с врачом общаться для того, чтобы определить дальнейшее направление поиска.
10: Угу. Вот, острый панкреатит. Что это за состояние? И как из него выходит уже на операционном столе пациента?
11: Основными причинами острого панкреатита являются, по большому счету, две. На первом месте это, естественно, злоупотребление алкоголем, а на втором месте это желчно-каменная болезнь, так называемый билярный панкреатит. Ну, в в принципе, клинический и тот, и другой панкреатит в чем-то сходны. Основной симптом – это выраженная боль в верхних отделах живота, наносит такой опоясывающий характер, отдает в спину. Как правило, это выраженная частая обильная рвота, вздутие живота, отсутствие стула, может быть повышение температуры, хотя не обязательно. В общем, это такие... Пропустить это невозможно, и, как правило, это все... Вернее, не то, что как правило,
10: да.
11: такая ситуация должна лечиться в условиях стационара.
10: То есть там удаляют желчный пузырь, и восстановление идет?
11: Да? Значит... Желчный пузырь, если речь идет о билиарном панкреатите. Но в любом случае сначала нужно понять. Причина билиарного панкреатита, как правило, это прохождение мелкого камня через протоки.
10: Угу.
11: Если камень отошел, и отток желчи и сока поджелудочной железы восстановился, то лечение дальше проводят консервативное, как правило, без операций. И вообще, в принципе, острый панкреатит на начальных своих этапах – это консервативное лечение, к счастью, без операции. Если же формируются какие-то скопления жидкости в брюшной полости, какие-то осложнения, то тогда уже речь может пойти об операции. Но на сегодняшний день уклон в сторону консервативного лечения. Да, это тяжелые пациенты. Как правило, первые несколько дней после начала приступа они лечатся в условиях реанимации, потому что очень сильно страдает все системы, может, и сердечно-сосудистая, и дыхательная. Иногда пациенты требуют искусственной вентиляции легких.
10: Камень желчным называется.
11: Экстракорпоральных, да, методов детоксикации, то есть подключение там, искусственной почки, вот таких приборов.
10: Таких вот. Приборов вы прям напугали знатно, Николай Николаевич.
11: Ну, собственно, может быть, в этом и есть идея нашей сегодняшней встречи, немножко напугать в хорошем смысле людей, чтобы они были максимально осторожны. Вот. Так что острый панкреатит – это серьезная проблема. Это серьезная, и более того, я скажу, что панкреатит, переходящий в панкреонекроз, это следующая фаза развития, когда погибает часть или вся поджелудочная железа, он сопровождается достаточно высокой летальностью. По данным литературы, по данным статистики, где-то 30-40% пациентов при тяжелых панкреонекрозах на сегодня погибают. 10-15 лет назад эта цифра достигала 80%. То есть это тяжеленное состояние. Тяжеленное.
10: Все, казалось бы, камень в желчном пузыре. Ерунда-то какая. Да. Не ерунда. Очень все серьезно. Очень-очень. Кстати, как вот поджелудочную железу сберечь? Мы сейчас от желчного. В принципе, они все там взаимосвязаны, переходим к поджелудочной. Все боятся, вот, потому что поджелудочная железа обычно такая себе спокойная, тихая, потом бах, и что-то происходит. Она терпеливится, да, ведь получается поджелудочная?
11: Нет?
10: Ну... Или просто мы не обращаем на симптомы, скидываем на печень, еще там кто-то, которая не болит, кстати, и на желудок, а на поджелудочную так...
11: Поджелудочная железа, наверное, не очень такой терпимый орган, и опять же, возвращаясь к причинам воспаления поджелудочной железы, к причинам панкреатита, основное это, конечно, алкоголь. Вот. И злоупотребление алкоголем железа переносит плохо. Она может длительное время, достаточно длительное время не давать о себе знать. Ну, допустим, человек злоупотребил, что-то на утро у него поныло, поболело в верхних отделах живота, он попил водички, что-то так все, таблеточек попил, обезболивающих.
10: Как всегда у нас.
11: Все прошло. Но каждый такой удар по поджелудочной железе, он не проходит бесследно. Это как бы... Как вот инфаркт, да, миокарда, на мышце сердца остается рубец, так и на поджелудочной железе. Какая-то клеточка, какой-то там участочек отреагировал, и по мере того, как человек продолжает злоупотреблять, то железа потихонечку перестает функционировать, замещается рубцовой тканью, и вот эта вот ситуация уже называется хронический панкреатит. Болевой синдром становится практически постоянным. Это, собственно, основная жалоба, которая мучает пациентов. Причем это болит и ночью, и днем. Чаще, естественно, связано с погрешностью в какой-то в диете. Могут со временем присоединяться эндокринологические нарушения, то есть развивается сахарный диабет, и человек, по сути, становится, ну, так сказать, не инвалидом в нашем таком понимании классическом, да, но качество жизни очень сильно страдает. И лечить эту ситуацию тоже достаточно сложно.
10: А вот как лечить, и о других, в общем, заболеваниях, да, которые в острой фазе или хронически развивается летом, мы поговорим уже после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб при ударе ВСУ по подмосковной электростали. Обновленные данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев. В телеграм-канале он написал, что в больнице скончался один из пострадавших. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Воробьев добавил, что по уточненным данным всего пострадали 37 человек, из них 8 находятся в тяжелом состоянии, 23 в средней степени тяжести, 5 в удовлетворительном состоянии. Также сообщается, что в электростале при уничтожении беспилотников обломки упали на здание детского сада на Западной улице. Пожар на площади 100 квадратных метров потушен, пострадавших среди детей и воспитателей нет. Сегодня ВСУ ударили беспилотниками по двум объектам Wildberries в подмосковной электростали и Котовске в Тамбовской области. Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США. Верховный лидер Ирана не будет этого делать по соображениям безопасности. Правительство Исламской Республики ждет, когда нормализуется ситуация, сообщил ТАСС, источник в Иране. По словам собеседника агентства, первым международным контактом Хаменеи может стать разговор или встреча с Владимиром Путиным. Также сообщается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в Индии. У Украины начались проблемы с экспортом зерна по Черному морю. Они связаны с ударами России по целям в районах портов. В материале Financial Times говорится, что крупнейший из них в Одессе потерял уже часть складских мощностей, и перевозчики отказываются отправлять туда свои суда. 11 июля Минобороны России сообщил об ударе по порту Черноморска в Одесской области. Он ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения для ВСУ. Также этот порт обеспечивал до 90% аграрного экспорта Украины. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – жаркая погода, сообщает гидрометцентр. 19 и 20 июля в столице ожидается до плюс 30, рассказали ТАСС в учреждении. По словам собеседника агентства, оранжевый уровень будет действовать с полудня воскресенья до 17:00 понедельника. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня ожидается ясная погода без осадков, и до плюс 27 атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? –
13: Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
18: для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
14: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
10: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о заболеваниях печени, поджелудочной, желчной, особенно об их обострении летом, когда люди расслабляются, отдыхают, не обращают на себя внимания. В общем, живут как в последний раз. У нас же так любят шашлыки, алкоголь, а потом раз себе острый панкреатит или желчный колик и еще что-нибудь пострашнее, цирроз. Нет такого, может быть. Вот у нас слушатель, кстати, спрашивает, Николай Николаевич, может ли желчнокаменная болезнь вызвать цирроз печени? Как интересно. Мы же все со стороны поджелудочной заходили, что острый панкреатит и прочее. Панкреонекроз – кошмарная вещь. Да.
11: Ну, все-таки, наверное, такой вот прямой связи между желчнокаменной болезнью и циррозом печени, такой вот прямой связи нет. Но частые приступы, допустим, если человек не лечит свою желчнокаменную болезнь, особенно если это все осложняется механической желтухой, длительно существующей, если формируется на фоне желчнокаменной болезни сужение желчных протоков, стриктуры, и в печени как бы длительно существует застой желчи, так называемый холестаз, то теоретически, да, может приводить к развитию цирроза.
10: Денис пишет, маме 65, 5 лет назад удалили желчный пузырь, в прошлом году приехала ко мне в гости в Москву, гуляли по Москве и захотелось попробовать настоящего узбекского плова, зашли в узбекский ресторан, поели плов, выпили по рюмочке коньяка, через 2 часа пришлось ей вызвать скорую помощь, очень неприятная штука. Желчного нет, а что произошло?
11: Ну, очень правильно сделали, что вызвали скорую помощь, та ситуация, когда нужно разбираться. Ну, самые частые причины – это какие-то желудочно-кишечные проблемы, там, кишечная колика, может быть. Дальше тот самый панкреатит, о котором мы уже сегодня говорили. И третье – после удаления желчного пузыря бывают ситуации, когда в желчном протоке формируются камни. И вот они теоретически могут давать такие симптомы.
10: Вот это да. Многие же считают, удалил желчный, я теперь могу есть все, что хочу, пить все, что хочу. Все. Вот, пожалуйста.
11: Но если вернуться к началу нашего разговора, к причинам формирования камней, то мы упоминали, что помимо каких-то факторов таких пищевых пристрастий и так далее, есть еще биохимические особенности желчи, какие-то анатомические факторы, способствующие формированию камней. И убрав желчный пузырь, мы устраняем тот орган анатомический, в котором эти условия, так сказать, оптимальны, в кавычках, для формирования камней. Но, тем не менее, мы не меняем особенности желчи, которая, в принципе, как и была склонна к формированию камней, так она и остается таковой. Поэтому эти камешки могут образовываться и в самом желчном протоке. Это первое. А второе, бывают ситуации, когда при удалении желчного пузыря с камнями какой-то мелкий камень может выскакивать из желчного непосредственно во время операции и попадать в желчный проток. Не всегда эта ситуация...

0: то логично выполнить более серьезные исследования, магнитно-резонансную томографию, холангиографию, которая уже покажет, есть камень, нету, и в зависимости от результатов тогда тактика дальнейшая будет определяться. Нужно ли что-то делать, удалять этот камень, или у пациента все хорошо, можно его спокойно отпускать домой.
1: А скажите, а вообще можно как-то защитить поджелудочную железу профилактически? Вот мы сейчас говорим про алкоголь, да, что хроническое употребление алкоголя, а это не значит, многие думают, о, это человек, который там в запоях круглогодично. Нет, мы уже много раз говорили, если тут немного, там чуть-чуть, тут, поджелудочно в это время там рубцами покрывается, да. Скажите, пожалуйста, вот тут, кстати, вопрос спрашивают по поводу жирной пищи, постоянно ее люблю, ем, побаливает. Ем мизин, фистал и т.д. и т.п. Вот и всякие вот эти препараты. Многие считают, что если он этот препарат принял, да, такого ряда во время там застолья, то у него все будет точно хорошо. Поджелудочная защищена. И, в общем-то, как и на расслабоне. Вот. Дальше пьем эти таблетки, едим все, что хотим, и так далее, и тому подобное. Вот расскажите нам, Николай Николаевич, это миф ведь?
0: Я бы сказал, да, скорее это миф, потому что постоянное употребление жирной, острой, копченой пищи, это, соответственно, постоянные удары по нашей поджелудочной железе. Бесспорно, если человек там однократно во время какого-нибудь праздника, застолья позволит себе хорошо покушать, скорее всего, ничего ужасного не произойдет. Но если это становится системой, к чему это все приводит? Ну, колоссальная нагрузка идет на поджелудочную железу. Она вынуждена вырабатывать море ферментов, которые должны справиться с этой жирной пищей. Соответственно, железа работает на пределе своих возможностей. Вот эти препараты, которые вы упомянули, ферментные препараты, да, они несколько помогают работе поджелудочной железы, но они не решают проблемы. Это такая легкая поддержка, я бы сказал.
1: Да.
0: Вот. Но если человек продолжает вот так, питаться, то железа, отомстит. Железа отомстит.
1: Я не сейчас с тобой поговорю.
0: Да, я тебе все припомню. Ага. Это, вот, поэтому лучше все-таки руководствоваться таким принципом, что жирная пища, конечно, она может быть в нашем рационе, но она не должна быть постоянной, основной. И плюс жирная пища – это сразу избыточный вес – это низкая физическая активность, и запускается вот этот порочный круг, который уже приводит не только к болезням поджелудочной железы, но и запускаются проблемы с давлением, сердце, суставы и так далее, и так далее.
1: А слушайте, вот мы по поводу переедания говорим, жирного алкоголя, и такой, есть же разные интересные диеты, да, и интервальное голодание. Я очень много раньше от врачей слышал таких моментов, что поджелудочная очень страдает, когда не поджелудочная, и желчная, когда не поступает еда, да, по 12, по 13, по 14, по 15 часов, а потом она очень много сразу поступает. Вот как тут работает? Есть такой момент, все-таки взаимосвязь? Либо, в принципе, да, все полезно, если нормальное питание потом, не перегруз. Длительное голодание.
0: Длительное голодание – это плохо для организма в целом. Если все-таки руководствоваться принципом, я хочу похудеть,
1: да,
0: то длительные перерывы между приемами пищи – это плохо. Это плохо. Это колоссальный стресс для организма, для нашей эндокринной системы, для поджелудочной железы в частности. Основные принципы – это уменьшение калорий, поступающих с пищей, и увеличение расхода, то есть увеличение физической активности. И если поступление калорий чуть меньше, чем ваш расход, тогда пойдет постепенное снижение веса. Вот. Вот эти интервальные голодания, когда человек, допустим, там, день ничего не ест, а на следующий день
1: Начинает пир.
0: Плюс еще наш организм, он достаточно

0: хитрый. Он же тоже начинает, ну, в кавычках, понимать, да, ага, меня мучают таким вот стрессовыми голоданиями. Запасу-ка я на случай, так сказать, острой проблемы чего-нибудь запасу. Вот. Поэтому вот плавное снижение веса и небольшой дефицит калорий, он оказывается более эффективным для снижения веса. И самое главное, это снижение оказывается более долгоиграющим, сохраняется дольше, чем вот такие стрессовые варианты.
1: Вот, тут придется поработать, но зато организм скажет спасибо, и будет это хорошо и красиво, и долго.
0: Конечно.
1: А то вот так вот экстренное похудение, а потом набор веса такой же экстренный вверх.
0: И не надо забывать, что человек сильно мучается во время интервального голодания. То есть он ходит, смотрит на продукты, у него стресс, начинает подниматься давление, нервы и так далее, и так далее. Тоже ничего хорошего.
1: Нет, тревожности нам хватает. Слушайте, по поводу чистки печени. Давайте уже про печень поговорим. Вот это вот был всплеск, наверное, мода такая на чистку печени несколько лет назад, но периодически некоторые подчищают ее все равно. Зачем это делать? Она же сама очищается или нет? Вообще, вот ваше мнение. И к чему какие-то чистки могут привести? Кому? К вам? Могут?
0: Могут. Могут привести. Ну, чистка печени – такое порочное понятие. Действительно, орган этот наш создан Богом, прекрасно создан, хорошо он работает. Естественно, его надо беречь. Но вот эти вот чистки печени – это все-таки миф, я бы сказал, коммерческий миф. Очень такая штука, действующая на сознание пациента, который, ну, обыватель не разбирается в этих вопросах медицинских. Естественно, ему кажется, что вот так механистически я попью лекарство, там что-то промоется, протечет, выведутся шлаки, и все будет хорошо. Нет, к сожалению, такого не происходит. То есть, а как мы можем повлиять на печень?
1: От паразитов еще чистят.
0: А сейчас о паразитах мы сейчас дойдем тогда. Паразиты – это отдельная сфера.
1: Да.
0: А паразиты – это заболевание. Это уже лечение заболевания. А чистка печени, ну, основное, что диетические рекомендации, нормальное питание, то, с чего мы начинали наш разговор, исключаем алкоголь, ограничиваем жирное, копченое, и с печенью все будет нормально. Еще вы задали вопрос, чистка,
1: да.
0: И еще что-то было.
1: Паразиты у нас было.
0: Паразиты. Да, паразиты – это отдельная такая ниша. Все-таки паразитарные поражения печени – это болезнь. И тут уже речь идет не о чистке какой-то вот такой профилактической, а именно о лечении заболеваний. Ну, то, с чем чаще всего сталкиваются хирурги – из паразитарных заболеваний печени, это эхинококкоз и альвеококкоз.
1: Что это такое?
0: Это такие паразитарные поражения печени. Эхинококкоз представляет собой кисты, в которых содержится жидкость, содержащая личинки паразита. А альвеококкоз, это его еще называют паразитарным раком, потому что он представляет собой не кисту, то есть не полость, заполненную жидкостью, а именно такую ткань, мелкие-мелкие-мелкие кисты, но она растет почти как рак, то есть она может прорастать в соседние органы, в сосуды. Это более тяжелое поражение, чем вот при эхинококкозе. Хотя это родственные заболевания, они относятся к одной группе, но возбудитель немножко отличается, и, соответственно, клинические проявления и характер поражения органов тоже отличается.
1: Откуда они берутся, эти заболевания?
0: Откуда они берутся? Ну, как правило, как при любых паразитарных поражениях, надо что-то съесть.
1: Как-то не хочется уже ничего есть после вот этого описания, на самом деле, Николай Павлович.
0: Ну, надо съесть что-то плохо помытое, овощи, фрукты. Источником являются хищники. Источником паразита являются хищники. Лисы, волки. То есть чаще болеют этим люди, занимающиеся охотой, увлекающиеся, работающие в сельском хозяйстве, прежде всего в животноводстве. Есть так называемые эндемичные зоны по данным заболеваниям, то есть оно неравномерно распределено даже по территории нашей страны. Чаще встречается там Сибирь, Дальний Восток. И коварство этих заболеваний в том, что они развиваются очень медленно и диагностируют их уже когда объем поражения достаточно большой. У пациента, как правило, ничего не болит. Чувствует он себя нормально, может прийти к врачу, сделать ультразвук по какому-то другому поводу.
1: Да.
0: И в печени находят, допустим, кисту, такую уже достаточно большую. И это, оказывается, паразитарное заболевание. Лекарствами такие крупные кисты вылечить, к сожалению, невозможно. Нужно выполнять операцию, удалять эту кисту, а дальше уже все равно подключаются инфекционисты-паразитологи, назначают лекарства для того, чтобы, ну, в кавычках, добить того паразита, который представлен еще какими-то мелкими такими личиночными стадиями, для того и избавить пациента от рецидива заболевания, от возврата заболевания.
1: О, вот это вы рассказали тут, вот на это... самом деле. Уже страшно, на самом деле, мясо даже в ту сторону смотреть. Ну, мы поняли, что овощи, фрукты и все остальное мыть, это мы все прекрасно понимаем, но не все это аккуратно делают.
0: Особенно летом.
1: Да, чего уж там. Вот Денис спрашивает по поводу такого парадокса. Традиционно кавказская кухня подразумевает большое количество жирной пищи на ежедневной основе. Правда, сопровождение большого количества зелени и овощей. При этом все знают... Про кавказское долголетие. Это региональная особенность организма или что-то другое? У нас же всегда так найдется. Моя бабушка до 90 лет курила. А вот тут вот сосед на фастфуде сидит уже 20 лет. Прекрасный, чудесный, шикарный. А вот тут, ну тут, в принципе, мясо и зелень. Это же, ну вот на самом деле. В чем там фишка?
0: Наверное, вот то, о чем говорит, пишет наш слушатель.
1: Да, Денис.
0: Денис, это все-таки, знаете, такие... отдельные случаи, да?
1: Широкими мазками, так,
0: широкими,
1: да?
0: Мазками. Вот мы открываем какую-нибудь газету, там, сайт, смотрим, ага, вот на Кавказе мужчина дожил до 115 лет, всю жизнь ни в чем себе не отказывал, все хорошо. Возможно, это единичный случай, да. Вот, а если мы берем общую статистику, то, конечно, все не так радужно, и все-таки и пищевые привычки, традиции, они оказывают влияние на продолжительность жизни. И недаром сейчас все больше уделяют внимание так называемому здоровому долголетию. И наш центр тоже сейчас активно занимается этим вопросом — медицина здорового долголетия. Даже специальность такая появилась — специалист по здоровому долголетию. Поэтому это вот... К этому вопросу надо подходить серьезно. И вот эти единичные случаи, они, конечно, красивые в информационном поле, да, но они не отражают реалий жизненных.
1: Вот так вот. У нас не так много времени уже до конца эфира осталось, а хотелось бы поговорить про злокачественное образование. Желчного пузыря, поджелудочной железы, про которую вообще боятся даже говорить, потому что, вот сейчас, может, расскажете, лечится она или нет, потому что рак поджелудочный раньше, ну, лет 10 назад, 15, звучал как полный приговор, то есть с этим сложно было что-то сделать. Сейчас я понимаю, какие-то технологии, лечения, что-то каждый год новое появляется. Давайте с желчного начнем. Раз вы сказали, что да, Наташа, это страшная вещь, рак желчного пузыря. Казалось бы, вот слушатели пишут, можно удалить желчный и про рак забыть. Mm-mm. Там другая история. Почему?
0: Что касается рака желчного пузыря, то важным таким неблагоприятным фактором прогноза является длительное носительство камней. То есть, когда пациента, в принципе, ничего не беспокоит, он по тем или иным причинам не дает свое согласие на операцию, и вот десятилетиями ходит с этими камнями, то риск развития рака желчного пузыря повышается в несколько раз. Несколько раз. Вот. И, соответственно, вот такая концепция, что если мы удалим желчный пузырь, то профилактируем тем самым рак желчного пузыря, да, она имеет право на существование. Все, в общем-то, логично. Вот. Если же рак желчного пузыря уже возникает, то речь, как правило, уже идет о достаточно сложном хирургическом вмешательстве. Это при условии, что операцию можно выполнить. Есть такое понятие резектабельность, когда можно выполнить операцию радикально. Есть ситуации резектабельные и нерезектабельные. В случае резектабельности там удаляют не только желчный пузырь, но и часть печени, достаточно большую, это сложная операция. И прогноз при раке желчного пузыря, онкологический прогноз, то есть продолжительность жизни пациента не очень хорошая, болезнь достаточно агрессивная. Если перейти к поджелудочной железе, то рак поджелудочной железы тоже очень нехорошая болезнь с точки зрения прогноза. Это агрессивная форма онкологического заболевания. Плохо поддается лечению, часто рецидивирует, то есть возвращается, дает метастазы. Что на сегодняшний день? Если вкратце говорить, то хирургия при раке поджелудочной железы, в принципе, достигла своего потолка. Ну вот, хирургических каких-то вариантов улучшения результатов лечения рака поджелудочной железы, наверное, уже добиться невозможно. Многие годы чисто хирургические результаты, они на одном уровне держатся. Как ни пытаются там модифицировать операции, удалять больше лимфатических узлов, больше тканей и так далее, болезнь... Все, вот она дает примерно одинаковую, это лечение дает одинаковую продолжительность жизни. Основной упор сейчас, ну, как в принципе в онкологии, делается на развитие лекарственных методов лечения. И если говорить о раке поджелудочной железы, то буквально вот несколько месяцев назад анонсирован новый препарат, который... практически в два раза улучшил результаты лечения рака поджелудочной железы, в том числе метастатического. Это для поджелудочной железы потрясающий прорыв. Вот, и я надеюсь, что движение в этом направлении будет продолжаться, и результаты будут улучшаться.
1: А вот профилактически, многие, по-моему, РЭА называется это анализ, да? А, не знаю, очень много разных анализов. Я понимаю, что зарабатывают лаборатории, чтобы узнать, есть ли у тебя там рак какой-то, да? Предстательной железы, понятно, да? ПСА сдавать. Mm-hmm. Там по раку, там, щитовидной железы. Вот поджелудочная железа, просто я слышала, да или нет, скажите, пожалуйста. Смысл есть это РЭА сдавать, либо нет?
0: Смотрите,
1: это... Просто так, потому что многие же канцерофобии у нас прямо это сейчас прям топчик. Среди врачей в том числе, кстати, Николай Николаевич. Да, выяснилось, что да.
0: Врачи просто видят, что бывает, естественно, этого боятся. Вот, а если вернуться к вот этим анализам, то есть специфические анализы, тот же вы упомянули рак предстательной железы, и маркер ПСА, он специфичен именно для рака предстательной железы. То есть, если этот маркер повышается, то в 100% случаев надо искать рак предстательной железы. С поджелудочной железой ситуация сложнее. Вот эти маркеры, которые вы упомянули, РЭА, СА19-9, они не совсем специфичны для рака поджелудочной железы. Они могут повышаться и при других онкологических заболеваниях, например, при раке кишки, при раке легкого, при раке желудка. Но, тем не менее, повышение онкомаркера, оно должно настораживать. Причем, что важно, сам по себе онкомаркер, он не является диагнозом. Uh-huh. Вот. То есть только в сочетании с результатами других методов, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, этот онкомаркер имеет значение. Вот. Для чего эти маркеры еще полезны? Для оценки эффективности лечения.
1: Да. Так что... Спасибо большое, Николай Николаевич. Эфир заканчивается. Благодарю, было очень интересно. Многие темы еще не затронули. В следующий раз. У нас в студии заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии НКЦ номер 2 РНЦХ имени академика Петровского, доктор медицинских наук Николай Николаевич Багнец. Спасибо.
0: Спасибо. Хорошего дня.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Из сводки ведомства следует, что за сутки в зоне СВО Киев потерял 1540 солдат. Средства ПВО уничтожили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80, среди них более 20 детей, сообщили в главке Следственного комитета по региону. 6 обратившимся к медикам потребовалась госпитализация. Известно, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания или отравление людей. Ведомстве уточнили, что в продуктах на базе отдыха выявлен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность гостиничного комплекса в Новоселецком округе приостановлена. Сергей Собянин объявил о начале строительства станций метро «Липецкая» и «Лебедянская». На обоих объектах создаются форшахты и возводятся ограждающие конструкции. Как написал мэр Москвы в мессенджере «Макс», завершить первый участок Бирюлевской линии метро «Зил-Курьянова» планируется в 2028 году. Второй – Курьянова-Бирюлева в 2029. Линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки метро, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты +24. Сегодня ожидается ясная погода без осадков и до +27. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8:06.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет.
13: Привет, привет.
12: Илья у нас уже не первый раз, значит, ему с нами нормально, не противно. Вот, мы уже говорили о...
13: Даже приятно.
12: О, ну, спасибо на добром слове. Вот, мы до этого говорили с Ильей о разных опасных животных наших лесов, полей, жилищ, упоминали очень разных животных, говорили и о комарах, и о клопах, и о там тараканах, муравьях, вот много чего обсуждали, вот, и упоминали в том числе клещей. Вот сейчас лето, и люди очень часто проводят время в лесу, где-то на природе, в парках, вот, и, конечно, лично я даже и мои знакомые, мои друзья сталкиваются с клещами. Я в этом году, например, их уже видел достаточное количество, поэтому я решил поговорить с Ильей и расспросить его как следует про какие вообще научные есть данные по клещам, что с ними делать, как защитить себя и не стало ли клещей больше в последнее время, потому что вот есть такое ощущение, что как будто прям вот уже любой практически поход даже в европейской части в лес заканчивается контактами с клещами. Ну что, давай начнем. Вот.
13: Давай.
12: Значит, ну вообще, а кто такие клещи? Вот это что за животное такое?
13: Ну, клещи – это паукообразные, то есть ближайшие их родственники – пауки, скорпионы. И, в общем, если мы посмотрим на взрослого клеща, то мы у него увидим 8 ног, 8 конечностей, да, на которых он передвигается так или иначе. У личинок клещей будет 6 конечностей, но, в общем, конечно, это не насекомые, а паукообразные. Тело их устроено, поделено на 2 части – там, голова, грудь и брюшко. У клещей они, правда, практически не разделены друг от друга, да, они довольно слитые, но особенно если мы представляем классического клеща. Вообще клещей достаточно много, их несколько тысяч видов, и они очень разнообразны, потому что тут любители растений наверняка все вспомнят паутинных клещей, которые живут дома на комнатных растениях и, соответственно, паразитируют на них. Есть хищные клещи, есть водные клещи, есть полевые и кожные, да, которые у нас с вами живут, и наши самые, которые для нас такие самые примечательные, да, это кровососущие клещи, иксодовые так называемые. Это те клещи, которые перешли к такому паразитированию на животных с кровью. На самых разных животных тут мы с вами не исключение, да, то есть они, клещи не выбирают нас конкретно, и, наверное, для клещей мы как раз не самая удобная жертва, потому что чаще всего, когда клещ укусил нас, он дальше изымается из природы фактически, да, потому что, ну, в редком случае мы проводим столько времени на природе, чтобы клещ насосался, отвалился от нас и продолжил дальше свою нормальную жизнь. Обычно все-таки мы оказываемся в помещении и клеща так или иначе убиваем, когда его достаем, вот, и, соответственно, человек для них не самая лучшая пища, они предпочитают в основном других разных животных, если мы будем говорить о взрослых животных, это копытные, ну, и да, на самом деле, все крупные млекопитающие, которые мимо проходят, и не очень крупные. А личинки клещей и нимфы предпочитают маленьких животных. Это либо грызуны, это могут быть птицы некоторые, это могут быть рептилии, иногда амфибии. Ну, то есть довольно широкий спектр того, тех животных, которых они могут найти в силу своей такой, наверное, не очень большой подвижности, потому что большинство эксодовых клещей не способны такому активному перемещению, то есть они быстро бегать не могут, хотя и такие тоже есть, но их все-таки сильно меньше, чем таких пассивно ожидающих свою жертву.
12: А вот ты упомянул такие понятия, как личинка, нимфа. Можешь немножко прояснить? Это не зрелые, не половозрелые особи, правильно?
13: Да, получается, что это не половозрелые особи. Вообще, если мы говорим о эксодовых клещах, они проходят так, 4 стадии развития. Начинается жизнь их с яйца, когда самка откладывает яйца. Самка откладывает довольно много яиц. Это бывает несколько сотен, а иногда и тысячи яиц. Самка после этого погибает. Обычно ее на этом жизнь заканчивается. То есть все клещи – сироты. Вот, ну и самцы, естественно, тоже после спаривания погибают. И из яйца вылупляется личинка. Личинка очень небольшого размера, она несколько миллиметров, пару миллиметров. Вот она как раз шестиногая. И личинка – это первая питающаяся стадия. Соответственно, она пьет кровь для того, чтобы продолжить свое развитие. И после этого личинка впадает, ну, в нашем климате. Личинка впадает в спячку, следующий год еще проводит, превращается в нимфу, ну а дальше нимфа превращается во взрослую. Вот получается 3 стадии, каждая из которых питается кровью, 2 стадии питаются кровью для того, чтобы просто продолжить свое развитие, 3-я стадия питается кровью еще и для того, чтобы в организме развились яйца, да, было достаточно питательных веществ для развития яиц. У нас обычно цикл развития клеща 3-летний, то есть, соответственно, 2 зимовки. Бывает 4 – это в более холодном климате, когда, соответственно, клещ просто не в состоянии напитаться такого количества крови, у него нет столько времени, чтобы пройти развитие. Вот, и бывает 2-летний цикл развития, соответственно, в более южных регионах, где, соответственно, несколько стадий можно прожить за один теплый сезон. Вот. Но в основном можем говорить о том, что вот жизнь клеща – это 3-4 года, каждый сезон из которых он должен напиться определенного количества крови. Личинка и нимфа питаются кровью по одному разу, то есть им достаточно один раз выпить полную порцию крови для того, чтобы продолжить свое развитие. Но если этого недостаточно, то есть крови выпило меньше, то может происходить и в повторное питание крови.
12: Хорошо. Тогда вот, допустим, если мы на себе обнаружили некое существо и подозреваем, что это клещ. Вот, я понимаю, что, конечно, радиоформат он не совсем удобен для этого. Проще, наверное, было бы показать картинку. Но все-таки, может быть, есть какие-то признаки? Многие люди слышали про клещей, но не думаю, что все хорошо представляют, как они выглядят. И самое главное, как они отличаются от других животных. Вот. Может быть, есть какие-то характерные признаки? Вот ты увидел нечто ползущее у тебя по руке. Вот как понять, что это клещ?
13: Ну, во-первых, все клещи, они плоские. Такие, да, вот если вы видите плоскую изюмину, которая ползет по вашему телу, с большой вероятностью это клещ. Ноги расположены по бокам тела, само тело напоминает скорее вот, ну, либо изюминку, либо арбузное зернышко. Вот очень, наверное, такая хорошая форма, описывающая его. Спереди у клеща находится ротовой аппарат, это сложная структура, да, гнатосома так называемая, который клещ, собственно, и проникает внутрь тела. Дальше располагается голова-грудь с щитком, и щиток может... Это такая более плотная хитиновая часть, которая может покрывать полностью тело. Это у самцов и у самок щиток короткий, он не закрывает все брюшко, потому что брюшко у самок многократно увеличивается в размере, если клещ питается. Ну и самкам, опять же, нужно гораздо больше крови, и, соответственно, им важно растягиваться. Ну и по бокам расположены ноги, при помощи которых клещ ползает по вам. В общем, если вы видите что-то плоское, которое ползет по вам, с большой вероятностью это клещ, и если нет крыльев. Потому что такие же плоские могут быть лосиные мухи. Вот. И у лосиных мух бывают крылья, бывает, что они к себе их отламывают. Вот. И, ну, наверное, с этой мухой можно, в принципе, перепутать, но муха, во-первых, быстрее сильно ползает, чем клещ. Вот, ну и мухи встречаются в основном в осенний летний сезон, а клещи еще и ранней весной. Вот, ну, наверное, вот такие признаки, которые легче всего позволяют как-то отличить клеща, но и все клещи, они такого коричневого, серого, охристовых цветов, вот, хотя среди них есть и более яркие, вот, например, последние годы есть новости о том, что, ну, и данные действительно, что по России распространяется клещ гиалома, это более крупный клещ, он больше сантиметра размером, и он бывает полосатый, с контрастной более окраской, и это степной клещ, который ведет себя совершенно иначе, то есть вот если мы привыкли, наши клещи, они заползают на травинку и там поджидают жертву, такое пассивное ожидание, то гиалома активно ищет свою добычу в силу того, что травы вокруг нету, и маршруты животных тоже очень в степи или в пустыне очень разрозненные, то есть они не всегда ходят по одним и тем же дорогам, как это делают наши лесные животные. Соответственно, гиаломы вот активно достигают свою добычу, и они прям бегут за ней. Вот это, наверное... Ну, но, с другой стороны, гиалому сложно с кем-то перепутать. То есть, если на вас ползет такое же что-то похожее на паука и почему-то именно интересуется вами, то это, конечно, с большой вероятностью тоже клещ, потому что все другие, ну, те же пауки, они на человеке оказываются случайно и ни в коем случае, конечно, не стараются достичь вас, добежать до вас, потому что вы для них, ну, не хоть не интересный объект, да, возможно, даже опасный.
12: Вот ты сказал, что начал появляться вот этот степной клещ. Вот спрошу такую вещь, не то чтобы это супернаучно, я не читал про это, вот мне интересно твое мнение. Чисто субъективно от многих своих друзей, знакомых слышу, что как будто бы клещей стало больше. Может ли быть такое, что действительно ареал других видов изменяется, расширяется, и в целом клещей с нами стало больше?
13: Ну, тут важно, во-первых, да, действительно есть такие данные, и многие ученые говорят о том, что действительно есть вот это ощущение, что, наверное, скорее всего, действительно правдивое, что после какого-то периода затишья, то есть, условно, наверное, последних лет Советского Союза, численность клещей начала активно увеличиваться, их действительно стало больше, вот, но сказать, что их прям становится огромное количество, в общем, наверное, будет неправдой. Вот часть клещей в нашей эксодовой клещи, они все-таки больше распространены к таежной зоне, и, соответственно, я бы сказал, что наоборот, если будет климат сильно меняться и там зона тайги будет сужаться, то и клещей должно, как бы, этих клещей, этих видов ареал должен становиться, наоборот, чуть меньше, то есть там степные могут расширять свой ареал, лесные, наоборот, по идее, наверное, должны уменьшать, но мы этого не видим. Вот, я думаю, что и клещей стало больше, и, во-первых, у нас стала скорость распространения информации сильно больше. Мы действительно сейчас, ну, если кого-то укусил клещ, мы об этом узнаем очень быстро. И это не только с клещами происходит, поэтому у нас все время нашествие то одних животных, то других. Часто это связано просто с тем, что люди стали больше замечать. Плюс, ну, у нас города стали разрастаться, они стали попадать на природные места обитания все больше и больше. И, соответственно, люди все чаще и чаще контактируют с дикой природой и, соответственно, контактируют с клещами, которые там всегда обитали. Ну и, наверное, есть еще тренд, что люди стали больше времени проводить на природе. И с этим тоже может быть связано возросшее количество укусов. Вот. Ну и, наверное, в какие-то года, безусловно, я думаю, что, может быть, в 90-е были упущены моменты, когда с клещами активно боролись, там было не до этого, и, соответственно, численность в тот момент могла их стать сильно выше, и, возможно, она просто сохраняется на том же вот на уровне, на плато.
12: Ой, в связи с тем, что ты сказал, сразу несколько вопросов у меня. Ну, во-первых, ты говоришь, что вот из-за того, что застройка пошла, ну, мы все это наблюдаем, за город, и наоборот, сейчас считается модным жить в каком-нибудь ЖК, в котором рядом есть природа, какой-нибудь лес, та же самая Новая Москва. Вот, и вот иногда такое мнение, раньше, по крайней мере, встречал, что вот клещи, да, энцефалит, это где-то вот ты в поход, там вот как в Советском Союзе с рюкзаком куда-нибудь на Байкал, значит, идешь там по таежному лесу, и вот там-то клещи, да. А тут, ну что, где, как в Подмосковье-то нет ни клещей, ни энцефалита? Вот тогда, получается, мой вопрос даже разделяется на два. Значит, первое, вот где вообще можно встретить клещей, да, можно ли их встретить не только в каком-то глухом лесу, а буквально в парке, Вот можно ли встретить, например, где-нибудь в каком-нибудь лесопарке на юго-западе Москвы, ну, условно говоря. Вот. И второй вопрос. Встречается ли энцефалит в, допустим, в европейской части России, в Подмосковье?
13: Ну, отвечая на твой первый вопрос, действительно, клещи живут не только в природных, полностью природных диких местах, хотя, безусловно, численность их там сильно выше, и в некоторых регионах России численность сильно выше, на Дальнем Востоке и в Сибири, безусловно, их сильно больше, чем в европейской части, и там, гуляя по полям, вы их наберете на себя сразу несколько десятков, и в Москве себе такое, в Московской области представить себе довольно трудно, но только если там не пойти в раннее весной, самый гулять по полям и, да, не осматривать себя вообще, там, наверное, ну, штук там 5-7 ты можешь на себя набрать за одну прогулку. Но все-таки это не такая нетипичная ситуация, когда вот действительно мой опыт, по крайней мере, работы на Дальнем Востоке, говорит о том, что, ну, то, что на тебя заполз клещ, это абсолютно нормальное явление. Но опять же, вся моя работа на Дальнем Востоке была связана не с, там, с Владивостоком, да, не с Хабаровском, а с посещением природных мест. Безусловно, там этих животных сильно больше. Они традиционно вообще не лесные, а такие вот выбирающие между собой такие, наверное, места с переходным ландшафтом. Это могут быть пойменные луга, это могут быть опушки леса, это могут быть тропы или просеки. Опять же, вот на территории Москвы проще всего найти клещей около крупных лесных массивов, но не в самих массивах, а около них. Ну, например, там около Лосиного острова есть большая часть вырубки или полей около жилого массива, прям, ну, дома находятся на границе Лосиного острова. И вот в этих местах клещи очень любят обитать, потому что там ходит большое количество животных. Безусловно, из Лосиного острова выходят и лоси, и там, и кабаны, и так далее. Там гуляет много людей с собаками. Вот. И такие места для клещей предпочтительнее. Они выбирают тропы, где животные чаще всего появляются. Там встретить свою потенциальную жертву вероятность гораздо выше. Вот. Ну и, соответственно... В городе, в принципе, клещи тоже есть, хотя их сильно меньше. Они есть на газонах, они есть около парков. Ну, там наверняка на юго-западе тоже есть, конкретно точно не знаю, но думаю, точно встречаются. И плюс интересно, что в территории Москвы, например, на территории Москвы клещи могут встречаться круглогодично. То есть за счет того, что газоны не покрываются снегом, часто проходят теплые трубы, да, под землей, соответственно, клещи там могут сохранять активность на протяжении всего года. И я знаю собачников, когда вот собаке действительно клещ присосался зимой, когда ты вообще этого не ожидаешь. То есть встречи могут происходить в городе, и вы от этого не застрахованы. Но, безусловно, в городах с клещами стараются бороться, и плюс для них все равно это не очень комфортная среда, газоны выкашиваются, ну, и обрабатывают их препаратами, надеюсь, по крайней мере, по документам это делают. Вот, соответственно, численность клещей становится сильно меньше. Что касается заболеваемости, то Лайм или лихорадка Лайма, это такая, наверное, ну, две у нас болезни, которые чаще всего вспоминаются, когда говорят о клещах. Это лихорадка Лайма или боррелиоз, это бактериальная инфекция, и, соответственно, клещевой энцефалит, это вирусная. И Лайм распространен по территории России довольно равномерно, соответственно, вероятность заразиться Лаймом примерно одинаковое, что на территории там, Московской области, что на территории Сибири. А что касается энцефалита, то энцефалит – это болезнь очаговая, природно-очаговая, и клещи неравномерно ей заражены. Да? Соответственно, есть очаги, и там вероятность, что вы, клещ, который вас укусил, будет переносчиком энцефалита, сильно-сильно выше. Ну, если мы будем говорить о Москве, то ближайший к Москве энцефалитный регион – это Тверская область. И то не все точки Тверской области, но вот Конаково точно, я знаю, это такой один из природных очагов энцефалита, и там вероятность заразиться выше, но она, опять же, не стопроцентная. Это не значит, что ваш первый попавшийся клещ, который вас укусил, будет сам болеть энцефалитом и еще и вас заразит. Вот, а боррелиозом можно заразиться на территории Москвы. Энцефалитом на территории Москвы практически, ну, то есть это могут быть, наверное, единичные случаи, когда или завозной клещ, такой тоже может быть, или он действительно болеет, но практически нулевая вероятность заболеть энцефалитом в Москве.
12: А вот расскажи про, что такое вообще очаг, ну, может быть, коротенько, и вообще как это происходит, потому что тоже, ну, как бы интересно на основании того, что ты говоришь. Вот ты говоришь, что энцефалит – заболевание очаговое, да, и вот в Конаково есть, ну, очевидно, где-то в Сибири. Как это вообще вот
13: в происходит? Сибири, на Дальнем Востоке, и при этом это разные штаммы энцефалита, и мы знаем, что дальневосточные штаммы, сибирские, они гораздо более опасны для людей, там выше летальность, выше инфекционная способность, собственно, клещи с большей вероятностью передадут вам этот вирус, и он у вас с большей вероятностью начнет существовать. Соответственно, ну, а наш штамм, европейский штамм, он чуть более легкий, не знаю, хорошо ли так и плохо говорить, но, в общем, действительно, вероятность умереть от него, по крайней мере, сильно меньше, хотя последствия, безусловно, могут быть сильные. Природно-очаговая болезнь – это болезнь, которая существует в определенном месте в животных, да, и она там циркулирует, особо не выходит за пределы. Энцефалит в природе содержится в разных млекопитающих, да, живет и в копытных, и в хищных, и, соответственно, клещи при питании заражаются вирусом энцефалита, и дальше они его несут в себе и, соответственно, передают всем остальным. Вот, и да, вот, и, собственно, клещ, наверное, тоже от энцефалита не чувствует себя хорошо, потому что это вирус, который развивается внутри его организма. Вот, и попадает в слюнные железы, и дальше, собственно, из слюны он как раз попадает в организм человека или в организм другого животного. То же самое с боррелиями. Боррелии живут тоже внутри клещей, тоже паразитируют на них и постепенно попадают в человека через слюнные железы. Но вот мы знаем, что боррелии не всегда выходят в слюнные железы, то есть с большой вероятностью даже клещ болеет сам боррелиозом, да, у него есть этот лайм, вот, то не всегда он его передаст вам. Поэтому это вот тоже показатель, вы отнесли клеща, проверили его и думаете, что дальше вы умрете. Не всегда так это происходит, да, не всегда клещ передаст возбудителя вам. И это связано не только со временем, которое он пьет, но и с тем, что просто у него не находится это в слюнных железах. Вот, но если клещ сам сильно болеет, у него высокий титр бактерий внутри организма, то, соответственно, конечно, и в слюне и вероятность их содержания сильно выше.
12: У нас вот 3 минутки до перерыва, и не хочется брать супер какую-то большую тему, ну, просто анонсирую, что во второй половине передачи мы поговорим про то, как раз как защититься, что с этим всем делать, как правильно себя вести на природе, и уж если вас укусило или вы обнаружили на себе клеща, как вообще с этим быть. Вот. Но все-таки, раз мы заговорили про энцефалит и про болезнь Лайма, можешь буквально, ну, я не знаю, может быть, даже так последовательно возьмем какое-то одно заболевание, чуть-чуть про него скажем, и потом другое заболевание. Вот какое тебе больше нравится, с кого начнем?
13: Ну, наверное, с Лайма, поскольку он более распространен, вот им все-таки вероятность больше заболеть. Поэтапно, ну, вас укусил клещ, дальше боррелии попали в ваш организм, они у вас там начинают активно размножаться, и это вызывает у вас разного рода иммунный ответ. Да,
12: боррелии
13: и
12: это бактерии. Которые...
13: Боррелии – это бактерии, да, очень небольшие бактерии, такие спиральные, вот, и, соответственно, клещ пьет в вас кровь, и бактерии постепенно попадают в кровь. Тут как раз связано время, хотя мы знаем, что, например, сутки или двое уже не играют большой роли, с большой вероятностью, что сутки, что двое, вы все равно заболеете. По крайней мере, статистических различий мы не видим. Вот если клещ меньше 16 часов присосался, то говорят, что вероятность заболеть боррелиозом сильно меньше, поэтому тут важно снять клеща максимально быстро. То есть, как только он к вам присосался, быстрее его снимите. Дальше бактерия начинает размножаться у вас постепенно в организме. Вот. И самый простой симптом – это, ну, во-первых, если вы чувствуете какое-то изменение состояния, то есть, если у вас температура начинается и так далее, это надо обратиться к врачу. Вот. Но при лайме еще на месте укуса часто появляется такая мигрирующая эритрема, это красное кольцо, которое может увеличиваться в размере, может уменьшаться, может появляться, пропадать. Вот. Это, безусловно, очень плохой симптом. Часто его путают с аллергической реакцией на укус, но нет. И еще иногда на месте укуса вот такой пузырек образуется. В общем, если вы видите какие-то изменения воспаление на месте укуса, это большой повод задуматься, даже если вы думаете, что вас клещ не кусал, но при этом видите кольцо на коже, ну, лучше обратиться за помощью. Чем быстрее обратитесь, тем лучше, потому что плохое последствие боррелиоза – это артрозы, артрит, и вот все проблемы, связанные потом с опорно-двигательной системой, которые очень длительное время не проходят, ну, это и остается таким вот хроническим течением, что ли.
12: Вот про как лечить, как и что там с энцефалитом, мы во второй половине передачи скажем. Сейчас я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии, лауреат премии за верность науке. Слушайте нас после перерыва.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим при атаке в ВСУ. Поручение отдал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. В комментарии ТАСС он рассказал, что в регион поехали медики Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы. Ранее Кузнецов рассказал, что в больницах Тамбовской области находятся 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. 8 из них в тяжелом состоянии, еще 5 получили медпомощь амбулаторно. Минувшей ночью в ВСУ ударили по складу «Wildberries» в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, 25 пострадали. В Москве мужчина убил отца и сжег его тело. Преступление произошло на северо-востоке столицы. Как сообщили в городском главке Следственного комитета, сегодня в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала об исчезновении супруга. По ее словам, мужчина поехал в гости к сыну, но они оба перестали выходить на связь. В СКР уточнили, что после расправы над отцом мужчина сжег его тело в лесополосе. Установлено, что убийство было совершено в квартире на Фалехской улице, где москвич расчленил тело родственника, погрузил сумки в автомобиль и выехал из Москвы в сторону Владимирской области. В этом регионе подозреваемый был задержан и в ближайшее время будет доставлен в столицу. Возбуждено уголовное дело. Основной проблемой главкома ВСУ остается отсутствие стратегии. Александр Сырский считает, что украинской армии нужно стараться продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в руководстве Минобороны Украины. В материале также сказано, что бывший глава ведомства Михаил Федоров старался внедрить технологические решения в ВСУ, сместить акцент на использование робототехнических комплексов и беспилотников. 15 июля Федоров подтвердил свою отставку. На следующий день он выступил с заявлением, в котором призвал к смене главкома ВСУ. По его мнению, под руководством Сырского армия Украины слишком медленно адаптируется к условиям конфликта. Аналитики заявили о лучшем результате года у фильма «Одиссея». Лента Кристофера Нолана на предварительных показах собрала 17 600 000 долларов. Такие данные приводятся в статье журнала Variety. В материале говорится, что картина обошла по этому показателю рекордсмена прошлого года – анимационный фильм «История игрушек 5», у которого 17 500 000 долларов. Премьера фильма «Одиссея» состоялась накануне. По прогнозам, в эти выходные в мировом прокате он может собрать от 90 до 100 миллионов долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Реклама.
15: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией?
10: Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
10: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет еще раз.
13: Привет еще раз.
12: Сегодня мы говорим чисто про клещей. Хочется сказать все о клещах и с чем их едят, но клещей не едят, скорее происходит наоборот. Клещи едят нас, их интересует наша кровь, но, впрочем, не только наша. В общем-то, их больше интересуют, конечно, млекопитающие, скорее всего, даже другие. Об этом мы говорили в первой половине. Также мы рассказали вот это ощущение, что их стало больше, это правда или неправда. Как они вообще выглядят, как понять, что на тебя клещ ползет. Предлагаю к самому страшному, ну а потом решение. Как это проблема, еще большая проблема, и потом решение. Вот, значит, мы говорили о боррелиозе или болезни Лайма. Кстати, Илья мне вот до передачи рассказал, что интересное происхождение названия. Вот давай, может быть, еще чуть-чуть про Лайма поговорим, буквально вот финализируем. Значит, ну вообще, откуда произошло название, лечится ли это заболевание, как его лечить? Вот ты сказал, что надо пойти к доктору, вообще доктор может помочь, есть ли какое-то специфическое лечение, какой-то антидот. И дальше перейдем уже к энцефалиту.
13: Ну, болезнь Лайма действительно названа так по населенному пункту в США. Олд Лайм, собственно, небольшой городок, где в 1975 году, это штат Коннектикут, впервые было обнаружено, зарегистрированы случаи этой болезни. Там был такой ревматоидный артрит, и впервые вот установили, что действительно причина этого заболевания – это бактерии, боррелии, их там несколько видов сейчас мы знаем. И, собственно, причина распространение этих бактерий – это клещи, да, которые переносят ее. Что касается лечения, действительно, с Лаймом тут получше ситуация. Это болезнь, которая довольно эффективно поддается лечению, особенно на ранних этапах. Соответственно, антибиотикотерапия, да, работает эффективно против бактерий, против боррелий. Это чаще всего применяются антибиотики широкого спектра. Вот, но тут сразу надо сказать важный дисклеймер, что я ни в коем случае никому не советую и не говорю пить антибиотики без назначения врача, потому что чаще всего это приводит потом к плохим последствиям, да, к антибиотикорезистентности, которая у бактерий все-таки формируется. Вот, но действительно антибиотики широкого спектра работают хорошо. Тут важно довольно рано продиагностировать заболевание. Против Лайма не существует вакцин. Я где-то читал историю, что когда-то была разработана вакцина в США, опять же, но там были то ли побочные эффекты с ней связаны, то ли еще что-то. И, в общем, поднялась большая волна, которая привела к тому, что вакцину перестали использовать, и фактически сейчас ее не существует. Но, опять же, если вас укусил клещ, то, соответственно, дальше я всегда рекомендую, ну, как бы каждого клеща проверять, наверное, сложно. То есть, если он вас укусил один, и это такая рядовая случайная ситуация, с вами больше не повторяющаяся, то тут действительно можно проверить клеща. Если вы находитесь в регионе, где вас кусает клещ один за другим, и у вас нет доступа к медицинской, да, организации никакой, то, соответственно, ну, да, нет времени, нет смысла паниковать, да, из-за каждого клеща вы быстрее себя с ума сведете, чем заболеете какой-либо другой болезнью. Поэтому спустя какое-то время, после того, как вы вернулись, обратитесь за помощью для того, чтобы сдать анализы на наличие этих бактерий, на антитела к ним, да, и, соответственно, понять вообще, заболели вы этим или нет. Ну, или если вы наблюдаете ухудшение самочувствия, дальше сразу медицинская помощь. Чем быстрее начнете пить антибиотики, тем будет лучше. Вот, в некоторых случаях лихорадка Лайма проходит сама по себе. Такое тоже бывает. В общем, бактерии, видимо, не очень устойчивы.

0: Спрашиваю, кусали ли тебя клещи, насколько часто?
1: Кусали очень много, то есть и в Московской области присасывались и присасываются регулярно, поскольку, в общем, я оказываюсь весной в лесу часто, да, у меня есть собака, с которой я гуляю по лесу, то, соответственно, клещи присасываются и ко мне, и присасываются иногда и к собаке, и там, не знаю, у меня была неприятная история, когда клещ с собаки спустя несколько дней переполз на меня и укусил меня в кровати, ну, то есть, соответственно, такое тоже может происходить, вам кажется, что у вас уже никого нету, и клещ, ну, вы осмотрели себя, и клещей точно нету, но при этом они оказались на ваших домашних животных и переползли постепенно с них на вас. Это происходит иногда через несколько дней. Ну, и на Дальнем Востоке, в экспедициях, там, конечно, они кусали постоянно, и в какой-то момент ты просто перестаешь обращать внимание на них. Ну, то есть, ты достаешь из себя, а дальше что делать? У тебя там еще 1.5-2 месяца. Ну, конечно, наблюдаешь за своим состоянием, но надо сказать, что оказываясь в энцефалитных регионах, все-таки я рекомендую быть вакцинированным от этой болезни, потому что это самый эффективный и действительно работающий способ. Вакцина, она хорошо работает, есть много разных вакцин, есть европейские, есть российские, они есть против разных штаммов, вот, но они работают и перекрестно. То есть, если вы едете на Дальний Восток, это не значит, что, ну, и не нашли вы там вакцину от дальневосточного штамма, это не значит, что не надо никакую делать. Все равно нужно вакцинироваться, и риск тяжелого течения болезни сильно-сильно меньше. Вот, и, ну да, это, наверное, такой самый эффективный, только единственное, что об этом нужно, конечно, задуматься заранее, потому что это непростая вакцина, то есть не то, что вы укололись и через 2 дня уже куда-то поехали.
0: Да, я помню, что она повторяется, вакцинирование повторяется, ну, инъекция повторяется спустя несколько месяцев, то есть она...
1: Она трехэтапная, да.
0: Несколько этапов.
1: В хорошем случае... Mm-hmm. Да, в хорошем случае трехэтапная, да, там один раз колется, по-моему, зимой, я могу ошибаться в последовательности, и потом 2 весной. Вот, есть короткий цикл вакцинации, когда вы колите с периодичностью в 2 недели, 2 укола, и это считается таким вот экспресс-вариантом. Вот, потом на следующий год повторяется еще один, и еще один, то есть 2 года подряд, а потом несколько лет можно не колоть, потому что иммунитет сохраняется, но, опять же, потом дальше опять весь этот цикл нужно повторять из раза в раз. Ну, если вы ездите в энцефалитные регионы, если вы живете на территории Москвы, то колоть в целом бессмысленно, да, ну, то есть зачем мучить лишний раз свой организм, вот, но прививки работают хорошо, и тут как бы я сторонник вакцинации.
0: Запомним эту мысль и про вакцинацию, и про то, что клещ переполз с собаки на тебя, и у меня тоже есть, во-первых, у меня есть собака, а во-вторых, у меня есть вопрос в связи с этим, но мы обещали про энцефалит немножко еще рассказать, вот так вот даже в противовес болезни Лайма, боррелиозу, давай немножко про энцефалит, вот что это за болезнь, насколько она страшная, есть ли против нее лечение?
1: Ну, против энцефалита, это вирусное заболевание, и тоже вызывающее разные последствия в организме, но, наверное, самое опасное, ну, там бывают местные всякие кровоизлияния, такие геморрагические небольшие истории, но это не самое страшное, самое неприятное то, что он может вызывать отек оболочек мозга, может вызывать, собственно, заболевание мозга, воспаление мозга, менингиты, и дальше приводить к инвалидности на всю жизнь, то есть, ну, люди фактически становятся в таком вегетативном состоянии, и это сказывается и на физических движениях, это сказывается на умственных, ну, то есть фактически человек остается инвалидом, если болезнь сильно запускается, при этом лечение явного нет, там иммуноглобулины колят, насколько я знаю, но в любом случае, как только вы обнаружили у себя, если, не дай бог, вы обнаружили у себя энцефалит, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. Опять же, это симптоматическое, поддерживающее лечение и так далее. Это все позволяет снизить серьезные последствия нейродегенеративные. Но лучше всего проверять клеща. Да? Если клещ болеет энцефалитом, то тоже обращаться сразу за помощью, чтобы начать лечить до того, как у вас появились какие-либо симптомы. Да, я так понимаю, что вот явного лечения против энцефалита конкретно не существует.
0: Я, кстати, читал историю, как советские ученые выделили энцефалит. Вот ты рассказал, что боррелиоз

0: болезнь Лайма описали как раз в США, а с энцефалитом просто очень много сталкивались людей, которые поехали там на разные сибирские стройки, это еще было до войны, и, соответственно, они ходили по деревням и сталкивались с такими странными вещами, которые для местных сторожевов были неочевидны, и самое главное, они это не связывали с клещами. То есть просто у людей были, например, там рука отнялась в какой-то момент, какой-нибудь там, допустим, старик, просто это считалось, что вот так вот случилось. И в дальнейшем очень долго, там, да, десятилетия исследователи не могли выделить этот вирус, и вообще они не сразу пришли к этой мысли, что это вирусное заболевание, что надо искать вирус. И отдельно, конечно, впечатляет некоторого рода, ну, я не знаю, как это назвать, что-то среднее между таким научным интересом, научным подвигом и некоторым самопожертвованием, когда люди знали, они уже поняли, что вот в определенных регионах Сибири встречается это заболевание, туда ехали молодые исследователи, аспиранты, естественно, их кусали клещи. Они заболевали периодически, несколько исследователей переболели и даже погибли от последствий. Но, тем не менее, вот люди туда ехали, вот эти аспиранты, и рано или поздно они поняли, что это за болезнь, откуда она возникает. Это, конечно, вот эта история впечатляет.
1: Да, это в 36-37 годах был, это Зильбер, Павловский, там, Панов, вот Зильбер, Павловский, они, собственно, впервые установили, что энцефалит передается от клещей, потому что они сажали голодных клещей на мышей и потом видели у них вот признаки энцефалита, такие же, как появляются у людей, да, это прежде всего паралич, ну и, собственно, впервые тогда и описали вирус, вот, и впервые выделили в 37-м году, тоже из мозга уже умерших людей, вот, ну, то есть...
0: Да, совершенно верно, ну, я говорю, меня впечатлила, конечно, эта история, она такая по-настоящему захватывающая, увлекательная, так что, если кому интересно, вот, можете продолжить изучение клещей еще и с этой стороны. Ну, а теперь вернемся к непосредственно клещам, и мерам защиты, так сказать, как защититься. Вот меня заинтересовало то, что ты рассказал ту личную историю про клеща, который присосался к собаке, а потом перешел на человека. Я вот тоже несколько раз был в этом году в лесу, и мы видели клещей у людей на руках, на ногах. Ну, я уже устал своим друзьям объяснять, что шорты – это не самые лучшие, даже если жарко, жаркое лето, не самая лучшая форма одежды, чтобы ходить в лес. Я вот, честно говоря, когда мы первый раз сходили и так много клещей встретили, я взял всю свою одежду и даже рюкзак, и постирал ее. Вот, после возвращения. Это у меня, так сказать, избыточная тревога. Вот может ли, например, клещи остаться где-то на одежде или в рюкзаке, например, а потом уже дома переползти на тебя? Или ты оцениваешь вероятность этого события как минимальную?
1: Да нет, не оцениваю. Как раз, да, бывает такое, что клещ ползает по одежде, в складках одежды, и после этого, если вы длительное время находитесь с этой одеждой вместе, то он, в принципе, может на вас переползти. Безусловно, если вы пришли домой и там сняли одежду, повесили ее на стул, то вероятность, что клещ до вас доползет в вашей квартире, ну, сильно меньше, да. Если вы, там, не знаю, сидите в этой одежде на диване потом у себя, потом, опять же, садитесь на этот диван уже раздетым или там спите на этом, в этом же месте, то, соответственно, конечно, вероятность того, что клещ переползет на вас, потом по-прежнему сохраняется. Клещи присасываются далеко не сразу. Это, с одной стороны, минус, да, то есть мы его не сразу можем там обнаружить на себе. С другой стороны, большое преимущество, потому что это вам дает какое-то время, вот, чтобы сохранить себя. Клещ, попадая на ваше тело, дальше начинает искать какое-то подходящее место, которое для него является оптимальным для укуса. И дальше, пока он находит это место и вот присасывается к вам. Это может пройти вот момент, пока он к вам прикрепился, до того момента, пока он на вас присосался, несколько часов. Вот. И это хороший промежуток для того, чтобы вам либо его обнаружить, либо действительно хороший способ это почистить одежду, постирать одежду, вытряхнуть ее. Все это, да, действительно работает очень эффективно. И тут одежда, правильно подобранная одежда, это очень важный вот. Такой способ предохранения себя в лесу от клещей.
0: Какая хорошая одежда от клещей?
1: Длинные рукава, безусловно, длинные штанины. То есть меньше, чем меньше будет голых участков кожи, тем меньше вероятность, что клещ доползет до нее. Высокие носки, и действительно хороший способ это заправить штаны в носки. Опять же, это препятствует тому, что клещ попадает к вам под штанину и дальше начинает свое победное шествие выше. Да, мы тут должны понимать, что клещ не прыгает на вас с деревьев, они могут оказываться на высокой траве или на высоких кустах, но выше 2 метров точно клещ никогда не заползет. Обычно все-таки говорят, что это 1.5, это вот предельная высота. Чаще всего ниже эта трава. Там, ну, уровень колена это вот то место, где клещ действительно может на вас попасть.
0: Соответственно, как? Ползут просто они снизу. Просто ты касаешься этой травинки, и он что делает? Он просто переползает, перескакивает. Это же быстро происходит контакт.
1: Да, эксодовый клещ сидит на травинке, он держится задними ногами, 4 ногами и передние, соответственно, 4 лапы расставляет вперед. Они нужны для того, чтобы за вас зацепиться, и потому что у него на передних лапах находится орган галера, это орган обоняния. Да? Клещи фактически как такие спутниковые тарелки, они сканируют пространство вокруг, они чувствуют хорошо запахи, чувствуют хорошо тепло. Прежде всего, говорят, что они чувствуют сначала запах и СО2, потому что распространяется гораздо дальше, и они чувствуют это на несколько десятков метров, особенно если крупное животное, лось, допустим. Дальше они начинают чувствовать ваше тепло, ну и, соответственно, готовятся к тому, чтобы прикрепиться к вам, когда вы мимо проходите. Тут работает сразу 2 таких механизма прикрепления. С одной стороны, он действительно может за вас зацепиться коготками и дальше начать ползти на вас. Сегодня исследования говорят, что еще это и статические силы, которые просто притягивают клеща фактически к вам, и вот это как раз даже не обязательно ему прикасаться к вам, достаточно вам просто мимо пройти, чтобы он уже прилетел фактически, да, к вашей одежде. Вот. И дальше, соответственно, клещ начинает ползать, искать место. Выбирают они места теплые, влажные, и там, где вероятность то, что вы их чешете, гораздо меньше.
0: Подмышка?
1: Это действительно подмышки, это паховая область, это между ягодицами, это там, где примыкают плотно резинки к телу. Может быть, клещ просто не может оттуда уползти, и он там оказавшись, он вынужден уже присасывается. Да, это резинки носков, резинки нижнего белья, ремень плотно притянутый. Вот, и могут заползать выше, то есть, если клещ дополз до... Ну, или он может действительно там на плече оказался и так далее, они могут заползти за уши, они присасываются и к животным за ушим, и к нам тоже, потому что ну, там тоже меньше, там, во-первых, очень близко кровеносные сосуды расположены, а клещу важно добраться до крови. Во-вторых, вероятность, что вы там его счешете или заметите, сильно меньше. Вот, но это не значит, что в других местах клещи не могут присосаться, они могут и в волосяной части головы присасываться, могут в пупке, бывает, оказываются. Ну, то есть... Если, ну, клеща можно обнаружить в самых разных местах, но есть действительно те места, где они встречаются статистически чуть чаще. Вот. Но после прогулки по лесу, после того, как у вас вот длинные рукава, там, головной убор, да, все штаны заправлены в носки, рубашка в штаны и так далее, все равно после того, как вы вернулись из леса, осмотрите себя со всех сторон. Да, осмотрите себя спереди, попросите, чтобы вас кто-то посмотрел сзади. Это эффективно, и да, чаще всего клещи обнаруживают еще на этапе, когда они просто ползают по вашему телу. Ну а если присосались, то опять же вы их максимально быстро его удалите, а как мы знаем, это повышает эффективность лечения.
0: Потом. 2 вопроса, тем более 4 минуты до конца. Первый, как правильно удалить, что с этим клещом потом делать? И второе, есть ли какие-то не только средства просто механической защиты, но и, например, репелленты, чего-нибудь еще такое, не знаю, может быть, чеснока поесть или там... ну, это я с улыбкой, конечно, говорю. Да.
1: Но На самом деле, действительно, средства есть, и они работают хорошо. Современные препараты, которые продаются в магазине, если их использовать по инструкции, работают неплохо. Они содержат перитроиды. Перитроиды – это яд такого контактного действия, да, который вызывает паралич у клеща, когда он присасывается, прикрепляется к вам. Они есть двух типов. Есть для использования на тело, и есть использование для использования на одежду. И часто они работают действительно хорошо, особенно если правильно обработать одежду. Я вот рекомендую обработать одежду, положить ее на ночь в пакет, чтобы она еще сильнее пропиталась, и после этого надевать на себя эту одежду. И действительно, чаще всего клещи после этого не присасываются. Вот, если клещ присосался к вам, то дальше его нужно извлечь максимально быстро. Если вы не умеете это делать сами и вообще никогда этого не делали, можно обратиться в любой травмпункт. Врачи умеют доставать этих клещей. Есть масса устройств, которые продаются в аптеках. Это и ниточки, и разные поддевающие штуки. И они вроде как работают хорошо. Я сам никогда не использовал, потому что знаю... как проще его достать, ну, как его достать механическим путем.
0: Расскажи.
1: Не надо заливать, да, не надо, главное, заливать маслом, не нужно заливать спиртом, потому что вы убьете клеща, действительно, ему от масла станет неприятно, он, скорее всего, задохнется, потому что он дышит через брюшко, торчащее наружу, но он может остаться мертвым просто внутри вас, и из слюнных желез все равно будет все выделяться к вам, и мертвого клеща надо, опять же, будет извлекать. Дальше клеща не нужно тянуть просто, у него на гнатосоме расположены зубцы, которые направлены в обратную сторону. И фактически вы его сильнее там, ну, то есть он заякоривается там, и часто это приводит к тому, что вы отрываете переднюю часть клеща от задней, брюшко достаете, а рот остается внутри, ротовой аппарат, и слюны там железы слюна, опять же,
0: да,
1: там остаются.
0: То самое.
1: Да. Вот, лучше всего увеличить отверстие. Соответственно, либо вы раскачиваете клеща в разные стороны, влево-вправо, отверстие становится чуть больше, и вы его легко достаете. Либо его можно выкручивать, и это зубцы позволяет на гнатосоме сложить в сторону и, соответственно, вытащить клеща. Можно крутить его против часовой, по часовой. Тут неважно, в общем, в любую сторону крутите, и так клещ достанется.
0: То есть берем клеща и аккуратно его начинаем вращать.
1: Да, берем его максимально близко к коже, да, там, собственно, находится ротовой аппарат, там самые плотные части клеща, брюшко мягкое, его легко оторвать, а вот там голова-грудь, она прочная, хитиновая, поэтому возьмите либо пинцетик, либо вот эти специальные устройства и потихонечку доставайте клеща. Иногда можно обычной ниткой тоже завязать узелок в основании клеща и тоже его так потихонечку доставать, да, это самые такие эффективные способы. И дальше после этого клеща можно отнести на проверку, чтобы узнать, действительно ли он переносил какие болезни. Может быть, он сам по себе был абсолютно чистый, и вам вообще нет смысла паниковать.
0: Очень простой, очень короткий вопрос. А где клеща могут проверить? Вот куда идти?
1: Насколько я знаю, этим занимаются санэпидемстанции. В Москве занимается Институт тропической медицины. Вот если вы в Москве находитесь, то точно можно обратиться за помощью в Институт тропической медицины. Там и клещей проверяют, и там можно проверить себя, если вы вернулись из какой-то другой страны или из другого региона, и вас опять же укусил клещ, вас проверят на спектр всех болезней, потому что, напоминаю, что клещи переносят огромное количество разных лихорадок. Если там вы были где-нибудь в Средней Азии или на Дальнем Востоке, возможно, у вас есть другие болезни, и там вы скажете, из какой страны вы приехали, где вы находились, и, собственно, определят спектр, который нужно проверить, на что нужно проверить.
0: Илья, спасибо тебе огромное за, как всегда, очень интересный разговор. Мне кажется, ты в нужном темпе все успел, вот все, что я хотел, и беседа получилась очень полезной.
1: Спасибо большое, что зовешь, я всегда рад.
0: Да, и я тоже очень рад всегда с тобой пообщаться. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке», а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2:00 дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 3 человека погибли и 6 пострадали в ДТП под Самарой. У одного травмы средней степени тяжести, у 5 легкой. От госпитализации все отказались, сообщили ТАСС в Минздраве региона. Авария произошла в Сергиевском районе Самарской области на трассе М5. Там столкнулись 3 автомобиля и большегруз. От удара загорелись легковые машины. Среди погибших 2 детей. За неделю на подлете к Москве сбиты 1892 беспилотника. Такие данные с 11 по 18 июля привел Сергей Собянин. В мессенджере Макс мэр написал, что большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. 207 сбиты на подлете к городу. Ранее градоначальник сообщал, что за сутки были уничтожены 65 беспилотников, направлявшихся на столицу. В Брянской области под массированный обстрел ВСУ попал свиноводческий комплекс. Он расположен в Климовском районе, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавших среди сотрудников нет. Серьезно повреждены несколько производственных корпусов. Зафиксировано возгорание, нанесен ущерб инфраструктуре. Во Владимире жители атакованного беспилотником дома начали возвращаться в квартиры. На месте попадания дрона оперативные службы завершили работу, сообщил губернатор Александр Авдеев. В мессенджере Макс он написал, что даны установки по усилению мер безопасности в регионе. Сегодня в результате попадания беспилотника в одну из квартир во Владимире начался пожар. Пострадавших нет, оценка ущерба продолжается. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Фильмы лечат наши чувства или отключают их». В эфире кинопродюсер Галина Стрижевская и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый летний, теплый, наконец-то солнечный московский день, суббота. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. С вами Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Сегодня поговорим о замечательной певице. У нас есть, да я даже не знаю, как сказать, хороший повод или нехороший повод. Но, бог мой, Шер, знаменитой, великолепной, блистательной Шер, недавно исполнилось 80 лет, девятый десяток. Но если уж кому это неприменимо, эти цифры, которые противоречит всему ее существу, ее образу, ее виду, ее творчеству, так это, наверное, конечно же, Шер и 80 лет. Тем не менее, да, пару месяцев назад ей исполнилось, 20 мая, ей исполнилось 80 лет. Особо опять это не освещали, а ведь фигура эта более чем заметная не только, я думаю, в американской музыкальной культуре, но и в целом в мире, потому что более разносторонней, разнообразной певицы, универсальной и актрисе, и музыкальном продюсере, кинорежиссере, ну, трудно, наверное, найти. Причем это не просто, допустим, знаете, деятельность как таковая, а это достижение топа, самого верха. Она завоевала «Оскар», она завоевала «Золотой глобус», она завоевала «Эмми», она завоевала «Грэмми», ну, все, что только возможно. Причем «Оскар» она завоевала, два раза номинировалась на второстепенную женскую роль, а потом уже в фильме «Мунлайт» она, так сказать, за главную женскую роль получила своего «Оскара». Вполне заслуженно. Замечательный дуэт с Николасом Кейджем был так, как раз тогда. И так что, конечно же, а в музыке это, ну, это просто отдельная, как говорится, карьера, которая, ну, просто феноменальна во многих отношениях. Настоящее имя Шерилин Саркисян, отец ее был армянином, но, к сожалению, они расстались с матерью еще до ее рождения, и она его первый раз увидела только в 11 лет, можете себе представить, особых у нее воспоминаний не было, а мать была актриса, может быть, второсортная, что называется, но, тем не менее, родилась она в Калифорнии. И там же, собственно говоря, она вот пыталась себя реализовать, как, конечно, это влияние матери было в очень большой степени, себя уже как вот начинающая актриса. Начала она, я должен сказать, достаточно рано, уже в 16 лет вместе с подругой они, ну, буквально колачивали все, так сказать, агентства, клубы, где только она не была, для того, чтобы в той или иной степени произъявить о себе. Облагала уникальным таким, знаете, контральто, таким низким женским голосом. Это настолько было необычно, что даже первые продюсеры боялись ее брать, потому что они говорили, послушайте, ну все подумают, что это мужчина поет, зачем же нам это вот нужно делать. Но феноменально, конечно, то, что ее произошла встреча, как раз в начале 60-х годов, в 62-м году она встретила Сани Боно, знаменитый дуэт. Шер неоднократно, несмотря на то, что сложные были перипетии их личной жизни, она всегда говорила, без Сани Боно не было бы Шер, это совершенно ясно. Сначала это был творческий союз, потом они, ну, влюбились друг в друга, конечно, романтическая история была, у них очаровательная дочка родилась, Честити, ну, это особая история, не будем ее трогать. Но и тем не менее, конечно же, они ворвались буквально в 1965 году своим синглом «I've got you, baby», «Ты есть у меня, крошка», они просто взорвали пространство. Причем как? 1965 год, самый пик битломании, что вы думаете, сингл «I got you, baby» и в Америке, и в Англии бьет битловские песни, становится номер один. В 65-м году обогнать Битлз, ну, я думаю, даже те, кто и не знаком, и не очень, так сказать, следит за творчеством Битлз, я надеюсь, вы понимаете, что это, ну, это просто, как говорится, невозможно, это... Это было. И тем не менее, они это сделали. Вот как раз с этой песни давайте мы и начнем. Я вас попрошу, уважаемые радиослушатели, как всегда, воздержаться от ваших звонков, но я обещаю, буду читать все ваши сообщения. СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграм, радио «Говорит МСК». Так что присылайте, естественно, в Дзене, естественно, мы в Максе, в ВКонтакте. Шер, I've got you, baby. И, конечно же, Сани Боно.

Да, я думаю, не нужно переводить смысл этой песни. «Ты есть у меня, ты, которую я целую на ночь, когда мы ложимся спать, желаю тебе добрых снов. Ты та, которая просыпается, и я говорю доброе утро и тебе, и мне. Ты все, что мне нужно». Ну, я думаю, это понятно, что это, безусловно, абсолютно личные переживания этого замечательного дуэта. Шер — это всегда эксперимент. Она не боялась петь и делать, и, так сказать, петь дуэтом с самыми разнообразными исполнителями. Не боялась затеряться всегда. И делала от этого творчество и свое, и тех, с кем она пела. А это Эрик Клаптон, Эрос Рамазотти, не кто-нибудь. Безусловно, еще более насыщенным, с моей точки зрения, потому что и тембр ее голоса, и вот, ну, извините за такое выражение, к женщине фактура, она, безусловно, играла положительную роль в этом. Вот сейчас как раз один из моих любимых дуэтов с Эросом Рамазотти, «Пича Пью». «Все, что ты можешь, жизнь идет вперед, но все, что ты можешь, это жить. Она бросает тебе вызов, а ты живи, живи своей жизнью». Эрос Рамазотти и Шер, «Пича Пью».

Эйби пишет о песне «Ты есть у меня крошка». Недавно в сериале «Миллиарды» слышал. Везде абсолютно я согласен, с вами звучат. Это очень популярная песня до сих пор, и она исполняется повсеместно. Зурита пишет: «Мне нравилась песня «Little Man», подзабыл с кем». Это Сани Бано написал для нее эту песню. Она, кстати, даже в советское, я помню, в советское время выходила гибкая пластинка, такой «Кругозор» был журнал. Ну, простенько вообще-то, если честно, насколько я могу судить. Ее исполняет Шер и собственно говоря, Сани Бано. Ну, кстати, вот «Маленький человечек», это так, ну, немножко иносказательно, но Сани Бано был на 5 сантиметров ниже Шер, так что кто знает. Карен: «Добрый день, Рафаэль, спасибо большое за великолепную Шер, поднимайте настроение». Спасибо вам за внимание, Карен. 2036, здравствуйте, сегодня будет праздник? 2036, это что за постановка, так сказать, знаков и пунктуации? Какой вопросительный знак в конце? Здравствуйте, сегодня будет праздник? Восклицательный знак. Конечно, а как же, если вы звоните и слушаете радиостанцию «Говорит Москва», тем более моей передачи. Не обсуждается. И лишнее доказательство. Следующая песня. «You haven't seen the last of me». «Ты не видел меня, какая я стала. Ты думал, что ты меня бросил и ушел, и я опустилась? Нет. Вопреки тебе и судьбе, я выстояла». Конечно, из замечательного фильма, который мы с вами неоднократно обсуждали в нашей викторине, «Бурлеск». Шер, «You haven't seen the last of me».

Все вспоминают Саня и Шер, конечно, помимо песен, это, конечно, было потрясающее шоу, достаточно новаторское, так и называлось, Саня и Шер Comedy Hours. Оно где-то началось в 71 году, с небольшим перерывом, шло до 1977 года. Там было абсолютно все, это были такие предтечи вот таких музыкальных, скажем так, встреч, где собирались люди совершенно спонтанно, это была такая очень... творческая атмосфера, и с удовольствием приходили самые разнообразные певцы, в том числе Элвис Пресли, в том числе и Дайан Уорвик, и Рэй Чарльз, то есть все были там, что называется. Но, к сожалению, после того, как распался дуэт и расторгся брак Сани Боно и Шер, причем Сани Боно изменил Шер, у него появилась молодая пассия, которая потом себя очень мерзко и недостойно вела, особенно после трагической смерти Сани Боно во время катания на лыжах горных. Но, тем не менее, он это, кстати, потом и осознал, это, но, тем не менее, дуэт распался. Но их карьера, они пошли, так сказать, по нарастающей. Только вот Сани Боно стал сенатором, как ни странно, от Калифорнии в Конгрессе, то есть в Верхней Палате США. А Шер продолжала свою потрясающую карьеру. И я бы хотел сейчас поставить композицию, которая в какой-то степени говорит уже о новой Шер. Это вот этот конец 90-х годов. Это диско Шер, который, ну, взорвала опять чат уже в который раз. Стала номер один и в Америке, и в Англии, и в Европе во многих странах, Канада. Я думаю, вы знаете эту композицию, и это новаторски еще и технологически. Там используется, вы, наверное, увидите вот эти компьютерные вещи, которые Шер одна из первых, если не самая первая, ввела это и стала составной частью уже ее творческой манеры исполнения. И это, с моей точки зрения, только прибавило ей поклонников нового такого техно-века. Ну, композиция достаточно известная, Strong Enough. Я достаточно сильна, чтобы выжить без тебя. Я достаточно сильна, чтобы не слушать твоих обвинений и не слушать твоих оправданий. Ты ушел к другой, ну что оно того стоило? А я выстояла, потому что я достаточно сильна. Strong enough, Cher.

0: Present Perfect пишет. Strong enough. Большое спасибо. Пожалуйста, конечно, это, что называется, хит на все времена. Это, наверное, по поводу исполнения дуэтом. Uno Babento пишет. Добрый день. Разговор по-итальянски и по-английски. Оба понимают друг друга. Uno Babento – язык музыки, язык искусства, язык профессионалов. По-моему, он не требует перевода. Надеюсь, для всех нас сейчас то же самое исполнение на иностранном языке, даже с моим таким скромным вкраплением и претензией на перевод, я думаю, что это не требует. Это и так понятно по энергетике. Так. Эйби еще в 82 году читал в рок-энциклопедии, что ее муж, партнер по дуэту Айк и Тина Тернер, над ней издевался и тушил окурки. Но вы говорите о взаимоотношениях Тины Тернера и Айка. Да, это совершенно верно. Кстати, Тина Тернер была на шоу, они подруги были и остаются близкими, насколько я могу понять. Ну, и как раз Шер помогла ей, Тина Тернер рассказывала, что она помогла ей в свое время вот избавиться от этого тирана, деспота. Это, кстати, было такое, знаете, своеобразная альтернатива, потому что взаимоотношения с Ани Боно, при всей их сложности, они все-таки были нежные, опутанные в любви. Там говорить о каком-то насилии вообще не приходилось. Ани обожал Шер. А вот Айка и Тина Тернер, они, конечно же, там была просто страшная трагедия. Как это Тина Тернер терпела, я даже уже и не знаю. Так, хорошо, добрый день, разговор это... Каждую субботу ждем вашего праздника, Рафаэль, бесконечное спасибо, потрясающе любимшее. Спасибо вам, дорогие мои. Но новостной блок, пожалуйста, познакомьтесь вместе со мной. А после этого продолжим про очаровательную Шер.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара ВСУ. Мужчина получил осколочное ранение при детонации дрона в поселке Малиновка, сообщает оперштаб. Местного жителя изначально доставили в Октябрьскую районную больницу, затем перевели в городскую больницу номер 2 Белгорода. Wildberries открыла горячую линию для семей сотрудников складов Котовска и Электростали. Туда могут обратиться близкие родственники работников логистических центров, сообщили в пресс-службе компании. Сегодня в ВСУ атаковали распределительные центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области и Электростали в Подмосковье. В обоих случаях есть погибшие и пострадавшие, возбуждены уголовные дела о теракте. Новый премьер Украины задекларировал недвижимость в ДНР. Согласно документам, у Сергея Корецкого 3 земельных участка площадью более 60 тысяч квадратных метров в районе Константиновки. Как сообщает ТАСС, чиновник отчитался о владении этой землей в марте. 16 июля Верховная Рада Украины назначила новое правительство. Вместо Юлии Свириденко главой Кабмина стал Сергей Корецкий. До перехода на госслужбу он строил карьеру в корпоративном секторе и управлял государственными активами. В последние годы руководил компании «Нафтогаз». Новак Джокович допустил скорое завершение карьеры. Оно, цитата, «ближе, чем когда-либо», заявил сербский теннисист. По словам 39-летнего спортсмена, он еще чувствует, что может соревноваться на высоком уровне. Цитата, «Андре Агасси однажды сказал, что не знает, когда закончит карьеру, но когда это произойдет, все случится очень быстро. Думаю, он прав. Некоторые хотят уйти, пока еще находятся на вершине, а другие, когда их тело больше не выдерживает нагрузки», заявил Джокович. Сербский теннисист за карьеру выиграл 101 трофей, в том числе 24 на турнирах «Большого шлема». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh, my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Право знать». Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайв», наша музыкальная страничка, посвящена на сегодня замечательной американской певице, продюсеру, актрисе, композитору Шер. Очаровательная Шер. Ей недавно исполнилось 80 лет. Говорю это и сам, что называется, наступаю себе на горло, потому что настолько невероятно. Но тем не менее. Эйби пишет по поводу этого песни Тины Тернера. «What Love Got To Do». Это Тина Тернер, это, конечно же, не Шер. Я не помню, чтобы она исполняла. Дмитрий Катков, Шер, Оксана Бабаян 100 раз лучше. Окей, Дмитрий Катков, хорошо. Как говорится, на вкус, на цвет, что называется. Тем более не собираюсь сравнивать в этой ситуации. Следующую песню, которую я предлагаю вам послушать, уважаемые радиослушатели, она очень своеобразна. Если она вас заинтересует, по крайней мере, вот я вам настоятельно рекомендую, потому что на меня, может быть, в большей степени произвела не столько и не сколько песня, а именно видеоклип, который был снят по ней. Это просто нечто, как говорится, невозможное, и я не помню вообще каких-либо прецедентов вот за всю историю музыкального клипмейкерства, потому что Шер исполняет эту песню, называется она «If I Could Turn Back Time», «Если бы я могла повернуть время назад вспять». Она исполняет это на огромном линкоре Миссури в окружении тысячи моряков, которые буквально сходят с ума. Но есть чего. Помимо песни, это, конечно, ее внешний вид, за который Шер тогда прилетела в конце 80-х очень-очень много. Ну, скажем так, одета была вызывающе. Но, собственно говоря, моряки, которые окружили ее там и которые слушали эту песню пританцовывая, они были, по-моему, не против, а наоборот, даже на вовсе и нет. Так что давайте послушаем эту песню. Тоже обратите внимание, уже другая немножко стилистика, но все та же Шер. «If I could turn back time». Если бы я могла повернуть время вспять, я бы не сказала тебе, любимый, тех слов, которые разлучили нас.

Шер — это всегда разнообразие, шер — это всегда разноцветная палитра. Все, внешний вид, она законодательница моды, безусловно. Это эпатаж, этот бурлеск, фильм, в котором она участвовала, это вся Шер. Ее выход, ее шоу — это всегда инновация, это всегда какой-то взрыв во всем. В оформлении, в стилистике. Но вот сейчас, посмотрите, после этой такой роковой достаточно композиции, линкор, моряки, пушки эти огромные, которые... Это просто невообразимое было. Я думаю, если вот вы посмотрите, то, безусловно, удивитесь. И вот сейчас другая Шер. «Голубка любви». «Я не могу без любви». Эта песня стала очень популярной, когда они как раз развелись с Сани Боно. И она как раз исполняла ее. У нее тогда был ее фаворит, ее бойфренд, итальянец. Я забыл имя этого итальянца. Американец с итальянского происхождения. Так что это все как бы легло вот на то настроение, в котором была тогда Шер. «Голубка любви», которая не может без любви. Она не может не любить, и она не может, чтобы ее не любили. Шер, «Dove l'amore».

Наш постоянный радиослушатель Луна Бабенто прислал фотографию своего очаровательного прудика и написал очень подходящую песню для армии флота. Продолжать чистить прудик на даче и пританцовывать. Все для вас, дорогие мои. Нилс Майкл, американский ритм чувствуется. Окей. Зурита пишет, Санта Эсмеральда была бы крутейшая коллаборация. Да, есть что-то в стилистике. Зурита также пишет, пожалуй, это ее лучшая композиция. Безусловно, одна из лучших, это уж точно, это уж точно. Давайте послушаем еще одну композицию. В какой-то степени она автобиографична. Называется она «Цыганские кибитки, где я родилась». «Цыганские кибитки, где я родилась среди разнообразных». Цветного тряпья. Моя мама танцевала за деньги, а папа продавал какую-то бурду, так сказать, путешественникам и прохожим. Там, где я родилась, там я встретил свою первую любовь. Там мы поженились, и там я родила тебя, моя дочурка, и ты тоже, как и я, повторишь судьбу в этой разноцветной цыганской кибитке. Gypsy, Tramps and Thieves. Share.

Дискография Шер включает 25 студийных альбомов, десятки хитов, занимающих верхние строчки международных чартов, многочисленные сборники, фильмография, 20 киноработ, включая продюсерские проекты. Помимо творческой деятельности, занимается благотворительностью. Надо сказать, что это особая статья. Шер очень внимательно следит за этим, особенно по поводу детских заболеваний, защиты животных. Это, что называется, ее постоянная деятельность. Но я должен сказать, что особое место в ее наследии занимает вклад в развитие модной культуры. На протяжении десятилетий Шер создавала узнаваемые образы, которые становились знаковыми для каждой эпохи, от богемных 60-х, таких нарядов, до футуристических костюмов 2000-х годов, в которых она появлялась на самых разнообразных мероприятиях. Ее сотрудничество с ведущими дизайнерами, смелость сценических решений, сочетать гламур с иронией. Вот я хочу подчеркнуть, Шер всегда иронично относилась ко всему, и к своему росту, к своему голосу, к своей фигуре, к своим пластическим операциям. Она не стеснялась этого. Это сделало ее по-настоящему иконой стиля для многих поколений. Внимание! Настоящей иконой стиля. Давайте послушаем сейчас еще одну композицию. Это из фильма, который всем нам известен. Более того, мы неоднократно говорили о нем в нашем музыкальном калейдоскопе голливудском, из фильма «Бурлеск». Это вступление. Добро пожаловать в «Бурлеск». Добро пожаловать в яркий, красочный мир «Бурлеска», где царит любовь и искусство. Welcome to «Бурлеск», Шер. Sure.

Роман пишет: добрый день, Рафаэль. Вы знаете, мне в свое время говорили, что тяжелый рок отшибает слух, но нет, металл позволил расширить музыкальные познания, в том числе благодаря вашим передачам про красивый поп-кантри. Хотя я понимаю, что вы не любите металл. Спасибо, Рафаэль. Роман, кто сказал, что я не люблю металл? Да ну что вы? И как, Led Zeppelin я не люблю, что ли? Да ну что вы? Конечно же, люблю. Зачем все это? Вообще люблю хорошую музыку. А жанры, это, что называется, это мы уже сами для себя придумали. Уважаемые радиослушатели, сейчас настало время последней композиции. Я должен сказать, конечно, что наследие Шера, оно характерно не только коммерческим успехом, признанием профессионального сообщества, но и способностью постоянно эволюционировать, сохраняя свою актуальность и в то же время сохраняя свой облик. Свой очень, так сказать, своеобразный, очень персональный такой образ, который меняется постоянно. Ее влияние прослеживается на творчество очень многих певцов. Я слышал, что очень многие исполнители, Кристина Агилера, говорила о влиянии Шер на ее творчество. А сейчас давайте послушаем песню, которая, на мой взгляд, очень хорошо характеризует и саму Шер как человека, и как исполнителя. Это тоже ее композиция «Believe». Веришь ли ты в любовь после любви? Верьте всегда в то, что лучшее всегда придет на смену чему-то. Если уходит любовь, то обязательно придет другая. Как и в жизни. Если удача отворачивается, она потом обязательно придет к вам. Шер, believe.

0: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Хороших выходных. До следующей недели.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Тамбовской области потушили пожар после атаки ВСУ на склад Wildberries. Открытое горение ликвидировано. Ведется проливка конструкции, сообщили в пресс-службе правительства региона. В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске 7 человек погибли, 25 пострадали. Ведется оценка ущерба. Рамзан Кадыров призвал ударить по странам НАТО, передающим оружие и данные Киеву. Цитата: «Пора открыть огонь», написал глава Чечни в телеграм-канале. Он подчеркнул, что Россия не станет сложа руки наблюдать за происходящим. Пришло время, цитата, «взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки», конец цитаты. По словам Кадырова, страны Запада, цитата, «как только почувствуют запах тротила, услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине». Глава Чечни подчеркнул, что члены альянса понимают только язык силы. Владимир Соловьев оказался в эпицентре удара дрона ВСУ на трассе Новороссия. Это произошло во время работы телеведущего над документальным проектом. Как сообщает ВГТРК, героями выпуска стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия БПС, которые прикрывали один из участков дороги от украинских беспилотников. Во время записи интервью военнослужащие обнаружили дрон, который кружил над трассой в поисках цели. Командир подразделения отдал приказ о ликвидации беспилотника, который успешно поразили. Пострадавших и разрушений нет. В столичном главке МЧС предупредили о жаре. В воскресенье и понедельник в Москве днем ожидается до плюс 30. Как сообщили в ведомстве, гражданам следует быть внимательнее на улице, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, головные уборы, пить больше воды. Ранее гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать с полудня воскресенья до 17:00 понедельника. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кожные заболевания, инфекционные и неинфекционные». В эфире врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
11: «Имена. Поверх времен».
10: «Узри. Радио».

0: имена и персонажи скульптора Вячеслава Бухаева, академика Академии художеств России, Санкт-Петербург. Время просто летит. Давно ли мы с оператором ВГТРК Димой Малышевым снимали у нас на Фонтанке у инженерного замка только установленную тогда 11-сантиметровую фигурку знаменитого теперь Чижика-Пыжика от режиссера Резо Габриаса и скульптора и архитектора Славы Бухаева? Именно тогда он подарил мне эскиз памятника с десятками согласований на установку. Это был 1994 год, и вот уже июль 2026 года. И у моего давнего собеседника, академика Славы Бухаева, юбилей. 85 лет как-никак. За эти десятилетия у нас было немало встреч и дружеских разговоров. Последний так уж вышло в 21 году на Загородном проспекте 13 при установке памятника фокстерьеру Глаше, любимой собаке писателя Сергея Довлатова. Постараюсь сегодня вспомнить все это вместе с вами, ведь был знаменитый нос, был памятник Довлатова на улице Рубинштейна, памятники Анне Ахматовой, Иосифу Мандельштаму в фонтанном доме и много чего еще. О славе в его юбилей, здоровья и всяческих приятностей. Славы у Славы предостаточно.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.

0: А это уже Фонтанка и еще один весьма примечательный памятник города.
1: Это про студентов там рассказывали, что это раньше студентов называли чижики-пыжики, да.
0: А песенка?
2: Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке вот купил, выпил рюмку, выпил две, закружилась голова.
1: Можно кидать монетки на него и загадывать желание. Если монетка останется у него, желание можно загадать.
3: Да. И вот это училище правоведения, студенты этого училища, их называли чижиками, потому что у них была зеленая форма и зеленая фуражка с желтым околышем. Чайковский окончил, Апухтин.
4: Не поверите, но эта знаменитая песенка, распевая которую уже более 180 лет, была известна в Петербурге уже в 1840 году, а связывает ее с воспитанниками Петербургского училища правоведения, располагавшегося на набережной Фонтанки в доме 6, основанном в 1838 году. Чижиками в старину и называли учащихся этого училища. Любопытно, что памятник чижику, всего-то 11 сантиметров, появился у инженерного замка тут же на Фонтанке только в 1994 году. Сделали его академик Слава Бухаев и режиссер и скульптор Ризо Габриадзе. К чижику еще вернемся, а пока академик Слава Бухаев и его скульптурные герои.
3: В общем, получилось как-то, я сам даже не ожидал.
5: Что, Габриадзе предложил?
3: Нет, Габриадзе участвовал, у него выставка была в доме Ахматовой. Ага. Ну и такой маленький чижик-пыжик. А, собственно, это по просьбе Битова, Андрей. Вот. И он говорит, давай чижика-пыжик, а потом давайте его, может, в городе поставим. Ну и как-то это Золотой Остап, там фестиваль.
5: Самое главное, хорошо, что сколько раз ты его...
3: Да не, вообще-то всего официально 3 раза. А пишут, что 11-12. Ну, он такой писал популярный сегодня. Да, я даже и не думал, что...
5: Нет,
3: ну, так, козявка какая.
5: Все равно. Да. Вот рядом.
3: Открытие было мощное, я не знаю, такое количество народу. Потом в концертном зале «Октябрьский», потом был в Пулковской гостинице «Банкет». Этот Таймураз Балоев, тогда директор «Балтики», пиво такое «Балтика», «Чижик-пыжик». Водку «Чижик-пыжик» на открытии
5: видел,
3: прямо.
5: Да, понятно.
3: Дяденька пришел к фамилии Чижик, паспорт показывал Чижик. Ну, его нашли. Мальчик такой в зеленом таком картузе с желтым околышем. И...
5: Ну, как они носили.
3: Ну, да, мальчика нашли. И мальчик такой смешной там выступал. Вот, к сожалению, уже уходят те, кто были на открытии.
4: Писатель Регина Лукашина.
6: Вот этот самый маленький, не очень приличный стишок я слышала с раннего детства от моей бабушки, которая урожденная Дмитриевская, она родилась на Петровском острове в Санкт-Петербурге. И вот эту историю я узнала значительно позже, конечно, когда уже подросла, о том, кто такой был этот самый Чижик, и почему здесь Пыжик. Ну, про Ризо Габриадзе мы знаем, что он снял фильмы «Мимино» и «Кин-дза-дза». Так вот, существует, естественно, несколько традиций, связанных с Чижиком-Пыжиком, одна из которых состоит в том, что в эту маленькую скульптурку, которая весит 5 килограмм, а она совсем крошечная, 11 сантиметров, и традиция состоит в том, что если ты загадываешь свое заветное желание, то необходимо попасть монет на постамент этой
5: мало
6: птички.
5: Кто попадает.
6: Мало кто попадает, соответственно. Но есть еще одна не менее интересная питерская традиция. Жених и невеста приходят туда, к первому инженерному мосту. И жених должен опустить на веревке рюмку водки и чокнуться о клюв чижика. Это не менее трудно, чем попасть монеткой по постаменту. Ну, еще немножечко из истории, уже из такой классической истории. Почему чижик? Потому что студенты эти, они одевали мундирчики, у них были зелененькие, желтые манжеты, ну, да, желтые воротники,
5: чижики,
6: а пыжик, у них были пыжиковые шапки. То же самое, что стало потом частью номенклатуры советской поздней, когда они носили вот эти вот шапки. Вот такой вот аксессуар у них был замечательный. И вот, зная, в общем-то, все вот эти вот вещи, как говорится...
5: Подходишь к окну.
6: Я подхожу к окну. Я просто скажу, что я очень люблю природу, и в том числе я стараюсь подкармливать птиц. И этой зимой я повесила кормушку. И в эту кормушку она сыпала семечки. Синицы большие и маленькие лазоревые вели себя прилично. Подходили, подлетали, брали семечку, улетали по очереди, культурно, воспитанно. И вдруг прилетает неизвестно откуда, видимо, пролетом из Магадана в Жмеринку или наоборот, стая неких птиц. Зеленые, с желтыми пятнами. Они орут, они дерутся, они отталкивают друг друга. Тот, кому удавалось добраться до кормушки, залетал внутрь, и он не брал семечко и улетал, а он жрал эти семечки прямо там, семечную шелуху уже ненужную оставлял прямо внутри кормушки, клювом так щелк-щелк-щелк-щелк, вот так вот он их ими ел. И в конце концов я увидела, как они дерутся друг с другом. Две птички сели напротив друг друга по обе стороны этой кормушки и начали друг на друга орать. Это была самая натуральная семейная сцена. И родилось малюсенькое стихотворение. «Чижик, милый, где ты был? На Покровке вот купил». Я летал по гаражам, суетился по делам, это ты сидишь в дому, превратив его в тюрьму. Да я знаю, где ты был, хоть бы семечек добыл. Я ревнивая жена, я тебе по нервам, да. Знаю, вот и прилетел, я уже 3 дня не ел. Кабы спелся я с другой, то сюда бы не ногой.
4: Начнем с носа майора Ковалева, относящегося к числу самых необычных памятников Санкт-Петербурга. Он был установлен в 1995 году на Вознесенском проспекте. Это барельеф с изображением носа. Предысторию, я думаю, все знают. Коллежский асессор Ковалев, именующий себя для большей важности майором, неожиданно просыпается утром без носа. На месте носа оказывается совершенно гладкое место. Он направляется к обер-полицмейстеру, чтобы заявить о пропаже. По пути неожиданно встречает собственный нос в шитом золотом мундире, шляпе статского советника и при шпаге. Нос запрыгивает в карету и направляется в Казанский собор, где молится. Ковалев мчится за ним. Если интересно, заходите на Вознесенский проспект 36. Работа, кстати, академика Славы Бухаева. А пока народный артист России Сергей Юрский, наш со Славой земляк.
7: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. — Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать 2 вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга, — «останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил 2 головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на 2 половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. — Плотное, — сказал он сам про себя. — Что бы это такое было? Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! Точно? Нос! И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. — Где этот зверь отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой!
8: Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся. Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.
9: Стой, Прасковья Осиповна, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.
8: И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый. Знаю, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять. Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала.
7: Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый.
8: Он думал-думал и не знал, что подумать.
9: «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб... Дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу.
7: Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага,
8: и он дрожал всем телом.
7: Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардую, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту, не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай», спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя, благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда!»
10: Именно поверх времен.
4: Теперь от Исаакия по Вознесенскому проспекту мимо памятника Носу, естественно, на Гороховую и к Пяти углам, на улицу Рубинштейна, 23, к Довлатову. Но прежде Загородная, 15, Довлатовский сквер, последняя работа академика Бухаева, Глафира или Глафурия. Удивительная штука, когда мы со Славой подошли к Глафире, около нее совсем спокойно сидел кот и смотрел на нас через прорези в металлическом силуэте собаки, и сразу бросилась в глаза. На металлическую пластину, где вырезан силуэт собаки, нанесены цитаты Сергея Довлатова. Ну вот, любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом, или «непоправима только смерть». И, наконец, у Бога добавки не просят.
3: Тут у меня одна Дуся была, собачка. Она была такая простолюдинка из простых, из приюта ее взяли. Она, видно, маленькая насмотрелась, она всегда ногу поднимала. Так она обычно тоже, а потом то ногу поднимала. Так смешно было, она таких на коротких.
4: Слава, но памятник, который Довлатову стоит там. Там же да. Теперь, где пишущая машинка, там же теперь тоже это
3: а
4: стоит.
3: Это, вот это то, что вырезанное, оно перешло туда. Да, один написал, что она, сука, поднимает ногу. А я вот как раз знаю такие,
11: которые поднимают.
12: А что это интересно такое?
4: Это собака Довлатова.
3: Это сквер Довлатова.
12: А, вот она в чем дело.
3: Этой собачки он здесь выгуливал когда-то.
12: А он жил, по-моему, вот в соседнем доме.
4: Да, да, да. 23. Скажите, как вам Глаша-то?
12: Вообще так... Да, я прочитал. Очень хорошие вещи написано со смыслом. У Бога ни добавки не просят, вообще классно.
4: Слава знал, что он скульптор.
3: Но я поизучал его текст. А вы по профессии?
12: Я небольшой предприниматель.
4: На своем месте главное будете. Спасибо вам огромное. Вас как зовут-то, кстати?
12: Меня Аслан зовут.
4: Как возник...
3: Сквер, даже в свое время предлагался здесь памятник. Но они ни в какую. Потом вот здесь, ни в какую. Даже там в школе на Фонтанке думал, может быть. Ну, а потом как-то так случилось, что вдруг такое совещание, собрание, и один был вице-губернатор, который был поклонник Довлатова, говорит: «А вы здесь?» Я говорю: «Ну, здесь никто там даст».
4: Он
3: говорит:
4: «Святое дело, он прямо около своего дома». Ну, же Сергею Довлатову, да? Который сейчас на Рубинштейна, 23.
3: Он одобрил, продавил, и, в общем, получилось так.
4: Слушайте, чтобы понятно было, вот мы стоим рядом, вот, этот сам в проеме дома стоит, этот почтовый ящик, они же все везде были, я все думаю, немножко о другом думаю. Да. Как же почтальоны-то по всем этажам нашим
3: путешествуют? Ну, это раньше, между прочим, так и разносили, было,
4: да.
3: А теперь это внизу, ну, в общем-то, и разумно, действительно.
4: Ну, очень хороший памятник, а самое главное, вторая Глаша там у вас.
3: А это Глаша вот...
4: Приделал, между прочим, ее раньше не было.
3: Да, так а я отсюда вырезал тогда, думаю, а что она там? И решил там, придумал, что под столом она там подняла ножку, и очень, кстати, хорошо, и незаметно, и так кто глаза сыт, тот увидит. А картонка, сам этот проект... Там уже у меня из картона, из толстого вырезано, находится в квартире.
4: А, в самой?
3: В самой квартире, где хотят музей, ну, не знаю.
4: Ну, дай бог, там потому что сколько собирались в этом доме на Литейном сделать этот...
3: Да, ну, сделали.
4: Бродского.
3: Сделали,
4: ну, да. Через сколько лет.
3: Ну, это правда.
4: Слушайте, ну, это еще лучше получилось. Прямо
3: ну,
4: вот...
3: хорошо.
4: По-моему, давайте так поближе очень... немножко подойдем, чтобы надписи
3: очень
4: прочитать.
3: Просто и...
4: Да, мне очень нравится вот эта вот любая подпись. Хочешь, чтобы ее считали автографом.
3: Да, или здесь непоправима только смерть. Да. У Бога добавки не просят. Глаша, Глафурия ее в семье, мне Лена сказала, мы ее звали Глафурия.
4: А что? Злая была,
3: а чего Глафурия? Она фурила много.
4: А, ну понятно.
3: Ну так домашнее у нее имя было.
4: Слушайте,
3: Фокстерьер, у меня приятель Леша Копыловский, у него тоже Фоксик, он его был друг. И вот они У него тоже Фоксик один потом умер, потом нового Фоксика взяли. Вот. И он все рассказывал, что вот у Довлатова. Я-то его без собачки помню так.
13: В мастерской вы как-то мне рассказывали несколько лет назад.
3: Да.
13: За водкой бегал.
3: Точно. А вот здесь, значит, тоже с задней стороны. Это вот кто? Спринг-центр это я там делал. В этой компании они и стали вырезали. Это Евросиб. Ну, спонсор. Организатора.
13: Мне вот это
3: всего.
13: Нравится. Бухает.
3: Ну, это сварщик. Ну, я думал, маленькими буквами, а он говорит, я меньше не могу. Ну, наварил так. А с другой стороны, это все равно. Вот в стиле я хотел, чтобы это было граффити, чтобы это было просто и современно.
13: Ну, жалко, граффити в городе уничтожает один за другим. И Хармса, и...
3: Да, вот так здесь было очень красиво, между прочим. Я говорю, не трогайте.
13: Видел.
3: Они взяли и все, закрасили его. Ну, вообще, ладно.
13: А слушайте, а тут дядька какой-то, из где Даниила Хармса, там же тоже частный дом.
3: Да,
13: он говорит, да мы, если так надо, по правилам, да пусть закрасят, но мы потом все восстановим так, как им надо.
3: Я же там доску Хармсу делал тоже. Да. Мемориальная доска на доме, там, где телефонная будка. Он жил на втором или на третьем этаже, по-моему.
13: Они же, я читал, тут они с Заболоцким же вместе сидели на Литейном 4. Угу. Видите, Заболоцкий выдержал, а Хармс...
3: А его, я знаю, как его выкурили из квартиры, приехала эта машина за ним. Ну, знали, что он такой, он же психа там давал. И они попросили дворника, чтобы он поднялся и сказал, что махорку привезли, я вам сейчас. И он в тапочках прямо вышел, и они его раз, и воронок и увезли.
10: Именно. Поверх времен.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье не зафиксировали превышение нормативов качества воздуха. Замеры проводились в Электростали и Богородском городском округе. Там установили 20 стационарных постов наблюдения, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в результате падения беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в Ногинске. Также фрагменты дронов рухнули на склад «Wildberries» в Электростали. В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей. Аферисты убедили 74-летнюю женщину отдать им сбережения для сохранности. Как сообщили в столичной прокуратуре, москвичка получила оповещение о некой задолженности и перешла по ссылке. Позднее ей пришло СМС о входе в ее аккаунт на госуслугах с номерами для связи. Перезвонив по ним, с женщиной стали общаться лжеспециалисты, которые заявили об оформлении от ее имени кредитов. После этого аферисты убедили потерпевшую установить мессенджер, где с ней по видео связался лжесиловик в форме, показавший поддельное удостоверение. Он запугал москвичку уголовным преследованием, заявив, что ей нужно отдать все сбережения на так называемый безопасный счет. Женщина рассказала мошенникам обо всех своих накоплениях, затем на протяжении недели она снимала деньги со счетов и передавала курьерам. Тегеран объявил о прекращении соблюдения меморандума с США. Иран больше не будет выполнять обязательства по документу, заявил замглавы МИДа Казем Гариб Абади. По его словам, Исламская Республика занимается вопросами обороны. В ночь на 18 июня стороны подписали меморандум о завершении конфликта, однако с 8 июля военные США провели несколько серий атак на Иран. В Вашингтоне утверждали, что это было сделано в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Исламская Республика атаковала базы США в странах Ближнего Востока. В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии страны в результате иранских атак. Также есть пострадавшие, сообщила кувейтская нефтяная компания. В ее заявлении не называется объект, по которому пришлись удары. Ранее генштаб страны сообщил, что силы ПВО отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции объявил, что военные нанесли удары по топливному терминалу в Кувейте, снабжающему горючим флот США. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 8:06.
14: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
14: Говорит Москва. Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
4: Академик Слава Бухаев и его скульптурные персонажи. Поэт Осип Мандельштам.
17: Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему

знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевелей.

Я вернулся в мой город,

0: Я приглашаю вас в свой родной город, где жила моя бабка Екатерина Александровна Успенская, где в блокаду была мама Мария Егоровна, где живу я. И по соседству Слава Бухаев, с которым мы сейчас и бродим по нашему городу. Теперь Фонтанный дом, Шереметьевский сад и короткий комментарий президента фонда «Друзей музея Фонтанный дом» Нины Поповой. А мы внизу со Славой стоим.
1: А когда-то усадьба простиралась очень-очень далеко до Семеновской улицы. Это был целый город. Вид из окон не только этой квартиры, но вообще вид из окон в музеях писателей – это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов в поэме «Без героя» и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Это такой сад, который много чего помнит.
0: Здесь вот этот великолепный памятник.
1: Тень. Памятник, посвященный одному стихотворению Ахматовой, написанному в 5-летнюю годовщину расстрела Гумилева, в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи. Это как бы от имени Гумилева тень, которого к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит, что тени этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году. Кроме того, здесь в саду еще стоял, поставленный третьим графом Шереметьевым, памятник Прасковье Ивановне, Паре Шемчуковой, своей жене. Она умерла после родов, вот через некоторое время после свадьбы. Он тоже очень остро переживал эту потерю и поставил такое ложное надгробие. И они были счастливые люди, у него было кладбище в Александро-Невской лавре, могила, а еще ложное надгробие. У Ахматова и Гумилева ничего не было. Но на этом ложном надгробии по-французски были стихи о тени, которые приходят сюда. Я пытаюсь тебя удержать, но ты удаляешься. И вот эта надпись была для нее импульсом стихотворения про тень Гумилева и ощущением, и сознанием того, что его тень придет сюда. И вот сейчас поставленный по замыслу Вячеслава Бухаева, скульптора, архитектора. Вот
0: просто, чтобы понятно памятник. Было, Чижик-Пыжик – это тоже Слава Бухаев.
1: Габриадзе и Слава Бухаев вместе.
0: И тем более тоже рядышком.
1: Да, здесь на Фонтанке. Слава услышал это. Такой наш посыл о тенях и о том, что это все остается. И вот после общения с музеем, с нами, родился замысел этого памятника, который, на мой взгляд, очень удачен, потому что здесь не может стоять скульптурный портрет в полный рост. Это просто... это фопа было совершенно. А вот тень на камне, с тем, что это стихотворение воспроизведено зеркально.
0: Тень – это же движение, это вздох или наоборот выдох.
1: Это и есть тоже ощущение поэзии, понимаете?
2: Именно поверх времен.

0: 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу».
1: Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли «Хлеба!» До седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь! Анна Ахматова, сентябрь. 1941 год.
2: Ну вот она и есть блокада. Это в судьбах конкретных для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в дом писательский на канал Кривера. Да, это по дороге. Такая, вот, в самом случае, такой миф, что они попали в воздушную тревогу. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали: «Собака». Ну, а в общем-то, она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, кажется, его фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоску, его убил. И вот она так вот чистила, как в трагедии собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской. Тогда ей было 17 лет, а их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы, и рассказывают. Ахматова так помолчала, а потом говорит: «Храбрость – это отсутствие воображения».

0: Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в Фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. Теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране музей Фонтанный дом, где она прожила несколько десятилетий. Теперь здесь и памятник поэту Осипу Мандельштаму. Черный квадрат из мрамора с фигурой поэта.
1: Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк вокзала шар стеклянный. Железный мир опять заворожен на звучный пир в Элизиум туманный торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала. Скрипичный строй в смятении и слезах, ночного хора дикое начало и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих

0: И скульптор одновременно, Слава Бухаев, человек, который, ну, про Чижика-Пыжика слышали все, но здесь в фонтанном доме две замечательных ваших работы, Анна Андреевна.
1: Ко мне пришел некто и предложил один месяц не уходить из дома, но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты.
0: Анна Ахматова, это то, что Нина Ивановна рассказывала.
1: Ну вот здесь скамейка. Ага. Вот это протертое такое место, и спинка протертая. Вот. Здесь написано 8 августа 46-й год, потому что это дело было в августе. Угу. Вот здесь такие кованые...
0: Скамейка, должен сказать, художественное произведение, чтобы понятно.
1: Она по тонировке, но это вот отсиженное место, и это видно. Скамейки здесь смотрят в парк, а одна как раз вот на окно.
0: Вот так получилось, что здесь в нашем городе снова соединились Ахматова и Мандельштам. Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж, когда он был в ссылке. И незадолго до своей гибели, вот уже в пересыльном лагере, да, на второй речке во Владивостоке, Осип Мандельштам приезжал в город, в Петербург,
1: вот,
0: сюда.
1: Собственно, он... Когда после ссылки из Воронежа он пришел и входил в эту дверь.
0: Служебный вход, где написано, да?
1: Ну, так она ходила в эту квартиру. Угу. И, значит, вот он у ней пробыл до утра, а сын Лев в это время был дома, и через, по-моему, через день или два его забрали.
0: Вот в своем закуточке, да?
1: Да, там? И он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит, я не знаю о чем, потому что они ее не могли взять, а вот его...
0: Слушайте, я не из-за того, что вы автор, но это удивительно, вот просто вот тень легла.
1: Да, тень Мандельштама. Видите, даже, собственно, здесь такая затея. Он такой разломанный, вот отсюда смотрите, он такой разломанный человек. Вот такой разломанный человек, разломанная тень. А вот если мы отсюда воспринимаем, видите, он такой гордый человек, такой возвышенный какой-то, а вот так он разломанный. И в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета. А, 36-й год.
0: 4 марта
1: 36-го года. Это Ахматовые стихи.
0: Знаете, я вот когда был в Воронеже сейчас, да, меня поразила одна, там мемориальная есть такая экспозиция, ну, художественная, да, необычная, как вы знаете, привыкли в музеях делать, а именно художественная, посвященная Мандельштаму и, в частности, Ахматовой. Меня поразило, что ее слова, что вы же понимаете, что в это время он был не свободен. Оставаясь свободным человеком.
1: Да. Да, вот. И как у него закончилась после этой жизни его, он был разломанный, спал там в бараке у входа, он очень голодал, и даже его урки, уголовники, даже его как-то не трогали, они считали, что это такой блаженный человек, и даже относились к нему, ну, снисхождением и не обижали, что он спал у входа, и давали ему какие-то куски хлеба, которые он... Ну, он уже был разломанный человек.
0: И так и неизвестно, сгинул, говорят ведь. Ну, я имею в виду выражение. А вот вы знаете, многие люди, я не... к тому, что много памятников, ну, я несколько видел и Мандельштаму, и Ане Андреевне, да. У вас они какие-то, вот не за того, опять второй раз, что вы автор, да, но они какие-то живые, в то же время вот тени какие-то, вот, ну, мистика какая-то. Они после смерти снова здесь, в фонтанном доме, вот смотрите.
1: Собственно, и даже вот эта идея памятника Ахматовой, он же тоже, понимаете, он барельеф...
0: Отражение,
1: барельеф и такой врезанный рельеф, а потом голова уже выходит из этого, из этой куска этого, этой колонны. И тоже тень... И там такой текст, который тоже читается в отражении. «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи». Это 26-й год, Шереметьевский сад. И вот это как раз сделано на ее стихи.
0: Вы сейчас про скамейку говорили, да? Меня очень поразил один экспонат наверху. Нина Ивановна как раз показывала в витрине. Вот эта книжечка зэковская, да, из бересты. И на ней выцарапаны стихи Анны Андреевны.
1: Кстати, вот так на бересте выцарапать стихи. Это же...
0: Так можно было за опального поэта и попасть еще.
1: И сейчас я вот недавно был в Вологде. И тоже меня тронул вот эта реконструкция, уже музей там есть, музей Варлама Шаламова. Очень трогательный какой-то, такое щемящее какое-то чувство. Ну, когда вот осадок такой, знаете, тяжелый после,
0: знаете,
1: посещения
0: мы
1: музея.
0: В Магадане нашли, так получилось, там же и Жонов был, и Королёв, и так далее. Мы нашли камеру Шаламова, нам показали, ну, на окраине Магадана, что вот здесь была камера.
1: Даже у меня, я уж где-то на телефон заснял, но не знаю, мне сейчас не найти. Его стихи, ну, очень такие трогательные, чувствительные, что вот я живу и служу, и вместе с тем, ну вот я живу сам по себе, и ничто меня не остановит в этой жизни, что-то, ну, я буду этой жизнью и жить, и дальше. Собственно, никакого страха.
0: Ну вот. Вопрос
1: тоже есть. Вот я делал этот памятник Шемякиным, жертвам репрессий, и там...
0: Напротив крестов, который? Там крестов. Же и памятник Ахматовой стоит.
1: Ну, там это делало кто-то там, ну, да, другие люди. Там я нашел у Лихачева, и там этот текст врезан. В правде нет страха. Правда и страх несовместимы.
2: Именно поверх времен.
0: И улица Рубинштейна, дом 23. Это как раз в 200 метрах от фонтанного дома. Памятник Сергею Довлатову.
1: В общем, возились здесь Геобз. Это у нас там в старом городе нельзя. Ну, а потом все как-то сдвинулось. Года два так тянулось, и к его 75-летию, ну, вдруг срок, там, на-на-на, зашумели, загудели. И такой вице-губернатор был. А где вы хотите? А я говорю, вот здесь, я бы вообще-то,
0: ну,
1: предлагал
0: очень
1: сюда.
0: Ну, классно там прямо.
1: Он говорит, давайте здесь. Ну, и за 2 недели, а был уже отлит. А с Довлатовым тоже был, он когда работал форматором, это есть, значит, ну, мастера по гипсу на скульптурном комбинате, тоже в мастерской он формовал. Сережа такой очень высокий, очень приятный. И помню, что-то перепирались, кто пойдет в магазин, а он быстренько раз сбегал и принес. Ну, там что-то мы по рублю сбросились, перепирались, кто пойдет, а он молча раз сбегал и принес. Ну, приятный, он что-то рассказывал. Когда он был форматором, то он описывает, у него рассказ есть, как метро Ломоносовское, там ботиночки украли у председателя Ленгорисполкома. Но я думаю, что это он нафантазировал, но все равно очень смешно и весело. А потом, правда, эту работу сняли. Она была в мраморе, она не нравилась никому. А автор был такой Левон Лазарев. Ну, я помню, что он рассказывал, как он экскурсоводом работал, так очень весело и такой ужасно обаятельный, симпатичный человек. Вот. Я даже и фамилию тоже не знал. Сережа и Сережа.
0: А потом-то?
1: Вот. А потом-то, да. А потом уже читая его. Ну, он замечательный, он мой любимый писатель.
3: Но и такой моя Россия и всех краев дороже мне. Александр Блок. Предисловие. В Авире эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. «Продайте!» — не вникая откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. «Если вы чем-то недовольны, пишите заявление». «Я доволен», — говорю. «После тюрьмы я был всем доволен». «Ну так и ведите себя поскромнее». Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель, письменный стол я отвез в комиссионный магазин, стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками, остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам, замок бездействовал, пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась, изнутри крышка была заклеена фотографиями, Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул, всего лишь спросил, кто это, я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге, наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года, восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой, родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты, потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно, ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Я глядел пустой чемодан, на дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними... пропащая, бесценная, единственная жизнь.
0: Отрывки из рассказа Довлатова «Чемодан» читал Максим Витар.

0: имена и персонажи скульптора Вячеслава Бухаева, академика Академии художеств России, Санкт-Петербург.
1: Имена поверх времен.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим при атаке в ВСУ. Поручение отдал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. В комментарии ТАСС он рассказал, что в регион поехали медики Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы. Ранее Кузнецов рассказал, что в больницах Тамбовской области находится 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. 8 из них в тяжелом состоянии, еще 5 получили медпомощь амбулаторно. Минувшей ночью ВСУ ударили по складу «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области. 7 человек погибли, 25 пострадали. Владимир Зеленский изучает возможности отставки Александра Сырского. Глава киевского режима допускает такой сценарий на фоне протестов из-за увольнения главы Минобороны Михаила Федорова, который конфликтовал с главкомом ВСУ. По информации источников газеты Financial Times, Зеленский в выходные проводит совещание с военным руководством Украины, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседование с кандидатами на пост главкома ВСУ. Собеседники заявили, что одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход к власти и стабильность на всем протяжении фронта. 15 июля Федоров подтвердил свою отставку. На следующий день он выступил с заявлением, в котором призвал к смене главкома ВСУ. По его мнению, под руководством Сырского армия Украины слишком медленно адаптируется к условиям конфликта. Пассажиры аэропорта Домодедово пожаловались на клопов в массажных креслах. Речь идет об устройствах, установленных в зоне ожидания. Как сообщает телеграм-канал «База», один из очевидцев рассказал, что прибыл в аэропорт с женой и решил посидеть перед вылетом в кресле. В этот момент с соседнего вскочил мужчина. На его теле были укусы насекомых. Как заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, массажные кресла принадлежат арендатору, который по условиям договора должен следить за их техническим состоянием. Краснодар объявил о переходе Дмитрия Воробьева из московского «Локомотива». Контракт с 28-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2030 года. Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, футболист будет играть под 10-м номером. Воробьев – воспитанник Краснодара. Он выступал за «Локомотив» с июля 2024-го. За это время он провел 73 матча и забил 25 мячей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
9: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
10: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
9: И в роли Саши, как всегда, я, соведущая Сергея Александра Ромашова. Сегодня у нас, как всегда, в конце выпуска историческая викторина, в которой мы разыграем книгу. А тема сегодняшней передачи — мы обращаемся к Великой Отечественной войне и к самому популярному военному самолету этой пары — Ил-2.
10: Ну, да, скажем так, ну, самому известному самолету. Если действительно спрашивать, какой наш самолет во время Второй мировой войны самый известный. Ну, наверное, да, Ил-2, как штурмовик. И по количеству сделанных самолетов, самое большое количество было сделано именно Ил-2. Ну вот, сегодня мы пытаемся с вами рассказать про, ну, действительно, про этот самолет, как он был создан, как летал, ну, и многое другое. Если вы ищете самолет, сыгравший определенную роль в советских вооруженных силах в годы Второй мировой войны, то, несомненно, летающий танк Ил-2. Да. Это бронированный самолет штурмовой авиации, которую цель была уничтожать танки и живую силу нацистского вермахта. Ну, и он с первых дней операции «Барбаросса» и до падения Берлина был на фронте. Автором, ну, человеком-конструктором, который разработал его, был, конечно, Сергей Владимирович Ильюшин. Да. Ну, он из крестьянской семьи, 1894 года рождения. А когда началась Первая мировая война, его призвали в армию, и он у нас на комендантском аэродроме был солдатом, который обслуживал самолеты. Вот, он был сметливый, и потом на всю жизнь он стал авиаконструктором, великим авиаконструктором. Несмотря на всю любовь к авиации, Сергей Ильюшин был уверен. Ну, Саш, на самом деле это так. Войну выигрывают не в воздухе, а на земле. Хотя он был авиационным конструктором. Поэтому он поставил цель создать самолет, который будет сражаться над полем боя, тесно взаимодействуя с наземными войсками, как в обороне, так и в наступлении. И в 1936 году, как он вспоминал, нас ориентировал Центральный комитет партии, что война неизбежна. И у меня сложилось стремление создать машину с мощным вооружением для непосредственной поддержки пехоты. Штурмовик. Ну, ожидалось, что главной ударной силой в будущей войне, Саша, станут танки. Ну, это тоже понятно. Прорвав оборону, крупные танковые соединения будут врываться на оперативный простор, круша тылы и грозя окружением. Чтобы догнать и уничтожить танки противника, требовалась быстрая, хорошо защищенная и вооруженная боевая машина. И Саша Ильюшин отправляет письмо Сталину. «Сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы». Конец цитаты. Ну, дорогие друзья, в то время главной задачей была облегчить самолет, поэтому они были фанерные и прочее. Да, а сделать металлический, да, пытались. Да, там стали один самолет и другие, но толщина алюминиевого борта была минимальной, понимаете, да, любая пуля его прошибет и прочее. А здесь именно броня. Это был революционный подход. Вокруг летчика как кокон, да, была с всех сторон, ну, кроме верхнего стекла, была бронированная такая защита, ящик. А все остальное было деревянным. То есть, сохранить летчика и сохранить самолет, чтобы он продолжал летать, ну, для нашей авиации это был шаг вперед. Такого, конечно, до этого не было. 100%. Сталин согласился на разработку штурмовика. И тут оказалось, Саша, что у Рюшина он уже был практически готов. А машина была создана в 1937 году, собрана в 1938 году, а в 1939 прошла испытание. Летчиком-испытателем стал знаменитый наш летчик, это Кокинаки. Да. Серийное производство началось в феврале 1941 года. Приказ наркома авиации Шахурина от 14 декабря 1940 года. Сталин всегда интересовался авиацией, Саша, и неплохо в ней разбирался. В принципе, он в других вещах тоже разбирался. Да? Он всегда пытался до конца понять. Ну, чтобы, видимо, не обманывали, не всем доверял. Когда шла работа над Ил-2, военные настаивали на одноместном варианте штурмовика. Илюшин не соглашался. Дошло до конфликта. Военные обратились за поддержкой к Сталину. И Сталин сказал, что вы упорствуете, решение принято, одноместный. Сталин не ожидал, что Илюшин посмеет с ним спорить. Ну, еще раз, 37-й год, не время, когда спорят. Надо понимать. Ну, я не знаю, вологодский мужичок Илюшин, да, сколько ему тогда было, 40 лет, он сказал, я конструктор самолета, товарищ Сталин, и категорически отвечаю перед Родиной. То есть в принципиальных вопросах Илюшину было невозможно свернуть с принятого решения. После этого разговора рано утром в дверь квартиры конструктора позвонили два человека в форме НКВД. Предложили быстро собраться, посадили машину и увезли, ничего не объясняя. Приехали в Кунцево, вспоминает Илюшин, где была расположена дача, на которой жил Сталин. «Если не возражаете, товарищ Илюшин, — сказал Сталин, встречая перепуганного гостя, — поживите пока у меня. Здесь, надеюсь, вам никто не будет мешать работать». Неделю прожил Илюшин на даче вождя. Как потом он рассказывал, Сталин кормил его щами и гречкой и расспрашивал об авиации. То есть Сталин решил полностью проникнуть в смысл нашей авиации. Да? Как и что? Потому что спорят с одной стороны конструкторы, а с другой строят военные. А с третьей спорят инженеры и заводчане, которые будут собирать. С четвертой финансисты, потому что все должно сколько-то стоить. Да? И Сталин, к сожалению, он был последний, который принимал решение. Да, в общем, так или иначе, после того, как Илюшин пожил неделю, а Сталин его убедил, что сначала надо выпускать одноместный самолет. Мы еще вернемся, дорогие друзья, насчет одноместных штурмовиков и двухместных. В первые дни войны выяснилось, что одноместные штурмовики несут неоправданно большие потери от истребителей противника. Ну, потому что враг заходит с тыла, с хвоста. Когда там пулеметчик, да, стрелок, радист, да, он отбивается, да, а тогда, когда никого нет, его просто расстреливают, да. Вот. По требованию летчиков, которые начали писать, во всех штурмовых полках инженерно-технический состав с участием самих пилотов начал изыскивать пути защиты самолета от нападения истребителей. Ну, в общем, что было решено? Поставить палку сзади. То есть немец, увидя что-то со стороны, посчитает, что это пулемет. Да. И даже вот просто в полках, в верхней части фюзеляжа, кто-то, ну, там, местные умельцы прорезали отверстие, где возможно разместить стрелка и смонтировать хотя бы примитивную установку пулемета с минимальным боекомплектом. То есть первыми воздушными стрелками, Саша, стали механики и мастера по вооружению, которые это придумали. Нагрузка на вооруженцев резко возросла. Нужно было и на задание летать, и, возвращаясь, успевать готовить вооружение к полету. Летали, конечно, не с большим желанием, хотя называли между собой временную конструкцию кабины смерти. Да, и Сталин, поняв свою ошибку, приказал строить двухместные. То есть с того момента Сталин полностью доверял решению конструктора и постоянно его поддерживал. Правда, Саша, ветераны говорили, что опытные штурмовики Ил-2 старались летать без стрелков и их пулемета, потому что машина становилась легче, быстрее, маневреннее и меньше времени находились в зоне поражения вражеских зениток. Ну, облегчить самолет — это значит увеличить скорость. да? Чем больше скорости, меньше шансов, что тебя подобьют, да? Советские военно-воздушные силы, Саша, были в основном ориентированы на оказание поддержки сухопутным войскам, ведшие бои на земле, как и немецкие, кстати, Люфтваффе. Последние совершили революцию в механизированной войне, а стали применять пикирующие бомбардировщики. Ну, это Юнкерс Ю-87 штука называется, которые оказались довольно точную авиационную поддержку высокоскоростным механизированным колоннам. Но после начального потрясения, вызванного атаками штуки, в начале войны выяснилось, что это медленный и слабо вооруженный пикирующий бомбардировщик чрезвычайно уязвим для истребителей и зенитных средств противника. А советский военный инженер Сергей Илюшин предложил самолет, похожий на штуку, но с одной особенностью. Он намерился установить броню на своем штурмовике, как мы уже это говорили. В этом отличие, конечно, есть немецкое и наше. Если к самолету просто прикрутить броненосные плиты, Саша, он полетит как кирпич. Да. А вот Илюшин предложил другое решение. Стальная броня должна стать силовым элементом конструкции штурмовика, заменив собой, Саша, ну как объяснить, каркас и обшивку всей носовой и средней части фюзеляжа самолета. Хотя его задние части крылья, как и раньше, изготовлялись из дерева. Было сделано несколько прототипов, и в конечном итоге в массовое производство пошел одноместный Ил-2, весивший 4,5 тонны.
9: А вес Юнкерса какой был?
10: 3 тонны 200 килограмм. То есть наши были, конечно же, да, потяжелее, и скорость была меньше, да? Максимальная бомбовая нагрузка у обоих машин была примерно одинаковая, около 500 килограмм. Но Ильюшин был намного быстрее, обладая скоростью 400 км в час. Он был лучше вооружен, имел 2 20-миллиметровые пушки и 2 пулемета на крыльях. Броня толщиной от 5 до 12 мм защищала кабину, топливные баки, двигатель и радиаторы. Даже фонарь кабины был из бронированного стекла толщиной 6 см. Шасси у штурмовика были чрезвычайно прочные, позволяли сажать его на неровные фронтовые аэродромы. А дважды Герой Советского Союза маршал авиации Александр Ефимов, ну, при Брежневе он был командующий нашей всей авиацией, совершивший 222 успешных боевых вылета на Ил-2, рассказывал: «Живучий самолет. Садишься в него и чувствуешь себя как в танке. После первого же боевого вылета механик показал мне большую вмятину на бронеплите, прямое попадание немецкого снаряда, которое остановила уральская броня. 53 пробоины, полученные в полеты, не смогли нарушить аэродинамических качеств самолета. Все он вынес, мой безотказный Илюша, и удары зениток, и мою грубую посадку». Конец цитаты.
9: Сергей, а насколько дорогим было производство этого самолета? Сколько он стоил?
10: А перед самой войной летающий танк стоил 700 тысяч рублей. Причина столь высокой цены по сравнению с Яком-3 в том, что технология производства этого нового самолета еще не была обработана. Поэтому всю войну, Саша, цена стала снижаться. Ну, когда поумнели. Помните, мы говорили про танк Т-34, который все меньше и меньше стоил, потому что из меньших деталей состоял, да? Так же и с самолетом, да. От чего понижалось? Из-за повышения технологичности, а отчасти из-за того, что между двумя ведомствами, наркомфином и наркоматом авиационной промышленности, шла постоянная борьба. Первый был заинтересован цены снижать, второй – повышать. Ну, что естественно. В результате в 1941 году стоимость Ил-2 упала до 360 тысяч рублей. В следующем году – до 175, а в 1945 году где-то он стоил 200-250. Ну и сейчас по разным причинам, из-за разных там вещей и прочее.
9: А Сергей, как он воевал на фронте?
10: Когда началась война, когда вермахт в июне 41 года начал свое вторжение в нашу страну, при фронтовых частях было очень мало Ил-2. В частности, им был вооружен только 4-й штурмовой авиационный полк. В ходе отчаянных попытков сдержать немецкое наступление летчики Ил-2 обнаружили, что благодаря броне штурмовика он практически неуязвим для лобового пулеметного огня и даже имеет шанс пережить попадание 20-миллиметрового пушечного снаряда. Да, мы теряли в начале войны большое количество самолетов, но вообще мы потеряли 404 тысячи самолетов всех типов за первые месяцы. В 4-м полку из 65 штурмовиков осталось лишь 10. Да, кроме того, предприятие производства Ил-2 пришлось эвакуировать на восток, за Уральские горы. Пока они шли из точки А в точку Б, понятно, самолеты вроде бы не делали. И поставки были прерваны 2 месяца. Но когда осенью 41 года немецкие танки начали приближаться к Москве, Сталин нашел время и лично написал свою знаменитую телеграмму, Саша, директорам заводов по производству Ил-2. Но она известная, но я ее повторю. «Вы подвели нашу страну, нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Директор Шенкман дает по одному Ил-2 в день. Третьяков по 1-2 штуки. Это надсмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны Ил-2. Если 1Б-завод, ну, такое название, думает отбрехаться от страны, давая по 1 Ил-2 в день, то жестоко ошибается. Вы понесете за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения. Предупреждаю последний раз». Это единственная такая телеграмма за всю войну Сталина. И она именно про Ил-2. То есть это не случайно.
9: А где их собирали?
10: Ну, легендарный советский штурмовик Ил-2 серийно собирался, Саша, на 4 основных авиационных заводов. Главный – это город Куйбышев. Угу. Поэтому футбольная команда «Крылья Советов», Саш. Понимаешь, да? Выпустили, где выпускали 70% всех машин. Ну, кроме Самары, завод номер 18. Сначала в Воронеже, а потом был эвакуирован в Куйбышеве. Он произвез 25 372 самолета. Завод номер 1 тоже в Куйбышеве. Он был эвакуирован из Москвы, но это Сетунь. Да, там. И быстро перестроен на выпуск Ил-2 по личному приказу Сталина. Завод номер 30, Москва, это Тушино. А вот завод номер 381 сначала в Ленинграде, а потом вынуждены были его отправить в Нижний Тагил. Да. К сожалению, далеко не все штурмовики Ил-2 выходили из завода такими, какими их разработали КБ Ильюшина. В стране, Саша, очень не хватало металла. Поэтому машины некоторые были металлические, а потом война заставила перейти на березовый шпон. Клеили его в несколько слоев по 0,5 миллиметра. В результате вместо штатной брони летчика и стрелка защищала фанера. Отсюда и большие потери среди штурмовиков. Почему так? Потому что не было другого выхода. Страна еще не перестроилась на нормальное производство. Есть наши официальные данные о выживаемости советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. У истребителей, Саша, это 64 вылета. У бомбардировщиков 48, у штурмовиков всего 11. Но к 43-му году довели до 26. Но это, понимаете, мало. Очень мало. Ну, хуже только было у торпедоносцев. Там 3,5 вылета. 4. Но это те, которые в море пытались уничтожить корабли. Стрелки погибали в 2,5 раза чаще, чем летчики. Но, с другой стороны, именно стрелком Ил-2 был убит в воздухе в феврале 45 года 4-й по результативности аст Люфтваффе Отто Китель. Да. То есть, если бы их не было, то было бы еще хуже. Ну да, они все считались смертниками, да? Как там? «Будешь ты стрелком-радистом, а в душе пилот. Будешь ты летать со свистом задом наперед». Стрелком, кстати, стрелком не давали героя, им вручали только орден и славу. Ну, да. Офицерам, летчикам давали, да? Ил, конечно, два нес огромные потери, но немцы с трудом их уничтожали. Они их называли бетонным бомбардировщиком. В ходы войны, Саша, было построено 36 тысяч штурмовиков. И он занял почетное 2-е место в мире по количеству произведенных самолетов за всю историю.
9: А кто первый?
10: Ну, первый занимает не военный самолет, это гражданский самолет Cessna-172. За годы Великой Отечественной войны было подготовлено 356 авиаполков. Еще раз, если в начале войны у нас был один полк, то к концу, да, 356. Ну, понятно, что многих уничтожали и были созданы по новой. По данным архивов Министерства обороны, за период военных действий с нацистской Германией было уничтожено 11,5 тысяч штурмовиков. Основная причина их гибели в воздухе – уязвимость при невысокой скорости и отсутствии маневренности. Кроме этого, несколько сотен летающих машин было потеряно в результате простых аварий и других ЧП. А всего погибли 7837 летчиков и воздушных стрелков Ил-2. Это большая цифра, Саш. Проблем с Ил-2 было не только в высоком уровне потерь, но и, можно сказать, неэффективной тактике его применения. По данным анализа боевой работы штурмовых подразделений, 3-й воздушной армии, которая воевала в районе Белоруссии, Витебск, Полоцк, Прибалтики, Бауска, Шауляй, да, общий уровень боевых потерь Ил-2 характеризуется безотвратными потерями, составил 2,8% от количества самолетов-вылетов. При этом боевые повреждения регистрировались 50% самолетов-вылетов. То есть, объясняю, что немцы попадали в наш самолет, да, ну, 50%, но из них сбивали они только 2%, ну, 3%, да. То есть, ну, мы в конце к войне уже научились, как видите, воевать. Вот. Отмечалось, что самолет самостоятельно возвращается с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. То есть, да. Ил не был предназначен для боев с истребителями на равных, но он не был, Саша, и беззащитной целью. Эти самолеты, вооруженные курсовыми пулеметами и авиапушками, вполне могли постоять за себя. При появлении мессеров они могли построиться в оборонительный круг, прикрывая друг друга. А в бою один на один летчик Ила всегда мог попробовать провернуть трюк с резкой потерей скорости. Это Ил-2 делать умел. Тогда заходящий хвост враг мог зазеваться и проскочить вперед. И тут, когда ты его видишь хвост, сразу надо было стрелять. Угу. Много советских летчиков-штурмовиков именно таким способом записали себе на личные счета не только наземные и воздушные цели, включая этих самых мессершмиттов. Удары штурмовой авиации сыграли важнейшую роль, особенно зимой 1942-1943 году, лишив снабжения запертую в Сталинграде 6-ю немецкую армию. На аэродроме в Сальске Ил-2 уничтожил 72 немецких самолета, а в воздухе сбили множество транспортников. Но величайшим моментом славы для штурмовиков для Ил-2 стало, конечно же, эпическое Курское сражение, которое в народе вспоминают как величайшую танковую битву в истории. Поэтому по-настоящему противотанковым Ил-2 стал на Курской дуге, когда в его арсенале появились ПТАБы – противотанковые авиабомбы с кумулятивной боевой частью. Они снаряжались в контейнере, Саша, по 48 штук. Сброс их на скорости 340-360 км в час с высоты 200 метров давал разброс около одной бомбы на 15 квадратных метров и полосу сплошного поражения, то есть 30 на 100 квадратных метров. То есть бронепробиваемость составляла до 60 мм при угле встречи 300 градусов и 100 мм при 90 градусов, что позволяло поражать любые танки, потому что сверху, Саша, танки не сильно бронированы. То есть эффективность была поразительной, до 6-8 танков с одного захода. Всего в годы войны было изготовлено 12,5 миллионов этих самых ПТАБов, снарядов. На протяжении нескольких недель ожесточенные боев Ил-2 и Штуки лихорадочно истребляли вражеские танки. Предположительно, немецкая авиация в составе новых Штук 8 июля самостоятельно остановила наступление 2-го гвардейского корпуса, подбив 50 танков. За день до этого советские штурмовики уничтожили 70 танков из немецкой 9-й танковой дивизии. Вообще, Саша, но я еще раз повторю, главным врагом танка не является танк. Он для этого не создан. Главным врагом танка является противотанковое орудие, грабини. Мы с вами говорили про ЗИС-3, знаменитую пушку противотанковую, а также Ил-2. То есть, да, Ил-2 для немцев черная смерть. Потому что, еще раз, они накрывают одним снарядом 15 квадратных метров. То есть это не сбежишь, понимаете, никуда. Вот. Да, конечно, если мы посмотрим наши какие-то работы про войну, там написано про 270 танков, про 240 танков, но я думаю, что они немножко завышены. То есть вообще считается, что из всех подбитых немецких танков на Ил-2 приходится 10%. Это очень большая, хорошая цифра. Реактивные снаряды, бомбы, тяжелые пушки, имевшие на борту штурмовиков, были слишком неточные. Но тоже было понятно для того времени. Герой Советского Союза старший лейтенант Кирток Николай Наумович, летавший на Ил-2, сообщал, когда ему задали вопрос, вам удавалось подбить танк? А как-то я писал, как я выбрал себе «Тигр». Мне загрузили ПТАБы 200 штук, и на него сбросил половину. И какая-то одна попала, он загорелся. ПТАБ пробивает любую броню. На втором заходе я увидел, что он горит.
9: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио «Говорит Москва».
10: Давайте узнаем, что у нас интересного в мире.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате удара ВСУ в Грайворонском округе в селе Заречье 1. FPV-дрон атаковал частный дом. Погибла женщина, сообщает телеграм-канал оперштаба региона. В Шебекине при взрыве беспилотника местная жительница получила акубаротравму. Ее доставили в больницу бойцы подразделения «Орлан». После оказания помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение. В селе Гора-Подол после детонации дрона пробило кровлю социального объекта, разбиты окна частного дома. Глава Wildberries назвала размер компенсации в результате атак ВСУ. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим комплексам. Сегодня ВСУ атаковали распределительные центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области. 7 человек погибли, 25 пострадали. Также под ударом было здание компании в подмосковной Электростали. 1 человек погиб, 37 ранены. Глава СКР затребовал доклад по делу о массовом отравлении на Ставрополье. Александр Бастрыкин поручил представить материалы руководителю краевого главка ведомства Олегу Сидорову. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. По данным следствия, в медучреждение Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, которые были на базе отдыха в Новоселицком округе. Шестерым потребовалась госпитализация. По одной из версий, причиной массового отравления мог стать возбудитель сальмонеллеза. Лингвисты признали слова «махаю» и «машу» равноправными. Русский язык стремится к унификации, поэтому формы без чередования закрепились в речи. Об этом в интервью РИА Новости заявила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, тенденция зафиксирована в большом словаре ударений от 2025 года, в котором «машу» и «махаю» указаны как равноправные варианты. Специалисты «Грамоты.ру» напоминают, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться на орфоэпический, толковый и на орфографический словари. Отмечается, что сейчас устойчивое чередование букв «х» и «ш» сохраняется только у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» – «пашу», «брехать» – «брешет». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой.
12: на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
9: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас сегодня Ил-2, самолет, великий штурмовик времен Второй мировой.
10: Вернемся в военное небо. Еще раз, четкое попадание, нечеткое попадание, это, Саша, даже не важно. Важно то, что танки после этого не могли дальше двигаться. Они боялись вот атак нашего самолета. Поэтому Ил-2 срывало множество немецких танковых контрнаступлений. Вот. Ну, также Ил-2 нужен был для уничтожения живой силы артиллерии в окопах, на позиции. И утюжили с бреющего полета незащищенные грузовики и легкобронированную технику. По некоторым оценкам, на каждый подбитый немецкий танк приходилось от 5 до 10 уничтоженных Ил-2. Да. Однако штурмовики продемонстрировали свою высокую эффективность в борьбе также и небронированными целями, которые на поле боя имелись в изобилии. В 1943 году ВВС начало принимать на вооружение вариант Ил-2МЗ, в котором были устранены многие недостатки. Задний стрелок наконец получил броневую защиту 13 мм, а концы консолей крыла были поданы назад на 15 градусов для изменения центра тяжести. Это существенно улучшило управление штурмовиком. Форсированный двигатель АМ-38Ф повысил скорость штурмовика, и тем самым он компенсировал увеличение веса самолета. По общему признанию, максимальная бомбовая нагрузка Ил-2 оставалась незначительной по сравнению с истребителями-бомбардировщиками. Но штурмовики все равно пользовались всеобщей любовью, так как они могли летать низко и медленно, то есть принимать на себе гораздо более сильные удары, чем хрупкие истребители.
9: Сергей, расскажи о тактике самолетов Ил-2.
10: Но основная тактика штурмовика строилась на внезапных ударах с малых высот для уничтожения танка, пехоты и техники врага. Из-за тяжелой брони самолет не мог вести равный воздушный бой с истребителями, поэтому летчики использовали специальный набор приемов. Ну, выход на цели и атаки – это бреющий полет. Илы шли к цели очень низко, на высоте 15-50 метров. Это помогало скрываться от радаров, постов наблюдения и зениток врага. Атака сходу. Ну, штурмовики носили удар сразу при появлении над целью. Они использовали все, что у них было, и пушки, и пулеметы, и так далее. Бомбометание. Ну, бомбометание они делали 600-1200 метров. Или во время пологового пикетирования. Ну, как защищались от врага. Ну, вот я, как уже говорил, круг штурмовиков. Главный оборонительный прием группы Ил-2. Самолеты вставали в замкнутый круг, каждый пилот защищал пушками хвост летящего товарища. Внутри такого круга немецкие истребители зайти никак не могли. Ну, еще были ножницы. Двое штурмовиков летели рядом и поочередно скрещивали курсы. Это мешало врагу прицелиться. Ну, прижатие к земле. При нападении врага пилоты снижались до самой земли. Так истребители противника теряли возможность атаковать снизу и сзади. А если вы помните фильм «20 дней без войны» Алексея Германа, шикарный фильм, по Константину Симонову. И вот когда главный герой Юрий Никулин едет в Среднюю Азию в поезде, там два летчика. Один монолог Петренко, нашего питерского великого актера, о измене его жены. Этот мы убираем. И еще диалог мальчика-летчика, да, о том, что он как раз подлетел к земле, и немецкий мессершмитт, который на него охотился и пытался его раздавить, да, он теряет подушку и разбивается. Вот это как раз про эту тактику. Будете в следующий раз смотреть фильм, посмотрите. Очень такой хороший эпизод про это. Ну, если про особенности ведения боя еще, Саша, то работали парами, конечно же. Основа строя всегда была двойка самолетов. Ведущий и ведомый. Ну, защита стрелка, задняя кабина с пулеметом на двухместных моделях мешала врагу безопасно заходить со спины. Ну и помощь истребителей. А, Саш, штурмовики редко летали одни, ну, потому что их сразу разорвут. Обычно их прикрывали советские истребители Як или Ла, которые связывали врага боем на высоте. И им было, мессершмиттам уже было не до Ил-2. Иногда советские летчики для атаки немецких бомбардировщиков пользуются внешним сходством машин, применяли тактический прием «обуть лапти». То есть они выпускали шасси, как было у немецкой штуки, да, и издалека казалось, что это штука. Вот. Ну, еще раз, голь на выдуху хитра. Как-нибудь обмануть, да, чтобы остаться живыми, да? Вот.
9: Расскажи тогда о самых известных, может быть, героях-летчиках, которые сражались на Ил-2.
10: Ну, приказ Народного комиссариата обороны номер 299 от 19 августа 1941 года летчику штурмовой авиации присвоил звание Героя Советского Союза за 30 боевых вылетов. Помните про Ефимова, который 222? Ну, столько не живут, понимаете, да? А вот 30 боевых в сентябре 1943 года ценз увеличили до 80. Ну, научились летать, понимаете? А вот летчик такой Анатолий Тутрюмов, именно он предложил сделать место стрелка Ил-2. Написал, да, написал письмо, он сбил 8 немецких самолетов. Еще раз, 8 немецких самолетов, это, ну, это не функция Ил-2. Ну, кроме того, что он бомбился, он еще столько самолетов уничтожил. Ну, многие пилоты Ил-2, это сегодня легенды. Такой подполковник, армянин Нельсон Степанян. Лично потопил 13 вражеских судов. Сбил 27 самолетов противника. Подорвал 5 мостов. И уничтожил на земле до 700 машин. Он был погиб в декабре 1944 года в небе под Латвией. Он направил свой горящий самолет на вражеское судно. Крестьянская дочь Анна Тимофеева Егорова. Она была командиром эскадрильи 805-го штурмового авиационного полка. И совершала на своем штурмовике 243 боевых вылета. В августе 1944 года ее самолет был подбит вражеской землей.

0: Из боевых вылетов он сбил два немецких мессершмитта, что для Ил-2 было дважды выше головы прыгнуть. Муса Гареев. За 3 года войны 250 успешных боевых вылетов на штурмовку. Ну и, конечно, Саша, для меня главный герой – это, конечно, Георгий Береговой, летчик-космонавт. Он всю войну пролетал на Ил-2, стал героем Советского Союза за войну, а потом второе звание получил как летчик-космонавт. То есть это, конечно же, это подвиг.
1: Сергей, а как об этом самолете отзывались летчики-ветераны?
0: Ну, дорогие друзья, скажем так, вот многие оставили воспоминания, кто выжил, да? Ну вот я знаю, что Николай Иванович Пургин, значит, летчик, он писал: Ил-2 был устойчив к повреждениям, но утюг. Горку на нем не сделать. 1000 метров с бомбами набираешь 10 минут. А пикировать градусов под 45-60 он мог. А другая версия: Штангеев Николай Иванович, тоже летчик. Машина, конечно, не маневренная, но очень живучая. Самолет сохранял устойчивость в полете, даже имея серьезные повреждения. Обзор из кабины был отличный, да и сама кабина просторная. А ветеран штурмовиков Хухриков, ну, знаменитые воспоминания его. Мы попали в 566-й штурмовой авиационный полк. Воевал он под Москвой. Во время битвы под Москвой все мои однополчане погибли. Да. Остался в 41-м году только Афоня Мачный. И тот с ума сошел после 50 вылетов. Конец цитаты. Да. Как вспоминал Хухриков, он, отдавая приказ, приказ умирать, потому что, еще раз, надо уничтожить что-то, что охраняется и прочее. Не все вернутся, понимаете, да? Вот. Поэтому он говорил, что, скажем так, надо курить не сигареты, а держать в руках, знаете, такое, ну, козья такая ножка, да? Почему? А на ней меньше видно, что когда я отдаю приказы, у меня дрожат руки. Вот. Ну, вот как бы так вот. Ну, Иван Псыга, тоже будущий маршал авиации. Ил-2 – самолет-солдат, гениальный самолет Второй мировой войны. Равной ему не было. Воистину черная смерть. Мощность огня в 3 раза больше, чем у любого самолета в мире. Более 10 раз я ходил на нем на штурм аэродромов противника. Это самая сложная задача. Разрушил несколько переправ. Ну, давайте так, чем человек, скажем так, отвоевав всю Вторую мировую войну и уйдя на дембель, а чем имеет меньше звания, тем он больше пишет о минусах Ил-2. Ну, понятно, что маршалы авиации писали немножко другие воспоминания. Нет, они потом стали маршалами авиации, понятно, да? Вот, ну так или иначе. Да, действительно, Ил-2 штурмовые самолеты и количеством, и качеством превосходили немцев. Немцы не могли повторить такие же вещи, да. То есть, действительно, Ильюшин создал, один из лучших самолетов. Давайте так, мы не будем говорить, что это лучший самолет Второй мировой войны. Да, были другие, скажу так, что самолеты нашего противника и наших союзников, могли происходить наши самолеты по разным качествам, да. Но вот среди штурмовиков таких вот, сравнить нельзя. Да, действительно, это один из лучших наших самолетов.
1: Сергей, ты когда говорил о том, что Сталин отдал приказ об увеличении производства этих самолетов, сколько их производилось в результате?
0: Ну, естественно, уже не больше, там уже началась определенная штамповка, вот, ну и в день делали уже, до 10 самолетов.
1: Угу.
0: Вот, еще раз, это же не один завод, а несколько авиационных заводов, да, поэтому они работали параллельно и снабжали нашу армию в достаточно большом количестве. Ну, еще раз, надо понимать, дорогие друзья, что жизнь самолета в воздухе во время войны минимальная, да, поэтому один проверили, летает, не летает, он долетел до фронта, еще раз, в среднем, дорогие друзья, там, да, от 5 до 30 вылетов, да, его потом могли чинить и так далее и тому подобное, но в основном они были разбиты.

0: поэтому там шла очень большая, одни заменяют другие, да, также большое количество военных училищ, которые взлет-посадка. То есть курсантов, которых учили стать летчиком, вместо года-два учили там, ну, за несколько месяцев. Да. Понятно, что они опыт получали уже на поле боя. Но для многих первый вылет был трагический. Ну да, их пытались прикрывать другие товарищи. Но все равно одно дело теория, другое дело практика. Поэтому штурмовиков действительно было много и погибло больше 7 тысяч человек. Ну, других летчиков погибло намного меньше. Все это прекрасно понимали. Поэтому все уважали Ил-2. Потому что это действительно, ну, не просто смертники, они герои.
1: Штурмовик – это самолет, который предназначен для ведения боя именно, для участия.
0: Для ведения определенного боя, который должен уничтожать наземные цели. Например, зенитки, аэродром.
1: Танки.
0: Чтобы танки, да, абсолютно верно. Ну, чтобы уничтожить США аэродром, к нему надо подлететь, а он со всех сторон находится ПВО, то есть зенитки и прочее, да. Притом, чтобы попасть, надо снизиться до 15-20 метров, ну, там, 15-200 метров, да, определенно, да. То есть тебе стреляют в упор, да, тебе защищает броевой кокон, да, но все равно это ужасно. Еще раз, другие функции у истребителя, функции уничтожить чужой самолет. Поэтому, ну, можно, конечно, представить себе летчика, который летит и видит немецкий танк, он снижается и в него стреляет, да. Но это была не их функция, да. Бомбардировщиков другая. Как можно дальше от линии фронта долететь и забросать что-то тыловое, обязательное, да. Но у нас наши бомбардировщики не совершали, не надо ко мне придираться, такой тактики не было, чтобы там бомбить тылы немецкие там. Чужую территорию. Да, в первые дни войны мы организовали несколько перелетов и бомбили Берлин пропагандистской. Но так наши бомбардировщики П-2 в первые дни был отдан приказ, и наши летчики с Преображенским летчиком такой бомбили Берлин. Ну, это такая пропагандистская была вещь, Саша. Ну, чтобы показать, что вот ответ. Но вскоре наши все дальние бомбардировщики были уничтожены, и поэтому функция бомбардировщиков была бомбить ближайшие тылы противника от линии фронта. Ну, лучше, конечно, П-2. Вот, если вы помните такой великий фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» с Далем, Сейфулиным, кто там третий-то, господи, ну, Столбеевым и другими. Вот, то есть у каждого вида самолета свой функционал.
1: А какие еще были, кроме истребителя, бомбардировщика и штурмовика?
0: Ну, и там П-2 или У-2, извините, или По-2. Да. То есть, да, ну, легкие бомбардировщики там, или они что-то перевозили и прочее. Угу. Ну, торпедоносцы. Угу. То есть это самолеты, которые несут в себе не бомбы, ничего, а торпеды, чтобы им потопить немецкие суда. Да, еще раз. Ну, тоже фильм знаменитый «Торпедоносцы». Вот, по книге Юрия Германа, вот, знаменитой, да, но там практически ветеранов никогда не было. Вот, наши аэродромы, блокаду, да, они, ну, понятно, что из-за того, что блокада была от всех сторон, то аэродромы у нас были, ну, не то что рядом с городом, да, это вот, ну, знаменитый комендантский аэродром, да, а также вот территория Лебяжья. Вот там вот за Линбаумом, на том там тоже находились аэродромы. И там есть мемориальные там вещи, тоже Ил-2 там находился и прочее, да. Но вот ветераны там собирались после войны, там, ну, 30-летие войны, 40-летие. Понятно, что они пока еще были живы, да. Но это торпедоносцев там практически не было. То есть, да, что это вот...
1: Ну, смертники.
0: Ну, это давайте так, на фронте всех могут убить, да, определенным, да, но количество самолетов торпедоносцев было в разы меньше, чем истребителей каких-то еще. Поэтому их убивают в достаточно большом количестве, да, но новых самолетов, да, было не очень много. Да, поэтому их, скажем так, количество военно-морских летчиков меньше, чем количество летчиков сухопутной армии, там, да. Вот, поэтому еще раз, разный функционал, да, еще раз, самый дурной функционал, самый опасный, это, конечно, Ил-2, потому что они поддерживают нашу пехоту, они летят прямо у земли. Вот. Да, поэтому он считается самым великим самолетом Второй мировой войны. И поэтому, если мы смотрим на памятники, которые есть у нас...
1: Да, вот, кстати, я как раз хотела спросить, как его память вообще сохранилась?
0: Ну, у нас очень много памятников Су-2. Есть памятник, по-моему, в Мурманске, есть памятник в Луховицах, по-моему, да. Конечно, памятник есть в Самаре. Ну, так как, еще раз, он был все-таки сделан из брони, там металла было больше, да, поэтому найти его где-то, если он упал в болоте или прочее, да, восстановить его достаточно просто. Ну вот, ну, да. В основном ищут где-то в районе Мурманска, потому что там очень много озер, и если тебя подбили, то ты мог посадить самолет на лед. Да, все-таки там холодно. Ну а весной он, если его не вытащит, он. Вот утонул, да? Поэтому там вот самое, наверное, такое место главное, где ищут у нас летчиков. Ну, по документам и в других местах тоже. Понятно. Да, авиация внесла свой вклад в победу Великой Отечественной войны. Это бесспорно. И, конечно же, Ил-2 является, ну, скажем так, гордостью, которую мы действительно можем сказать, что это тот самый самолет, который немцы боялись. Ну, потому что, да, черная смерть была сказана не зря, потому что добивали в большом количестве, особенно в 1944-1945 году, вот когда они еще особенно отступали. Поэтому из всех самолетов я сделал передачу именно про это.
1: Сергей, а еще были какие-то штурмовики времен Великой Отечественной войны известные?
0: Нет, ну, еще раз, функция штурмовика была в нашей армии только у Ил-2. Угу. Вот. Ну, за границей, конечно, там корсары, там и другие там угу. самолеты летали там, да, и иностранные. А, вот. Но давайте так. Мы, конечно, были рады всему, что нам говорится за границей, там, да, поможет нам победить и так далее. Но все-таки, да, другие вещи просили, например, истребители, да, вот Аэрокобра американский, да, самолет, он был очень востребован в нашей армии, а в Америке на нем, кстати, не летали, не любили. Да, считали его, даже списали во время войны, как тяжелое в управлении. Но наши летчики научились, и поэтому героев было очень много. Там, как Покрышкин, трижды герой Советского Союза, он летал на авиакобре, там, Рычагов, там, Лаврененко, да, то есть тоже знаменитый летчик там, да.
1: Ты упоминал немецкие самолеты тоже времен угу. Второй мировой войны. Какой-то конкурент у Ил-2 у немецкой стороны был?
0: Ну, Югерс Ю-87 штука. Они были достаточно пикирующие, достаточно профессиональные. Но такой самый знаменитый их успех – это потопление нашего крейсера «Марат» на Балтийском море, да? Рёдель, по-моему, фамилия. Он потом был командующим немецкой авиацией в ФРГ. То есть послевоенный, да. Вот. Ну, немецкие летчики тоже профессиональные и так далее и тому подобное. Но мы все равно их победили.
1: Угу. Сергей, после войны что стало с Ил-2? Он как-то остался в производстве?
0: Нет, ну, производство, конечно, не осталось, потому что появилась реактивная авиация. Но мы большое количество Ил-2 отдали, например, Китаю, когда он воевал, Народно-освободительная армия Китая, да, и Северной Кореи. То есть они на Корейском перешейке, была война, и там они активно принимали участие. То есть это был такой переходный период, когда появилась уже реактивная авиация, но еще продолжается авиация вот такая поршневая. Да. В Израиле, когда началась борьба за независимость Израиля, у нас была об этом передача, мы Чехословакии давали им определенные, скажем, технику. Ну, чешские авиационные заводы, оборонные, да, они снабжали Израиль, да, в том числе у них были и мессершмитты, и были еще Ил-2 тоже, то есть они там повоевали. Вот. И Ил-2 очень специфический самолет, и он, скажем так, хорош на определенное время. Сейчас, конечно, тоже есть Су-25, такие вот авиация, которая тоже имеет ту же самую функцию, да?
1: Если брать в расчет реалии современного ведения боя, то актуально ли истребитель?
0: Конечно, актуально. Но давайте так, нужно на линии фронта уничтожать вражеские какие-то группировки, технику и так далее и тому подобное. Да, сейчас время уходит, переходит БПЛА, но все равно человек и самолет-штурмовик будет продолжать, да, занимать свою там определенную нишу в боевых действиях, хотя уже тактика будет его перестроена.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. У нас сегодня была тема Великой Отечественной войны опять освещена, которая, как я понимаю, в общем-то, может продолжаться бесконечно и всегда будет интересно нашим слушателям.
0: Давайте я закончу сегодня передачу такой байкой времен Великой Отечественной войны. Ил-2, а чё ты горбатый? А от того, что я всю войну себе вывез. Конец цитаты. Ну вот, видимо, на этой такой фразе лучше всего закончить эту передачу.
1: Ну, а теперь настало время для исторической викторины, в которой мы разыграем книгу. Напомню вопрос предыдущего выпуска, который у нас был посвящен восстанию Чехословацкого корпуса.
0: Итак, ленинградский анекдот 70-х годов 20 века. Неопытный таксист неправильно искал улицу в справочнике улиц нашего города. Надо было искать ее на Я, а он искал на Г. Как называется эта улица? Саша, как?
1: Ярослава Гашека.
0: Улица Ярослава Гашека. Действительно, она там была на букву Я в этом перечислении. Я думаю, что очень многие ответили на вопрос, в первую очередь ленинградцы.
1: Да, да, первым правильный ответ прислал Олег. Он, к сожалению, не указал свою фамилию, но мы свяжемся с вами и договоримся, как вручить вам приз. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Какой литературный, сказочный персонаж, знакомый вам с детства нашей советской литературы, был похож на Ил-2?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru или также через сообщество ВКонтакте в нашей группе. Вы можете найти меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия. Решение принято после террористической атаки беспилотников на Котовск. Об этом говорится в канале правительства региона в мессенджере Макс. Сегодня украинские беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области. 7 человек погибли, 25 пострадали. В Ленобласти задержаны 2 человека по подозрению в убийстве мужчины. Это житель Курской области 86-го года рождения и уроженец Челябинской области 73-го года рождения. Им предъявлено обвинение. Как сообщает Управление Следственного комитета по региону, задержанные арестованы. По данным следствия, 1 мая в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглова Всеволожского района нашли фрагмент тела мужчины в 5 пакетах. Экспертиза установила, что останки принадлежат 33-летнему уроженцу Омска области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выяснили, что преступление произошло в июле прошлого года в квартире в городе Кудрово. После расправы мужчины расчленили тело и вывезли в лес. В Красноярском крае в ДТП попал автобус с 29 детьми. Он съехал в кювет по дороге в оздоровительный лагерь «Космос». По данным регионального управления МВД, пострадавших нет. Автобусом Hyundai управлял 70-летний водитель. Авария произошла в районе 5-го километра дороги Маганск-Береть-Урман. В момент ДТП в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Специалисты провели дезинсекцию массажных кресел в аэропорту Домодедово. Это было сделано по требованию Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что 15 июля к ним поступила информация из здравпункта авиагавани об укусе клопа. Пострадавший заявил, что заметил насекомое на своей одежде, когда находился в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже. Ранее телеграм-каналы сообщили о жалобах пассажиров аэропорта на укусы клопов. В аэропорту Домодедово заявили, что массажные кресла принадлежат арендатору, который должен следить за их техническим состоянием. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.06 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Алексей Петрухин. Я тебя приветствую.
8: Добрый вечер, Москва.
7: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И я уже вижу, что твои поклонники присоединились к нам. Вы можете везде задавать свои вопросы, я обязательно их зачитаю.
8: Это здорово.
7: По нашей традиции мы каждую программу начинаем с того, что я задаю классический вопрос. Ты готов?
8: Конечно.
7: Вот такой вот ответ я и хотел услышать. Мы начинаем с песни, друзья мои. И первая композиция называется «Гуси». Алексей Петрухин, «Живой звук», за пультом Евгений Воркунов. Поехали.
8: Говорит Москва.

0: «Формула музыки».
1: Это песня «Гуси», это Алексей Петрухин, ну разорвал, слушайте,
2: Говорит Москва.
1: Это говорит Москва, действительно, меня срывало со стула в танец, мне хотелось танцевать. Ты знаешь, мне кажется, что и тебе хотелось танцевать, потому что сегодня необычный формат.
2: Ты необычный формат, а ты знаешь, особенно сидя вот такие песни, прям понимаю, что мне хочется вскочить как-то, сидя сложно петь, потому что какая такая энергетику сразу вваливаешь в эти песни. По-другому я их не могу петь, но что меня порадовало, знаете, когда радиоведущий сидит и головой кивает, и себе такой вулюме, да погромче, раз делает, я это обратил внимание, это круто.
1: Слушай, я, честно говоря, чуть ли не на максимум уже себе вывел звук, потому что я получаю искреннее удовольствие. Любовь Кудрина пишет: как же тяжело Алексею петь, сидя, любимый артист, любимая песня. Я думаю, что не тяжело, а просто необычно.
2: Необычно, да, нормально.
1: А мы ему, я думаю, что не будем ставить никаких барьеров сегодня. А вдруг он возьмет и... Вы бы видели взгляд Евгения сейчас, Маркунова. Такое бывает, конечно. У нас прямой эфир, и я вот от себя лично говорю, можно. Он пока вот не слышит, он молчит в наушниках. Можно делать здесь все. Ну что, друзья мои, я начинаю вас знакомить с нашим прекрасным гостем, которого зовут Алексей Петрухин. Я, честно говоря, об этом замечательном артисте услышал тогда, когда мой очень близкий, хороший друг Викентий Ровда, который играет в коллективе у Алексея, да, начал выставлять короткие видео. Мы с Викентием долгое время учились вместе в Академии Гнесиных.
2: Я же там тоже учился.
1: Вот, об этом и хотелось поговорить, потому что я хочу всегда у своих гостей узнавать такой вот, знаешь, достаточно деликатный вопрос, потому что однозначного ответа никогда не получаю. У нас есть копилка мнений артистов. Вот как ты считаешь, в нынешнее время, в поколении вот это вот запрещенного ТикТока, социальных сетей, коротких видео, нужно ли артисту, человеку, давай так, человеку, который выходит на сцену и записывает песни, нужно ли ему профессиональное музыкальное образование, или можно на него махнуть рукой и не получать его в нынешнее время, но все равно стоять уверенно на первых строчках наших хит-парадов, на радиостанциях и так далее.
2: Я думал на этот счет, ты понимаешь, и меня, наверное, разнесут преподаватели и Гнесинки, и различных других музыкальных заведений. Конечно же, это приветствуется, это здорово, когда полностью ты погружаешься в музыкальное образование. Это хочется, чтобы это было, потому что если брать раньше, как школа была, это обязательно должно было быть. Обязательно нотная грамота, обязательно. То есть сейчас у нас же современное немножечко не про ноты. То есть самое главное, чтобы это личность была, да, и вот тут мне вот просто как совет, как надо, не знаю, там, молодым ребятам, чтобы еще запас какой-то оставляли, не полностью ушли вот только музыкальное образование и не оставляли себе еще, лучше, конечно, пойти, чтобы было два еще какое-то было образование. Вот на мой взгляд. Почему? Потому что огромное количество выпускников, как это и в театральных вузах, так и в музыкальных, и потом ребятам очень сложно найти себя. Вот. А самое главное, это вот эта изюминка у артиста, именно своя харизма. И она, ну, ее, мне кажется, на мой взгляд, особо-то нигде не дадут. Ни в каком вузе тебе не поставят. Вот ты именно такой, понимаешь? Я очень благодарен Российской академии музыки имени Гнесиных и Светлане Конопьяновне Игнатьевой, моему педагогу, за то, что я пел фольклор, я был такой прям народный-народный, и как бы у меня сейчас мое творчество, оно все равно напитано народными песнями, и она просто меня немножечко направляла, но она меня не ломала. Я просто безумно за это благодарен.
1: По поводу стилистики. Сразу слышится, даже если мы возьмем первую песню, это русский народный этнос, это что-то патриотическое,
2: конечно,
1: это такая вот эмоция на взрыв. Вот даже Нигматуллин сначала попросил меня, чтобы я его пробудил, как я с утра пробуждаю здесь всю нашу страну и станцию, но он говорит, я пробудился как надо, поэтому предыдущая просьба отменяется, разрыв башни. То есть ты нашу публику, наши радиостанции, радиостанции уже вечером зарядил и пробудил. Так вот, и хочется узнать по поводу стилистики. В тебе собрано все. Вот когда ты пришел к этому стилю, и как все-таки его можно ознаменовать? Потому что шансон? Нет. Поп-рок? Ну, может быть, да? То есть хочется по стилистике еще
2: определиться. Ты знаешь, это сложный вопрос, на него у меня нету прям конкретного ответа. Почему? Потому что действительно тут смешение различных жанров. Но опять же, в основе это народная история, то есть народный такой фундамент, народные гармонии, народные мотивы. И поскольку я сам народник, я прям с детства, у меня сначала музыкальное училище в Волгограде, как дирижер-хоровик, я ездил по экспедициям, мы записывали, как пели бабушки, дедушки, потом все это переносили на ноты. Это прям просто отдельная история. И получается, когда из уст в уста тебе передают, ты цепляешь ухом интонации, это с ноток так не получится. И поэтому оно в тебя попадает, и все, и оно есть, и я прям понимаю, что это мое. И вот, как бы, я по-другому-то и не умею. То есть прям сказать, что я вообще вокалист, певец, мне даже как-то сложно говорить про себя, что я певец, если честно. Потому что в народе всегда говорят, даже частушку, если там не споем, а сыграем. Давай сыграем. И это мне гораздо ближе для меня. Почему? Потому что песни играются. Вот песня идет, любая моя песня, у тебя игра на сцене происходит. Нету вокальных, я вот этих... Потому что, ой, я в нотку не попал. Да и потом, каждый раз я исполняю свои песни по-новому, и даже зрители мне потом и пишут, и говорят, вот каждый раз по-новому. Я сам не знаю, хорошо ли это, плохо, но мне скучно петь, вот как ты записал на студии, прям вот у тебя по... и каждый раз потом повторять только так. Нет, мне это не интересно. Мне не интересно всегда какой-то внутренний импровиз, жизнь.
1: Минутка сейчас, на самом деле, хвалы, похвалы, потому что мне пишут, что прибедняешься ты, ведь вокал у тебя замечательный.
2: Спасибо.
1: Вот такой вот комплимент. Вот Лариса Шейна пишет: именно за этот стиль и любим Алексея.
2: Спасибо.
1: Вот так вот.
2: Спасибо.
1: Тут много вопросов, друзья мои. Я буду потихонечку зачитывать. Вот Оксана тебе браво. Ирина пишет: браво, любимые гуси. Одна из любимых песен гуси. Надежда пишет: посылаю тебе классы, аплодисменты.
2: Спасибо, мне очень приятно.
1: Так, тут куча аплодисментов. Наш родной любимый артист. Знаешь, как приятно вот читать родной артист. Вот все-таки не каждого гостя слушатели могут назвать родным артистом. А для меня лично это крайне важно, потому что родной артист ознаменовать вот этим вот именем таким гордым не каждого можно, вот гостя, я вот так вот выражусь.
2: Ну, это здорово, это, на мой взгляд, это высшая такая оценка и доверие, и расположение к артисту, то есть если вот, это здорово.
1: Мне кажется, что твоя музыка и твой жанр, то, в чем ты творишь, вот Алексей Петрухин, вот так вот, вот артист располагает к тому, чтобы стать родным сослушателем. Я посмотрел, готовясь к эфиру, твой телеграм-канал, кстати, всех туда приглашаю подписаться. Недавно был у тебя концерт в Дзержинске, ты там выступал. Кружочки вылетают, друзья мои, примерно в 4 утра. Ну, такой уж сложный график у артиста. Я видел на многих, значит, твоих выступлениях, как реагирует зал. Вообще, как оно происходит? И вот у Вика видел, у своего родного, как он с барабанной стойки снимает это все. Друзья мои, я всем советую сходить на концерт Алексея Петрухина, потому что 22 февраля будет мероприятие в Москве.
2: Я сыграю сольный концерт в клубе «Магнус Логус», он называется, возрастное ограничение 18+.
1: Да, это Евгений Варкунов, вот его взгляд сразу.
2: И мы сыграем классный концерт, будет все, классный звук, будет хороший свет, и много музыкантов. Я всегда, у меня коллаборации есть. Вот есть основной состав, потом я добавляю духовые, там скрипичные, еще что-то, вот какие-то. Мне нравится экспериментировать. Вот, и эта программа будет такая и танцевальная, и будет где поплакать. На лирических песнях, да. Ну и вот танцы будут обязательно.
1: Слушай, мы всех приглашаем, наших слушателей, твоих поклонников. Я уверен, что будет полный солдаут, ведь дальше ждут мероприятия еще и по стране, у тебя очень плотный гастрольный график.
2: Да, есть такое дело. Вот. Потом у нас март, 7 марта мы играем в Петербурге сольный концерт в МТС Live Hall. Правильно сказал?
1: Да, да, да. Я просто вот эти вот англицизмы меня всегда пугают.
2: Я очень люблю Санкт-Петербург, очень люблю зрителей там. И вот с радостью мы туда приедем, дадим сольный концерт. 8-го, прям именно 8-го, мы сыграем в Москве. Есть замечательное в Москве место, называется Барт-клуб «Гнездо глухаря», находится оно в центре. И там в 8 часов вечера мы сыграем для женщин сольный концерт.
1: Ну а так, 11 февраля, Нижний Новгород, 12-го, Дзержинск, 17-го, это уже прошло. 17-го предстоит Кострома, 18-го Ковров, 19-го Киров, 22-го Москва уже анонсировали, 6 марта Ногинск, 7 марта Санкт-Петербург и 8 марта Москва, категория 16+.
2: Да, Ногинск еще, ну это же рядышком у нас, Ногинск, привет, и буду рад вас видеть всех на своем концерте.
1: Я уверен, что график будет пополняться, друзья мои, следите на официальном сайте. Вот Любовь тебе пишет, 7 марта ждем в Питере. Мы тоже с нетерпением вас приглашаем всех на концерт в Санкт-Петербурге. Я тут буквально неделю назад встречался с прекрасной артисткой в этой студии, которую зовут Алла Рид. Вы с ней знакомы, у вас есть шикарный дуэт, который ни один из вас почему-то не рискнул поодиночке спеть, потому что, друзья мои, он тем и прекрасен, это дуэтная
2: потому что
1: песня.
2: Это дуэт, да,
1: да, она называется «В вагоне-ресторане». Всех призываю посмотреть клип, я посмотрел после эфира, мне очень понравился.
2: Спасибо.
1: Но к чему я эту всю тему завел? У нее есть прекрасные песни, музыку на которые написал именно ты. Правильно?
2: Да, так есть. Нет, и в «Вагоне-ресторане» песня, музыку написал я на стихи Михаила Гуцериева.
1: Да, у вас огромное количество коллабораций. Вот хотелось бы про тебя как про автора. Бывает такое, что тебе пишут, заваливают твой телеграм-канал, пишут в личку: «Алексей, хочу, чтобы ты написал для меня песню или хочу спеть с тобой дуэтом». Это сейчас будет такое вот раскрытие для молодых, а может быть и не только для молодых артистов, которые, возможно, ждут, что Алексей Петрухин с ними споет или напишет для них песню. Бывают ли такие случаи?
2: Так, ну по поводу дуэтов бывают. Я тут немножечко аккуратничаю. Почему? Потому что дуэты... Вот я очень рад, то, что есть песня «В вагоне-ресторане» с Аллой. Алле огромный привет. Вот, передаю. И... этот клип, который был снят с Алексеем Голубевым, ну, это просто кино. Потом это можно отдельную передачу делать про то, как мы его снимали. Но это такие... два дня мы снимали, ну, это просто я погружение на киноплощадку, и мне, наконец-то, удалась возможность свои какие-то актерские навыки, потому что я еще актер мюзиклов.
1: Потихонечку мы узнаем так. Актер мюзиклов, автор-исполнитель, значит, огромное количество жанров. Продолжай, Алексей, продолжай.
2: Да, и я там как-то... вот были предложения мои, а может быть так или так. И я просто смотрю и понимаю, что кино получилось, поэтому я горжусь тем, что есть такой клип. И, конечно, Михаил Гуцериеву огромнейшее спасибо за стихи и за эту работу. Я пишу, много пишу, и последнее время, ты знаешь, у меня даже времени нету на гастроли, вот я выезжаю, и я понимаю, что у меня раз обратились, два обратились, то есть сейчас много артистов звонят с просьбой, давай напишем, давай напиши мне, и у меня уже прям много, можно сказать, что это заказов, да, поэтому, а у меня как-то открывается, я могу писать, то есть я прям понимаю, что мне надо просто понять адрес, мне надо понять про артиста, и я работаю с поэтами, с песенниками, с Евгением Муравьевым, с Михаилом Андреевым и со многими другими. И, в общем, песен пишется много, и запрос, самое главное, то, что есть, большой. Вот, поэтому как-то хочется находить на это больше времени.
1: Вот. Ну, мы тебе этого искренне желаем, в твоем плотном графике найти время для написания твоей любимой музыки для твоих друзей, для артистов и, в первую очередь, для себя. Ты знаешь, я тут ехал после эфира в пятницу с радиостанции, с нашей любимой, и включил радиоприемник в арендованной машине в каршеринге, и наткнулся на эфир наших друзей радиостанции «Шансон», на твой эфир. И в тот момент я решил для себя на 100%, что Алексея Петрухина нужно позвать в «Формулу музыки», ведь есть у нас время. И меня, честно говоря, задела максимально на 100% песня, которая называется «На коня бы да в степь». Друзья мои, живой звук, «Формула музыки», мой личный фаворит, я не буду скрывать, песня «На коня бы да в степь». Поехали!
2: Жень, сделаешь погромче мне общую.

0: Формула музыки.
1: Алексей Петрухин и песня «На коня бы да в степь». Я, пользуясь случаем, хочу добавить к этой песне. Смысл был заложен, друзья мои. Мы все его слышали. Я добавлю от себя. Победа будет за нами. И привет всем, кто сейчас на передовой. Я думаю, Алексей ко мне присоединится.
2: Да, всем огромный привет. И я знаю, что эту песню ребята слушают, и она им как-то по духу.
1: Мурашки по коже, больше нечего добавить. Вперед, Россия, и побольше бы таких патриотично настроенных артистов на нашей эстраде. Новости наговорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России отчитались об очередных ударах по украинским портам. Атаки продолжались в течение субботы. Как рассказали в военном ведомстве, беспилотники уничтожили сухогруз в порту Южный и два аналогичных судна в порту Одесса. Они занимались доставкой грузов военного назначения для ВСУ. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИДа Объединенных Арабских Эмиратов. Глава российского внешнеполитического ведомства и Абдалла бен Заид аль-Нахаян обсудили ситуацию в Персидском заливе. Дипломаты подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий. Они также отметили необходимость поддержания стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе. Как сообщили в МИДе России, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей. В Подмосковье в ДТП погиб инспектор ДПС. Авария произошла на 7-м километре трассы Шибанцево-Голубино-Глатаево. По данным областной госавтоинспекции, 54-летний водитель легковой машины врезался в служебный мотоцикл. На месте от полученных травм скончался 33-летний полицейский. Обстоятельства случившегося выясняются. В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии страны. В результате иранских атак также есть пострадавшие, сообщила кувейтская нефтяная компания. В ее заявлении не называется объект, под которому пришлись удары. Ранее генштаб страны сообщил, что силы ПВО отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции объявил, что военные нанесли удары по топливному терминалу в Кувейте, снабжающему горючим флот США. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.36, столица, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях Алексей Петрухин. Я хотел сказать певец Алексей Петрухин, но уже язык не поворачивается, потому что ты сам об этом сказал. Я тебя приветствую в нашем студии.
4: Всем еще раз добрый вечер.
3: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также заходите на наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», нашем официальном сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки.
4: Скажи, пожалуйста, ты как-то тренируешь свою речь вот так, чтобы быстренько все это говорить?
3: Уже, ты знаешь, дело привычки. Кто-то из артистов мне предлагал эти слова на музыку переложить и зачитать как рэп, но не случилось, видишь, не сбылось. Но, может быть, как-то в будущем что-то и получится. Мы дальше продолжаем вас знакомить с творчеством Алексея Петрухина, и песня следующая называется «Под небом».
4: Не, она называется «Мы друг для друга созданы».
3: Прошу прощения, да. Видишь...
4: А слова там есть «под небом и под звездами». Мы друг для друга созданы. Это недавно вышла песня, премьера. И меня радует то, что много прослушиваний этой песни на всех площадках. И самое главное, конечно, комментарии люди пишут. Именно под этой песней очень много-много-много комментариев. Значит, вот как-то она в сердца слушателей попадает.
3: Премьера песни, Алексей Петрухин, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали.
4: Поехали.

0: Формула музыки.
1: Алексей Петрухин, премьера песни, которую я прозвал, честно говоря, мне дали такое название, но называется она правильно...
2: «Мы друг для друга созданы».
1: «Мы друг для друга созданы». Браво, вау, разрыв, мне очень понравилось.
2: Спасибо,
1: прям,
2: спасибо.
1: Честно говоря, я ее тоже слышал, и она мне тоже запомнилась, и даже попадалась в стриминговых сервисах. Где-то рекомендовалась, и я ее обязательно прослушал полностью, но не слечил, что это конкретно Алексей Петрухин. Теперь буду знать. Классная
2: это, да,
1: песня.
2: Это я, и мне очень приятно, ты же учился в Гессинке, ты же музыкант, на вокальном факультете, и когда музыканты еще поддерживают и говорят, что это круто, это прям класс.
1: Слушай, я как сказал в конце первой получасовки, побольше бы таких артистов с таким наполнением, с такой музыкой, с таким вокалом и, главное, с такой жизненной позицией, ведь этого не хватает.
2: Ну, я согласен, да. Поэтому, как ты знаешь, у меня сейчас прям обороты набираются, я вижу все больше и больше поклонников в разных городах. 1 февраля я сыграл сольный концерт, был в театре «Русская песня», у меня был день рождения, и мы провели его с аншлагом, что меня, конечно, очень-очень радует, и вот сейчас дальше...

0: Ксения, ведь супер приятный разговор. Вот наши слушатели пишут, что супер приятный собеседник. Елена пишет, да, это действительно так, я подтверждаю.
1: Это взаимно.
0: И, честно говоря, ты знаешь, не хочется никогда льстить, хочется говорить правду и только правду, и этим мы здесь занимаемся. Прям все нравится, и побольше тебе слушателей, расширяться, размножаться, и на самом деле, чтобы твои слушатели, главное, улавливали то, что ты вкладываешь в свои песни.
1: Спасибо.
0: Ведь везде правильный посыл. Про правильный посыл. Я сейчас в интернете, значит, у меня есть рубрика с наскока читать какую-нибудь статью. Я беру вот самый первый сайт, который попадается, и вижу фотографию, где не только правильный посыл в песнях, но и в семейных ценностях. Ведь так. Алексей у нас многодетный отец.
1: Да, так,
0: да, честно говоря, когда тебе хватает времени, ведь мы сегодня, хоть и не наш праздник празднуем, но тем не менее, как мы сегодня с утра выяснили, это праздник семьи, и в первую очередь повод в очередной раз поздравить всех тех, кто приходит домой, у кого большие семьи, мы всех вас поздравляем и не устаем поздравлять, но когда тебе хватает времени еще и на большую-большую семью?
1: Слушай, ну с детьми, конечно, редко я вижусь, но у них насыщенный свой график, школы, тренировки различные, вот, но это у меня прекрасные дети, и когда мы видимся, это просто счастье, это счастье. И, кстати, они были у меня тоже на концерте, и они как помощники еще и за кулисами, то есть они еще умудряются, ну, и сами проявляют интерес к этому, им все это нравится, и они все творческие, все талантливые, поэтому видимся редко, но когда встречаемся, эти встречи запоминаются надолго.
0: А дети не хотят ли пойти по твоим стопам? Или
1: слушай,
0: ты все-таки оберегаешь?
1: Они уже все равно идут. Они, вот старшая Стася, она и в музыке, у нее, она была в музыкальном театре «Домисолька», сейчас перешла в театр.
0: Ты сейчас серьезно, уже, да, говоришь?
1: Да, да.
0: Я всю жизнь свою до 18 лет был солистом этого коллектива прекрасного. Я передаю большой привет Алексею, семье и Ольге Леонидовне, Ивану Назимовичу тоже привет передаю.
1: Ну и вот сейчас она перешла уже в театральную историю, а она сейчас просто прям влюбилась в театр, драматический, музыкальный, детский театр. И я уже ходил на спектакль, где она потихонечку уже принимает участие, играет, пока это где-то не эпизодические роли, но она просто горит этими, я вижу. И это здорово, я очень рад, что ребенок тянется к этому. Понятно, что она насмотрелась, она с детства за кулисами, поэтому ее туда тянет. Вот. Так что они все талантливые, они все поют, все музыкальные. Вот, конечно, девчонки немножечко... А ладно, что такое, все отлично, все у них прекрасно. Девчонки более музыкальные, более там танцевальные, фигурное катание. А Егор, у меня сын, он футбол, конечно же, у нас дзюдо, все вот по-пацански.
0: Все правильно, слушай, все правильно, и мы раскрываем тебя не только как артиста, но и как личность, которая, я повторюсь, несет правильные ценности во всем. Ну, после таких слов нельзя не исполнить песню, которая называется «Любовь, ты светлая».
1: Ох, любовь спасет мир, друзья.
0: Живой звук, Алексей Петрухин. Поехали.
1: Ну, тут свет можно чуть-чуть придушить. Нет?
2: Время отступи, постой, вернись назад. Мы с тобой войдем в наш дивный сад. Там секунды с вечностью пусть говорят. Мы-то знаем, что сказать хотят.

0: «Формула музыки».
1: Алексей Петрухин и его песня «Любовь, ты светлая». Я тебе желаю, честно говоря, вот стадионный формат с такой музыкой, с такой энергетикой.
2: Спасибо.
1: Я искренне желаю. Студия волшебная. Тут нужно загадывать желания. Я их загадываю вслух. Ты можешь про себя, но мы все тебе желаем стадионного формата, потому что, ну, невозможно усидеть. Я не знаю, как вы едете сейчас в пробках. Я видел сегодняшнюю карту
2: Москвы. Спасибо огромное.
1: Ну, сидеть невозможно по твоей песне.
2: И под эту песню у меня сейчас зрительный зал просто раз, хоба, и все танцуют. Сидели, даже если там концертный зал и гимны сидят, встают и все танцуют, и все прям кайфуют и улыбаются, и это здорово, меня это очень безумно радует.
1: Приходите на концерт Алексея Петрухина, ведь, ну, это просто, друзья мои, невозможно уйти, мне кажется, с грустным настроением, лицом, там только танцевать и веселиться. Возрастное ограничение 16+. Да, у нас огромное количество сообщений в ВК, в нашей группе во ВКонтакте, говорит Москва 94.8. Давай я выберу парочку, давай, потому что давай, не хватит целого эфира, чтобы прочитать слова похвалы, которые пишут. Мы тоже желаем любимому артисту полных стадионов. Браво, пишет Оксана. Татьяна пишет: Алексей наш любимый артист и композитор. Надежда пишет: какой красивый эфир, как же все классно получилось, и песни в эфире здорово. Спасибо, говорит Москва, спасибо вам от нас и от Алексея.
2: Спасибо.
1: Елена пишет: браво. Ирина огоньки присылает, значит, мы с вами, Алексеем, летим на концерты и эфир. Вот так вот даже летят на твои концерты, представляешь?
2: Да, приезжают люди, и это огромнейшее вам спасибо, друзья, вот поклонники, которые приходите на мои концерты, и я вижу людей, которые прилетают из города в город на мои концерты, это просто, это здорово. Спасибо им огромное.
1: Это дорогого стоит. Да. Ты знаешь, иногда есть, честно говоря, аудитория, кажется, что она миллионная, а оказывается, что там 10 человек в этой аудитории, ну, условно говоря, которые действительно готовы за артистом идти, а у тебя они живые, они настоящие, они просто горящие твоим творчеством. Это действительно о многом говорит. Ведь я, человек, повидавший многое на своем пути, знаю, как это работает. Да, артист Надежда пишет, который очень приятен как собеседник, а как певец необыкновенно талантливый, харизматичный и классный. Мы сейчас завалим Алексея тебя комплиментами.
2: Я думал, это вопросы будут какие-то, а там просто...
1: Слушай, ты знаешь, тут частенько бывают вопросы, а почему-то тебе только вот благодарность и комплименты.
2: Ну, критика есть какая-нибудь, может быть, там нету?
1: Нет, вот Евгений Варкунов не даст соврать. Сегодня эфир абсолютно без критики. Мы продолжаем, друзья мои, продолжаем. Вы можете писать, задавать. Алексей обязательно прочитает ваши комментарии. Вот Александр пишет: наш российский бриллиант, любимый артист. Красивый родной голос. Ну, тут бесконечно. Просто бесконечно.
2: Я ж покраснел, понимаешь? В краску меня.
1: На самом деле, вот пишет Наталья Ефремова: я все ждала, когда ты встанешь с кресла и будешь танцевать под песню «Любовь, ты светлая».
2: Я очень хотел это сделать, но у нас же еще и видео идет, я, ну, еле-еле сдерживался. Вот на следующей песне сейчас, мне кажется, я уже все, я сорвусь, ребята.
1: Вот пока на самом деле ты срываешься, разматывай микрофон, потому что следующая песня называется «Мы живы». Я думаю, сейчас...
2: Полное название «Мы живы, пока мы любим». На стихи Евгения Муравьева эту песню написал. И сейчас просто стремительно я пишу много песен. И мы выпускаем прям даже по одной, по две в месяц. И дальше сейчас у нас скоро выйдет у меня сольный альбом. И мы... Так что скоро-скоро он уже появится. И он такой свежий, на мой взгляд. И будет очень интересно. Вот эта песня будет там, ну, естественно, она там будет.
1: Ну, а давайте я сейчас воспользуюсь служебным положением. И для всех наших слушателей и твоих поклонников мы сделаем таким образом. Выходит альбом, и мы приглашаем тебя в гости и проанонсируем эфир, сделаем большую программу с новым альбомом.
2: Договорились.
1: Вот,
2: да,
1: видите, мы никуда не деться. Елена, можете не смотреть на меня, я воспользовался этим положением. Уж простите меня, потому что люди требуют, люди любят, и люди хотят слышать песни Алексея в эфире.
2: Я с удовольствием к вам приду, потому что спасибо вам за приглашение. Мы уже заканчиваем или еще?
1: Нет, мы поем.
2: Поехали тогда.
1: Живой звук, формула музыки. Куда мы без песни? Алексей Петрухин, Евгений Варкунов за пультом. Поехали, поехали.
2: Мы живы, пока мы любим, друзья.
1: Мы любим, мы живы, мы немножечко сейчас, друзья мои, да, томим вас в ожидании, потому что эта песня не может...

0: счастья всем миру. Добра, друзья!
1: Формула музыки.
2: Мы живы, пока мы любим. Алексей Петрухин, который все-таки не усидел на месте. Те, кто слушает нас на радиоэфире, они смотрят. Вы знаете, друзья мои, потому что он стоял на ногах, зажигал прямо для всех тех, кто находится в студии, для малочисленных наших гостей. Ну, это был просто разрыв, ты даже не представляешь, как все просто воспряли от того, что ты наконец-таки встал с нашего стула и начал петь стоя.
0: Спасибо, спасибо. Ну, как же тут не встанешь, потому что, ну, вот все, вот душа пошла в танцы.
2: Конечно, прет так прет. Фирменным вопросом нашей программы является такая вот финальная история, и звучит она таким образом. В чем формула музыки Алексея Петрухина?
0: В любви.
2: Слушай, мне кажется, в этом слове заложено все то, что вы слышали целый час, и то, что заложено во все творчество Алексея. Спасибо, что этот вечер провел с нами. Мы договорились, что будет версия 2.0, друзья мои, после презентации альбома. Осенью концерт в Кремле, 22-го в Магнус Локус. Приходите обязательно.
0: И 8 марта в бар-клубе «Гнездо глухаря» еще.
2: Москва, мы вас ждем. Спасибо, Алексей, всем счастливо и пока, хорошего вам вечера.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов, здравствуйте. В Совфеде пообещали жесткий ответ на атаки ВСУ. Реакция Москвы не заставит себя ждать, заявил глава Международного комитета Верхней палаты парламента Григорий Карасин. В телеграм-канале он написал, что, цитата, «свинство киевской власти продолжает шириться», конец цитаты. Сегодня ВСУ беспилотниками атаковали два логистических центра «Вайлдберрис» в Тамбовской области и Подмосковье. В обоих случаях есть погибшие и пострадавшие. Возбуждены уголовные дела о терактах. Уголовное дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Самарской области. Расследование ведется по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в региональном главке СКР. Авария произошла на 1082-м километре трассы М5 «Урал». Грузовик врезался в «Шкоду Октавия», которая ехала в попутном направлении, после чего легковая машина столкнулась с «Хёндой Крета» и «Шкода Кодиак». Обе погибли двое детей и 43-летняя женщина. Еще шестеро пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются. Суд приговорил блогера-воеводу к 3 годам лишения свободы. Алексей Земцов признан виновным по статьям угрозы убийством, вымогательства и умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Адвокаты осужденного от комментариев отказались. В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей. Аферисты убедили 74-летнюю женщину отдать им сбережения для сохранности. Как сообщили в столичной прокуратуре, москвичка получила оповещение о некой задолженности и перешла по ссылке. Позднее ей пришло СМС о входе в ее аккаунт на госуслугах с номерами для связи. Перезвонив по ним, с женщиной стали общаться лжеспециалисты, которые заявили об оформлении от ее имени кредитов. После этого аферисты убедили потерпевшую установить мессенджер, где с ней по видео связался лжесиловик в форме, показавший поддельное удостоверение. Он запугал москвичку уголовным преследованием, заявив, что ей нужно отдать все сбережения на так называемый безопасный счет. Женщина рассказала мошенникам обо всех своих накоплениях, затем на протяжении недели она снимала деньги со счетов и передавала курьерам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30 атмосферное давление будет выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о травматологии пожилого возраста. Что это такое, с чем его едят? На самом деле это не смешно, а очень даже серьезно. Вообще, с какого возраста травматология взрослого населения переходит в травматологию пожилого возраста? Как свои кости сохранить в хорошем состоянии свой скелет и функционировать уже как нормальный человек вплоть там, не будем говорить, до скольких лет. Желаю всем как минимум до 150 прожить. Я надеюсь, что так и будет. У нас в гостях Леонид Фарба, травматолог городской клинической больницы номер 13, рядышком со мной сидит. Леонид Яковлевич, здравствуйте, во-первых.
15: Здравствуйте, Наталья.
14: Ну, во-вторых, давайте сразу начнем вот с того, что такое травматология пожилого возраста и почему она разделяется со взрослым населением. Вроде бы буквально лет 15-20 назад есть детская травматология, есть взрослая травматология, а пожилой возраст, ну да, бабушки, но они взрослые и дедушки.
15: Наталья, да, это так. Спасибо за то, что мы сегодня с вами в эфире, за приглашение. Это очень большая тема, и травматология пожилого возраста, она с недавних пор стала как бы выделяться в такую отдельную дисциплину, еще ее называют ортогериатрия.
14: Вот гериатрия, это гериатрия, вот с гериатром уже знакомы. Общались, да, ну, это очень вот, плотно.
15: Отдельная тема, и замечательные люди, об этом мы тоже поговорим. Вот травматология пожилого возраста. Есть классификация возраста Всемирной организации здравоохранения. Она была принята в 60-е годы, по-моему, 69-й, что ли, год. И с тех пор она не менялась. Так вот, начиная с 60 лет, человек может называться пожилым по классификации.
14: 60+, значит.
15: 60+. 75+, старческий возраст. А вот 90+, это уже долгожители. И на самом деле, начиная с вот, 60 лет... Хотя сейчас немножко все меняется, активное долголетие, люди другие, не те, которые были в 70-е
14: ну,
15: годы.
14: Ну и не только люди, но и вообще окружающая реальность.
15: Экология,
14: другая.
15: Питание и прочее. Но тем не менее, принято считать, что вот в возрасте, ну давайте условно скажем 65+, некоторые физиологические процессы текут по-другому. Ну и в частности, обмен костной ткани, костный обмен, он тоже меняется. И я как травматолог... В этом плане как раз очень четко понимаю, почему мы стали говорить о травматологии пожилого возраста отдельно от общей взрослой травматологии. Вот. Скорее всего, здесь будет идти речь о том, что у пожилых людей происходят переломы на фоне низкой энергии травмы, в отличие от молодых людей, взрослых, которым, чтобы сломать бедро, нужно попасть в тяжелую аварию или упасть с высоты там, 2-го, 3-го этажа. А пожилому человеку достаточно упасть с высоты собственного роста. И вот вам, пожалуйста, самый тяжелый перелом шейка бедра.
14: Вот мы об этом, кстати, поговорим. Но я даже слышала, что у пожилых людей есть такие микропереломы. Даже в общественном транспорте, если едешь, какая-то тряска, на такой степени хрупкие кости.
15: Да.
14: Ну а как, кстати, подготовиться к тому, что ведь, ну, не все же такие, правильно? Есть такие бодрячки пожилого возраста, люди, что в походы ходят. Мы с вами до эфира говорили. И на Эверест практически сбираются. Ну вот... Все-таки, как вот профилактировать? Давайте сначала о профилактике поговорим. Как подойти к пожилому возрасту, потому что мы все стареем. Ну да, ну пока нет такого лекарства волшебного, не знаю, пилюли, чтобы мы вечно жили. Нет.
15: Нету такого.
14: Вот, мы стареем, организм стареет. Как вот профилактировать нашу костную ткань? Потому что по многим заболеваниям мы говорили, конечно, здоровый образ жизни – это святое для всех, наверное. Но все-таки, может быть, что-то подпитывать, что-то из питания добавить.
15: Вы знаете,
14: побольше...
15: это вообще огромный пласт. Такой вопрос, который может поднять просто отдельную тему передачи, которую можно назвать «Остеопороз и как с этим жить». Вот, вообще, на самом деле, вот здоровый образ жизни, да, это так и есть, да, это правда, здоровый образ жизни – это важная штука, которая поможет нам подойти к определенному возрасту с меньшими потерями. Вообще, говоря вот как раз о нарушенном костном обмене у пожилых, вот об этом пресловутом остеопорозе, считается, что это заболевание детское, которая проявляется в старческом пожилом возрасте. То есть как сейчас наши дети, да, или вот если нас слушают пожилые люди, вот как ваши внуки сейчас живут, что они едят, что они пьют, вот какую костную массу они наберут к своему пику, там, к 20 с небольшим годам, вот с этого пика дальше и будут они в подгорочку катиться. Вот нам с вами уже поздновато об этом думать, как бы о профилактике. А вот детям нашим можно, в принципе, посоветовать побольше творожка, побольше каких-то продуктов, богатых кальцием, поменьше сладкой газировки. Это все тоже нарушает всасываемость кальция, да? Ну, это такая огромная вообще, огромный пласт, целая история, которыми, наверное, получше владеют или эндокринологи, или диетологи, вот эти специалисты смежные. Почему мы говорим, что травматология пожилого возраста – это междисциплинарная проблема?
14: Но мне кажется, не только травматология пожилого возраста, столько болячек обменных, разных, да, которые вот именно требуют мультидисциплинарный подход со всех сторон специалистов, потому что один специалист назначает одно, другой специалист назначает другое. А извините, некоторые препараты, они, например, вот вы как травматолог знаете же, наверное, бабушки уже с таким списком, с редикюлем таблеток приезжают.
15: Это история замечательная, когда у меня даже в одной из моих презентаций на курсах, которые мы проводим в ассоциации остеосинтез, есть картинка, где сфотографирована обувная коробка с лекарствами, которые привезла с собой бабушка. То есть вот это еще тоже, еще отдельный огромный пласт полипрагмазии, так называемое это назначение большого количества лекарств без учета их взаимодействия. И вот здесь вот, возвращаясь к тем замечательным специалистам, например, гериатрам, да, те люди, которые, ну, условно говоря, очень условно, терапевты по пожилому возрасту, потому что в гериатрии это не только терапия, там и неврология, там и эндокринология, там все.
14: И кардиология, там
15: всё, всего. Да, то есть это отдельные как бы специалисты, их не так много сейчас, ну, будет больше, уже есть такая специальность официальная. Так вот, они понимают взаимодействие всех этих лекарств и влияние их на пожилого человека. И вот когда мы получаем таких людей в свои отделения со списком препаратов, которые там, ну, 15-20 таблеток, и пациент от приема этих таблеток выглядит просто ужасно, вот был такой случай, у нас там пациентка 90 лет, поступила, ну, практически с эхололией, то есть вот, ну, просто когда перелом бедра, и вот ей задаешь вопрос, она отвечает на него последним словом вопроса. Почему? Заботливые родственники вызывают на дом. У бабушки была деменция, да, ну, это история известна, у пожилых людей когнитивные функции нарушаются, да, выше нервной деятельности, она стала заговариваться, ее решили лечить. Очень хорошие родственники вызывают специалистов, один профессор, другой приезжает на дом, и каждый дает какую-то свою рекомендацию, в основном нейролептического свойства, и бабушка по списку там из 15 препаратов 5 нейролептиков. То есть бабушка была загружена так, что перелом получила при повороте в кровати, вот те самые низкоэнергетические переломы. И мы ее получаем такую, и дальше мы начинаем говорить с родственниками, что вот, ну, давайте мы позовем наших неврологов, наших терапевтов и чуть-чуть снизим нагрузку вот эту вот, да, полипромазию.
14: Конечно,
15: тяжело, мы убедили родственников уйти там с 3 на 1 нейролептик легенький, там еще чего-то. Прооперировали пациентку, для нас это не является противопоказанием проблемы когнитивного характера. Бабушка встала. Это не чудо, это просто немножечко мы снизили вот эту нагрузку лекарственную. Это полипрагмазия. Ну и вообще, травматология пожилого возраста, это только кажется, что вот хрупкие кости, поставили фиксатор какой-то особенный, и все, до свидания, бабушка встала и пошла.
14: Нет.
15: Да, тут целая история, это опять же мы возвращаемся к командной работе. Здесь никак не обойтись без анестезиологов, замечательных наших друзей, потому что, знаете, есть такая замечательная фраза: «Хирург может все». Все, что ему позволит сделать анестезиолог.
14: Это вот. Правда же.
15: И вот здесь нужно понимание, договориться на берегу с нашей командой анестезиологической, что мы, да, мы рискуем, мы идем на операцию у пожилых больных с кучей сопутствующих заболеваний, но те результаты, которые показывает хирургическое лечение таких переломов, оно радикально отличается от вот этого устаревшего консервативного лечения.
14: А, кстати, какие самые частые травмы у пожилых людей? Вот 65 плюс возьмем, женщин в основном.
15: Да, женщины.
14: Потому что мужчины, мы как раз опять за эфиром общались, к сожалению, не доживают, да, до своих таких серьезных травм.
15: Да, у нас статистика, я проводил лично статистику отделения переломов проксимального отдела бедра. Средний возраст женщин 80, а мужчин 68. Ну, то есть, понятно, что мало пожилых мужчин.
14: Очень жаль.
15: Да,
14: мужчины, то... берегите себя, пожалуйста.
15: Женщины, берегите своих мужчин, пожалуйста.
14: Да, поправили меня.
15: Вот, ну и мужчины, да, к сожалению, относятся к своему здоровью абсолютно безалаберно. Я что хочу сказать по поводу тех переломов мишеней. Есть особый вид переломов мишеней, которые появляются на фоне низкой минеральной плотности кости. Да, вот на фоне этого остеопороза и на фоне травм низкой энергии. Это переломы лучевой кости в типичном месте. Это почему называется типичное место? Это типичная опора на руку при типичном падении с высоты роста. Вот
14: особенно, мне кажется, в период вот такой межсезонный, да, гололед.
15: Первый, последний гололед. Вот первый, последний гололед, мы как травматологи вообще сезонные рабочие. Вот мы прямо вот работаем, когда гололед. Знаете, снежок травматологу медок. Вот такие есть циничные пословицы. Но тем не менее, вот это луч в типичном месте, так сказать, да. Вот шейка плеча, проксимальное бедро, куда входит и шейка бедра, и вертельный перелом. И там разница-то анатомическая в сантиметрах. Ну, кардинально разные подходы к терапии, к лечению этого перелома. И плюс переломы позвонков. Вот те самые микропереломы, которые вообще практически пропускаются. Чихнула бабушка сильно. Раз, хрустнул.
14: Да, что такое степень?
15: Да, от задняя платформа этого какого-нибудь автобуса, троллейбуса, где трясет. Поэтому вот как раз об этом и нужно тоже говорить в комплексе лечения пожилой травмы. Как себя вести, как профилактировать такие переломы. Как себя вести родственникам, если вдруг у вас упал пожилой человек дома. Чего опасаться, чего ждать, как действовать. Ну, то есть...
14: Давайте
15: это
14: тогда все
15: комплекс.
14: По пунктам.
15: Давайте.
14: Вот как раз. Итак, если это событие произошло, вообще как профилактировать? Начнем с этого.
15: Профилактировать. Ну, помимо того, что нужно заниматься своими костями, ну, это большая история, когда вы должны появиться у специалиста по остеопорозу. Как правило, это эндокринолог или ревматолог.
14: Угу.
15: А кто вы? Это должна быть женщина, так. как правило, женщина, 50 плюс или там старше, или чуть помладше.
14: А если есть заболевания какие-то эндокринные, гинекологические,
15: да,
14: на секунду?
15: Да, есть однозначно. Вообще гормональная терапия, если вы получаете, конечно, на фоне глюкокортикостероидной терапии, это тоже нужно всегда обсуждать со своим терапевтом. Вообще не стесняйтесь обсуждать вопрос костного здоровья с вашими терапевтами или эндокринологами. Вот вам назначили гормональную терапию, ну задайте вопрос, а как это повлияет на мои косточки, например? А может быть, мне с кем-то еще а может быть, мне нужно пройти, допустим, денситометрию, посмотреть исходный уровень минеральной плотности кости. А если у вас был еще какой-то перелом до этого, там луч, вы падали где-то, когда-то вас там в гипсе пролечили, а это первый звоночек был. А если у вашей мамы, например, или бабушки такой был? Вот таким пациенткам в основном, угу. нужно, конечно, обратиться к специалисту по остеопорозу. Их не очень много, но они есть, это можно найти, в принципе,
14: в обычной поликлинике можно найти?
15: Я думаю, что в обычной поликлинике можно задать вопрос эндокринологу.
14: Угу.
15: И, как правило, он скажет, если он этим сам не занимается, он подскажет, куда обратиться. Сейчас много направлений, эндокринология развивается. Еще раз говорю, может быть, ревматолог этим занимается. У нас нет такого четкого подразделения в России, кто конкретно занимается остеопорозом.
14: Это очень печально, если честно, потому что, ну, не то чтобы эпидемия, но остеопороза много.
15: Это эпидемия, это немая эпидемия 21 века. Это правда, это просто так уже, это уже такой бренд. Немая эпидемия. Почему немая? Она не болит.
14: Ну, что не болит, эпидемия, у нас и тянут до победного.
15: Ну, мы как травматологи, остеопороз не болит, да, он не болит. Травматологи встречаются уже с финальным исходом этой всей истории, когда к нам привозят этого пациента с переломом. И тут начинается, ой, да, оказывается, я уже 5 лет назад луч-то ломал, и вот если бы я знал. То есть, ну, в принципе, кто информирован, тот вооружен. И
14: то
15: этим
14: есть,
15: вопросом
14: можно
15: заняться.
14: Да, здоровье очень тщательно...
15: Думать. Ну, это профилактика, да, лечение. Лечение, это, опять же, это и кальций, это витамин D. Я сейчас не буду углубляться, не моя специфика, но сразу хочу сказать, что солнышка нам не хватит.
14: Вот. Так еще бы. Вот, пожалуйста,
15: непонятно.
14: Сколько у нас тут было солнца на этой неделе, скажите,
15: замечательный
14: пожалуйста.
15: Замечательный вид, я вижу башни кремлевские, но они все в облаках. Солнца в принципе не хватает. И вообще, то есть вот я все время на даче, говорит пожилая женщина, поступает загорелая такая с переломом бедра. Почему мне не хватило витамина D? Слушайте, на самом деле тут вопрос географический. Вот все, что севернее 37-й параллели, считается недополучает солнце. А что такое 37-я параллель? Это Греция там где-то. То есть, в принципе, вся наша страна, она севернее. И лучи солнца падают просто не настолько вертикально, чтобы давать достаточное количество солнца нам для этого витамина D пресловутого. А витамин D это вообще прогормон считается, и эндокринологи могут целую лекцию рассказать про витамин D.
14: Уже рассказывали немножко, потому что без него никуда.
15: А там вообще, там все, и какие-то удивительные каждый год какие-то ему там свойства придаются, вплоть до профилактики онкологии. Но что касается кости, это, ну, 100%.
14: Ну, детишкам, вот нашим детям, да, сейчас с нуля уже практически, но тут обязательно
15: правильно.
14: По одной капельке витамин D, лето, не лето, зима, не зима,
15: надо,
14: круглосуточно
15: да,
14: надо.
15: Ну, я помню свое детство, этот там рыбий жир пресловутый, а еще, помните, я не знаю, кто-то ходил в садик, я вот с бабушками рос, в садик не ходил, но поскольку врачебная семья, то вот всякая эта история с ультрафиолетовыми лампами,
14: да,
15: эти очечки маленькие.
14: Конечно.
15: Ну, это же не просто так для загара делалось.
14: Нет.
15: Профилактика рахита у детей, профилактика всё. То есть это вообще отдельная история. Вот этот витамин D, вот этот кальций. Опять же, откуда брать кальций? Достаточно ли просто молочка попить?
14: И нашего молочка, который продается в магазинах?
15: Ну, можно и нашего молочка.
14: Нет,
15: не обязательно
14: фермерского. Если там молочко.
15: Да есть, есть.
14: Если там из чего образовывается кальций в организме.
15: Думаю, есть. Смотрите, и вот эта история тоже, да, как лечиться. Но тут выходит еще, знаете, какая тема? Это вот падение, бытовые падения на дому, дома. Ведь никто... Процентов 5, наверное, пожилых людей поступают с улицы. Все падают дома. Вот говорят, у вас сезонная работа. Я только что сказал, что у меня сезонная работа. Правда?
14: Да,
15: вот.
14: Да.
15: Но бабушки-то падают все время. Они независимо от уличной погоды падают дома. А что это такое падение дома? А это скользкий пол в ванной. Это завернутый коврик. Это провода, которые идут от светильника. Это отсутствие прикроватной тумбочки со светом. Это поход ночной в туалет. И падение там. Это какая-то кошечка, которая живет, любимая, которая пробежала под ногами. Это тапочки без задников. Это очки, которые лежали далеко. Это слуховой аппарат, который не взят, и кошечку не услышали, она между ног пробежала, замурлыкала, потерлась, и бабушка упала. То есть вот эти вопросы профилактики падения, это еще один огромный пласт травматологии пожилого возраста.
14: И этим должна задуматься не только бабушка, а, конечно, это родственники
15: только
14: должны задуматься.
15: Родственники.
14: То есть вот есть ребенок в доме, вот говорят, что ребенок, да, что пожилой.
15: Да.
14: То есть нужно зону безопасности
15: организовать
14: полностью.
15: Отличное сравнение. Представьте себе, я, например, помню, когда мои дети были маленькие, мы вот эти уголки там острые,
14: да,
15: как
14: да,
15: что-то
14: да.
15: в Икее я тогда покупал, да, какие-то да, истории, да. да, чтобы вот не защелкнулась дверь. Там. Вот у вас пожилой человек дома. Ну, подумайте, как она дойдет до туалета. Может быть, оставить ей свет включенным, не пожалеть, там, купить энергосберегающий, если вы боитесь там за электроэнергию. Поставьте ей ночничок. Прикроватный туалет, в конце концов, если уже совсем тяжело человек двигается. Оденьте памперс уже, ну, если уж совсем человек полулежа, но еще ходит обслуживать себя как-то. Вот эти падения бытовые, а падения повторные, и повторные поступления этих больных, это вообще...
14: А повторно это, мне кажется, уже серьезная ситуация.
15: Ну, да.
14: Когда да. уже не первый раз, а второй человек.
15: Тут мы опять выходим на разговор про остеопороз. То есть такое понятие, как каскад переломов.
14: Угу.
15: То есть человек, который сломался один раз без должного лечения остеопороза, он сломается обязательно второй раз. Не сломается ли он, если будет лечить остеопороз? Скорее всего, может сломаться. Но, может. Но процент повторных переломов у пациентов, которые начали по факту своего перелома уже инициировали патогенетическую терапию остеопороза, это угу. кальций, это витамин D, это какие-то из патогенетических препаратов, это вообще отдельная история, это те препараты, которые ограничивают костную резорбцию разрушения, или наоборот, препарат, он единственный пока зарегистрированный, который может просто строить новую кость. То есть это уже отдельная история, но те люди, которые начали такую терапию, шансов поломаться у них второй раз меньше.
14: Угу.
15: Но, вот
14: но опять же, эти люди должны попасть к хорошему специалисту в руки, чтобы он эту терапию им назначил.
15: Ну, или хотя бы намекнул на то,
14: да.
15: что пора бы на косточки
14: обратить внимание. Потому что как-то
15: внимание.
14: У нас обычно, ну, сломал, вроде все прошло, все, ничего.
15: Нет системы. Нет системы оказания помощи пожилым больным с переломами, да, допустим, проксимального отдела бедра, мы берем самый тяжелый перелом.
14: Перелом шейки
15: что,
14: бедра.
15: Да,
14: шейка, ну, потому бедра, что это вот на слуху всегда. И,
15: да?
14: к сожалению, на слуху, то есть это было, ну, хорошо, несколько лет назад. Сейчас ситуация, вы говорите, меняется абсолютно. То есть раз перелом шейки бедра, то, извините, раньше это было.
15: Значит, смотрите, вот прямо выношу эпиграфом нашего с вами эфира, хоть и в середине эфира,
14: угу.
15: перелом шейки бедра — это не приговор. Вот это нужно понять и, в общем-то, из этого исходить. И тут очень важно родственникам пожилого человека понимать, что произошло с его родным, когда они нашли его лежащим на полу в кухне, или навестили его, или позвонили и не дозвонились, и примчались, вскрыли дверь и увидели лежащего своего пожилого родственника на полу. Здесь есть ряд симптомов, они проходятся на травматологии, знаете ли, на каком мы четвертом курсе травмы-то проходили, по-моему.
14: Uh-huh.
15: Вот это основные симптомы перелома проксимального отдела бедра. Это укорочение нижней конечности, это ротация стопы кнаружи, то есть вот стопочка так лежит, это невозможность оторвать пятку от пола, так называемый симптом прилипшей пятки, это боль в области тазобедренного сустава. То есть вот эти вещи, они должны служить вот 100% показанием как минимум вызова скорой помощи. В Москве сейчас, как правило, скорая помощь таких больных забирает. Все-таки большая работа была проведена, и я помню, у меня на слуху еще истории, когда скорая помощь там дважды-трижды отказывала. Я думаю,
14: почему?
15: Что... Ну,
14: почему?
15: Слушайте, раньше так было, что... Ну вот, привезли пожилого человека, больницы неохотно берут, брали таких больных, потому что, ну, что с ним сделаешь, ну, это вроде бы уже, ну, что вы хотите, там, 80 лет. Вот эти истории, они должны просто пресекаться. Вот даже если хоть слово-полслово было сказано, что вот этот пожилой больной должен остаться дома, вот придет терапевт участковый, вот он разберется. Нет, пожалуйста, мне кажется, что у моей бабушки сломано бедро, пожалуйста, давайте в больницу. Да, может быть, меня там не примут. Да, я понимаю. Да, я согласна его потом домой за свои деньги там довезти. Но как только человек приезжает в больницу, в приемное отделение, вот там в принципе не имеет права отказать в госпитализации. В Москве так точно. Я понимаю, что у нас очень мозаичная история в стране. У нас я не идеалист. Я много езжу по стране и выступаю с лекциями по пожилой травме. И провожу семинары. И мы в ассоциацию остеосинтеза занимаемся этим и популяризируем лечение у пожилых людей. Я знаю много историй разных отовсюду. Я сам, собственно говоря, сам тамбовский, скажем так, да, знаю, как это было раньше в Тамбове, и как сейчас все это меняется потихонечку. Но сейчас уже диаметрально противоположная ситуация. Нормальные клиники, нормальные доктора считают, что чем старше пациент с переломом бедра, тем больше у него показаний для переломов. И эта работа ведется очень давно, и она не останавливается, и мы проводим междисциплинарные семинары. Вот 1 ноября будет замечательный семинар травматологии пожилого возраста, ассоциация остеосинтеза о травмах России проводит его с международными экспертами. Вот я всех приглашаю туда врачей, кто, может быть, услышит. И это очень важная позиция. Пожилого больного с переломом бедра нельзя оставлять дома. Нельзя. Чтобы отказать больному в операции, нужно найти причину. И не надо ее искать. Она найдется сама, если вдруг она есть.
14: Но потому это что, как правило, быть... да. Как правило, пожилой человек, у него миллион заболеваний, ну, и родственники говорят, ну, да, и пожило боится. Да, не надо, не надо, не надо.
15: Ну, приморбидный фон огромный. Но здесь, опять же, понимание того, что вылечить такого больного невозможно. От тех вот сопутствующих заболеваний. Его можно подготовить к операции и дать ему шанс встать. Ну, просто банально, я же с родственниками часто общаюсь, как бы разговор, он идет в очень простом ключе. То есть у нас есть шанс ему помочь прооперировать с его согласия и с вашего согласия. Мы не можем не взять согласие больного, да, если он по суду не лишен дееспособности.
14: Да-да-да.
15: Но если пожилой пациент находится там в делирии, в старческом, в сенильном делирии, или же когнитивно сильно нарушен, мы не можем взять согласие у родственников, это тоже незаконно, но мы можем врачами написать консилиум о том, что мы готовы взять его на операцию, есть для этого показания, это юридические такие моменты, но с родственниками мы должны общаться. Мы должны дать понять родственникам, что шансов встать без операции у больного практически нет.
14: Это вот уже точно приговор, если человек сказал, что нет, значит нет. А вот если операция, кстати, самый пожилой пациент, который у вас оперировался.
15: У нас была история, коллеги установили эндопротез пациенту, мужчине, что уже удивительно, в 102 года, танкист, дважды горевший в танке, дошедший до Берлина. История очень интересная. Он на 103 года потом приглашал нас на свой день рождения.
14: Круто, здорово. Так что будем знать. И, кстати, о профилактике еще более подробно, остеопорозом поговорим после новостей.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Энергодара сообщили о массированной атаке ВСУ. Под ударом оказались гражданские объекты, заявил глава администрации Максим Пухов. В мессенджере Макс он написал, что за последнее время ситуация существенно осложнилась, так как украинская армия продолжает атаковать транспортную и социальную инфраструктуру, что привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и предметов первой необходимости. По словам Пухова, регулярные удары стали причиной перебоев с электроснабжением. В результате вчерашних ударов была остановлена подача воды в Энергодар. Украина, кроме МиГ-29, хочет получить от Польши в обмен на дроны оборудование. Речь идет о комплектующих для ремонта и технического обслуживания авиационной техники. Также в списке желаний Киева ремонтно-эксплуатационная документация, сообщают украинские СМИ. 6 июля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Киев согласился обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29. Владимир Потанин призвал реформировать систему мирового спорта. При этом он выразил сомнения в скором допуске российских футбольных сборных и клубов до международных соревнований. В подкасте «Вне формата» глава «Норникеля» заявил, что России нужно продолжать борьбу за восстановление своего участия в международных турнирах. Он признался, что с оптимизмом, но без лишних ожиданий относится к решению МОК снять ограничения с россиян и рекомендовать допустить их к соревнованиям с флагом и гимном. Дептранс предупредил об ограничениях на станциях метро вблизи Лужников. Они возможны на вход и выход в связи с проведением мероприятия. Кроме того, на станции Спортивная южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия только на вход. Согласно данным из открытых источников, сегодня в Лужниках состоится концерт Леонида Агутина. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: «Право знать» — говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
10: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
14: Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о травматологии пожилого возраста. На самом деле, перед тем, как вот вообще собраться провести этот эфир, я подготовилась, посмотрела, почитала. Да, гериатрия у нас сейчас активно развивается, что мы должны быть и жить дольше. Ну, вообще, население Земли стареет, соответственно, не молодеет, и заболеваний много разных. Кстати, онкологически больные с переломами к вам попадают, потому что онкология — это бич, мы уже обсуждали очень много раз, что... Ну, тоже вот про эпидемию говорим. Сколько здесь сердечно-сосудистые, онкология и вот травма абсолютно разные.
15: Ну, это три самые основные
14: позиции. Самые такие основные. Вот с ними как-то особенно? Вот
15: ну,
14: с
15: здесь очень сложный подход.
14: Да.
15: Я не хочу отбирать хлеб у онкологов. Угу. Было бы неправильно сейчас мне углубляться вот в эту специфику.
14: Но, тем не менее, им помогают травматологи.
15: Смотрите, какая ситуация. Есть замечательные больницы, которые занимаются переломами на фоне онкологических заболеваний. Вот. И здесь нужно разделять. Это первичная онкология костная. Или это метастатическое поражение кости.
14: Угу.
15: Если мы говорим о первичной костной онкологии, здесь, конечно, не наша епархия. Мы не должны этим заниматься, потому что тут отдельный областичный подход, история про замены части там, бедренной кости. Это уникальные, это гениальные врачи. Вообще я преклоняюсь перед онкологами. Они молодцы. Вот, но если мы говорим об переломе, о переломе на фоне онкологического процесса и отдаленный метастаз, то здесь подход у травматологов, консенсус с онкологами имеется. Мы, травматологи, оперируем таких больных, фиксируем эти переломы в качестве паллиативной помощи. Что это значит? Мы даем человеку возможность так или иначе активно жить со своим тяжелым основным заболеванием. Мы не приковываем его к постели, потому что перелом — это боль, это гиподинамия, это осложнения, связанные с гиподинамией, это пролежни, это тромбозы, тромбоэмболии, пневмонии, смерть. И мы даем возможность пациенту с онкологией, с метастазом прожить, сколько ему отведено, без боли и достойно.
14: Это самое главное. Все-таки по поводу остеопороза. Угу. Вернемся к нашим...
15: Костям.
14: Костям, да.
15: Косточкам. Что ж,
14: да, смотрите. Давайте прям такой бытовой пример. У меня есть бабушка.
15: Угу.
14: Ей 80 лет.
15: Отлично.
14: Переломов не было. Все угу. неплохо. Но послушала нашу программу, сейчас пообщались, почитала угу. много чего. Хочется мне, чтобы и дальше она была здоровая, активно веселая, угу. подвижная, угу. чтобы все было у нее хорошо.
15: Угу.
14: Нужно, во-первых, диагностика какой-то остеопороза, куда угу. сходить, что сделать,
15: угу.
14: какие анализы дать,
15: да.
14: если что.
15: Ну, смотрите, ну, во-первых, я уже говорил в первой части нашей передачи, что специалистов по остеопорозу не сказать, чтобы очень много, и что этим занимаются в основном эндокринологи и ревматологи. Я думаю, что если зайти на сайт Ассоциации остеопороза, там активные внучки там и... Да,
14: дочки, да и бабушки сейчас активно.
15: Бабушки на сайте, да. Но бабушки газеты в основном читают, это вообще отдельная история.
14: Угу.
15: Вот, тем не менее, если зайти на сайт, например, остеопорозу нет, могу ошибаться, в общем, погуглить, да, эту тему ассоциации остеопороза, то там будет просто по городам России просто центры, которые занимаются остеопорозом. Можно обратиться туда. Можно обратиться к эндокринологу в своей поликлинике с этим вопросом. Я не думаю, что если этот человек если он не занимается этим вопросом, да, остеопорозом, что он будет рад такому вопросу. Потому что надо отдать должное нашим поликлиническим докторам с их загруженностью. И вот эти дополнительные какие-то истории. Вот я такая умная, прочитала про костный обмен. Ну-ка, быстренько меня пообследуйте. Да еще и в рамках обязательного медстрахования.
14: Конечно,
15: вот все эти анализы, быстро, вот которые я сейчас вслух назову,
14: угу.
15: быстро мне сделайте. Да, есть такие истории. А они не входят в обязательный список. Тот же витамин D, например.
14: Это печаль. Вот это печаль. Кстати, за это надо бороться.
15: Ну,
14: нет, в основном, мне кажется, не входит.
15: В основном не входит, это как бы платно, но в каких-то поликлиниках настойчивые там, пациенты
14: добиваются.
15: Но это отдельная тоже тема. Так вот, значит, что нужно проверить? Нужно проверить кальций, нужно проверить витамин D, нужно посмотреть щелочную фосфатазу, нужно посмотреть общий белок, нужно посмотреть... как бы общую биохимию крови на предмет, может быть, остеопороз там является каким-то вторичным заболеванием, да, не первичный, там, синильный, старческий какой-то, а вот на фоне приема там каких-то таблеток или какого-то еще заболевания. И вот с этим вопросом можно обратиться, как бы, да, к эндокринологу, например.
14: Uh-huh.
15: Какие есть еще интересные методы обследования? Есть так называемая денситометрия. Это исследование минеральной плотности кости. Вот там по Т-критерию, который условно принят, да, там, ассоциациями, остеопорозными, можно определить ваш, как бы вот сейчас, насколько косточки ваши слабенькие, боятся ли перелома или нет. Есть еще один тест, так называемый ФРАКС. Это вообще только на вопрос-ответ основан несколько вопросов, которые дают математически достоверный результат десятилетнего прогнозирования ваших переломов в процентах.
14: То есть, так, ну, что да, это да. за это? Ну, математика? Кто ее проводит, вот этот
15: слушайте,
14: тест?
15: Слушайте, во-первых, он был придуман не нами,
14: угу.
15: он был придуман...
14: Печально.
15: Нет, почему? Это ассоциация...
14: Что не нами?
15: Ассоциация остеопороза,
14: да,
15: профессор Кеннис, такой замечательный, есть известный в кругах специалистов по остеопорозу человек, который это все в свое время пропагандировал, и рассчитаны эти ФРАКС проценты для разных стран, для России в том числе, это тоже
14: здорово.
15: Можно загуглить ФРАКС, он
14: ФРАКС.
15: Выпадет вам в свободном доступе, калькулятор, прям забивайте туда свои данные
14: то
15: и считайте.
14: То есть есть калькулятор веса, а вот есть
15: калькулятор
14: плотности костей.
15: Нет, десятилетнего риска переломов на фоне остеопороза. Те специалисты, которые этим занимаются, в принципе, вот эндокринологи, ревматологи, они это все знают, они это, конечно, в первую очередь просчитывают. Это неинвазивный метод, как бы, оценки. Ну, это все, опять же, мы немножечко уходим в сторону от нашей большой проблемы, да, вот травматологии пожилого возраста.
14: Да.
15: Но она огромная. Это же можно говорить вообще, целый цикл делать передач. Но мы с вами ограничены во времени, и я бы хотел как раз вернуться к тому, когда и как оперировать таких
14: да.
15: людей.
14: Давайте. Есть какие-то золотые часы? Потому что вот мы сейчас говорили, что скорая не имеет права. А если она и развернулась, то позвонить вызову другую. Сказать, приезжайте, забирайте. Да, но если вдруг бабушка да, упала, и ну, это произошло с утра. Вечером приехали родственники, она говорит, да, что-то побаливает, что-то еле дошла, лежу, все вот, да, все нормально. Я сейчас чистотел попью, все пройдет, как у нас там любят, да? Какие-то примочки сделать, подорожник, еще что-нибудь, не знаю. Там много разных вариантов придумывают, чтобы только в больницу не ехать. Вот, но все-таки, вот золотые часы, когда надо бегом ехать, чтобы вот как раз выполнить ту самую операцию. И, кстати, какая подготовка к этой операции? Какой прогноз вот после как раз у этих пациентов после операции?
15: Ну, подготовка с точки зрения пациента-то никакой не должно быть. Его надо доставить в стационар.
14: Да.
15: Это в первую очередь. Почему я говорю, скорую помощь, ну, сейчас она везет. В Москве точно привезет, вас не волнуйтесь. Вот. Дальше. Вот тут уже начинается вопрос стационара, куда вас привезли. Вот здесь опять ситуация очень мозаичная. Она по стране мозаичная.
14: Да.
15: И в Москве она еще.
14: Не все же занимаются этим, правильно?
15: Ну, как правило, сейчас в Москве, и я скажу так, что и главный травматолог Москвы, профессор Дубров Владимир Ильич, и департамент здравоохранения Москвы, они делают много для того, чтобы это стало уже как бы, ну, обязательным операцией у таких больных в стационарах

0: спасли. Такая тоже очень идеальная картинка, очень мозаичная тоже по стране.
1: Ну, хотелось бы, чтобы она такая была.
0: Очень хотелось бы, да. Так вот, у пожилого человека есть золотые 48 часов.
1: Угу.
0: Знаете, как вот пьедестал. Вот первые сутки, вторые сутки и третьи сутки.
1: А когда уже травматолог не берет уже врач?
0: Не-не, ну такого нельзя сказать, что прям вообще не возьмет. Угу. Есть же определенные исключения из правил. Ну вот 48 часов — это то время, за которое мы должны обследовать больного, не вылечить ему сопутствующие заболевания, это невозможно.
1: Нет, ну потому что там может быть такой список,
0: конечно,
1: что вам не горюй.
0: Это
1: хронических причин.
0: Конечно,
1: таких.
0: Но мы должны его подготовить, с анестезиологами принять решение об операции, и очень узкий круг как бы абсолютных противопоказаний, остальные все относительные. И вот здесь опять же очень важно понимать, что вот все мы на берегу и командой врачей, и с родственниками договариваемся о том, что мы идем на риск, мы рискуем, мы разделяем ответственность между собой.
1: Угу.
0: Понятно, что основное ответственное лицо — это оперирующий хирург или там лечащий врач, как у нас считается, да, юридически. Но, тем не менее, хотя бы моральную ответственность мы разделяем и с нашими анестезиологами, потому что мы выставляем показания для операции. Врачи-оперирующие выставляют жизненные показания для операции. Здесь тоже меня могут поправить мои коллеги-хирурги. Что такое жизненные показания? Ты должен там экстренно, быстро, в течение часа больного взять в операционную. У нас есть разделение на экстренные операции, на срочные и на плановые.
1: Да.
0: Экстренные — это понятно. Вот он, открытый перелом, вот ты его
1: срочно
0: оперируешь.
1: Да?
0: Срочные, экстренно берем. А вот срочная операция — это вот те самые 24-48 часов. По всем гайдлайнам западным у нас есть 48 часов для того, чтобы больного прооперировать.
1: Кстати, как на Западе? Вот как мы коснулись, потому что у нас же, угу, ну, как бы все кланяются просто, что Европа, Америка, угу, Израиль, там вот все супер. Как там отношение к остеопорозу, угу, к таким переломам?
0: Угу.
1: Лечит ли там? Потому, угу, что многие думают, ах, вот здесь прооперируют, мало ли чего, риски, опять же, по поводу рисков, кстати, еще.
0: Да,
1: вот
0: риски, да,
1: впереди.
0: Ну, вот кланяемся мы, это хорошо. Более, ага, того, в этом плане можно еще пониже покланяться, потому что Западная Европа, она и Израиль, и Штаты, в общем-то, это вообще мы оттуда берем вот это вот fast-track surgery, так называемую в травматологии пожилого возраста, это быстрая хирургия.
1: То есть там это уже давно развивается?
0: Это просто уже это обросло таким доказательной базой. Вот мы сейчас все стоим на позициях evidence-based medicine, да, вот мы, ну, стараемся, во всяком случае. Кто-то про это слышал, кто-то этим занимается, кто-то читает, кто-то пропагандирует.
1: Только в начале пути, как говорится.
0: Ну, мы простые травматологи, как бы мы тоже стараемся идти в ногу со временем и почитываем какие-то статьи. Так вот, на самом деле, в травматологии пожилого возраста это evidence уже такой набран, там, Великобритания, тот же Израиль, там, Штаты, которые стояли уже в течение, там, 10-15 лет назад на вот этом вот пороге, нам не надо ничего выдумывать. Мы это читаем, и мы это берем на вооружение. Нам нужно только парадигму сменить. Нам нужно сменить наш подход к пожилой травме, договориться с нашей анестезиологической командой, обсудить это все, быть с ними друзьями. Потому что, ну, я уже говорил, там, да, хирург может все, что
1: да,
0: ему позволит анестезиолог. Вот, но, опять же, прогнозы, ну, мы понимаем, что риски есть.
1: А
0: ну,
1: какой
0: конечно,
1: вот риск? Вот, можно какую-то вот цифру
0: летальность,
1: назвать,
0: летальность статистически, да.
1: Да.
0: Могу по нашей больнице. Больше 3% uh-huh летальности у таких больных оперированных у нас не было никогда. Мы оперируем очень много. У нас оперативная активность в 13-й городской больнице 92-95% у таких. То есть, чтобы нам не прооперировать больного, нам нужно найти веские причины. Но летальность будет.
1: Uh-huh.
0: Ну, никуда не деться, к сожалению. И администрация должна понимать, что если мы становимся на этот путь, правильный и праведный путь, как бы операцию пожилых людей, мы будем встречаться с летальными исходами. Но если не оперировать...
1: Да, вот если не оперировать.
0: Да, все очень просто. Тут тоже палка о двух концах. Не оперируем, отдаем домой и забываем про этого больного. Или оставляем здесь, как бы, да, лечить, и тогда он падает в эту пропасть осложнений гипостатических.
1: Давайте про осложнения поговорим, потому что многие родственники даже, вот, которые сейчас слушают, да, например, ну, и все равно, и пожилые люди. Если не оперировать сейчас, если, uh-huh, допустим, 15-20 лет назад, это uh-huh особенно у нас операции uh-huh не было. Все,
0: да?
1: Перелом шейки бедра, сразу крестик ставили, ну, к сожалению.
0: Была такая история.
1: Вот, сейчас уже другой подход, уже оперируют пациентов. Вы сказали, вот тут вот 102 года, я вообще в шоке,
0: да,
1: такой возраст.
0: Да, был такой у нас коллега прооперировали.
1: Я в шоке, что человек пережил и анестезию, и операцию.
0: Ну, замечательная
1: анестезиолог. А, кстати, долго операция обычно
0: Да,
1: идет?
0: Я думаю, нет. Этот протез поставили коллеги там минут за 35-40.
1: Uh-huh.
0: Да и во многих больницах такие истории тоже есть. И 31-я больница замечательно работает, и первая градская, и много, я просто, если кого-то не назову, чтобы не обидеть коллег, я много знаю, много работы, и по стране очень хорошие клиники есть, и в Казани, в Мурманске.
1: А, кстати, после операции, вот, мы стати-

0: Статистику уже сказали по рискам, а после операции вот такой человек, как правило, как долго проживет спокойно,
1: ну, давайте
0: нормально?
1: Так, без операции 70% умрет, скорее всего, без операции, да, в ближайшие полгода-год. Значит, с операцией тоже, конечно, они умрут в ближайшие полгода-год, но это будет процентов 20 таких больных.
0: Угу.
1: Понятно, да, разница?
0: Да.
1: Вот, мы же оперируем больных таких, которые уже, в общем-то, на грани там со своими жизни, сопутствующими заболеваниями, без, и оказывается, без переломов такие люди тоже умирают от своих сопутствующих заболеваний. Но здесь мы понимаем, что если мы не оперируем, мы человека обрекаем на вот эту гиподинамию, вот это страшное осложнение, вот это пневмония, пролежни, тромбозы с тромбоэмболиями, когнитивные нарушения. То есть пожилой человек падает вот в эту пучину делирия сенильного психоза, в котором основным из моментов триггерных пусковых является болевой синдром. То есть это, ну, один лежачий больной, три ходячих вокруг него родственника. И вот об этом мы говорим с родными, прежде чем как бы вот идти на операцию. Нужно уделить. Вообще общение с родственниками — это отдельная тоже большая глава. Сейчас очень много уделяется вниманию вот, умению общения врача с родными, с пациентами. Сейчас нам всячески рекомендуют, это абсолютно правильно, уходить от той патерналистской системы общения, когда врач как Бог дает некое видение.
0: Вот сейчас я вам скажу,
1: вот,
0: скрижаль
1: вам вот, 10 пунктов, почитайте. Да? Вот сейчас мы все-таки больше общаемся, мы находимся в партнерских позициях с пациентами. Коллеги могут мне, конечно, тут тоже задать вопрос, когда у тебя на это время находится.
0: Да-да-да,
1: ну,
0: потому что перегруз врачей
1: колоссальный. Но на самом деле всегда 2-3 минуты для обсуждения, ну, 5, иногда 10, ну, 10 это край.
0: Надо найти,
1: потому что мы идем на такой риск. И, кстати, вот это общение, оно снижает потом риски получить какие-то претензии или исковые заявления в связи с неудовлетворительными исходами. Потому что мы все сразу обсуждаем
0: на берегу. Потому что
1: это
0: очень-очень-очень важно. Это, мне кажется, касаемо серьезных операций,
1: ну,
0: вообще серьезных проблем,
1: конечно,
0: в принципе, в больнице.
1: Конечно.
0: Врач, пациент и родственники, это вообще родственники, это отдельная система.
1: Да.
0: Человек должен знать, когда у него есть информация,
1: вооружен,
0: ему спокойно, да, все объяснили, все, он все знает. Что мы еще не сказали главного, но важного? Понятно, мы уже предупредили родственников, бабушек, которые слушают тоже.
1: А некоторые вообще замечательные пожилые пациентки, причем такие встречаются вообще замечательные ветераны, прошедшие войну, партизанское движение, какие-то работающие бухгалтером, какая-то там бабуля была у меня там в 85 лет, пациентка где-то у себя в ТСЖ там считала, я еще работает, я подхожу к ней и говорю, ну и что, как там дебет с кредитом? И она мне так отвечает, дебет с кредитом. Сошлись, говорит, только деньги не нашлись. Вот. Все, молодец. Ну, как такую не прооперировать? То есть человек полон жизни и понимания, и голова на месте, и все. И он говорит, не-не-не, говорит, сыночек, там, внучочек, мне надо ходить. Мне надо ходить, вот, мне еще пирожки там печь, там, у меня внучки, правнучки. Ну, как таким отказывать? Ну, нельзя.
0: Ну, это нельзя отказывать, это вообще нельзя, просто конечно. Нельзя. Но мы сейчас о профилактике еще раз коснемся ближе к концу программы, остеопороза.
1: Ну, это здоровый образ жизни. Раз, у молодых в возрасте, когда вы подошли уже к такому, как бы, возрасту, да, там, 50+, это нужно появиться, если женщина, да, в менопаузе, появиться у специалиста по остеопорозу. Ну и опять же здесь активный образ жизни, отказ от вредных привычек, это такие модифицируемые факторы. Есть модифицируемые, немодифицируемые,
0: да.
1: Любим мы это говорить.
0: Угу.
1: То есть возраст же мы не можем изменить, и пол.
0: Нет.
1: Окей. Вот женщина подошла к своей менопаузе, там, в 50 лет, ну, так, как бы, курила. Ну, надо бросать. Например, риск, доказанный риск курения остеопороза, да. Вот, опять же, алкоголь, ну, смотря сколько. Ну, там есть какие-то свои понятия. Ну, понятно, что бокал там вина, может быть.
0: В месяц?
1: Ну, прям в месяц. Вот. Ну, не в день, но так, нет.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот, что-то еще, да?
0: Ага.
1: То есть вот такое понятие, активный образ жизни. Значит, витамин D, кальций. Но здесь, опять же, я сейчас в дозировке не хочу принципиально углубляться, потому что, чтобы сказать, сколько нужно витамина D человеку, нужно понять его исходный уровень. Пожалуйста, сдавайте анализы.
0: Ну, мне кажется, по поводу витамин D анализ, вот я сама хожу, да, по своему заболеванию сдаю его часто. Недостаток, как мне сказали, недостаток, он у 90% наблюдается
1: больше.
0: Москвичей.
1: Да каких москвичей? В России. То есть, в принципе, мы
0: то
1: все находимся
0: просто
1: в дефиците.
0: Говорят, это вообще полный дефицит.
1: Ну,
0: почему?
1: Да.
0: Ну, солнца не хватает.
1: Солнца не хватает, и все. Вопрос. Ну, едим, мы не живем где-то там в Исландии селедочкой же.
0: Не балуемся.
1: Да, не каждый же день у нас на столе. Вот, то есть все понятно, это и пищевые пристрастия, здесь тоже нужно определенный какой-то менять образ. Вот у нас как бы в 13-й больнице проходят периодически школы остеопороза такие, сейчас ближайшие не скажу, когда, но в принципе информация проходит по городу.
0: То есть на сайте можно посмотреть, если что?
1: Можно, да.
0: А что это за школа такая, что там
1: рассказывают? Ну это эндокринолог у нас ведет, коллега, школа остеопороза, собираются пациентки, в основном был, правда, там пару раз какие-то мужички иногда приходят.
0: А почему мужчин мало, которые интересуются? Интересуются своим здоровьем, своими костями.
1: Да нет, костями-то ладно. Сердцем чего они не интересуются, вот в чем проблема. Вот, ну ладно. И вот эти школы, они как раз-таки и направлены на то, чтобы рассказать пациентам, что есть такое вот понимание, как остеопороз, проблема, что так ее надо лечить, вот такие есть препараты, вот такие анализы, приходите, обследуйтесь там, или давайте дальше. Вот доктор собирает как раз эти школы со своих приемов. У нас в 13-й больнице еще есть такой кабинет остеопороза. Ну, это когда-то мы начали эту работу совместно с эндокринологом, с коллегой, она потихонечку идет, и у наших пациентов, во всяком случае, есть возможность получить полный комплекс, как бы вот лечения после перелома на фоне остеопороза. То есть не только получить некую операцию, там фиксатор, да, или если мы говорим о верхней конечности, какое-то консервативное лечение, например, никто его тоже не отменял. Вот, но и свои косточки тоже пообследовать по желанию, потому что тут мы начинаем наступать на такую почву, как некие там дополнительные обследования, что-то на коммерческой основе, то есть вот как бы не все готовы потратить какую-то сумму для исследований, она небольшая, но тем не менее. Вот, но вопрос травматологии пожилого возраста – это вопрос комплексный. Вот как бы под финал нашей передачи мы опять возвращаемся к тому, что это междисциплинарный подход. Здесь нет одного доктора, который бы сказал, я занимаюсь пожилой травмой. Травматолог занимается последствиями остеопороза, эндокринолог занимается профилактикой и лечением остеопороза и профилактикой повторных переломов, терапевт или гериатр, если вам повезло в больнице, у вас есть такой специалист.
0: Вообще гериатров мало еще, пока их обучают.
1: Нет, они есть, уже есть положение об этом. Как-то. Почему-то больницы как-то неохотно.
0: Почему?
1: Не знаю, то ли они не знают, что есть, то ли если... формально обучают.
0: Я не знаю, как так формально, если население стареет, да, не только России, вообще всего мира, все больше и больше пожилых людей.
1: Да,
0: появляются,
1: конечно.
0: Есть, переходит вот эту волшебную черту 60+. Соответственно, и болячек вот таких именно пожилого возраста.
1: Я тут, знаете, почитал немножечко, готовился тоже к передаче, замечательный анализ, вот что у нас будет в стране, вот, например, к 50-му году.
0: Так, интересно.
1: Я вот читаю прям. На фоне снижения общей численности населения Российской Федерации, что прискорбно, да, до 110 миллионов человек, доля людей 50 лет и старше, 50 лет здесь, до 56, больше половины, а доля людей 70 лет и старше до 20%. Это аудит состояния остеопороза в странах Европы. В 2011 году профессор Лесняк, замечательный доктор, который является вообще драйвером всего антиостеопорозного движения в стране, я с ней лично знаком и горжусь знакомством, опубликовал эти данные. Тут такие цифры за голову хватает. Прогнозируется, что к 30-му году в Российской Федерации количество переломов шейки и бедра увеличится на 23% и достигнет цифры, внимание, 144 тысячи случаев в год.
0: Вот это да.
1: То есть нагрузка на стационары, она будет только расти. И вот сейчас как раз мы должны обучать коллег и готовиться к тому, что будет дальше. Понимаете, наши пожилые люди, они не станут как бы младше. Вот, да, бабушки не будут младше. А вот мы с вами, мы состаримся 100%.
0: Дай бог.
1: Да, обязательно. Ну, посмотрите, я не знаю, фейсап попробуйте.
0: Я не хочу на это смотреть. Нет, для чего? Лучше омолаживаться, а тут все люди пытаются представить, что с тобой будет. Ну, кстати, это вот приложение хорошее вот к нашей теме программ.
1: Однозначно, не то слово как. И вот я-то вот посмотрел, какой я поступлю со своей сломанной шейкой бедра к коллегам, и подумал, надо, наверное, поучить молодых-то, чтобы меня прооперировали, хоть не оставили там где-нибудь в приемнике.
0: Не хотелось.
1: Домой не отправили к детям, да.
0: Нет, на самом
1: деле. Надо заниматься этим вопросом, и я думаю, что это имеет смысл, конечно.
0: Да, друзья мои, ну вот ближе к концу уже эфира, мы уже о профилактике с Леонидом Яковлевичем сказали, что, дорогие друзья, во-первых, женщин, я, кстати, по поводу остеопороза прочитала очень много, что сейчас много случаев именно и молодых с остеопорозом, именно из-за того, что у нас гинекология, эндокринология у женщин.
1: Вторичный остеопороз такой.
0: Да, вторичный остеопороз.
1: Это мы вообще отдельная тема, конечно.
0: Мы ее обязательно возьмем, потому что таких пациентов много к вам попадает?
1: Не, вот таких не очень, поскольку...
0: Пока еще.
1: Пока, да. Но я думаю, что вам имеет смысл позвать какого-нибудь замечательного гинеколога, эндокринолога.
0: Может быть, сделаем какой-то круглый стол по этому поводу.
1: Я буду рад участвовать в этом круглом столе, потому что это проблема огромная. Немая эпидемия, она есть, она существует, нам с этим работать, и я думаю, что вот то, о чем мы сегодня говорили с вами, это малая толика того, вот чем занимаются коллеги, занимаясь травматологией пожилого возраста или остеопорозом, или вопросами на стыке этих смежных специальностей.
0: Вот вопрос. И хотелось бы еще раз напомнить по поводу волшебных 48 часов.
1: Да, мы обязаны таких больных оперировать в ближайшие 48 часов после поступления, это правда. И если мы таких больных не оперируем, для этого должны быть веские обстоятельства.
0: Угу. Ну еще вот резюмируя нашу программу, хотелось бы сказать уже от себя, вот все, что я сегодня услышала и переварила. Во-первых, дорогие друзья, поглощаем молочные продукты, сыр, молоко,
1: да,
0: кефир, пытаемся найти фермерское, может быть, найдем где-нибудь, если к бабушке в деревню, и прочее, прочее, прочее. Кипятим, сальмонеллёзы у нас, ладно, к сожалению, да, существует, и прочее, прочее. Следим за собой, денситометрию, если 50+, можно сделать раз в год-то, посмотреть плотность костей,
1: да,
0: сходить. В поликлиниках
1: было.
0: Это делают, я делала, кстати, в обычной поликлинике по ОМС. И, соответственно, следим за собой, здоровый образ жизни и хорошее настроение. И следим за своими родными, пожилыми. И если вдруг что-то произошло, едем в больницу. Все. Спасибо вам большое, что пришли и все рассказали. У нас в гостях был травматолог городской клинической больницы номер 13 Леонид Фарб. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск «Запад». Валерий Герасимов отметил ее успехи в ДНР, а также заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева. Генерал армии заявил, что российские войска наступают на всех направлениях, продолжая освобождение территории Донбасса и Новороссии. Группировка войск «Запад» движется на широком фронте в своей полосе ответственности. По словам Герасимова, отражены попытки ВСУ прорваться в западную часть Купинска. Наши бойцы продвигаются в направлении Шевченково. Также идет ликвидация украинцев подразделений на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Кроме того, российская армия ведет уличные бои в Подлимане. Также Герасимов заявил, что передовые подразделения находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска, наносится огневое поражение ВСУ. Войска завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона ВСУ в городе сломлена. Бойцы подавляют отдельные очаги сопротивления. На Добропольском направлении наши войска развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Под контроль российской армии перешел населенный пункт Ленина. Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Наступая на Славянск и Краматорск, освобождена Пискуновка. Подразделения вышли на окраины Николаевки. В Подмосковье не зафиксировали превышение нормативов качества воздуха. Замеры проводились в Электростали и Богородском городском округе. Там установили 20 стационарных постов наблюдения, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в результате падения беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в Ногинске. Также фрагменты дронов рухнули на склад «Вайлдберрис» в Электростали. В Москве задержана женщина за помощь в обмане пенсионерки на 2 миллиона рублей. 34-летняя злоумышленница была курьером телефонных мошенников. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там уточнили, что москвичке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры и юристами. Они запугали женщину уголовной ответственностью и убедили передать деньги для, цитата, «срочного декларирования». Потерпевшая отдала злоумышленникам пакет, в котором были средства в разной валюте. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей. На следующий день она поняла, что ее обманули. Полицейские района Лианозова задержали курьер мошенников. Женщина на допросе рассказала, что искала работу и получила предложение подработать курьером. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Удалось ли вернуть потерпевшей деньги, не сообщается. МОК не будет наказывать Инфантино из-за скандала с Балагуном. Ранее правозащитники призывали применить санкции к президенту ФИФА после жалобы на нарушение политического нейтралитета в деле с отменой дисквалификации нападающему сборной США. В материале британской газеты «Гардиан» говорится, что МОК не хочет вмешиваться в особенности применения правил международными федерациями. Там также отмечается, что за последние 20 лет баланс сил между МОК и ФИФА изменился. Олимпийский комитет стал более зависим от Международной федерации футбола в плане коммерческой выручки и актуальности у молодежи. 25-летний форвард сборной США по футболу Фаларин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок. С решением не согласились УЕФА и Королевский футбольный союз Бельгии, с командой которой США встретились в следующей стадии турнира. Тот матч бельгийцы выиграли со счетом 4-1. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «90 лет со дня начала гражданской войны в Испании». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, конечно, очень хочется порой избежать от тревожных новостей, хотя бы в свое собственное внутреннее спокойствие. И в эфире сегодня это и попробуем сделать. Еще полвека назад йога в массовом сознании была чем-то таким загадочным, древней восточной практикой, доступной лишь посвященным. Затем она стала ультрамодным символом ЗОЖ, а в последние годы и вовсе базовой базой успешного успеха, то есть необходимым атрибутом действительно человека осознанного, человека, который добивается того, чего хочет. Но, пожалуй, самые интересные изменения начали происходить в медицине. Если раньше о пользе йоги говорили в основном последователи, то сегодня ее изучают нейробиологи, психологи, различные специалисты, и уже опубликованы сотни клинических исследований о влиянии на депрессию, сон, тревогу. Йога, конечно, не волшебная таблетка, клетка и не замена психотерапии или лечению, а часть комплексного подхода. Но почему одни люди после нескольких занятий говорят, что в голове стало тихо, а кто-то, наоборот, на коврике не успокаивается, а начинает плакать? Ну и главный вопрос, не превращает ли вся эта осознанность человека в слишком скучного, спокойного, без вечеринок, без амбиций, без азарта, без, скажем, какой-то зажигательной вот этой искорки, которая помогает нам в самые сложные моменты. Об этом мы будем говорить. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. И, кроме того, там можно еще и на нас посмотреть. У нас в гостях очаровательная Юлия Евдокимова, практикующий психолог, преподаватель психологии и преподаватель йоги. Юлия, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Вероника.
6: Юля, ну вот огромное количество вопросов, и первый, наверное, для человека, который едва-едва знаком с йогой, может быть, разочек заходил на занятия, может быть, расстилал коврик и ложился на нем спать, или понял, что он совершенно для йоги не подходит, потому что не гибкий, неосознанный. Вот давайте поговорим о том, есть ли ловушка в том, чтобы йогу воспринимать исключительно как спорт.
4: Это даже не ловушка, я бы сказала, такое может быть, в принципе, когда человек только приходит, например, в фитнес, да, и он приходит на различные практики, на различные тренировки, занятия, и вот он приходит на йогу, конечно, он воспринимает, может быть, йогу как спорт. Ну, в этом нет ничего такого криминального, я бы сказала, да, все в порядке, да, он может практиковать, он может заниматься таким образом, тем не менее, через какое-то время, очень часто бывает так, что он начинает искать, да, начинает искать, смотреть, слушать, практиковать, да, что же еще такое йога, потому что его видение, его картина немножко меняется. Но это связано с тем, что йога-практика не только, конечно, физическая, а в первую очередь она духовная практика, и, естественно, работа происходит и на эмоциональном уровне, психоэмоциональном, энергетическом уровне, на телесном уровне происходит работа. В общем-то, в разных плоскостях человек начинает развиваться. И, конечно, ему становится интересно, да, ну и потом, естественно, про йогу достаточно много что-то говорят, и действительно в умах людей йога – это может восприниматься очень-очень по-разному. Да, я сама когда-то, когда была еще ребенком, я помню, что достаточно заинтересовалась этой практикой, так что пошла в читальный зал, нашла там много-много книг и начала изучать эти книги. Было очень немного литературы, да, на самом деле тогда. Ну, мне было интересно, и именно стимулировало меня, наверное, то, что мне рассказали очень интересную историю о том, что вообще йоги – это необыкновенные люди. Я решила проверить, а что же там такого интересного может быть. Мне вот стало любопытно еще в детстве. Ну, вот таким образом первый раз вот я начала заниматься практикой йоги.
6: Мы сегодня как раз говорим о том, как йога может менять качество жизни, и, конечно, для кого-то это без духовно-религиозной составляющей, без полного понимания, что такое йога, это разочарование. Это я не умею стоять в собаке мордой вниз, я просто недостаточно гибкий, я уже для этого старый или, там, не знаю, недостаточно изящный. И все. И больше я туда не прихожу.
4: Да, такое иногда встречается, и на моей практике, вот я уже более 10 лет преподаю йогу, да, ну, а практикую я ее, конечно, больше, и бывает, действительно, человек встречается с тем, что он не гибкий, или у него что-то не получается, и тогда я говорю, что...
6: Или вообще не понимает, что это такое.
4: Да-да-да, такое может
6: быть. Случайно зашёл? Я
4: помню собственный опыт, когда-то в начале, да, практики, когда только начинала заниматься, я тоже, ну, прошествие уже какого-то времени после детского вот практики, такой детского опыта, я начала заниматься, и вначале я не совсем поняла, что же такое за практика йоги, почему так много статики. На самом деле разные стили йоги предполагают разную нагрузку, то есть есть более динамичные, и тогда, если человек готов двигаться достаточно быстро, и он молодой, активный, возможно, ему подойдет такой динамичный стиль. которые, благодаря которому останавливается такое некоторое его внутреннее состояние, оно успокаивается, оно становится более спокойным, ну и вообще как бы самочувствие становится лучше. А для кого-то больше подходят, например, какие-то более статичные варианты практики, и то имеет место быть. И я всегда говорю, что пробуйте, практикуйте, ведь важен процесс, да, практики, а не результат. И, возможно, кто-то родился гибким от природы, или, может быть, он развивал там в течение детства свою гибкость, а пришел в взрослом возрасте, и у него что-то не получается, что это все в порядке, и вы можете практиковать с той скоростью и с тем темпом, который у вас сейчас получается. То есть ориентируйтесь на себя, на свое самочувствие, на свое тело.
6: Да. Нам пишет Дмитрий, благодарим за вопрос. А если необходима соревновательная часть, есть ли что-то в йоге, где йоги соревнуются?
4: Да, есть йога-спорт, в общем-то, да, такое есть направление. Ну, конечно, все же таки йога – это не спорт. Да? То есть, с одной стороны, да, йога-спорт присутствует, с другой стороны, настоящая практика все таки это не про спорт, это про некоторое понимание, а как мне сейчас лучше, что для меня сейчас важно, попрактиковать, в каком я сейчас состоянии. Это такой утилитарный аспект, да, вот если мы говорим о современном таком утилитарном аспекте, а на йогу многие приходят именно для улучшения качества жизни, и это имеет право быть, потому что так действительно происходит. Но бывают, конечно, более серьезные практики, это уже немножечко про другое, это уже там, более глубокий вариант.
6: И не про соревнования с кем-то внешним, да, а скорее про работу с собой вглубь. Да, вглубь,
4: да, может быть, это... Я бы даже, на самом деле, опасалась бы сказать, что это соревнование с собой, потому что каждый день тело может быть разным. И достаточно легкомысленно думать о том, что вот завтра точно шпагат получится или там нога с головой получится. Нет, тело может быть разным. Тренировочная прогрессия может быть тоже очень разной. Хорошо, если она развивается там, да, по мере возможности, там, дыхательные техники, гибкость, там, сила увеличивается. Но бывают разные состояния, и это нужно учитывать. Да, на нас даже влияет, собственно говоря, и погода, да, и климат, и много чего еще, каких-то разных факторов.
6: Ну, а бывает так, что действительно йога влияет на человека. Вот пошел, например, руководитель на йогу и перестал кричать на сотрудников.
4: Все бывает, несомненно. Я думаю, что в данном случае это просто дает возможность, ну, руководителю как бы осознать, что с ним сейчас происходит, как он себя чувствует, как его энергия затрачивается, когда он проявляет агрессию по отношению к сотрудникам. Может быть, появляются какие-то другие, более благоприятные возможности у да, начальника, там, у руководителя, как-то донести информацию до сотрудника, да, ну, а сотрудникам, соответственно, это по-другому воспринимать. Недаром же сейчас популярна, да, корпоративная йога, и в том числе и в офисах. Мне кажется, это очень мудрый ход.
6: Да. Это вот когда ты можешь подышать между желанием на кого-то прикрикнуть и непосредственно тем, когда ты открываешь рот, чтобы это сказать. А есть, кстати, действительно вот такая практика, которая резко меняет настроение, ну, не знаю, какое-нибудь, может, дыхание. Переменная.
4: Ну, вот прям резко я могу сказать, что йога, на самом деле, она, на мой взгляд, она действует постепенно, то есть регулярность, постепенность, это важно, да, и, конечно, есть дыхательные техники, есть, всегда нужно знать и нужно заниматься человеком, который знает о противопоказаниях к этим техникам, о показаниях, потому что мы все очень разные, у нас очень разное эмоциональное состояние, физическое состояние, и все это, конечно, имеет на нас такое влияние, оказывает на нас влияние. И поэтому важно говорить о том, что для меня сейчас важно, для того, что мне сейчас нужно, как я могу индивидуализировать практику под какие-то свои задачи, и что мне нужно, например, там, да, изменить. Да, можно действительно с помощью дыхания, ну, например, самый простой вот образ и самое простое упражнение, техника, это, например, полное йоговское дыхание там, или диафрагмальное дыхание, так, животом.
6: Внимание, все, кто нас сейчас слушает, особенно за рулем, все, кто, может быть, раздражается на других участников дорожного движения.
4: Да, ведь достаточно иногда обратить внимание на движение диафрагмы, движение стенки живота, передней стенки живота. Когда на вдохе она приподнимается, а с выдохом она, да, вот, очень хорошо, опускается, да.
6: Так, давайте все вместе еще раз.
4: Да, глубокий вдох, глубокий выдох, да. И по мере того, как происходит процесс вдоха и выдоха, вы можете добавлять еще некоторые задержки. Ну, например, делать вдох, небольшую задержку на вдохе. Угу. И длинный, спокойный, плавный выдох. Да. Да. И здесь это, конечно...
6: Теперь поехали. А теперь позвали. Газ.
4: Да, все верно. А теперь газ. Да, осознавание своего дыхания и такой перенос внимания в собственное тело. А как сейчас тело? А что с ним происходит? А как я себя чувствую? Да, может быть, я переживаю, и внутри что-то меня зажимается. Это очень интересная вещь, любопытная вещь, да, то есть когда мы это осознаем, по сути дела, состояние стресса, тревоги уменьшается точно. Может быть, не на 100%, но точно можно уменьшить это вот состояние.
6: Ну, в тревоге обычно мы дышим поверхностно, очень часто.
4: Да, реакция, Вероник, на стресс может быть разной, да, кто есть вот такой...
6: А кто-то вообще перестает дышать.
4: Да, бей, беги, да, ну, например, замри. Там замри, это известные такие. Действительно, так или иначе, реакция может быть разной, и когда мы переносим внимание действительно на дыхание, мы уже начинаем его осознавать, и как-то ситуация внутри нас, отношения, так же, как и психология, что может сделать психолог? Повоздействовать, да, повлиять на то, чтобы человек поменял свои отношения. То есть, если человеку нужно поменять к чему-то отношение, то вот психолог может ему в этом быть полезным, да, если человек на то готов. То же самое йога. То есть вы, по сути дела, являетесь такой, ну, саморегуляция. Происходит практика саморегуляции в теле.
6: Юля, вот сейчас к вам вопрос к преподавателю и йоги, и преподавателю психологии. Вот из разряда, кого ты больше любишь, маму или папу? Пойти на йогу или к психологу, психотерапевту? Есть ведь люди, которые говорят, я не пойду к психологу, лучше схожу на йогу, хотя бы мышцы подтянутся. Или наоборот?
4: Ну, вот когда я, в частности, практиковала йогу и сейчас еще занимаюсь и практикую психологию, естественно, я вижу в этом все-таки синтез сочетания. То есть иногда происходит работа и с йогой, и с психологией. Одно другого не заменяет, а может быть, наоборот, дополняет. Да? По сути дела, человек может работать и с психологом, может работать в практике и с техниками саморегуляции. И это очень качественно и действительно, да, это влияет, это оказывает очень хороший терапевтический эффект.
6: То есть,
4: да,
6: психолог работает с убеждениями, а
4: да,
6: йога учит быть осознанным.
4: Да, учит быть осознанным, учит обращать внимание на положение тела, как раз на осознавание, да, учит быть здесь и сейчас вообще-то, да, в теле. Ну и достаточно есть разные подходы, вот психологи, в том числе и я, использую какие-то возможные техники, в том числе, да, и йоги, для того, чтобы работать в психотерапии уже как вот психолог с человеком.
6: Правда, что йога в каких-то случаях помогает от депрессии?
4: Йога точно может улучшить состояние, но в каких-то случаях, да, она может помочь, а в каких-то случаях необходимо, конечно, обратиться к специалисту
6: и проработать,
4: травмы. Да, то есть если есть какая-то там ситуация, ее важно проработать, ее важно нивелировать и уже затем идти в практику. Но я точно хочу сказать, что различные методы, техники, например, многие там метод Фильденкрайза, Александроу или Лоуна Райха, телесно-ориентированная психотерапия, они какие-то практики из телесно-ориентированных взяты, в том числе из йоги. Да, и здесь, конечно, люди работают, да, и могут с телесно-ориентированным психотерапевтом работать, и в практике в том числе. Ну, важен либо учитель, естественно, в практике, если мы говорим о каких-то более глубоких аспектах, и важен, конечно, все-таки эмоциональное состояние, потому что иногда нам нужна помощь психолога, да, или психотерапевта.
6: Ну и нужен какой-то обязательно красивый костюм, красивый коврик и красивые фотографии из красивого зала.
4: Да, потому шикарно.
6: Что дома в беспорядке вполне возможно не придет это ощущение умиротворения и осознанности, да?
4: Атмосфера, которая создается в зале, атмосфера, естественно, которая идет от преподавателя. Да, и то, что вот преподаватель, по сути дела, может передать чувства, ощущения ученикам, как он может донести вот это до своих учеников, для практикующих людей. Это, конечно, очень важно. Естественно, да, преподаватель, ему важно развивать и нарабатывать в себе там покой, спокойствие, внутреннюю уверенность, такое вот, да, тоже практиковать. И это, конечно, личная практика, опыт.
6: Да, но здесь мы должны, наверное, все-таки предостеречь тех, кто нас сейчас слушает, что йога — это не сильвербуллет, не такая серебряная пуля.
4: Конечно.
6: И в некоторых случаях депрессии, наоборот, это может быть опасно, когда ты имеешь травматический опыт и возвращаешься к нему мысленно. И вот в этой тишине, в этом почувствуй, что у тебя сейчас происходит внутри, а внутри происходит просто катастрофа, и это может усугубить состояние.
4: Да, здесь нужно быть точно аккуратнее в плане чего? В плане, например, практик, когда мы идем там в ретрит, например, да, или занимаемся там техниками такими, ну, молчание, там, да, наблюдение, созерцание, длительное время особенно. Здесь важно, конечно, смотреть, что нет противопоказаний разных, да, заболеваний психологических, да, и психиатрических в том числе. Ну и, конечно, обращаться и в случае необходимости к учителям, да, которые должны быть в этих практиках, на ретритах, и которые, конечно, должны направлять и помогать, если что-то происходит. Не рекомендуется в случае там потери, например, утраты, горя у человека, естественно, ехать вот, заниматься сразу такими практиками.
6: Оставаться один на один,
4: да,
6: с собой.
4: Да, долгое вот, время и сразу после не рекомендуется. Конечно, у каждого разное вот это вот самое, да, проживание вот этого горя, но с этим нужно быть аккуратнее, и, возможно, сначала нужно точно это проработать, да, там, с психотерапевтом или дать это время, да, дать себе время. И потом уже действительно ехать, и там, если хочется, практиковать там, практики на ретрите.
6: Юля, а почему некоторые люди, у которых не было таких сильных травматичных событий, казалось бы, могут начать плакать во время практики?
4: Ну, происходит освобождение энергии, то есть просто слезы или смех, это всего лишь эмоция определенная. То есть, если идут слезы, это могут быть, ну, модное слово скажу, как очищение, да. Но что это значит, что освобождается психоэнергетическая такая составляющая, энергия освобождается, она выражается через слезы. То есть эмоция не застревает в теле, а эмоция выходит таким образом. И это могу поделиться. Да, это очень интересный эффект, очень интересный феномен, и это действительно создает ощущение легкости, такого освобождения, да, может появиться, может, конечно, и что-то другое, вот, ну, вот, в частности, да, такими моментами со мной делились во время практики.
6: А человек, который не умеет замедляться, он может, ну, скажем, испытать вот этот шок, заплакать именно из-за того, что вдруг ты почувствовал, а где я в этом мире? Потому что никогда, в общем-то, и не было. Для всех я был такой функцией, да, обслуживающей, может быть, какой-то сервисной, и тут вдруг раз, и я есть.
4: Ну, у каждого опыт, конечно, разный, да, все мы разные, и то, что для одного человека один опыт, для другого человека происходит какой-то другой. Да, такое может быть, да, может быть такое некоторое осознавание, но я все-таки хочу повториться, что важным таким аспектом в практике йоги является то, что вот когда вы понимаете, что вы действительно что-то то практикуете про йогу, это, во-первых, развитие доброжелательности к другим людям и к самому себе, уважению точно, развитию вот такого осознавания, а что сейчас происходит со мной, как и что. Да, и ну, вот это важный аспект такой, ну, я не буду говорить очень умные слова сейчас, чтобы быть максимально понятной, если человек практикует йогу, он знаком с различными понятиями, становится постепенно знаком с ними, и йога плавно вливается в его жизнь. И да, вот я изучала практику, я писала по этому работу диссертационную, и... У нас было исследование, действительно, уровень благополучия, уровень счастья увеличивается у людей, практикующих йогу, а вот уровень тревоги, да, он все-таки снижается.
6: Ну, даже вот в конце практики благодарность. Да, благодарность да. себе за практику.
4: Да, да, вот такое некоторое, как завершение практики, как вот благодарность себе, благодарность пространству, ну вот можно это расширять. И, конечно...
6: Как обычно заканчивают практику, напомните?
4: По-разному заканчивают, иногда, да, говорят, значит, практику такую... формулировку, что посвящаю плоды своей практике на благо всем живым существам и посредством этой заслуги, там, пусть там каждый достигнет своего намерения и пусть приведет всех живых существ к этому состоянию сознания. Может заключаться так, может
6: это вот количество доброты, да, как
4: да, есть про доброту, есть очень интересная практика, метамедитация называется эта практика. Это любимая медитация Далай-ламы, насколько мне известно. И я сама практикую и люблю мету. Мета, она значит практика развития дружелюбия. Такой вот, ну, дословный перевод на русский не очень звучный, но, тем не менее, любящий доброты. Да.
6: А что нужно сделать?
4: Ну, во-первых, здесь есть слова этой медитации и, конечно, то, что человек, он внимание направляет, направляет внимание и желает себе и всем другим существам, это очень коротко, да, ну, быть счастливым и обладать всеми причинами для этого счастья.
6: Ну, попробуем сейчас пожелать и себе, и другим существам, конечно, счастья. Послушаем новости и да. попробуем вот это попрактиковать. А потом вернемся к нашей беседе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 53 человека госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном Минздраве. По предварительным данным, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. Накануне в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище «Волчьи ворота» возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Возбуждено уголовное дело. За неделю на подлете к Москве сбиты 1892 беспилотника. Такие данные с 11 по 18 июля привел Сергей Собянин. В мессенджере Макс мэр написал, что большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах, 207 сбиты на подлете к городу. Ранее градоначальник сообщал, что за сутки были уничтожены 65 беспилотников, направлявшихся на столицу. Новый премьер Украины задекларировал недвижимость в ДНР. Согласно документам, у Сергея Корецкого 3 земельных участка площадью более 60 тысяч квадратных метров в районе Константиновки. Как сообщает ТАСС, чиновник отчитался о владении этой землей в марте. 16 июля Верховная Рада Украины назначила новое правительство. Вместо Юлии Свириденко главой Кабмина стал Сергей Корецкий. До перехода на госслужбу он строил карьеру в корпоративном секторе и управлял государственными активами. В последние годы руководил компанией «Нафтогаз». В столичном главке МЧС предупредили о жаре. В воскресенье и понедельник в Москве днем ожидается до плюс 30. Как сообщили в ведомстве, гражданам следует быть внимательнее на улице, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, головные уборы, пить больше воды. Ранее гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать с полудня воскресенья до 17:00 понедельника. Далее о валюте и фактической погоде. В городе курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
11: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
6: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как йога может изменить качество жизни. У нас в гостях Юлия Евдокимова, преподаватель психологии, преподаватель йоги и практикующий психолог. Юлия, еще раз приветствую.
4: Да.
6: Мы с вами говорили о том, что мы сейчас попробуем попрактиковать что-то во время новостей. Вот мы новости послушали, и давайте что-то для спокойствия попрактикуем вместе. Коллективно с аудиторией.
4: Да, сейчас вспоминается медитация покоя. Это древняя буддийская медитация покоя. Она состоит из нескольких частей, и хотелось бы мне, наверное, сейчас сказать самую первую часть этой медитации. Начинается эта медитация покоя следующими словами. Я — покой. Меня окружает покой. Покой меня укрывает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Этот покой мой. Все хорошо. Да. Все хорошо.
6: Вот, казалось бы, все так просто, но я вот параллельно пытаюсь тут контролировать трансляцию, да. Читать сообщения от слушателей, и понимаю, что в этом как раз весь профессионализм. Да? Когда ты не просто в каком-то вакууме, а ты в своих каждодневных вопросах Конечно. Когда ты занимаешься вопросами своего бизнеса, сотрудников, да. ответственностью, да. коллеги, заказчики, да. дети, оценки в школе.
4: Очень легко, Вероник, практиковать, конечно, в пещере, но мы не в пещере, мы находимся в социуме. Именно поэтому у нас есть прекрасная возможность напрактиковаться дома. Ну, может быть, там у кого сколько времени, у кого-то есть 5 минут, кто-то может пойти в зал и попрактиковать в зале там час, полтора или два, а кто-то, может быть, практикует дома. И в любом случае, да, мы выходим в социум, и да, определенное состояние, оно имеется, и как-то меняется уровень жизни, качество жизни, взаимодействие с другими людьми, взаимодействие с самим собой. Может быть, не на 100% изменяется, но постепенно, точно постепенно есть эффекты и есть изменения, конечно.
6: Ну, то есть даже вот попытка прийти в зал и слова преподавателя йоги «давайте попробуем оставить все ваши тревоги»,
4: Нет,
6: где-то за границей
4: оставлять. Ну, может быть, и такие слова, конечно, да. Ну, а может быть, если есть тревога или есть какое-то там состояние определенное, то при практике медитации, например, вы можете поставить эту тревогу и просмотреть, а что там содержится в этой тревоге, что там происходит, как меняется состояние, как реагирую я. То есть это тоже вот на подумать. Может быть, кто-то говорит оставлять, а кто-то говорит вот осознайте то, что сейчас с вами происходит. То есть, посмотрите это.
6: Посмотрите этому
4: да.
6: в глаза, что
4: да,
6: вы
4: посмотрите
6: тревоги.
4: Этому в глаза, да. Есть где-то фоновое, а есть где-то перед вами. Насколько там эта тревога? Ну, когда, например, мы практикуем, я практикую, начинаю занятия, да, то я всегда говорю то, что сначала настраиваемся на занятия, да, прикрываем, может быть, на какое-то время глаза, делаем вдох-выдох и начинаем занятия, начинаем практику. Как вариант начала, мне, например, очень нравится и подходит.
6: А есть какая-то практика, которая помогает снизить тревогу? Ну, может быть, вот диафрагмальное дыхание, которое, да, мы уже...
4: Дыхательное.
6: Есть попеременное какое-то дыхание?
4: Попеременное есть, да, попеременное.
6: Давайте
4: дыхание есть.
6: Диафрагмальное мы уже показывали в первой части?
4: Да, попеременное есть, например, когда вы делаете вдох через левую ноздрю, закрываете левую ноздрю, делаете выдох через правую, а потом снова... Делаете вдох через правую, закрываете правую ноздрю, и делаете выдох через левую. И так практикуется, ну, хотя бы минут 5, да, то есть для эффекта, а лучше 15. Естественно, если человек только пришел на практику, для него, возможно, это будет сложно, непонятно, и тело не даст долго сидеть.
6: Потому
4: для
6: что
4: чего
6: мы привыкли
4: занимаемся, ленту. Для чего мы занимаемся, да, асанами? Чтобы, во-первых, физически возможность была сидеть подольше, ну, а во-вторых, даже можно не садиться там на коврик, не садиться в лотос, а просто взять, сесть на стул с прямой расправленной спиной, не касаясь спинки кресла, там, стула, и почувствовать как раз-таки дыхание, сделать вот это упражнение, посмотреть, какие изменения происходят. Очень важно, я бы, наверное, сказала, не ожидать, что ваше состояние изменится мгновенно, а просто практиковать. Практиковать, и все придет, как говорят на Востоке, как говорят учителя.
6: Ну, мое любимое, конечно, в йоге, это вот финальное, когда лежишь на коврике, ничего не делаешь, и можно спать.
4: Да, это прекрасно. Можно спать, можно созерцать, можно расслабляться, можно пребывать в таком состоянии некоторой целостности, ясности и безмыслия, когда вот, да, нет беспокойств. Это очень интересное состояние, которое нарабатывается, которое может быть таким послевкусием практики. И когда тело и ум перезагружаются, происходит такой, как выключили компьютер, включили его, да, и вы приходите снова, да, там, домой или на работу, или куда-то еще в другом состоянии. И действительно это нужно наработать, потому что иногда обращаются с проблемами со сном, там человек не может расслабиться, есть много напряжения.
6: Есть целая йога, и где есть... все спят.
4: Да,
6: целое направление,
4: да,
6: я имею
4: да.
6: в виду.
4: Есть целое направление, это как называется практика йога-нидра, то есть переводит, значит, сон, и эта практика, она... на самом деле достаточно древняя, но появилась она, вновь возникла, ну, вот буквально какое-то время назад, в 19 веке, и благодаря этой практике достаточно успешно работали с людьми с ПТСР, с тревожными расстройствами, там, с бессонницей и другими вот такими негативными, достаточно сложными состояниями.
6: Если кто-то сейчас нас лежа слушает, вот что нужно сделать?
4: Здесь практика состоит где-то из ну, нескольких частей, да, и, во-первых, устроиться удобно, но это не сон, то есть человек может проваливаться в сон, а может пребывать в некотором пограничном состоянии между сном и между бодрствованием, и это достаточно интересное состояние. Я должна сказать, что даже если вы случайно при этой практике уснули, то считается, что один час йога-нидры равен там 3-4 часам сна, хотя и не заменяет его. Поэтому, конечно, такую практику важно практиковать, так, важно лежим. Нарабатывать.
0: И да? Вот как входить?
4: Лежим, да, лежим на коврике, в удобном положении. Может быть, там, если человек лежать на коврике долго не привык, там важно позаботиться о теле, сделать так, чтобы телу было комфортно, укрыться одеялом, допустим, да, или подложить под голову там тоненькую подушечку, чтобы голова и затылок чувствовали себя хорошо. Направить внимание на там, дыхание, на состояние в теле. Постепенно какие-то все окружающие звуки, они как бы уходят на задний план, а звук, который доносится до человека, это звук голоса ведущего. И вот человек постоянно обращает внимание на то, что говорит ему ведущий. И ведущий ведет практику, когда направляет внимание человека на различные участки в теле. Проходит мысленно, например, от стоп там, до макушки. И когда эти участки тела проходятся, они автоматически расслабляются. Потому что когда мы осознаем те или иные участки тела, и, возможно, мы понимаем, что там есть напряжение, мы можем еще больше усилить их, а с другой стороны, мы можем их еще

0: сейчас происходит, что сейчас происходит в области межброви, там берется точка, и вот она практикуется. Ну, я не буду рассказывать прямо, наверное, сейчас всю практику, иначе нам нужно будет, ну, еще часа два, вот, ну, так коротко я поделилась.
1: Ну, в общем, по крайней мере, вот вы сказали межброви, сразу раз, и захотелось расправить
0: да,
1: лоб.
0: Есть еще такой момент очень замечательный в этой практике, как формула, о которой человек говорит себе сам, такую некоторую установку, формула твердой решимости она называется. И вот когда человек себе говорит эту формулу твердой решимости, как бы, и отпускает ее, то есть он идет в практику, а это намерение остается у него, то получается очень интересный эффект. Как будто бы происходит, что может что-то поменяться. То есть нужно быть осторожным с практикой загадывания желаний. Они здесь могут очень быстро сбываться. Но в любом случае развивается и интуиция, и эта техника, она очень хорошо работает вообще с напряжением, снятием напряжения.
1: Светлана пишет, благодарит за эфир и говорит, очень важно, посетив первое занятие, не бросать и постепенно раскрывать тонкости и нюансы дыхания. А вот да. Действительно, может ли такое быть? Светлана, спасибо огромное за ваш комментарий. А может такое быть, что человек, например, начинает заниматься йогой, через пару недель у него как-то меняется качество жизни. Например, он просто начинает чувствовать хроническую усталость, что у него нет ни выходных, что у него ноет спина, колено, плечо, что-нибудь еще. Ну, потому что он действительно начинает обращать внимание на свое тело. И дальше просто начинает брать выходные и перестает ходить на йогу тоже в том числе.
0: Ну, бывают разные ситуации, как я повторюсь, люди очень разные, и у всех разный опыт. Да, ну, могу еще точно сказать, что бывает так иногда, что человек очень увлекается, например, там, практикой, допустим, асан, и делает это без остановок, без отдыха, то есть не восстанавливается, у него постоянно очень такие серьезные нагрузки, естественно, степень травмированности может увеличиваться. И тогда уже практика идет не во благо, а уже, так сказать, в другую сторону.
1: То есть это достигатор, который...
0: Достигаторство, да. Но то же самое может быть на коврике.
1: Берет выходные на работе для того, чтобы достигать на йоге.
0: Может быть такое, да. И самое главное, что не только и асан-то касается, а еще даже опаснее может быть с дыханием, потому что, как говорят, что, да, дыхательные техники, пранаямы, там, техники работы с энергетическими аспектами, они действительно, нужно их дозированно, их нужно проходить с преподавателем обязательно, потому что могут быть различные интересные эффекты. И, конечно, преподаватель, человек, у которого есть опыт, ему важно доносить до учеников, да, что происходит, как им, что им лучше практиковать, что не хуже практиковать, да, чтобы не раскачивать состояние, а делать все-таки состояние внутреннее более радостным, более таким доброжелательным, как я уже сказала, уверенным, спокойным. Да, наконец-таки. Вот это важные вот моменты, которые как раз говорят о том, что практика идет в нужное русло. Да, вот все хорошо.
1: А все-таки командный это вид или уединение?
0: Естественно, это практика индивидуализированная. Да, так же, как и на Востоке, всегда приходила ученик к учителю, и учитель давал практику какую-то ученику, потому что у нас разное состояние психики, у нас разное тело, все может быть очень разное. Понятно, что в группе сейчас очень часто и многие практикуют, это более доступный формат. Однако, если вы можете заниматься индивидуально, я искренне рекомендую, так же, как и работу, вот бывает психотерапия в групповом формате, и это то, тоже интересный формат, бывает в индивидуальном. И тот формат имеет место быть. И когда вы занимаетесь, например, с группой, то есть, конечно, такой энергетический заряд группы, когда вы, может быть, даже еще как порой смотрите вначале, что другие делают. Ну, естественно, важно, конечно, внимание на себя все-таки переносить, осознавая, что сейчас происходит со мной.
1: Ну вот, хорошо. Внимание к телу, внимание к себе, осознанность, любовь к себе, бережное отношение. Ну, просто ты начинаешь замечать, что ты перерабатываешь, что ты не досыпаешь, что тебе не хватает энергии. А тут ты вроде бы где-то раньше лег спать, где-то взял выходной, потому что, ну, собственно, себя начал беречь, где-то там спина ноет, лишний раз, может быть, не взял какую-то подработку. Ну, для тех, кто может это себе позволить. Но а не пропадает ли азарт, амбиции, в конце концов, спонтанные вечеринки? Вот есть такой страх, что человек, который пошел на йогу, стал ужасно скучным.
0: Конечно, нет. А наоборот, он становится ужасно интересным.

0: Вот, это само собой. Однозначно важно, что когда человек практикует, важно сказать, у него появляется как раз-таки эта самая энергия, и она освобождается. Вот когда в теле много напряжения, то асаны как раз позволяют это напряжение убрать.
1: Если... И взять из него энергию.
0: Взять энергию, да, совершенно верно, и направить туда, куда человеку необходимо это направить. Через дыхание можно направить энергию, через там определенные энергетические практики, замки, можно естественным образом направить энергию. Вообще йога – это практика энергетическая, поэтому, естественно, у вас будет освобождаться энергия, и вы можете ее, замечая таким образом, что еще и с телом происходит, вы можете намного сделать качество жизни повыше, получше.
1: Но как раз нет ли риска, что амбиции...
0: Риск есть всегда.
1: Пропадут. Все есть уже внутри во мне. Зачем? Собственно, вот можно
0: энергию солнца питаться. Здесь такое здоровое понимание того, что я сейчас, кто я, да, для чего мне, собственно, я это практикую, да, что я хочу, какие у меня цели. Естественно, человек меняется с течением времени, меняются его цели, полагания, меняется его видение там, окружающего пространства, людей вокруг. Вообще все меняется. Жизнь, она задачка со звездочкой, поэтому она меняется. Я бы сказала, не то, что амбиции пропадут, может быть, они станут более
1: свои собственными,
0: да. То есть, может быть, даже я бы, наверное, сказала, все-таки насчет установок и каких-то таких моментов важных, хорошо работать в этом плане еще и с психологом. Потому что да, человек в практике может увидеть, он может что-то услышать от учителя, от преподавателя. Ну, а в психотерапии, конечно, здесь идет работа с человеком, когда как ему действительно важно, как действительно ему необходимо, потому что нас всегда влияют окружающее пространство, установки, которые нам были, может быть, даны в детстве. Какие-то эти установки нам подходят и являются классными, а какой-то момент жизни являются неподходящими. Да? И тогда их, конечно, нужно понимать, а может быть, менять.
1: Ну, а для тех, кто все-таки привык скроллить ленты соцсетей, mm-hmm. жить в клиповом сознании, постоянной многозадачности, вот есть какая-то практика, которая поможет отключить голову, если можно так сказать, или включить ее с правильными акцентами?
0: Конечно, практик очень много различных, и вот остановки, которые человек может практиковать, это может быть и практика, связанная с дыханием, это может быть практика телесная, это может быть какая-то установка,
1: действий, да?
0: Да, саморегуляция практика, какая-то работа с бессознательным, с подсознанием, когда мы даем себе определенные установки и таким образом замедляемся. Ну, это, естественно, тоже дается такие возможности, да, я сама практикую и порой, находясь в каком-то бешеном темпе, например, садясь там в практику медитации, мне действительно помогает практика понять, что мне сейчас важно, да, куда мне направить там энергию и как бы перезагрузить состояние ума, тела и отдохнуть, качественно отдохнуть.
1: А есть что-то такое коротенькое?
0: Да? Конечно, есть, да, и это практики, которые я в том числе практикую и очень люблю, и действительно эти практики связаны с, например, с дыханием, с вниманием и с какой-то установкой, когда мы останавливаемся, даем себе время там, почувствовать тело и дыхание, например, и... Может быть, вернуться мысленно на некоторое время назад, ну, может быть, там на пару минут, или на час, или на другое какое-то время, вспомнив о том, как оказывали себе, так мы могли о себе позаботиться, что мы делали для себя, что-то, может быть, да, может быть, делали что-то для окружающих, и как бы почувствовать ценность того, что мы не пробегаем свою жизнь, о том, что даже в самой маленькой задаче, деле, казалось бы, да, такой легко выполнимой, является для нас на самом деле важной и ценностью. Да, ведь и когда мы встаем с утра, мы уже начинаем заботиться о себе, там, да, что-то причесываемся, умываемся, там, заботимся, и это тоже важно, потому что, когда мы пробегаем свою жизнь на автомате, уменьшается количество радости. А вот когда мы понимаем, что вот это сделали не волшебные человечки, позаботились обо мне, это, собственно говоря, я сам, да, или сама. И это важно, это здорово. За это можно быть благодарным себе хотя бы.
1: А насколько важно восприятие собственного тела при занятиях йогой?
0: Как одно из переводов слова йога, это контроль. Поэтому, когда мы практикуем, мы переводим внимание, да, контролируя свое тело, как расположено тело, а что происходит с дыханием, а где находится мой ум в данном положении. Да, может быть, он уже убежал, а может быть, асана настолько сложная, что мне нужно точно концентрироваться на здесь и сейчас на коврике, иначе я просто упаду. По сути дела, йога так и отличается от гимнастики или от других дисциплин, когда мы постоянно делаем внимание более интроспективным, внутренним, для того, чтобы перенести его затем через дыхательные техники и концентрацию в практику созерцания осознанности, да, ну или на западном слове называется meditation, медитация.
1: Если кто-то ни разу не занимался йогой, вот с чего бы вы рекомендовали начать? Может быть, какая-то асана, может быть, о чем-то подумать.
0: Есть, помимо асан и дыхательных техник, есть еще такие, как принципы о том, что мы не насилие проявляем по отношению к себе, заботимся о своем теле. Есть определенные, скажем, личностные правила, которые человек использует в практике или по отношению к себе может использовать, и по отношению к окружающим. И я бы, наверное, сказала, что да, с этого надо начинать. Ну, часто, когда человек практикует, именно приходит в фитнес, например, зал, а йога сейчас много в фитнесе, ну, в йога-студии тоже, там, конечно, все начинается чаще всего с асан. И тогда, ну, нету самой простой асаны. Может быть, это просто положение стоя, потому что любое положение тела в пространстве – это уже статика, это уже асана.
1: Ну и какой-то баланс, да?
0: И баланс, да. Который, ну, однозначно, да.
1: Про который нужно думать. А как понять, подходит тебе, ну, скажем, преподаватель или нет? Может такое быть, что вы не сходитесь, но, это, к примеру, это йога-студия, ближайшая к дому, поэтому
0: на самом деле я бы
1: себя уговариваешь. Или, может быть, если йога-студия не подходит, вот есть какие-то, скажем, красные флажки?
0: Есть, конечно, нужно обращать внимание на то, что сейчас говорит мое тело, мой ум. Да, может быть, это не подходит в данный момент человеку, может быть, наоборот, ему нужно там попрактиковать какое-то время. Здесь каждый решает сам и выбирает. Это вот так же, как и психотерапия. Терапия, да, как выбирает психолога, да, каждый самостоятельно сам, насколько ему это подходит, там, да, потому что мы разные, и в йоге также. Я бы на самом деле, ну, у всех разные ситуации, обстоятельства, я понимаю, что кто-то уходит и ищет студию около дома, но я бы, конечно, бы, наверное, рекомендовала ориентироваться на то, что происходит на преподавателя, да, подходит все-таки вам нравится этот преподаватель или нет, потому что если, ну, не нравится преподаватель, ну, вряд ли человек будет ходить. То есть как бы здесь какие-то особенности, да, характера должны быть.
1: А может йога вообще не подходить человеку?
0: Конечно.
1: К примеру, если человек, да. Вот только тяжелые железки и все.
0: Да, но он может какое-то время, например, ему быть это неинтересно и не нужно, и да, и все в порядке. Ну, значит, просто время не пришло. Может быть, придет позже, может быть, еще когда-то, в другой раз там, да. Поэтому здесь однозначно может и не подойдет. Но я бы сказала так: что когда человек занимается в фитнес-зале, да, очень хорошо и удачно сочетать ее с практикой йоги. Угу. Тоже так возможно.
1: А может быть вот именно момент, что йога еще рано? То есть всему же свое время, да? То есть есть какой-то там суперсоциально активный период, когда надо достигать всего, чего только можешь. И если ты вдруг остановишься и задумаешься, то потом выяснится, что хоп, и вот этот активный период прошел, ты уже предпенсионер, ну, допустим, да? Угу. И делать какой-то рывок уже, ну, скажем, гораздо сложнее.
0: Угу. Я бы сказала, что практика йоги может быть очень разной, может быть очень динамичной, когда человек занимается, например, в подростковом возрасте, да, это одно тело, одно состояние, и он тоже может заниматься практикой йоги. Или там в детстве, например, потому что есть детская йога, да, йога для детей, может быть и в более старшем. Здесь все очень индивидуально. Да.
1: То есть на самом деле нужно просто найти свое.
0: Да,
1: если вам
0: пробовать.
1: Кажется, что вам не нравится йога, то просто попробуйте поменять преподавателя, поменять направление.
0: Да, да, поменять. Что-то поменять.
1: Да, возрастную категорию, да, например.
0: Да, часто бывают смешанные группы, смешанные категории, однако бывает уровень начальный, средний и, может быть, да, достаточно сильный уровень, высокий.
1: Спасибо большое. Тема огромная. Мы с благодарностью, да, к этому миру.
0: Спасибо.
1: Да, посвящаем плоды нашего эфира. Всем живым
0: нашим слушателям, да,
1: всем нашим слушателям. Спасибо огромное. Юлия Евдокимова была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Специалисты Центра медицины катастроф прибыли в Тамбовскую область. Они будут оказывать помощь пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Wildberries» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и 3 женщины от 20 до 45. 25 человек пострадали. Далее новость Тенинформагентств. По уточненной информации, 61 человек пострадал в результате атаки БПЛА в Подмосковье. 9 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает губернатор Андрей Воробьев. Подробности через полчаса. Кабмин выделил более 1 100 000 000 рублей еврейской автономной области. Средства пойдут на поддержку предприятий ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства. Там уточнили, что финансовую помощь получат свыше 30 организаций. Премьер Михаил Мишустин попросил Минстрой и руководство региона держать на контроле эффективность использования выделенных денег. Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о его отстранении от должности. Тамаш Шуйок заявил, что этот документ нужно считать антиконституционным и антидемократическим, и вся ответственность за его вступление в силу ложится на новое правительство во главе с Петром Мадьяром. Об этом он сказал в видеообращении, которое транслировалось национальными телеканалами. Новое венгерское правительство заявляло, что отставка президента нужна, поскольку Шуйок не исполнял надлежащим образом свои обязанности и не был гарантом верховенства права. ФИФА исключили перенос финала чемпионата мира из-за смога. Таких планов нет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Международной федерации футбола. Финал турнира, в котором встретятся Аргентина с Испанией, пройдет завтра в Ист-Раттерфорде, штат Нью-Джерси. По данным американских синоптиков, задымление в регионе сегодня может усилиться, но завтра большая часть смога должна рассеяться. Ранее в американских городах Детройт и Миннеаполис зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
13: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
14: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
15: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Название станции вводите кириллицей.
17: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
15: Москва.
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Повтор лучшего.
19: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», радиожурнала «Друзья, сябры», я, ведущий Владимир Мамонтов, рад представить вам человека, который нам расскажет и обскажет, я бы даже сказал, такое хорошее хулиганское русское слово есть, значит, военно-политическую ситуацию, которая складывается сейчас для, ну, для союзного государства, будем говорить так, для России в первую очередь, конечно, о ходе специальной военной операции, но и о том участии, и коснемся мы обязательно и того участия, которое Белоруссия обязательно в этой истории принимает. Итак, я лучшего специалиста практически не знаю, прямо скажу. Это обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник, старый добрый наш друг и сябр Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте, во-первых.
21: Добрый день.
20: А во-вторых, расскажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения выглядит сейчас не то, чтобы не только, вернее, театр войны, но и в целом социально-политическая история. Вот пока ехал, заглядывал на все бензоколонки. Есть бензин, нет бензина?
21: Да, я понял уже.
20: Да, да, да. Вот давайте. Значит, вы это умеете с человеческой точки зрения.
21: Ну что, позвольте мне докладывать так, как будто я докладываю в Генштабе где-нибудь. Сначала обстановка на Украине или на линии боевого соприкосновения. Она сегодня достигает уже больше 2000 километров. Где идут наиболее яростные бои, запоминайте, это Константиновка, Красный Лиман, потому что это стратегическое направление. Почему стратегическое направление? Потому что дальше Дружковка, дальше открывается, в общем-то, очень плохо защищенное украинцем пространство, далее Славянск и Краматорск. Это глобальная, стратегическая, важнейшая цель нашей армии в 2026 году. Если, конечно, политики не будут дергать армию за рукава или связывать ей руки какими-то там договорами, которые армия может не понять. Активные бои идут в Купинске. Купинск пытается враг нас оттуда, враг в той части, которую мы контролируем, выковырять. Но мы устроили из Купинска хорошенькую такую соковыжималку, мягко говоря, где бесполезно гибнут сотни украинских солдат. Очень любопытная вещь. В Черниговской области украинское политическое и военное руководство приняло решение об эвакуации сразу 150 сел. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинское руководство, Генштаб, Минобороны видит, где мы серьезно напираем и где мы можем установить контроль над какими территориями. Это что касается Украины. А еще любопытнейший момент. Такого не было еще. Вы знаете, я вот внимательно слежу за поведением главкома сухопутных войск Сырского, этого русского человека, который принял присягу Украины, он один раз устроил фронду Зеленскому. Когда обсуждался план наступления, диктовали его американские советники, то надо было подписать под картой, под этой, свою подпись поставить. Так вот, Сырский не поставил свою подпись. Это интересный раз, факт, и, в общем-то, да, было достаточно тяжелое отношение некоторый период, пока Сырский не сгладил их. Сейчас вообще, Владимир Константинович, потрясающая фронта. Зеленский, вы знаете, который сказал, что потребовал от батьки Лукашенко убрать РЛС вдоль границы.
0: Что вообще
21: и, ничем не является. Сказал, да. Батька меня послушал и убрал. На что, конечно, хорошенько ему щелбан сделал, не пыли, а давай разговаривать. Да. Понимаю. Так вот, Сырский четко сказал, что Зеленский фактически наврал. Наврал о том, что Лукашенко удалось поставить на колени, и что он убрал РЛС, которые Зеленского не нравились, которые стояли вдоль границы. Но в чем нелепость? Белоруссия – суверенное государство. Имеет полное право на своей территории, где какая она пожелает поставить оружие, так как это считает Генеральный штаб, Минобороны, Верховный главнокомандующий. Диктовать соседнему государству, суверенному государству, где ему держать РЛС, танки, пушки и самолеты, это просто политический кретинизм. Я бы назвал это агонией. А теперь перехожу к главному вопросу, который вы мне намекнули, что у нас с бензином. С бензином у нас есть проблемы.
0: Так.
21: Я это говорю прямо, положа руку на печень. У нас есть проблемы. Но они проблемы по-разному. Вчера, вы знаете, Новак выступал мягеньким, таким бархатными аргументами, пытался нас убедить, что проблемы с бензином решаются. Я каждый день связываюсь с десятками регионов, я по радио, ко мне звонят со всех концов, от Камчатки до Калининграда. Вы знаете, действительно разная ситуация. Где-то пока временно бензина нет, раз, запоминайте, вот она правда, пока временно, но власти говорят, что вот-вот подойдут там бензовозы, эшелоны. Где-то лимитируется внимание, вот она правда, лимитируется. Я сам вот 2 дня назад на Рублевку поехал, чтобы проверить. А ну, говорю, давайте мне 40 литров. Мне сказали, ни хрена. Товарищ, встаньте в очередь.
0: А сколько? 30
21: литров.
0: А 20, да?
21: И до свидания. Ага. И есть, конечно, регионы, где у нас бензин есть, хотя лимитирован, но нет таких очередей, как в советское время к мавзолею Ленина. Нет,
0: нет
21: таких,
0: нет,
21: очередей и так далее. Одна из критических точек, и я не буду это умалчивать, лицемерить, прятаться под корягу. Конечно, серьезные проблемы с бензином у Крыма, и власти изо всех сил решают. А я вам просто не хочу проболтаться, я вам скажу, что сейчас принимаются меры о срочных поставках бензина в Крым, чтобы не оставить Крым без горючего. На что я обратил внимание, Владимир Константинович, вылезают ждуны, когда появилась в Крыму проблема бензина.
0: Конечно.
21: Вот эти люди, у которых желчь антироссийская прет из ушей из горла, и орут там на всю Россию: у Крыма нет бензина! Тут же звонит человек и говорит честно, крымчанин, Севастополь: Виктор Николаевич, не врите этим брехунам и лиходеям. Бензин есть, но не всем хватает. В первую очередь это скорая помощь, в первую очередь это больницы, детские сады, школы, ну а потом уже гражданам. 20 литров это вполне достаточно, чтобы ездить по Крымскому полуострову. Полковник Баранец на первый вопрос ответил.
0: Да, да, смотрите, будем развивать. Тут и первый вопрос, тут и много тут чего. Давайте будем развивать эту тему. Особенно вот мне любопытно вот что здесь. Смотрите, у нас есть такая история, такая сложная довольно. Это чего, собственно говоря, хотят те люди, которые из абсолютно реальных трудностей, которые у нас существуют, ловко делают непреодолимые трудности. Ловко делают трудности, которые формулируются в паникерской совершенно, в панической тональности, все пропало и так далее, и так далее.
21: Да.
0: Это, конечно, большое искусство такое, ну, правда, у нас они классикам поклоняются, они у классиков читали, ну, Геббельса, например, там, значит, они изучали внимательным образом в той школе, где они учились этому всему, да. И у меня возникает вот какой вопрос. А как вы считаете, вот этот наезд сформулирован, ведь он же довольно тонко сформулирован, что он нам рассказывает? Этот наезд, он для чего, собственно говоря, производится? Чтобы то поколение, которое у нас успело вырасти в комфорте, им всячески рассказывать о том, как уменьшается их зона комфорта, что они им все должны, а как же иначе и так далее. Вот я для себя сформулировал, знаете, вот такой вопрос. Наша, ну, не то чтобы беда, но наша тревога. Вот моя личная тревога заключается в том, что у нас довольно много людей, вот вы их ждунами назвали, у нас довольно много людей, которые по причинам, понятным причинам, в общем-то, думают, и для них очередь и лимит на 20 литров бензина временно на...
21: Катастрофа, да.
0: Катастрофа, да. Это катастрофа, не говоря уже о там, в общем, тех сложностях и тех самоограничениях, которые возможны в том случае, если война или специальная военная операция, как хотите назовите, будет принимать, ну, более, она на наших глазах приняла более, не такой уж прямо суровый-пресуровый, но довольно более суровый вид, в том числе и для простых радиослушателей, скажем так, для нас с вами. Мы же тоже с вами, вот вы говорите, я проехал там в Рублевке и узнал, значит, а я тоже буду сейчас ехать по Ленинградке и тоже кое-что узнаю. Итак, вот этот расчет на то, чем можно опровергать этот расчет на то, что вот это не сильно закаленное и привыкшее к комфорту поколение завопит, каким-то образом, значит, нам тут все расстроит, и на фоне грядущих выборов и всего остального, ждать ли нам какого-нибудь действительно кризисного момента? Если ждать, то что делать?
21: Владимир Константинович, жизнь такая. Один кризис возникает, мы его гасим. Возникает второй, мы его тоже гасим. Но вы подняли крупнейшую государственную проблему.
0: Когда я успел? Вы чего?
21: Да, я старый солдат, не знаю слов дипломатической казуистики, постараюсь тоже говорить прямиком, не виляя хвостом.
0: Угу.
21: Конечно, то единство общества, о которых так нам мечтается, которое нам крайне необходимо для победы, давайте говорить прямо, его действительно нет. Потому что у нас сегодня есть две России. Есть Россия, которая сегодня добывает победу, пережевывая окопный песок на Донбассе. Да, есть эта Россия. Это же... И есть Россия, которая тусуется с наркотиками в ночных клубах, пьет захлест в кабаках и так далее. И есть, безусловно, есть еще прослойка молодого поколения, которая, в общем-то, выпала из орбиты. Я не побоюсь сказать эти гром. Государственной идеологии. А ее нет. Mm-hmm. Вот отсюда берем ниточку. Вот отсюда берем ниточку. Люди... Вспомните советское время, которое могучее, могучий механизм пропаганды, начиная с того момента чуть ли не с роддома и заканчивая, когда под гимн Советского Союза человека хоронили, это тоже была пропаганда, это тоже была идеология. Мы лишились, а теперь мы рвем волосы на голове, на груди и еще в других местах, говорим, да что же это такое? У нас действительно, даже среди молодежи, есть немалое количество ребят, которые за 10 тысяч рублей берут 10 килограммов тротила, идут на железнодорожную ветку и подкладывают это под пассажирский поезд. Вы посмотрите, разве Бастрыкин зря недавно сказал, что надо планку ответственности опустить до 12 лет? Абсолютно правильно. Но теперь дальше, Владимир Константинович.
0: Да.
21: Если вы меня сегодня спросили, кто сегодня главный враг специальной военной операции скрытой. Я не хочу сказать, что весь бизнес. Львиная часть бизнеса – это скрытый враг специальной военной операции. Баранец, аргументы давай. Давай аргументы. А я вот беру себя, представляю олигархом. Я в списке, в российском списке Forbes. У меня 25 миллиардов дохода, и они росли до специальной военной операции. Тут специальная военная операция, и у меня стали таять мои 25 миллиардов. Что олигарх-баронец мог подумать, да ну его нахрен, зачем мне эта война, давайте быстрее заканчиваться, я теряю такие доходы. Вот она логика бизнеса. Но что любопытно, да, некоторых миллиардеров российских потихоньку призвали, ребята, откусите кусочек от своих доходов для специальной военной операции. Я сталкивался, Владимир Константинович.
0: Да,
21: да, я говорю, сейчас 100 миллионов рублей могу запросто дать, да, только Виктор Николаевич. Прошу вас, нигде ни слова, ни на радио, ни на телевидении, нигде. Я поделился, да, я свидетель, и не один я свидетель. А почему бояться? А почему бояться? Тоже же ведь странно. Вот это, казалось бы, тебе, под тебе должны рассказывать радио, телевидение, бородец, да. День и ночь, да. Должен хвалить. Вот оно, социальная ответственность бизнеса, как это было сказано еще в 90-х годах. Да. Вот, на, берите пример. Вот, маяки. Охрен я могу рассказать. А мне запретили. Запретили. Так что, Владимир Константинович, отвечая на ваш вопрос, мы будем с вами, принадлежая к тому поколению, очень долго вздыхать, пока мы не вернем конституционным образом, когда не будет работать гигантская идеологическая машина, которая россиянин, появившись в роддоме где-нибудь на Болгонке, и до похорон его будет государство вести с государственным мышлением. Он будет работать на интересах государства, будет работать. А у нас сейчас этого нет. У нас общество, как похоже на яблоко с гнильем внутри. Вот от чего я больше всего боюсь.
0: Смотрите, но согласен со многим, что вы сейчас сказали, абсолютно согласен, в этом есть какая-то боль и какая-то внутренняя... Вот вы про яблоко сказали, мне сразу раз какой-то айфон какой-то возник у меня перед глазами, вот до чего дело уже дошло. Не яблоко с ветки, а айфон у меня уже возникает. Дожили, что называется. А айфон с гнильцой, понимаете, какая штука. Но мне кажется, что вот мы с вами для себя можем вот такую беседу и такую вот, такое построение предложить. Но для молодежи, которая, в общем, прожила целую часть своей жизни, уже довольно значительную часть своей жизни, в другой терминологии, среди других ценностей, среди прочих. Вот вы очень тонкую вещь сказали, что бизнесмен-то, может быть, и поможет, пойдет, отдаст эти деньги на специальную военную. Только, Боже, избавь, значит, не дай бог, про это прознают где-то там, да еще, не дай бог, на Западе. Тогда ведь санкциями задавят.
21: Конечно.
0: Задушат, да. Да, поэтому я могу только что этому бизнесмену, в общем, так сказать, как его защитить от вас и сказать, что он, может быть, и не такой плохой. Дело в том, что он работал и долгие годы действительно зарабатывал, ну, не все же из них воры. Кто-то же, наверное, часть, хотя бы какую-то часть денег по-честному заработал, да? Они зарабатывали таким образом, что без Запада никуда. Что на Западе их начало и конец. Что на Западе... И ведь когда им говорили, ну что вы Запад, это, он говорит, это мы для родной России деньги качаем оттуда. Да, мы ее кровь, пот и все остальное, и плоть продаем. Согласно закону о залоговых аукционах, да, мы продаем, так оно и есть. Но смотрите, в бюджете-то есть денежки и так далее. Сейчас, когда под санкциями, они начинают говорить, ну подождите, вы сейчас, давайте мы так потихаря это будем все делать, потому что мы потеряем те деньги, из которых берутся налоги. Поэтому, конечно, мы находимся, если честно, вот вы сказали, единство того общественного, которое было, сейчас нет. И я сказал, нет, и быть не может. Мы сейчас на ходу перекраиваемся, перестраиваемся. И вот этот ответ, это для нас ответ ясен. Давайте не будем возвращаться обратно в ту Россию, которая была в 90-е годы. Мы туда не хотим. А некоторые-то, между прочим, сказали бы, да ничего, нормально, давайте. Вот в чем штука. Поэтому вот в этой сложной ситуации, мне кажется, что вот государство, оно довольно внятно сейчас это формулирует. Ну, например, все, кто завоевал себе честь и славу и остался хотя бы с ногами и руками, да и с головой, гораздо более, может быть, умный, чем она была прежде.
21: Время героев.
0: Да. Все-таки сейчас эти люди, ну, они под определенной защитой государства находятся. Им государство всячески им рассказывает о том, что вы для него важны, что вы завоевали, защитили и так далее. Открывает перед ними какие-то возможности и так далее, и так далее. Да. А вот общество, действительно, что надо делать с вами? Ну что, будем чаще программы наши записывать, что ли? Я вот не знаю, что нам делать, как нам еще помочь тому, чтобы преодолеть то, что вы говорите. Потому что поставить на этом точку я не могу. Ну и чего? Вот что нам делать?
21: И я не могу, Владимир Константинович, поставить здесь точку. Конечно, я вижу, что государство повернулось лицом к этому вот огромному сословию воюющих людей, да, что оно и двигает во власть. Уже идут разговоры, что придет новая генерация во власть, придет совершенно другим мышлением, которое не будет говорить ля-ля и так далее.
0: Владимир Владимирович,
21: вы задели еще одну мою струну, о которой я вам хочу сказать.
0: Скажите.
21: Несколько недель назад я получил по радио очень серьезный вопрос с просьбой ответить на него. Баранец, а почему наша Россия, находясь в военных отношениях, там, противоборствуя с Германией, Францией, там, поляками, почему мы торгуем нефтью и газом? Иди, Баранец, во власти спроси. Пошел я в очень большой кабинет. Мудрый человек закурил сигарету, посмотрел на
0: курить
21: меня
0: вредно,
21: таким мудрым
0: ленинским
21: взором и сказал: «Баранец, а ты пенсию получаешь?» Говорю: «Да». «А вот если не будем торговать, то ни ты, ни твоя жена пенсию не будет получать. Так что иди, сынок, дальше продолжай работать. Мы знаем, что мы делаем. Мы думаем о народе. Ну, о том народе, который там вот...
0: Ой.
21: Один народ поставляет боеприпасы с той стороны, с польской, да, а другой народ и убивает этими польскими снарядами русского солдата. Ну, ладно, Владимир Константинович, мы
0: вот
21: задели
0: именно.
21: С вами, затронули гигантскую, стратегически важную проблему. И я отвечу коротко, не болтая. Социальная военная операция стала не только таким военным актом, да, это стало еще большим морально-политическим университетом, который заставляет переосмысливать суть нашего общества, проводить перекличку ее рядов. Нам нужно посмотреть, кто мы, что мы, и мы наконец поняли. Специальная военная операция очень хорошо стала таким, знаете, лакмусом, извините за банальность, который показал, кто идет добровольцем в военкомат, а кто, задрав штаны и переправив деньги в Израиль, убежал куда-то там на грузинский перевал. Это ведь мы тоже видели, да?
0: Видели.
21: Это очень, и надо думать, чесать репу, что нам уже сейчас нужно перестраивать гигантскую идейно-пропагандистскую машину. Иначе мы можем потерять еще не одно поколение.
0: Уважаемые радиослушатели, с вами и с нами был Виктор Николаевич Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Человек мной глубоко уважаемый, человек яркий, и он всегда умудряется в своей военной и политической аналитике быть, с одной стороны, вполне таким резким, на грани такой открытой народности, которая сейчас тут решит все проблемы, только дайте, подпустите и так далее, с глубокой человеческой и опытом, и мудростью, и тонким пониманием того, как на самом деле наша жизнь сложна и как она устроена. И знаете, вот когда мы с вами, пока он говорил, отвечая на мой вопрос о том, какие разные у нас в России сейчас люди, и как по-разному они относятся к той же специальной военной операции, мы иногда забываем какие-то простейшие, но очень важные вещи, которые, в общем, проходило и поколение наших дедов, и поколение наших отцов, и матерей. И, вы знаете, совершенно случайно каким-то образом ты вдруг включаешь телевизор или что-то, а там идет фильм-спектакль, поставленный Олегом Ефремовым, Олегом Николаевичем Ефремовым, по пьесе Розова, «Вечно живые». И в нем играют, в том числе, Марина Ниелова, которая тут досталась от тех самых знатоков, когда ее награждали заслуженными наградами Родины. Ей досталось от этих так называемых знатоков, которые уже давно через Верхний Ларс, тех, которых Баранец упоминал, они через Верхний Ларс куда-то уже смылись. И теперь они ругают прекрасную эту актрису. Она играет там Белку, она играет там ту самую великую роль по этой пьесе, фильм «Летят журавли», поставлен, где Самойлова играет. Там играет прекрасную короткую роль Садальский. И вы сейчас поймете, почему я это вспомнил. Он приходит провожать Бориса, главного героя, который на войну уходит, потому что иначе не может, потому что, ну, долг зовет. И он ему говорит: «Я бы тоже пошел», говорит он, «но я так войну не люблю». Садальский прекрасен. Я не изображу Садальского, но он прекрасен. И прямо вот когда, даже детишки, когда ключик, бывало, набьют спичечками, и бах-бах, а я прям так мне это не нравилось. Это война. И, Господи Боже, представляете, это Розов описывает, в 43-м году написана пьеса. Он описывает Москву, которая вот только что выстояла, только что, 43-й год еще, так сказать, перевальный год такой, да? И какой там широкий спектр отношения к войне. к будущему, к тому, что куда зовет тебя твой долг. А этот Марк, который на фоне Бориса продолжает играть свои, прекрасно играть свои музыкальные произведения, и говорит, как мне война не нужна, говорит он. Понятное дело, что эта пьеса не в 43-м году была поставлена. Ей собеседник открывался, это были уже совсем другие годы, и Сталина уже не было. И можно было бы это все осмыслять вот так. Но для нас это важно, когда мы сейчас смотрим в собственную жизнь иногда. Ведем свои собственные разговоры. Вот что мне пришло в голову, уважаемые радиослушатели, пока я слушал Виктора Николаевича Баранца. Сейчас давайте новости послушаем на радиостанции «Говорит Москва». И радиожурнал «Друзья Сибры» вернется к вам.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье выросло до 61. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Воробьев добавил, что в «Электростале» пострадали 57 человек, четверо на территории Ногинска. На Кубани разбился вертолет Ми-2 сельхозназначения. Он потерпел крушение в 2 километрах от станицы Калининской. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, пилот погиб. Причины выясняются. Известно, что вертолет проводил обработку полей. ЦИК завершил заверение списков всех партий на выборы в Госдуму. Последняя эту процедуру прошла партия «Зеленые», говорится в постановлении Центризбиркома. Ранее комиссия заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблоко», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партии «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Сергей Собянин объявил о начале строительства станций метро «Липецкая» и «Лебедянская». На обоих объектах создаются форшахты и возводятся ограждающие конструкции. Как написал мэр Москвы в мессенджере «Макс», завершить первый участок Бирюлевской линии метро «Зил-Курьянова» планируется в 2028 году, второй – «Курьянова-Бирюлева» в 2029. Линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии метро, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты +23, завтра ожидается ясная погода без осадков и до +30. Атмосферное давление будет выше нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
22: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
23: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
26: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
27: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый
2: Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
20: Ну вот мы и вернулись. Мы, это радиожурнал «Друзья, сябры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Всякий раз, когда у нас в радиожурнале возникает потребность такая, мы ощущаем, что аудитория хочет что-нибудь узнать новенькое о состоянии российской и белорусской науки, я открываю свой специальный блокнотик, где у меня записано, что всегда мне точную информацию по этому поводу очень доброжелательно и с большим знанием дела даст Александр Геннадьевич Шумилин, академик-секретарь Национальной академии наук Беларуси, профессор. Вот и сейчас он на связи. Здравствуйте, во-первых, Александр Геннадьевич.
8: Добрый день, Владимир Константинович.
20: Вот, это во-первых. А во-вторых, сейчас я расскажу вам, что бы я хотел от вас сегодня услышать и интересные вещи узнать. Мы с вами несколько лет уже следим за тем, как научные связи Беларуси становятся все менее декларативными, все более глубинными, все более настроенными на потребности, с одной стороны, сегодняшнего дня иногда, как я иногда говорю, импортозамещение в науке. Ну, что сделаешь, такая жизнь сейчас. А с другой стороны, я вот прочитал материалы в мае, по-моему, если чего не путаю, было совместное заседание двух академий с участием Курчатовского центра, который принимает тоже активное участие во всей этой истории. И я даже по названиям каких-то вещей, то, что обсуждалось, я имею в виду по темам, почувствовал, что это на дальнюю перспективу тоже идет работа. Вот, Александр Геннадьевич, я бы хотел, чтобы вы для наших радиослушателей рассказали. Первое, это то, что у нас такое, ну, скажем так, более прикладное, более вот сиюминутное, а где мы заглядываем в какие-то далекие бездны временные, в том числе, если заглядываем. И для чего нам это надо именно сейчас?
8: Конечно, Владимир Константинович, ну, наука не стоит на месте, и вообще, наверное, наука это всегда заглядывает вперед, ну и потребность времени, все-таки экономику, как говорят, никто не отменял, решает
20: да.
8: Те импортозамещающие задачи, которые ну, возникли сегодня между Беларусью и Россией. Но то, что решается сегодня, потребность, это, конечно, микроэлектроника, это критичные технологии, как на кремнии, так, конечно, и СВЧ-электроника. Это вот сегодня системы локаций, это различные сенсорика, датчики, которые в свое время, конечно, мы покупали за пределами союзного государства. Ну, а теперь это даже хорошо, начинаем сами их разрабатывать и производить. Например, сегодня реализуется такая программа союзного государства, как компонент F. Это уже даже на стыке не только микро- и СВЧ-электроники, а как раз оптоэлектроники. Когда мы совмещаем технологии оптики, технологии микроэлектроники и получаем абсолютно новые устройства, абсолютно новое развитие действующих технологий. Ну, все слышали про квантовый компьютер,
0: да,
8: как будущее. Вот его без, как раз без оптотехнологий, без оптоэлектроники, в общем-то, создать уже будет невозможно.
0: А вот сейчас я тоже проявлю знания, а вы меня поправите. Там еще какой-то есть счетчик фотонов ведь. Потрясающая штука.
8: Да. Но вот это как раз один из элементов, которые разрабатываются в компоненте F. Это так называемые фотодиоды, которые и нацелены для определения вот как счетчиков фотонов. И для чего это нужно? Вот сегодня у нас мы наблюдаем там за солнцем лазеры, передача информации. С одной стороны стоит источник излучения, с другой стороны должен быть приемник, который позволял бы, вот как сегодня мы с вами говорим, один говорит, второй принимает информацию.
0: Да,
8: вот как раз надо разрабатывать вот такие высокоточные устройства, которые позволяли бы принимать сигнал, но уже в оптике, а оптика, как вы абсолютно верно сказали, фотон. Это другие принципы, несколько другая технология, но очень интересная и очень нужная. Конечно, сегодня то, что сегодня решается, это вот кроме, конечно, микроэлектроники, СВЧ-электроники, это, конечно, различные тематика в разработке медицины. Медицины различных систем на уровне там мембран, создание различных лекарств и методов лечения.
0: Это как-то связано с специальной военной операцией, чего уж греха таить, может быть, с этим? Ну, или это вообще в целом для медицины важно?
8: Я бы не связывал, мы как-то начинаем все увязывать. Конечно,
0: ну да, да, да, да.
8: И это тоже, но нет, наука развивается, вот вся технология, ее нельзя сказать, что она только мирная или военная, особенно в медицине. Человека надо лечить и спасать ему жизнь, если, не дай бог, возникает как и в военной ситуации, так, конечно, и в мирной.
0: Да.
8: Ну и, например, те же, не дай бог, онкологические заболевания, они, в общем-то, существовали и существуют всегда, и нам, как всему человечеству, надо создавать эффективные там и лекарства, и методы лечения, прежде всего, онкологии. Нам надо создавать, опять же, ну, сердечно-сосудистые, вот сейчас такая жара была и у вас, и у нас тоже,
0: да,
8: надо
0: вот.
8: Создавать и диагностики, и лечить, и, в общем-то, спасать людей. Очень много, к сожалению, в последнее время, это, наверное, связано и с экологией, ну и у нас там Чернобыль же был. Это, конечно, таких, ну, как говорят, называют сейчас врожденных дефектов у людей и таких предрасположенных заболеваний. Вот это тоже важно сегодня уже на этапе даже планирования беременности, понимать, какие могут быть дефекты и, ну, как в любом случае, если ты понимаешь, что он может быть, стараться его минимизировать и потом исправить.
0: Вот это, конечно, очень важный такой элемент, почти научно-фантастический еще какое-то время тому назад, и очень спорный в каких-то беседах и спорах, ну, с теми же священнослужителями, которые говорят, вы вмешиваетесь в божественную сущность и так далее. Я же считаю, что ежели мы продолжаем род человеческий правильно и делаем людей счастливыми, матерей счастливыми, отцов счастливыми. Мне кажется, Бог против не будет этого. Еще я хотел бы вот о чем сказать. Мы всегда с вами про искусственный интеллект говорим. Неужели в этот раз мы с вами ничего не скажем про искусственный интеллект?
8: Нет, конечно, Владимир Константинович. Вот вы сейчас задавали это, я рассказал технологии, хоть и вы сказали фантастические на будущее, но это то, что уже делается сейчас.
0: Да, да,
8: а, конечно,
0: да.
8: Это вот заглядывая за горизонт, ну, хотя за горизонт достаточно близкий, вот, ну, опять же, это технология универсальная, это космические исследования. Всегда в Беларуси Россия проводила больше всего программ союзного государства, уже сейчас реализовала 8, готовится еще 3. Это, конечно, в области космоса. И вот сегодня это, например, уже зондирование. Если мы раньше были системой дистанционного зондирования Земли, хотя это тоже направление развивается как фотографирование, то, например, дистанционное зондирование Земли и ионосферы. Казалось, что вот до последнего времени из космоса на ионосферу никто не смотрел. Мы смотрели всегда с Земли.
0: Да.
8: А для чего нужна эта ионосфера? Вот солнечные вспышки. То есть это фактически озоновый слой, это распространение сигнала. Ну и, кстати, сегодня получаем первые уникальные результаты. Это изменение климата. То есть наличие вот этих изменений в ионосфере. Можно прогнозировать определенные изменения климата. И лучше понимать, как будет происходить, что будет происходить и почему, главное, на перспективу происходить будет с погодой. Ну и лунная программа уже не за горами. Вот китайцы ставят к 30-му году, что в первые модули будут китайские на Луне. Понятно, что здесь и России, и Белоруссии нельзя отставать. Угу. Этими направлениями все развиваются. То есть считайте, что там 30-му, пусть там 35-му году, но я думаю, наши должны быть космонавты точно побывать на Луне. Ну и совместная белорусско-российская станция лунная тоже должна, думаю, вполне, как говорят, под силу нам такую создать.
0: Хорошо, да, это, но все-таки, думаете, я отстану про искусственный интеллект?
8: Да, искусственный интеллект.
0: Ничего я не отстану, я про космос выслушал, да, и да, все равно давайте вернемся.
8: Да, вернемся к искусственному интеллекту. Да, конечно, искусственный интеллект, у нас реализовано было несколько программ, так называемые, мы создали систему суперкомпьютеров «СКИФ». Это уже работающая система, они расположены.

0: Это вот опять же вернусь к медицине. Вот эти фантастические вещи, которые с ДНК, с аналитикой ДНК, и это вопросы, конечно, уже суперкомпьютеров, но это и возможность быстро моделировать лекарства. То есть для того, чтобы сегодня появляются новые болезни, надо моделировать лекарства. То есть то лекарство или та химическая формула, которая позволяла бы лечить данную болезнь. Без искусственного интеллекта сегодня фактически это сделать уже невозможно. Ну и третье направление. Вот буквально у нас на прошлой неделе закончился форум регионов Беларуси и России. И вы знаете, было объявлено, например, что создан продукт союзного государства. Вот были вручены первые сертификаты такого продукта. Ну а сегодня стоит задача, опять же, перевести это все в цифру. И чтобы те, кто производит продукт, но его надо еще и подтвердить, что он продукт союзного государства, чтобы это можно было быстро сделать через систему базу данных, ну, фактически мгновенно, и банк, например, любой там российский, белорусский, да и потребитель понимал, обратившись к этой базе, это продукт союзного государства или же все-таки нас где-то обманывают.
1: Нет, мы вообще привыкли к тому, что у нас, уж если мы за что-нибудь беремся вместе, то эта штука такая, не обманная. И белорусские продукты у нас любят, да. Поэтому тут нам надо, в общем, выдержать марку, что называется.
0: Вот, поэтому вот эти направления тоже развиваются. Ну и, естественно, но уже важно подчеркнуть, очень важно, что вот система языковых моделей и алгоритмы, которые разрабатываются, в том числе на системе суперкомпьютеров СКИФ, это уже совместные российско-белорусские разработки. Потому что мы все говорим про искусственный интеллект, очень мало кто понимает, что это такое и вообще как это работает. А здесь мы не только понимаем, но и сами создаем уже такие продукты.
1: Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за краткое, но, с другой стороны, и полное освещение тех проблем, которые стоят сейчас перед наукой в России и Белоруссии. И надеюсь, что мы с вами по традиции и дальше будем следить за этими перспективными направлениями и беседовать о них. Спасибо вам большое.
0: Конечно, да. Владимир Константинович, еще пару фраз вы там затронули в своем вопросе. Очень приятно, что регулярно мы с Российской Академией Наук два раза в год проводим, то, что вот вы как раз задали вопрос, это вы слышали, у нас проводятся совместные заседания коллегий президиумов Академии Наук России и Белоруссии. Мы уже сделали это традиционно два раза в год, один раз в России, один раз в Белоруссии. Вот это проходило в Белоруссии. И тут как раз и с Курчатовским центром вот мы как раз и обсуждали те перспективы и те совместные проекты, где мы наиболее можем быть полезны друг другу. Вот это, конечно, тематика. Это космос, это искусственный интеллект, это все цифровые технологии, это микроэлектроника, это медицины. Ну, раз мы затронули Курчатовский, это участие белорусов в мегасайенс-проектах и экспериментах на тех установках, которые сегодня создаются в России.
1: Да.
0: То есть это планирование экспериментов. Ну и, конечно, там и сельское хозяйство не надо забывать. То есть, как говорят, кушать нам хочется всегда, но продукты должны быть чистыми, как говорят, как не генно-модифицированными и полезными.
1: Хорошо. Александр Геннадьевич, еще раз большое вам спасибо. Надеюсь, будем мы продолжать контакты, и наши слушатели всегда будут в курсе событий белорусской и российской науки. Ну вот про состояние науки союзного государства нам Александр Геннадьевич Шумилин, академик-секретарь Академии наук Беларуси, рассказал. Я когда-то работал в одном интересном отделе, он, знаете, так, чтобы два раза не вставать, назывался «Науки и культуры». Ничего себе тогда. И вот я подумал, что будет правильно, когда мы и про науку, но и про культуру союзного государства обязательно поговорим. Какие там главные события? Я пока для себя подчеркнул такое небольшое, но симпатичное событие. Русский музей предоставил Минску картину Марка Шагала. А это называется теперь выставка одной картины, по-моему, так. И вот Елена Николаевна Еловик, она журналист и общественный деятель. И именно ее я попросил, во-первых, рассказать про то, как не одиноко ли смотрится Шагал и летающая его пассия в Минске. Это раз. А во-вторых, если не одиноко, то что еще там вокруг творится в культурной жизни Минска? Расскажите, пожалуйста, Елена Николаевна.
2: Я хочу сказать, что действительно вот прогулка Шагала...

0: это главное событие, наверное, летнего сезона. Я не знаю, что может перекрыть его, не представляю, потому что очереди стояли огромные в первые дни. В апреле она приехала, и вот уезжает 6 июля, вот аккурат в день рождения Марка Шагала. Это, конечно, событие очень радостное. Наверное, ну нет минчанина, который не сфотографировался на фоне этой картины. Это просто все социальные сети заполонило полотно. Я, называется, сообразим на троих. Значит, собственно, тот, кто фотографируется, Марк Шагал и его возлюбленная Белла, которая парит где-то в небесах. Я сама лично очень люблю это полотно. Одно из моих любимых у Марка Шагала. Я, когда смотрю на него, мне почему-то вспоминаются кадры из фильма Тарковского «Зеркало». Это автобиографический фильм, и там, когда Терехова парит тоже в воздухе, и звучит вопрос, что ты делаешь, почему ты не понимаешь, я люблю. Вот действительно, когда ты любишь, ты паришь, ты не чувствуешь земли, ты где-то там, вот в небесах. И здесь, глядя на картину, вижу я портреты и Марка Шагала, и Беллы, и они, кстати, очень-очень похожи, собственно, на их реальные лица.
1: Да,
0: их
1: это
0: реальные
1: правда,
0: лица,
1: да.
0: И это вызывает вот такую добрую улыбку. Ну, вообще, картина замечательная, и, наверное, она еще интересна вот для современных дизайнеров. Здесь нет ничего лишнего. Много воздуха, акцентные пятна, вот это красивое такое фиолетово с розовым отливом платье Беллы. Это в углу, в нижнем, яркая скатерка, где там разные вина, яства приготовили влюбленные. Это такая церквушка с голубовато-розовым таким вот отливом. Ну, совершенно и изумрудный, конечно, город. И это вот та вот сказка, в которую, наверное, переживали многие вот в период влюбленности.
1: Вы знаете, вот что мне кажется, что иногда вот эта придумка такая, выставка одной картины или нескольких каких-то картин, она очень точно срабатывает, это верно. Я думаю, что если бы появилась какая-нибудь выставка, где был бы черный квадрат, где было бы какое-то еще вот такое знаковое полотно, потому что у Шагала какое-то невероятное количество полотен, и среди которых есть замечательные, рядовые, обычные, этюды, прокламации целые, художественные манифесты. Все это у него есть. Ну, вот почему-то прогулка. Это и есть то, мне кажется, ради чего художник рождается.
0: Да, ну а пишет эту прогулку. Так и называется выставка одного шедевра. И это очень здорово, что у человека вот есть время внимательно его рассмотреть, подумать о чем-то, подготовиться перед тем, как идти на выставку, почитать об этой картине, о художнике. Ну, для нас, конечно, Марк Шагал
1: —
0: это родной человек.
1: Родной, конечно.
0: Да, и поэтому это особенно вот ценно было прогуляться вот по таким шедеврам.
1: Прогуляться рядом с шедевром, да.
0: Картина к нам, кстати, приехала из дальнего путешествия, она была в Китае, и, конечно, очень интересно выглядела сама распаковка, ее привезли, и она еще долгое время просто стояла в покое, не распаковывали, для того, чтобы вот создать, чтобы она привыкла к этой атмосфере, к этому вот температурному режиму. И она экспонировалась без стекла, что тоже очень ценно. Мы же знаем, как сейчас вот боятся того, что могут повредить такой шедевр. Ну, а здесь вот надеялись на то, что посетители очень высокообразованные у нас и не позволят себе подобное варварство.
1: Я бы сказал, высоконравственные тоже. Да, в общем, очень интересно. Вы знаете, Лена Николаевна, вот что значит вы журналист. Вы взяли и рассказали вот эту историю о том, как она прибыла, как ее распаковали, как картина дышала, набиралась минской атмосферы, возвращенная, я бы сказал, из далекого путешествия. И потом поедет обратно в Русский музей, конечно, понятное дело, питерскую вдыхать, питерский сиреневый туман. Картины так и должны жить. Они живут, когда... И их любят, когда к ним приходят, когда на них смотрят, и когда о них так рассказывают, как Елена Николаевна. Спасибо вам большое за эту художественную прогулку. Ну, а теперь опять такой вопрос. Я же вас опять не отпущу просто так. прогулка и точка. Сейчас рубрика прозвучит у нас, как обычно, «Худкая лыжка», что, в общем, приятного аппетита в широком переводе означает. И отправимся мы с Еленой Николаевной на кухню союзного государства.
2: «Худкая лыжка».
1: Ну вот, наш джингл прозвучал. Елена Николаевна, что у нас сегодня в меню? Что у нас сегодня в меню?
0: А вот вы не поверите, да, но то, что мы будем сегодня готовить, навеяло мне именно картина «Шагала-прогулка».
1: Ой, да что вы!
0: А конкретно вот эта яркая скатерка, которая в нижнем углу разместил художник. Именно салат вот выдержан точно в такой же цветовой гамме.
1: Угу.
0: Если вот посмотреть на готовое блюдо, то сразу почему-то вот вспоминается вот эта вот яркая там скатерка с бордовыми, красными, оранжевыми тонами. Точно такой же у нас салат.
1: Ага.
0: Правда, название у нас не прогулка, а более такое прозаическое. Некоторые его называют метелкой, а некоторые щеткой. Я не знаю, слышали вы о таком салате,
1: нет,
0: но я
1: ничего.
0: Думаю, что, наверное, когда-то вы его точно пробовали, потому что он очень популярный и очень известный. Признавайтесь.
1: Нет, ничего не слышал, вот никогда.
0: Мало того, что он вкусный, так он еще очень полезный. Он способен, ну, по крайней мере, так говорят, эффективно очищать организм наш от шлаков, токсинов и способствует тому, что, ну, организм работает нормально, как говорят, как часы.
1: Давайте
0: есть
1: щетку.
0: Классический вариант, там только 3 компонента, но по желанию мы по своему вкусу можно импровизировать и добавлять совершенно другие ингредиенты. Сейчас вы поймете, о чем я. Базовый вариант это только белокочанная капуста, свекла и морковь. Но мы с вами не простые кулинары.
1: Нет.
0: Да, мы из худкой лыжки,
1: вот
0: а
1: именно.
0: Значит, мы способны импровизировать. Поэтому записываем ингредиенты.
1: Давайте.
0: Значит, понадобится нам белокочанная капуста, 300 грамм.
1: Так.
0: Свекла 100 грамм.
1: Угу.
0: Морковка столько же. Масло, ну, желательно не рафинированное, растительное. Сок лимона по вкусу, кто как любит. Яблоко тоже по желанию одна штучка. Чеснок тоже по желанию. Но я все это добавляю, потому что все это очень полезно и вкусно. И свежая зелень по желанию. Можно туда и петрушку, и укроп добавлять. Соль, естественно, и по желанию черный молотый перец. Все записали. Теперь, собственно, приступаем к изготовлению этого красивого кулинарного шедевра. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Дальше натираем свеклу, морковь. Тоже на терке или нарезаем тонкими длинными брусочками. Дальше берем салатник, кладем все, что мы нашинковали, перемешиваем и очень хорошо слегка помять руками. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы они пустили сок и стали чуть более мягкими. Дальше добавляем по вкусу растительное масло, сок лимона. И снова хорошо перемешиваем. Mm-hmm. Уже можно ложкой. По желанию, вот сюда мы можем добавить яблоко, которое тоже перед этим мы должны натереть на терке. Мелко нарезанный зубчик чеснока.
1: Ой-ой-ой.
0: И свежую зелень.
1: Ой-ой-ой.
0: Я петрушку добавляю. Вы не представляете, какой по виду красивый этот салат получается. Яркий. Но это вот, ну... Скатерка с прогулки шагала.
1: Все понятно. Боже, как хорошо.
0: Можно, ну, конечно, добавляем соль. Некоторые еще добавляют молотый черный перец. А некоторые, вот я тоже это иногда делаю, я присыпаю семенами тыквы, подсолнечника
1: да,
0: и кунжута. Я люблю вот семена тыквы и кунжута.
1: Угу.
0: А тот, кто предпочитает ну, такую версию диетическую, он очень низкокалорийный, то тогда не добавляет ни соли, ни прочих добавок. Но мы живем
1: да,
0: на полную мощь, поэтому
1: мы живем в обычном мире, нормальном.
0: Как положено.
1: Да.
0: Солью,
1: да.
0: С растительным маслом.
1: Вот именно.
0: Получаем полный кайф от того, что мы сделали.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Собственно, салат готов.
1: Спасибо вам большое, Елена Николаевна, за комментарии художественные и кухонные, и кулинарные. Давайте с вами традиционнейшим образом совершим нашу программу традиционным пожеланием. Я не забыл, как это по-белорусски смачно есть, а вы абсолютно точно не забыли, как это по-русски.
0: А я могу сказать без акцента на русском языке. Приятного аппетита.
1: Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Ну что, спасибо вам большое. До новых встреч.
0: И до новых встреч.
1: И до новых встреч.
0: Всего хорошего.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за день над регионами России 123 украинских беспилотника. Их поразили в период с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Двое военных США погибли после удара Ирана по Иордании. Один военнослужащий числится пропавшим без вести, сообщило Центральное командование вооруженных сил. Там уточнили, что четверо солдат госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы. Сегодня корпус стражи Исламской революции заявил об атаке на авиабазы США Аль-Азрак в Иордании. Были уничтожены два истребителя и три самолета. Мадштаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США. Верховный лидер Ирана не будет этого делать по соображениям безопасности. Правительство Исламской Республики ждет, когда нормализуется ситуация, сообщил ТАСС, источник в Иране. По словам собеседника агентства, первым международным контактом Хаменеи может стать разговор или встреча с Владимиром Путиным. Также сообщается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в Индии. Аналитики заявили о лучшем результате года у фильма «Одиссея». Лента Кристофера Нолана на предварительных показах собрала 17 миллионов 600 тысяч долларов. Такие данные приводятся в статье журнала Variety. В материале говорится, что картина обошла по этому показателю рекордсмена прошлого года – анимационный фильм «История игрушек 5», у которого 17,5 миллионов долларов. Премьера фильма «Одиссея» состоялась накануне. По прогнозам, в эти выходные в мировом прокате он может собрать от 90 до 100 миллионов долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 56 копеек, доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается ясная погода без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы рассказываем об окружающем мире с научной точки зрения. И сегодня с нами в студии в прямом эфире Андрей Бычков, автор и ведущий этой программы. Андрей.
6: Который забыл включить микрофон. Привет, Вера.
5: Привет. Ну, я, видишь, не подвела тебя. И, конечно, я, Вера Павлова. Всем добрый день, здравствуйте.
6: Да, у нас сегодня в гостях Артём Ельянов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН. Артём, добрый день.
7: Добрый день всем.
5: Артём, спасибо, что сегодня к нам пришел. Летние выходные, все хотят гулять, а ты неожиданно у нас. Мы очень этому рады. Вот. И сегодня у нас такая довольно интересная тема. Андрей, мы тут за кулисами...
6: Проводород.
5: Да, мы за кулисами пообщались с Артёмом немного. И такая мысль есть, что вот Артёму кажется, что все уже давно понятно с водородом, с водородной энергетикой, вот все ясно. А я на самом деле слушаю какие-то вещи и понимаю, что вот то, что он мне рассказывает, ну, я не задумывалась об этом. Я думаю, наши слушатели тоже обо многом не задумываются. И мы сегодня этой темы коснемся.
6: Да, и надо, кстати, напомнить, что нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы в прямой эфир. Вот, у нас уже даже есть вопросы. Супер. Ну, отлично. Вы все координаты знаете, продолжайте писать. Мы сейчас немножко начнем с теории, а потом перейдем к вопросам.
5: И к практике, конечно же, да. Да.
6: И к практике, да.
5: А, давайте начнем как-то с самого начала, наверное, да? Артём, вот расскажи вообще, что такое, ну вот почему мы называем водород, что это некая чистая энергия, что вообще такое водородная энергетика, что ты как ученый под этим понимаешь?
7: Да, на самом деле здесь все достаточно просто, потому что это одна из немногих, скажем так, энергетических реакций, на которые нету грязных выбросов. Угу. Да, если мы рассматриваем, что гаение водорода, что топливную ячейку, происходит окисление водорода, водород окисляется до воды, ну, соответственно, водяного пара при высокой температуре, водяной пар совершенно безвредный, безопасный, и вот она чистая зеленая энергетика на водороде. Выхлопа, соответственно, у водорода мобиля, если он сжигает водород, будет водяной пар, хорошо, ничего не коптит.
5: Ну да, отличная, казалось бы,
7: мобиль, казалось
5: да?
7: бы. Но здесь, естественно, минусов, мне кажется, честно говоря, в таком ключе даже больше будет, чем плюсов.
5: То есть, вот об этом поговорим.
7: Вот, да. И как таковой источник энергии водород, наверное, тоже называть неправильно. Все-таки это по большей части аккумулятор. По одной простой причине: в природе, на Земле водорода в чистом виде не соберешь. Его нет, его надо получить.
5: Ты имеешь в виду, что аккумулятор — это источник?
7: Ну да. Как мы электричеством зарядили батарейку, заправили, грубо говоря, машину бак бензином, да, соответственно, также надо будет заправить водород, надо будет его произвести. И тогда, да, вот автомобиль едет, пожалуйста, он чистый. Но какие были предпосылки для всего этого, вопрос совершенно другой.
6: Из воздуха его нельзя концентрировать? Все-таки мало?
7: Был бы он там, наверное, в таком количестве, но он же и летучий.
5: Да.
7: То есть, конечно, это звучало бы хорошо, но скорее нет. Проще было бы тогда из воды электролизом, но надо взять для этого электроэнергию. Вопрос, а зачем, если можно сразу же запустить мотор на электричестве? То есть, так вот.
5: Много сопутствующих вопросов.
7: Да.
5: Но все-таки много сопутствующих вопросов, но ты этой темой занимаешься и защищался по этому поводу. Поэтому нам все-таки интересно, что тебя именно в этой теме привлекло, заинтересовало, почему так?
7: Изначально, конечно, я тоже на это шел как на водородную энергетику, занимался физикой, ну, можно даже исторически сказать, что так сложилось, мне нравилось что-то пытаться сломать, начиная с детства, а здесь вот лаборатория занималась тем, что сжигала водород, непосредственно дали возможность позаполнять установки, поподжигать, повзрывать, это зацепило. Но дальше уже научный интерес куда без него.
5: А вот у нас вопрос неожиданно прилетел из студии, скажем так, из нашей. Слушатель Н спрашивает, водород сопутствующий нефть и газ или нет?
7: Вот, честно говоря, здесь, наверное, может быть, не вспомню. Возможно, часть какая-то его есть. Но, наверное, не в таком количестве, потому что мне известно, что рассматривался вариант, наоборот, в скважины водород засовывать, для того, чтобы там эту скважину прогревать водородом и, соответственно, убирая закоксованность, может быть, повышать отдачу. То есть, конечно, был вариант брать попутный газ, его перерабатывать, обратно засовывать. Проект этот, к сожалению, в работу не пошел, но кто знает, может быть.
5: Тогда, ну, вернемся, на немножко отвлеклись. Ты говоришь, что в лаборатории как раз заинтересовало то, что можно было поработать, повзрывать.
6: Идеальное место для пиромана.
5: Да, да, да.
6: Ну, лаборатория.
5: Ну, как бы и дальше, что вот тебя привлекло в этом процессе?
7: Меня привлекло здесь, во-первых, то, что это была одна из моих первых научных таких работ от и до, с момента разработки установки, эксперимента, его обработки. Это было интересно, и само поведение. То есть здесь можно даже, так сказать, исторически, да, складывалось, как вот люди обучили робота играть в шахматы раньше, чем ходить. Одна есть из теорий, что потому что в шахматы мы сами учились, мы знаем, как научить. А ходить как-то вот само так вышло, что... умеем, да, а научить, как запрограммировать то, что я не могу у себя в голове отмотать. И физика горения сама по себе меня здесь привлекла, потому что с огнем, ну, и человечество, извините, с раннего палеолита, когда там первое, значит, молния ударила в дерево, люди мясо пожарили, и тому, что до сих пор количество вопросов неисследованных очень большое. То есть касаемо водорода, у него есть, например, очень интересное свойство, пламя водорода распространяющееся, оно неустойчиво. То есть, как это? То есть это можно даже в голове визуализировать. Значит, действительно, фронт пламени, грубо говоря, это некая среда раздела, да? Линия раздела, сред, вот она движется, за ней пар, перед ней горючая смесь, и она действительно вот будет волнистая. Размер этих волн, мы их называем опупинами у себя уже так на сленге, он влияет на то, какой площади получается этот фронт. Площадь, соответственно, связана с тем, сколько топлива в секунду сгорает, сколько тепла выделяется, за счет этого фронт пламени ускоряется. Да, и...
6: А что такое вообще фронт пламени? Это да. Вот то, что перед вот горит пламя, и перед ним вот какая-то сущность?
7: Вот здесь вопрос...
5: Может быть, это температурное какое-то понятие?
7: Это больше химическое. То есть здесь, давайте, да-да-да, вообще можно разделить термины. Нам как бы термин...
5: Вам как пиротехникам.
7: Пиротехникам-ученым тогда.
5: Да-да-да.
7: Вообще термин «взрыв» не очень нравится.
5: Так.
7: Потому что взрыв — это, ну, да, это вот быстрое выделение энергии. Но дальше что за этим, как бы... Дефлаграция, детонация, совершенно разные термины, совершенно разные истории. Горение у нас бывает предварительно смешанной смеси. И, опять же, вот действительно мой там лабораторный стенд стоит, баллон с водородом, компрессор со сжатым воздухом. Пожалуйста, я в третьем баллоне по концентрациям смешал 20% водородно-воздушную смесь, 20% по объему воздуха, остальное водорода, остальное, соответственно, воздух. Пожалуйста, заполнил. Ну, вот я практически сейчас рассказываю свой эксперимент. Заполнил оболочку какую-то. Мы заполняли вплоть до метеорологических зонтов 3 кубометра.
5: Ну, то есть
7: такая какое-то история
5: пространство, да, какая-то форма, куда вы наполняете.
7: Ну, обычный зонт, вот, который запускают метеорологи, шары, да, такое делали. В центре инициируется искра, рвется проволока, значит, какой-то источник изначально. И по этой предварительно подготовленной смеси движется фронт, соответственно, достаточно тонкий фронт зоны реакции. именно на нем происходит весь вот этот короткое превращение H2 плюс O2 в H2O. Даже так же, как бы, химики могут меня здесь поправить, что на самом деле реакция она длинная, и там цепочек 9 с разложением на все эти радикалы. Об этом тоже, кстати, отдельно. И вот он движется, внутри него температура больше уже внутри него пары воды, он расширяется, за счет этого есть скорость пламени ламинарная и вот ускорение за счет того, что это расширяющаяся история.
6: То есть правильно я понял, что фронт — это все-таки вот та зона, то место в пространстве, где непосредственно происходит реакция горения?
7: Именно, да, то есть так оно и... Ну, где идет химический, то есть вот они химические реакции, вот они в этом тонком слое. Потому что там есть топливо и окислитель. Что надо, чтобы заработала горелка? Топливо, окислитель. Второй вариант, да, это классическая наша там свеча-зажигалка, это диффузионное горение, то есть у нас есть некая струя топлива, да, она окружена окислителем. На границе раздела сред у нас возникает диффузия. Да. Они между собой перемешиваются.
5: Да, молекулы одного с молекулами взаимодействуют, молекулы другого.
7: Да, и в этой зоне как раз вот, грубо говоря, есть тонкая зона, где они перемешались. А если она, соответственно, загорается, поджигаем, вот здесь у нас, получается, горит свеча.
6: Вера, у меня к тебе предложение.
5: Да.
6: Давай, может быть, поотвечаем на вопросы наших слушателей. Они нас опережают, но мне кажется, что люди очень хотят...
5: Да, Артём, а потом вернемся к процессам. Потому что мы, на самом деле, с Андреем так чувствуем, что ты там глубоко, тебе эти взрывы и все вот это тебе именно... Ну, потом спросим, почему и что...
6: Да, мы про них отдельно поговорим.
5: Отдельно поговорим.
6: Значит, во-первых, наш слушатель Андрей, 36-й, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей.
6: Традиционно здравствуйте. Когда наши машины будут ездить на водороде вместо бензина? На этот вопрос можно целую программу сделать. Ну, может быть, Артём сможет сформулировать коротенько, а мы можем потом об этом отдельно поговорить.
7: А я думаю, мы можем одним вопросом сразу два закрыть. Мне очень тоже всегда нравилась техника, машинки, мотоциклы тоже как-то. Это вот как у мальчика с детства. Да ездят, есть. Пожалуйста, Toyota Mirai на водороде... Нормально себя чувствует, вроде как. Toyota даже делала гоночную машину на водороде, как на топливе.
5: Угу.
7: Проблем с этим много. Хранить этот водород в этой машине. Соответственно, удельная теплота сгорания водорода большая, а плотность маленькая. Соответственно, чтобы в килограммах, да, хранить водорода столько, чтобы это тепло отлично выделялось, его надо загнать куда-то под давлением атмосфер так 700.
5: Угу, то есть под высоким давлением.
7: Ну, это, да, это много, очень даже. И небезопасно, значит, где-то должен быть вот бак, который это хранит. Ну, здесь могут, может быть, меня поправить со словами, а как же там металлогидриды, которые будут этот водород в себе хранить. Ну, дорого, технологии надо развивать.
6: Ну, в любом случае, дороже, чем бензобак. Да.
7: Конечно. И, соответственно, так-то можно дальше туда же добавим и охрупчивание металлов водородом. В общем, задача очень сложная.
5: Угу.
7: Если очень сильно захотеть, наверное, можно взять там классический стальной баллон с водородом, как в лаборатории, к себе его возить, но не советую.
6: Вот тоже, кстати, вопрос в продолжении. Сколько стоит 100 километров на водороде? Интересно.
5: Вообще кто-нибудь задумывался о расчетах?
7: Расчеты задумались. Вот в таком ключе, я думаю, что сейчас еще дайте час дополнительной программы, я, конечно, посчитаю. Но здесь есть другая история, есть исследования, они такие уже физико-экономические. Мне очень импонировало, что говорил на конференции наш соотечественник. Производство водорода из метана, из там природного газа, оно на самом деле затрачивает на себя столько энергии исходной, то есть там тот же метан надо сжечь, чтобы его получить, то есть вложить в это финансы, что впоследствии себестоимость горения водорода, с учетом того, что он вредит, значит, не вредит окружающей среде, как будто если бы это был бы природный газ, оказывается очень высока и экономически целесообразно начинает хромать.
5: Угу.
7: Плюс опять сюда давайте добавим все, что называется, инфраструктуру. То есть это надо водород произвести, водород хранить не в простом стальном баллоне, да, в каком-то полимерном или чем-то покрытом, чтобы он не охрупчивался, добавить сюда всю систему регистрации на случай утечек, потому что летучий, потому что нижний концентрационный предел низкий, чуть-чуть водорода где-то скопилось в уголке этого заправочной станции, ну, может кончиться плохо даже там от малейшей искры. Нагрев, конечно, не хватит от солнца.
5: Транспортировка еще должна быть, да?
7: Да. Это все водородопровод, то есть это из чего его делать, чтобы он не охрупчивал трубы. Какие-то, может быть, малые добавки. Да, это может быть эффективно. Эти исследования, разработки ведутся. Но прям вот так вот, скорее всего, это будет даже дороже, чем то, что сейчас бензин, дизель. Природный
5: сейчас, газ. Конечно, тяжелая у нас ситуация, чего ж говорить. Это шутка. Так, и у нас еще есть
6: вот
5: вопросы.
6: Вот, кстати, слушатель Дмитрий, да, да, спрашивает, Дмитрий. Где наши водородные ракеты? А? Такой, вообще немножко не по адресу, может быть. Это космическим инженерам надо задавать, но я думаю, что Артему есть что прокомментировать.
7: Ну, ракета водородная... Я вот уже начал считать, прикидывать, значит, по плотности энергии. Может, конечно, это будет не очень хороший вариант, что водород задавить до жидкого состояния, вложить туда, конечно, энергии придется много. Альтернатива – водородный самолет, водородные дроны. Все-таки по плотности энергии водород лучше, чем литиевый аккумулятор. Есть такие разработки, они даже вот... Бауманка, я знаю, это делает, заполняет, значит, баллон водорода, крепит его к дрону, топливная ячейка, пожалуйста, несколько часов непрерывного полета это дело обеспечивает.
5: То есть это водородный...
6: А там топливный элемент или они сгорают?
7: Нет, там на топливных элементах. Там выделяется электричество, дальше моторы. Если мне память не изменяет, была идея, даже были разработки, но это мне рассказывал вот мой руководитель научный, и, соответственно, какого он года рождения, когда были эти установки, и я сейчас, наверное, не скажу, но самолет заправили водородом, да, полетел, но, правда, вся полезная объем, вся полезная емкость этого самолета была заполнена водородом.
5: Угу. Мне тут подсказывает слушатель Н, что ракета-носитель «Сатурн-5» использовал жидкий водород в качестве компонента топлива.
6: Вот мне тоже казалось,
5: но это не на всех ступенях.
6: Какие-то из ступеней до сих пор сейчас используют водород.
5: Ну,
6: не
5: вот
6: до сих пор, а в принципе.
5: Тут надо, наверное, нам кого-то из инженера-строителя какого-то из космоса. Ну, это 60-е, да, годы, Андрей, 60-е. Или начало 70-х.
6: Я думаю, что для космоса можно использовать все что угодно, потому что это достаточно уникальная такая эксклюзивная штука. А вот, конечно, переходя на массовые,
5: ну,
6: на
5: да,
6: массовое потребление, типа автомобили, там же надо считать экономику. Ну, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Давайте к плану обратно вернемся, к нашему. Вот я хотел спросить у Артема, есть термины зеленый, голубой и коричневый водород,
5: да,
6: которые я, честно говоря, впервые узнал от... него.
5: Я тоже не знаю, что это такое, Артём?
7: Это, грубо говоря, экологические, скажем так, ранжирование критерии по производству водорода. Да? То есть, водород, произведенный электролизом, при этом используя солнечную энергию, скорее всего, это должно быть где-то, я не знаю, в центре пустыни, это будет зеленый водород. Зеленый в том понимании, что вот он не вредит окружающей среде, при его производстве минимальные... Минимальный вред, может быть, минимальные потери, тоже надо оценить. А дальше самый грязный водород серый, водород, полученный путем паровой конверсии при сжигании угля. Но это в целом одна из первых технологий вообще получения водорода. Она датируется где-то серединой там, 18 века, когда вся эта история началась вообще с осознанием того, что горит газ, да, это туда. Желтый водород есть, водород, полученный с использованием электроэнергии с атомных электростанций. Голубой – это если мы сжигали природный газ, метан, и при этом еще энергию конденсации воды также запускали в эту реакцию.
5: Mm-hmm.
7: Иначе это будет серый водород.
5: Mm-hmm.
7: Здесь он невидимый. По поводу... Как бы, невидимости водорода тоже есть свои истории, что, вообще, как бы, извините, водородом воздушное пламя, оно невидимо в видимом диапазоне. Глазами не увидим. Инфракрасную камеру надо или какие-то другие методы визуализации. Это все вот в тему о том, что в случае утечек еще ее надо будет обнаружить.
6: А вот еще вот в связи с вот этими терминами зеленый, голубой, коричневый водород мы хотели обсудить углеродный след. Звучит как-то парадоксально, да? Вроде водород – это вообще водород, он никакого отношения к углероду-то иметь не должен, и это экологичное топливо, но как так получается, что при производстве водорода все равно образуется некий углеродный след? Вот можете этот момент прояснить?
7: Здесь, если мы рассматриваем процесс именно паровой конверсии, грубо говоря, как это объяснить, мы взяли метан, молекула углерода, молекула водорода. Потрясающе. Значит, надо их разделить, получим чистый водород, можно будет его использовать. А куда денется углерод? Вот этот углеродный след, он и остается. О нем и идет речь. Соответственно, в процессе паровой конверсии часть метана сожгли, другую часть, благодаря выделившейся энергии, преобразовали в водород, куда-то дели углерод. Есть идеи по этому поводу разные, мне кажется, даже вплоть до того, чтобы сдавливать его до состояния грифеля карандаша. Естественно, все это, во-первых, конечно, смешно и шутка, и уменьшает экономическую целесообразность мероприятия. Я смотрел работы, когда пытались вернуть обратно углерод в шахту, из которой добыли природные газы, но и там есть свои нюансы, то есть там углерод начинает высаливать шахту, закупориваются поры, и шахту испортили, и углерода, да, и в итоге остался. А основная история углеродного следа в том, что вот мы идем к тому, что у каждой страны должен быть свой какой-то лимит углеродного следа. И, соответственно, если вы произвели больше углерода, вы должны заплатить куда-то, видимо, международный какой-то союз. Либо можете, как страна, которая столько не использовала, продать его кому-то. И здесь получается выгодно, что вы покупаете вместо природного газа у другой страны готовый водород. То, что она делает с углеродом, это ее проблема. У вас углеродного следа меньше, вы можете его еще и продать. Ну, практически такая бесплатная энергетика, это бесплатное тепло.
5: Экономическая уловка.
7: Да, но...
6: Уловка, да.
7: Но насколько... Ну, пока что это разрабатывается, все еще водорода-провода пока что нету. Речи об этом только идут, но...
5: А вот к вопросу еще о получении водородов. Слушатель Н пишет нам... ну, опять же, если ты сможешь ответить, ответь. Если нет, то там как-то прокомментируй просто. А можно ли водород получать в верхних слоях атмосферы за счет облучения водяного пара ультрафиолетом солнца? Встречал ли ты что-то подобное?
7: Не встречал. В теории смысл вопроса понятен, да, мы берем как бы высокоэнергетичные, значит, фотоны и разбиваем дело. Я просто начал пытаться прикинуть это на практике, то есть о чем идет речь, это поднять туда какой-то зонд, который будет это собирать, или пытаться.
5: Собирающий зонд, да.
7: Ну, наверное, в каком-то смысле, если сделать это на Земле, попытаться собрать, не знаю, но интересно, надо подумать. То есть, может, как вариант, но я с таким не сталкивался.
5: Ага. У нас тут еще...
6: У нас не так много времени. Да. Еще успеем, да, вопрос взять? Давай, тогда ты прочитай.
5: Да я хотела здесь больше, конечно, комментарий. Вот слушатель 24-й. Там не только экономика, а еще и безопасность. Нет? Ну,
7: безопасность? Безопасность, да.
6: А вот как раз об этом во второй части вы послушаете. Потому что, знаете чего, давайте уже, наверное, переходить потихоньку,
5: да,
6: к новостям, подводить черту, да, нашего первой половины. Вот. В общем, даже то, что мы сейчас обсудили, говорит о том, что очень дискуссионное такое получается топливо. Вроде оно экологичное с точки зрения водяного пара в выхлопе, но все остальное, что мы знаем про водород, это большие жирные минусы. Еще и вон углеродный след остается. Вот наш гость вообще специалист по горению водорода, и мы об этом вообще никогда не говорили, а он горит очень интересно и взрывается очень интересно. Вот это предлагаю как раз на вторую половину передачи перенести. Напомню, у нас сегодня в гостях Артем Ельянов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН. Сейчас слушаем новости. а потом возвращаемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
11: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а в студии сидит Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
5: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
6: Да, начинала прошлую половину.
5: Очень хорошо мы начали, да, прошлую половину. Но что я хочу сказать, ученый свет, а не ученый тьма. Классно я придумала, да? Ну, сейчас продолжим, потому что во многом, мне кажется, мы сегодня тему такую затронули, которую давно не затрагивали, и надо в ней немного разобраться.
6: Настолько давно, что никогда, я бы даже сказал.
5: Ну да, но мы делали что-то про, если помнишь... Про водородную энергетику в плане
6: про
5: транспорта.
6: Про энергетику было? Да. Да, да. Про горение вообще, мне кажется,
5: нет,
6: никогда.
5: Нет, нет. И мы, на самом деле, к этому подходим. И сейчас продолжим с нашим гостем. Давай его представим еще раз.
6: Да, у нас в гостях Артем Ельянов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН. Артем, добрый день еще раз.
7: Да, добрый.
6: Ну что, предлагаю... Страшные слова «дефлаграция» и «детонация» объяснить. И чем, в чем разница с обычным горением?
7: Ну, как бы скорее дефлаграция как раз это и есть нашему пониманию обычное горение, когда вот как раз в первой части поговорили, что есть фронт распространяющийся, это и есть дефлаграция. Здесь важно, ну, в первую очередь, конечно, разграничить дело по скорости. То есть в данном случае это дозвуковая скорость, фронт движется, скорость может быть, конечно, действительно большая, это единицы десятки метров в секунду, то есть это все равно составляет угрозу, детонация, когда фронт пламени разгоняется, перед ним формируется ударная волна. Здесь можно вот представить аналогию с, да, как самолет переходит звуковой барьер. Термин совершенно ужасный, тоже в научных кругах меня бы за такое сейчас бы, наверное, ударили по губам. Но смысл в том, что самолет движется, летит с сверхзвуковой скоростью, звук его не обгоняет, перед ним собирается, значит, веер, так сказать, вот, волн, и он формируется в ударную волну. То есть, если у нас как бы перед фронтом горения начинает двигаться ударная волна, она прогревает нашу смесь. То есть до температуры воспламенения, смесь воспламеняется, мы получаем некий такой единый комплекс детонационной уже волны.
6: Значит, ударную волну... Можно уточнить?
7: Конечно.
6: Вот правильно я понял, что детонация — это когда фронт распространяется быстрее скорости звука, или я неправильно понял?
7: Да, конечно, потому что сама по себе уже... То есть я говорю, детонационная волна — это вот... Были исследования, в которых с помощью пористых каких-то преград пытались разделить детонационную волну и фронт горения. Но если мы говорим про там, трубу, сосуд, заполненный газом, там это будет некий так, единый комплекс. Двигаться оно будет, безусловно, быстрее скорости звука. Это определяется числом Маха. И здесь уже совершенно другой перепад давления. Соответственно, вот это та история, которая разрушает... Именно то, чего, я скажу слово «взрыв», да, при этом этого боятся, вот это детонационная волна.
5: Ты как раз произнёс сейчас слово «взрыв».
7: Ну, потому что, да, в нашем понимании, мне кажется, обывателя, если сказать человеку, смотри, там произошел взрыв, он себе представит, ну, вот...
5: Хлопок, наверное, какой-то,
7: ну,
5: да?
7: Какой-то хлоп, какую-то вот аварию, да, да, естественно. Да. У нас есть пламя вырывается оттуда, но перед этим у нас возникает ударная волна, которая движется, зачастую она даже на видеокамеры не попадает. Дальше за этим уже идет
5: хлопок.
7: Хлопок и есть ударная волна.
5: А потом уже, соответственно,
7: за ним идет пламя, да. В данном случае, ну, это если мы возьмем, как я пытаюсь, где же у нас там на побережье, это несколько лет назад взорвалось, к сожалению, хранилище где-то ближе к экватору, там было, даже на камеру там было видно, я, конечно, всматривался, что вот она прошла, ударная волна, а в центре потом это загорелось. Нюанс, да, это сейчас чуть-чуть разные вещи, потому что конкретно детонация, она идет по горючему. Соответственно, по смеси горючего, соответственно, и окислителя, то есть именно по взрывоопасной смеси.
6: Ну, в простонародье... Почему водород...
5: Да. Да-да-да, Андрей.
6: Так, почему водород вообще детонирует? Почему вот одни, допустим, вещества просто спокойно горят? Вот берем, не знаю, ну, спирт, хорошо, да, вот наливаем его в чашку, поджигаем спичкой.
5: Ну
6: вот,
5: да, он просто горит какое-то время.
6: Да, а водород почему-то вот такое распространение.
7: Да и водород сгорит. Здесь уже, собственно, нюансы. Здесь речь о том, что есть такое понятие, называется детонационная ячейка. Если мы рассматриваем фронт пламени, да, то есть движущийся в трубе, также возникают поперечные возмущения поперек сечения трубы, и водород вот обладает такими свойствами, что когда эти возмущения идут поперек, образуются, ну, действительно ячейки, то есть некая трехмерная структура. И у нее есть узлы, пучности, и, соответственно, размер этой ячейки, он маленький. Ну, это действительно физически ячейка, как сота. Если она размера, то есть у водорода она миллиметрового размера, у других газов она больше. И если у нас узкий канал, и он может содержать в себе несколько этих детонационных ячеек, то, соответственно, в этом канале может случиться детонация. Если мы возьмем узкий канал, заполним метаном, он не сдетонирует, а с водородом сдетонирует. И,
6: то есть...
7: и здесь как раз я хотел перейти к тому, что, вот, собственно, риски-то на безопасность.
5: Да, вот мы хотели как раз про безопасность поговорить.
7: Вот, если у нас есть некое... Он зачастую это рассматривается с точки зрения атомных электростанций. Какой-то аварийный режим. Вода перегрелась, коснулась редкоземельных металлов, выделился водород. Он летучий, да, он начнет где-то подниматься, может где-то скопиться. Но смысл в том, что если он попадет, там, не дай бог, в какую-то маленькую шахту вентиляционную, угу. он там загорится, там разовьется детонация, и из этой шахты у нас вылетит ударная волна, она может за собой дальше потянуть уже детонацию всего, что там потенциально могло бы также разрушиться. То есть риски разрушения в таких сценариях, они гораздо хуже. И в этом проблема, и с этим вот как раз думаем, как бороться.
6: Опять же, переводя на русский, можно вот такой дилетантский вопрос?
5: Давай.
6: То есть правильно мы услышали, что вот есть газы, вообще есть разные вещества, и у них это свойство конкретного вещества, что есть размер детонационной ячейки. Ну, как условно говоря, там у урана или у плутония есть там критическая масса. Вот у водорода она там миллиметрового размера. И, соответственно, если у нас даже вот, допустим, под багажником автомобиля стоит баллон с водородом, и у нас шланг, который подводит этот водород к двигателю, он больше миллиметра в диаметре, то потенциально там тоже может образоваться детонационная ячейка.
7: В этом, да, в этом и смысл. Я этому делу даже вот посвящал ряд там исследований, добавив туда еще ту мысль, что у водорода достаточно широкий концентрационный предел.
5: Угу.
7: То есть, соответственно, если мы 4% по объему водорода добавим в воздух, это уже будет горючая смесь. Соответственно, она загорается в узкой какой-то ячейке, возникает, собственно, какой-то очаг пламени, фронт, он движется, да, он может где-то дальше дойти до детонации. Ну, при бедной смеси этого не произойдет, но, опять же, мы не знаем, какой может получиться тот или иной сценарий, поэтому, да, сдетонирует, взорвется, мася машина, хорошего будет мало.
6: Вера, как хорошо, что я об этом всем не знал, не думал о таких словах.
5: Я вообще, да, я вообще сижу, помалкиваю уже, потому что я тут поняла, что на самом деле там, ну, в целом 4% это не очень много, а уже очень опасно.
6: Послушай, я сейчас тебе расскажу.
5: Давай.
6: Когда мне было лет 14 или 15, я очень увлекался электролизом воды.
5: Я знаю,
6: почему ты об этом. Добавлял туда разные соединения.
5: Да,
6: вот. Брал трансформатор, значит, опускал два электрода, вот, и, соответственно, на одном из электродов выделялся водород. И я его собирал, у меня была одна пробирка, я его просто собирал вытеснением воды и потом поджигал. Вот. Но в этот момент я, конечно, не думал про
5: о том, что детонация какая-то, да, критическая, предельная концентрация. У нас, кстати, много комментариев появилось в эфире.
6: Давай.
5: Дмитрий Катков написал, что Генри Кавендиш в 1766 году подробно изучил газ, который выделяется при действии кислотного металла, и назвал его горючим воздухом. Вот такое вот замечание, ну, комментарий. Слушатель наш постоянный, 36-й, спрашивает, перспективны ли водородные технологии? Такой широкий вопрос.
7: Перспективные, безусловно, но давайте как бы сначала, как мне кажется, надо определиться-то, как мы из водорода будем получать энергию.
5: Угу.
7: Все-таки топливная ячейка. Хорошо, но, во-первых, дорого, производство
5: так.
7: сложное, да, вот сжигание водорода тоже другой вопрос. Мне здесь, кстати, понравилось это на просторах научных каналов технология. Электролизер, вот как раз в тему о том, что делал Андрей, заливает сюда вода, он подключается к сети 220 вольт, а по факту это конфорка, обычная газовая конфорка для готовки на плите.
5: Угу.
7: Мы очень, я показал это сотрудникам, коллегам, говорю, смотрите, какая интересная вещь. Долго думали, зачем.
5: Угу.
7: Мы пришли к выводу, что, наверное, это в каком-то очень исключительном случае, когда у человека нет доступа к газу, но ему почему-то, видимо, хочется приготовить плов.
5: Допустим.
7: Другой, да, потому что, ну, другой какой-то идеи, зачем тебе нужен газ, если есть электричество, ну, мы пока что не придумали. То есть, ну да, можно вот в таком плане это рассматривать. Вообще...
6: У меня есть, кстати, пример. У меня есть прекрасный
5: Давай.
6: Пример. У меня вот у бабули, которая живет в одной российской области, отключили на 3 недели газ.
5: Угу.
6: Вот, в связи с ремонтными работами. Вот у нее есть газовая плита, но электрической у нее нет. Вот. Но я бы ей не советовал, конечно, связываться с водородом.
5: Да, не будем советовать. ну, понятно, то есть, с одной стороны, мы рассматриваем, то есть, с какой стороны мы рассматриваем, да, технологии, если мы говорим про какую-то экономическую составляющую, то тут, я понимаю,
7: экономически пока что нецелесообразно.
5: А если мы говорим с точки зрения эффективности, да, ну, то есть, и какое-то, наверное, получение энергии, ну, наверное, сопоставимо использование там водорода или кого-то, или что-то еще.
7: Но надо и водород получить.
5: Ну, здесь... Да, здесь я имею в виду не про получение, а если мы его, ну, условно уже как-то получили, вот тут разные уже у нас сегодня идеи были, кстати, одну сейчас еще прокомментируем, вот, то как бы, ну, по

0: на длине свободного пробега, которая там, соответственно, огромная.
1: Поясни, пожалуйста, длина свободного пробега, что это такое?
0: Ну, грубо говоря, это вот расстояние, если очень-очень условно, которое молекулы движутся, которые вот они занимают. Ну, вот как есть, да, звуковая волна, да, как студентам объясняем, чем ударная волна отличается от привычного понимания волны. Да, звуковая волна некая, вот мы ее визуализируем, там, синусоида, движущаяся в пространстве, то есть молекулы газа между собой сталкиваются, переносят ее так далее, с какими-то частотами, колебанием, соответственно, в космосе невозможно передать звук, молекул этих нет. Ударная волна – это именно скачок давления, который движется, он вот, действительно, можно его представить себе неким плоским фронтом, его нельзя характеризовать частотами и амплитудами, опять же, нет молекул, не получится его перенести в космосе. Но если так условно прикинуть, что все-таки молекулы-то там хоть какие-то есть, хоть как-то же они между собой движутся, то, ну, может быть. Но это больше, честно говоря, в рамках некой шутки научной.
2: А вот мы при подготовке, мне Артём присылал некоторые там идеи и упомянул эксперимент Международной ассоциации HiSafe, которая спонсировала изучение и моделирование утечки водорода из машин на подземном паркинге. Как мне кажется, это очень и про практическое применение, и про безопасность. А вот что показал этот эксперимент?
0: Это расчет. Вот глобально результата я, наверное, сейчас даже не вспомню. Я помню, что они хотели этим заниматься. Здесь скорее более важно то, что в принципе в мире-то еще как таковой не сформировалось некого международного стандарта техники безопасности работы с водородом.
1: Нет какого-то документа такого унифицированного, скажем.
0: По моей информации, его вот разрабатывают. Есть некие научные коллективы, которые взаимодействуют, собирают по этому поводу разную информацию, что-то как сделать. То есть, ну, грубо говоря, сравнивая с электричеством, если здесь, понятно, уже ГОСТы сформированы, с водородом все чуть-чуть посложнее. Собственно, вот организация, она пытается этим делом заняться. По большей части это все-таки расчетные работы, потому что что смоделировать на практике поведение таких каналов, ну, задачка тоже нетривиальная. Поставить это дело на расчет очень долго будет считать. Так что да, задача сложная. Пока что еще работы по этому делу ведутся.
2: Так, есть ли у нас еще вопросы?
1: Вот я смотрю как раз, да.
2: Слушатель 24 пишет. Даже как оружие проигрывает простой взрывчатке? Нет?
0: Здесь скорее надо... Ну, про оружие я не знаю, насколько вообще сейчас будет нам корректно это обсуждать.
1: Гипотетически
0: скорее будет интересно сделать объемный взрыв, заполнить помещение водородом. То есть, говоря, принесли баллон, разорвали, и потом это дело подожгли. Это будет один разговор. Плотность энергии, опять же, возвращаясь к этому, одно дело взрывчатка, все-таки это твердое вещество, в котором плотность самого, да, по массе она совершенно другая. В данном случае водород, то есть сдавливает до такого же состояния. Я не представляю, как себе это можно использовать как оружие. У нас, естественно, даже при соблюдении техники безопасности бывало, что-то происходило, но все обходилось, поэтому в целом, если работать с этим с умом, будет нормально.
2: Хорошо. А вот, допустим, водород опасен, дорог, тоже не без проблем там с углеродным следом. Но, допустим, если вот добавлять в обычное какое-нибудь топливо, это может как-то улучшить свойства, например, не знаю, там бензина, дизеля, авиационного топлива и так далее?
0: Это то, что я бы назвал вот это сейчас передовой край исследований по горению водорода. Есть ряд работ, да, действительно, в которых рассматривалось добавление водорода в дизельное топливо. Здесь в чем смысл? Тяжелые углеводороды, да, то есть CnHm, много углеводородов, длинная цепочка, много всего. Надо же сначала разорвать ее на более мелкие составляющие, то есть чем больше.

0: что у нас будет изначальная углеводородина, тем больше она должна пройти преобразование до финальной реакции H2 плюс O2.
1: Угу.
0: На это потребуется энергия. Соответственно, если мы эту энергию где-то раздобудем, и технология, вот мне очень нравится, на самом деле, это реформинг топлива где-то уже на борту, и на кораблях такое применяется, отбираем тепло от двигателя, который уже работает, направляем его через, ну, в том числе с использованием катализаторов, на то, чтобы разложить тяжелый углеводород на полегче, и дальше уже этот более легкий газ запускаем в качестве топлива. Энергию забрали, КПД повысили, выбросы станут чуть чище, потому что температура, соответственно, то есть мы уже проще будет контролировать количество окислителя. С температурой тоже будет все гораздо более просто и понятно. И вот это вот может эффективно нам помочь, в том числе поднять, как мне видится, и экологический класс двигателя. Казалось бы, берем дизель, тоже частично тот же дизель превращаем в водород, добавляем к топливу, и вот вы уже на каждый такт сжигаете не то же количество дизеля, что было раньше, а чуть меньше. Ну, естественно, вопрос о том, что тот углерод, который мы куда-то должны его деть при реформинге, он, безусловно, остается. Но вот я бы вот эту тему бы действительно выделил как одну из перспективных. Но,
2: а, кстати,
0: сложно. Да, катализаторы, химия очень такая, много будет затрагивать разделов науки этой истории.
2: Тут вот в Телеграм слушатель, который тезка нашего гостя, пишет: нет никакой необходимости выделять водород для отопления домохозяйств. Вода отлично горит сама в любой печке, при этом нет необходимости поддерживать само горение. Перегретая вода сама распадается на водород и кислород и поддерживает горение без вмешательств. Интересный комментарий, кстати говоря. Может быть, Артем, есть что прокомментировать?
0: Перегрет. А как изначально-то нагрели? Вопрос у меня такой. А вы где? Да. Чтобы что-то нагреть, надо что-то сначала, значит, все-таки сжечь. Как мы тоже шутим у себя, что на самом-то деле до сих пор в стимпанке живем. У нас все электростанции, в конце концов, греют воду, водяной пар попадает на турбину, турбина вращается, вырабатывает электричество. Глобально нового какого-то перехода мы не придумали. Надо же сначала сжечь.
2: Мне понравилась вообще формулировка вопроса, потому что, мне кажется, для людей, которые, ну, далеки от химии и физики, это такой неочевидный вообще вопрос, неочевидная вещь. Помните, как там в какой-то сказке было «Море синее горит»?
1: Вот, было такое, да.
2: Вода ведь действительно может гореть, и неплохо гореть, но, мне кажется, для большинства людей это какой-то нонсенс.
1: Ну, типа нонсенс, да. Типа unreal, да. Физический процесс такой, типа как будто не может этого быть. Но мне кажется,
2: даже это очень захотел сделать на этот счет передачу.
1: А сделаю. Это я так сразу сказала, уже как бы афишируя.
2: Так, ну что, значит, все-таки люди не могут без
1: Не могут.
2: Ну хорошо, ладно.
1: Давай последний.
2: Давайте так договоримся. Я прочитаю вопрос. Артем, если решит, что это можно сказать, то скажет. Если нет, ну, не обессудьте. У всех есть свои какие-то правила там, этические в том числе. Здравствуйте. Получается, что водородная бомба не обладает огромной разрушительной силой, как мы привыкли думать?
0: Это разные технологии. Мы же сейчас говорим именно про газовую составляющую. Водородную бомбу это оставьте лучше гостя, связанному с атомной энергетикой. Чуть-чуть другое.
2: Ну да, водородная бомба это чуть-чуть про ядерные реакции. Тут уже не уровень химии, конечно, а уровень внутриядерный. Ну и, кстати, вопрос еще один такой коротенький, у нас не так много времени. Существует ли твердый водород?
1: Хороший вопрос.
0: Если только в центре какой-то планеты, мы с этим не сталкивались, и, честно говоря, меня всегда больше интересовала именно его газообразная фаза. Ну, какой надо, опять же, прикинуть, я не помню, какое давление, да, потому что он же еще легче гелия, то есть сколько его давить, может, где-то в центре какой-то звезды он и есть, в центре Солнца предполагается твердый гелий, но Надо...
2: Не, он, конечно, существует, если посмотреть на фазовую диаграмму водорода. Вот.
1: 14 Кельвин, я посмотрел.
0: А давление?
1: А, нет, сейчас.
2: Короче, я слышал, что для того, чтобы твердый водород получить, да, надо взять алмазную иглу, охладить до гелиевых температур и очень сильно сдавить. Вот. Ну, в общем, да, там все сложно. Ну, в смысле, сначала нагнетать давление, вот, потом там выпадет этот водород в виде такого снежка водородного.
1: Литка. Ну да, здесь я, кстати, сейчас не могу просто сходу найти. Давай мы вернемся в начале следующей передачи и обязательно сделаем маленький ликбез на эту тему, потому что сейчас мы, честно, были не подготовлены к такому вопросу.
2: Пора нам прощаться. Я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Артем Емельянов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН. Говорили мы сегодня про водород, его плюсы и минусы, про горение водорода. Ну, надеюсь, что чуть прояснили этот вопрос. Спасибо большое, Артем.
1: Всем спасибо.
0: Да, спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милин». Я его что?
7: Тоже мне «милин».
6: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

так давно.

0: ты думал, что детина улыбается ему?
1: Точно, точно,
0: улыбается ему.
1: Точно, да точно,
0: улыбается ему.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
2: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
6: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
7: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
6: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Название станции вводите кириллицей.
8: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва».
8: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
6: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
8: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, учиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Корабли постоят,

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
5: Кричевича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

только небо да море вокруг. Больше месяца парень бесится, и друзья сказали так: брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! It's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может, не взлетела.
0: А может быть, на

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыль-то очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да.

0: А может быть, собаки,
1: а может и коровы.
0: Конечно же, упал и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
1: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
4: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.

0: Изабель и я.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

долго ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокоит.

лавка, полная затора и огня. Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке лой, снова улыбнешься, как мальчишка.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучь. Уже засыпаю, и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не

любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Там за седьмой горою

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

тогда просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, пайларам.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок,

0: Хорошо быть генералом, лучшей работы я вам синерой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала вижу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла генерала, если капрала переживу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат.

у незнакомого поселка на безымянной высоте.

0: Говорит Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущей.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.